Еще в 1913 году Анна Ахматова написала: «Пусть когда-нибудь имя мое прочитают в учебнике дети». А кто-то, услышав это имя, конечно, вспомнит: «Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки». А кто-то, конечно, вспомнит сразу: «Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда, и много-много прекрасных строчек». Одно из, наверное, любимых многими, мной точно, стихотворение «Приходи на меня посмотреть». Елена Камбурова.

Анна Ахматова родилась под Одессой, в местечке с красивым названием Большой Фонтан. Ее отец Андрей Горенко, морской инженер, капитан второго ранга в отставке. Мать вела род по женской линии от татарского хана Ахмата. И именно эту фамилию, как вы догадываетесь, выбрала Анна Андреевна Горенко, начиная подписывать именно так стихи, которые писала с 11 лет. Через год после рождения Анны семья переезжает в Царское село под Петербург. Удивительное место, как вы знаете, пронизанное поэзией, Пушкиным. Казалось, в этом месте уже в воздухе витают рифмы, и на лицейские гимны все так же заздравно звучат. Здесь она становится ученицей Мариинской гимназии. В 1904 году ей всего 14, и она знакомится с 17-летним Николаем Гумилевым, который влюбляется в нее сразу. Он понимает, отныне навсегда эта девочка становится его музой, его прекрасной дамой, ради которой он будет жить, писать стихи и совершать подвиги. Он даже предлагал ей руку и сердце 4 раза. В нашем эфире трио «Меридиан» на стихи Анны Ахматовой.

«Смятение». Это произведение Ахматова написала в 1913 году, а через год издала его уже во втором сборнике под названием «Чётки». В нем поэтесса словно бусина перебирает душевные переживания, и стихотворения ее звучат сосредоточенными, как молитвы, сдержанными. Она предпочитает разговорную речь, стремится быть более лаконичной, более точной в деталях. И в ее сборнике отразилось, как часто это случается, ее личная жизнь в те два года. «Смятение» перекликается с одноименным произведением Александра Блока. Исследователь творчества Ахматовой Вадим Черных вообще считал, что любовной лирике Блока был созвучен весь сборник целиком. Песню на стихотворение Ахматовой «Смятение» сочинил Давид Тухманов.

Исполнительница полна любви. Таково ее имя. Профессиональная. И следующая песня вам будет хорошо известна. Песня «Последней встречи».

Анна Ахматова прожила долгую жизнь, непростую жизнь, написала множество совершенно потрясающих стихотворений. Многие пытаются составить некие подборки, чтобы хорошо было видно, как она, Анна Ахматова, эволюционировала от своих ранних стихотворений к поздним. С другой стороны, читатель, который не может оторваться от вот этой магии, от рифмы, от мыслей, философии Анны Ахматовой, получает представление об ее творчестве, о том, как вообще сложно устроено единство, где ранние стихи отражаются в поздних и наоборот. Очень много стихотворений, о которых хочется вспомнить. И уже в стихотворениях своей первой поэтической книги, она называлась «Вечер» и вышла в 1912 году, она уже выработала свою легко узнаваемую манеру. Одно из самых известных стихотворений той книги «Вечер» было датировано январем 2011 года. «Сжала руки под темной вуалью». Я думаю, что вы его помните. Конечно, это стихотворение, его хочется слушать, его хочется перечитывать. Вот это важно. И тут все приметы ахматовского стиля. Будущего, хочется сказать, но это самые ранние стихотворения. Этот текст построен как новелла, в которую легко выявить, найти, узнать завязку и кульминацию, и развязку. Все это есть в нескольких строчках уже. И, конечно, главное, что почти все эмоции переданы через внешние признаки. Сжала руки под темной вуалью, в страшном волнении. Я сбежал и перил, не касаясь. Уйдешь, я умру. То есть каждая строчка, каждая метафора, это так красиво. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот.

Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество вдвоем, и за тебя я пью.

0: за тебя я пью.
1: За ложь меня предавших губ, за мертвый холод глаз.

1935-40 годах Ахматова написала основную часть поэтического цикла «Реквием», в котором она, думаю, что вы знаете об этом, рассказывала о страшном времени, о страшных годах сталинских репрессий, совмещая личную ноту, поскольку именно в этот период были арестованы Лев Гумилев, ее сын, и муж Николай Пунин, с удавшейся попыткой заговорить от лица всех тех женщин, у которых тогда, конечно, были отняты близкие люди, отцы, сыновья, мужья, братья. Может быть, у нее это удачнее получилось в стихотворении 1939 года из вот этого цикла «Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случилось с жизнью твоей, как 300-я с передачей под крестами будешь стоять и своей слезою горячую новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, и не звука, а сколько там неповинных жизней кончается». Первые четыре строки здесь откровенно ею адресованы читателям из того круга, которыми были близкие друзья. И если про статус, особый статус царского села в поэзии, в ее личной жизни хорошо знали поклонники и предыдущих ее стихотворений, то вот в ипостаси любимицы всех друзей или веселой грешницы, насмешницы, Анна Ахматова тут являла себя только с лично знакомыми людьми и, конечно, далеко не со всеми. И надо сказать, что чем откровеннее она была в первых четырех строках стихотворения, обращаясь к адресатам из близкого круга, тем явственнее во всем остальном она апеллировала к широкому кругу читателей. Более того, в конце этого стихотворения уже какой-то отыскивается, можно сказать, подтекст. Известный тюремный романс «Воскресенье, мать-старушка» был такой. Говоря о перекличках стихотворения с этим романсом, надо, наверное, еще сказать, как пишут знатоки творчества Анны Ахматовой, не только на какие-то мотивы свидания со Львом Гумилевым, с ее сыном, тюремные передачи, слезы матери, но и присутствующий в том романсе мотив звезд, которые становятся свидетельницами страшного приговора. Когда приговор читали, знают звездочки одни.

статье, которую я однажды прочла, ее автором был литературовед Олег Ликманов, я однажды прочла довольно интересное замечание. Хотя одновременно с Ахматовой и даже чуть раньше нее со своими стихами в печати дебютировало сразу несколько женщин. Это были, конечно, Марина Цветаева, Мария Моравская, София Парнок, «Любовь столица» и другие. Анна Ахматова могла утверждать, что именно она в 1910-м и далее, именно она и стала в глазах читателей идеальным воплощением женщины-поэта. В поздние годы автора «Реквием» или «Поэмы без героя», то есть ее произведений, стали часто раздражать подражательницы, а они были. Анну Ахматову это раздражало, это отмечают многие исследователи ее творчества. И в качестве образца подражательницы выбирали стихи как раз начала 10-х годов, то есть те, которые она сама уже переросла и не любила. И в итоге летом 1957 года это раздражение вылилось в 4 вызывающие строчки, своеобразную эпиграмму. Она опубликовала это четверостишее в 60-м в итоге году, так что его могли, конечно, принять на свой счет или не принять. Не только тогда Белла Ахмадулина или Юлия Друнина, но и Лилия Юрьевна Брик, которая в знаменитом томе «Литературного наследства» напечатала со своим предисловием письма к ней Маяковского.

И, кстати, Есенин называл шутливо Лилию Брик Беатрисочкой, приравнивая Маяковского к Данте. Так вот, почему я это все говорю? Эпиграмма, которую написала Ахматова в адрес подражательниц, выглядит так. «Могла ли Биче, словно Дант творить, или Лаура жар любви восславить?» Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить?

Я помню тот край окрыленный, там горы веселой толпой сходились у речки зеленой, как будто бы

льдом. Здесь часто с тоской небывалой я думал, мечтал о тебе. Туманы ползли с перевалов навстречу неясной судьбе. Звенели гитар переборы и слушали их под окном.

Речка шумит на закатах и блещет зеленой волной. Уходишь ты вечно куда-то, а горы повсюду со мной. Тебя я увижу не скоро, но счастлив.

в моей мольбе, и в это мне хотелось верить. Спустя минуту в нашем сквере

когда затихают, наконец, города, умостившись в ладонях своих площадей, в полусонной ночи возникает звезда и глядит неотрывно на планету людей. И тогда собираются звуки земли от

Я бы новую жизнь своровал бы, как вор. Я бы летчиком стал, это знаю я точно. И команду такую, винты на упор, отдавал бы, как бог, домодедовской ночью. Под моей рукой чей-то город лежит, и крепчает мороз, и долдонят капели, и постели метели, и звезд миражи освещали б мой путь в синеглазом апреле. Но будь у меня 20 жизней подряд, я бы стал бы врачом районной больницы и не ждал ничего, и лечил бы ребят, и крестьян бы учил, как им не простудиться. Под моей рукой чьи-то жизни лежат, я им новая мать, я их снова рожаю, и в затылок мне дышит старик Гиппократ, и меня в отпуска все село провожает. Но будь у меня 100 веков впереди, я бы песни забыл, я бы стал астрономом и прогнал бы друзей, просыпался б один, навсегда отрежась от успеха земного. Под моей рукой чьи-то звезды лежат, я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка. Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад и по небу иду капитанской походкой. Но ведь я пошутил, я спускаюсь с небес, перед утром курю, как солдат перед боем, свой единственный век отдаю я тебе. Все, что будет со мной, это будет с тобою. Под моей рукой твои плечи лежат, и проходит сквозь нас дня и ночи граница, и у сына в руке старый мишка зажат, как усталый король, обнимаю

Севилья. Великий инквизитор Торквемада над городом свои расправил крылья. Ему костры утеха и услада, и многие в последний раз денницу

и дочь его, красавица Сюзанна, в накидке черной, укрывавшей плечи, явилась в трибунал, и, как ни странно, сам Торквемада вышел к ней навстречу.

Она спросила о своем отце. Его греховность вижу я бездонной. Бывает на причастии, но что там? Глумиться над распятием и Мадонной.

светом он христианин. Его позор и пытки ожидают, а клеветник прикроется личиной. А после казни, это каждый знает, доносчика одарят десятиной. О, господин мой, в этом нет сомнения, в его вину поверит лишь слепец. Не милости прошу и не прощенья, а справедливости, святой отец. О, дочь моя, однако ты упряма, сказал монах, ее услышав речи. Отец твой грезит возрождением храма и по субботам зажигает свечи. Ответь сама, уже ли не причина? Утешься же и слез пустых не лей. Ты, может быть, наивна и невинна, но Дон Диего тайный иудей. Его не пожалеют и святые, его двуличье душу разъедает. Он тайно ждет еврейского мессию и по субботам свечи зажигает. А ты живи без скорби и боязни, никто тебе не смеет угрожать, но по закону ты должна при казни со мною рядом у костра стоять.

парады. Тревожным утром в солнечной Севилье стояла одесную торквемады. Сюзанна в черной кружевной мантилье произнесла легко слова пустые и улыбнулась раннему лучу. Но накануне, может быть, впервые она зажгла субботнюю свечу. Но накануне, может быть, впервые она зажгла субботнюю свечу.

поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу в двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге.

качаешь головой, ты недоволен, мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой

Для чего тебе нужно в любовь настоящую верить? Все равно на судах не узнаешь о ней ничего. Для чего вспоминать про далекий покинутый берег? Если ты собираешься снова покинуть его,

они проржавеют насквозь. Бесполезно просить эту женщину ждать и дождаться, если с нею прожить суждено тебе все-таки врозь. Для чего тебе город, который увиден впервые, если мимо него в океане проходит твой путь? Как назад и вперед не крутите часы судовые, уходящие минуты обратно уже не вернуть. Все мы смотрим вперед, нам назад посмотреть не пора ли? Где горит за кормой над водою пустынной заря? Ах, как мы легкомысленно в юности путь свой избрали, соблазнившись на ленточке эти и на якоря. Снова чайка кричит и кружится в багровом тумане, снова судно идет за собой, не оставив следа, а земля вечерами мелькает на киноэкране. Нам уже наяву не увидеть ее никогда. Для чего тебе нужно по свету скитаться без толка? Океан одинаков повсюду, вода не вода. Для чего тебе дом, где кораллы пылятся на полках, если в доме безлюдном хозяина нет никогда? Для чего тебе нужно по свету скитаться без толка? Океан одинаков повсюду, вода и вода. Для чего тебе дом, где кораллы пылятся на полках, если в доме безлюдном хозяин?

Бог, сойти с ума, не дай мне Бог, когда в окно метет зима, сухой снежок, и мне сулит остаток дней, пару потерь. Все только в памяти моей живет теперь. Останови сердечный бой в моей груди, и только мозг усталый мой ты пощади. Помилуй, Господи, меня, не дай мне Бог на край далекий поменять родной порог, и за чертой чужих морей иных любя забыть себя, забыть друзей, забыть тебя. Все отними меня, казня, что есть внутри, и только память у меня не отбери. Тобой дарованной души не тронь пока, уж лучше глаз меня лиши и языка. Карай любым из прочих зол и прочих бед, чтоб за тобой я вечно шел на этот свет, что как костер горит маня в конце дорог. Помилуй, Господи, меня, помилуй, Бог. Карай любым из прочих зол и прочих бед, чтоб за тобой я вечно шел на этот свет, что как костер горит маня в конце дорог. Помилуй, Господи, меня, помилуй, Бог.

0: в Иерусалиме 7 часов. Сегодня Каф Алиф Бейлюль Тавшин Пейвав, 21 день месяца Илюль 5786 года, 3 сентября 2026 год. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Издание The Wall Street Journal сообщает, что президент Трамп рассматривает возможность объявить войну с Ираном завершенной. В публикации говорится, что он тайно обсуждал такую возможность со своими советниками и, по словам высокопоставленных чиновников, склоняется к этому. Экономическое давление, по мнению Трампа, либо заставит режим свернуть ядерную программу, либо приведет его к краху. Корреспондент Кан Арам Брандес сообщает, что параллельно министр обороны США Пит Хексет продлевает размещение сил в регионе. На этом фоне президент Трамп заявил, что война против Ирана призвана помочь Ближнему Востоку, Израилю и Соединенным Штатам. На мероприятии в Белом доме он добавил, что, по его мнению, если бы иранцам удалось уничтожить Израиль и весь Ближний Восток, они затем напали бы на Европу, а после этого на американские города. Трамп также сказал, что Соединенные Штаты контролируют Ормузский пролив и что Иран пока мало что сделал, чтобы этому помешать. Слова американского президента передает корреспондент Кан Натан Гутман. Цааль оказался на пороге острого бюджетного кризиса, который уже сказывается на оперативной готовности войск. Как сообщает корреспондент Кармела Менаше, из-за нехватки запасных частей принято решение вывести из эксплуатации несколько танковых батальонов. А сотни бронеавтомобилей «Хаммер», поврежденных в ходе боевых действий в Ливане, до сих пор не восстановлены. Это затрудняет передислокацию военнослужащих. В системе обороны предупреждают, что компания «Эльбит» уже в ближайшие дни может прекратить производство артиллерийских снарядов и минометных мин из-за задолженности перед оборонными предприятиями, которая превышает 15 миллиардов шекелей. В управлении военной разведки отдельным подразделениям приходится удалять разведывательные данные и спутниковые снимки из-за нехватки места в облачных хранилищах. Кроме того, десятки военнослужащих, проходящих службу на постоянной основе, были уволены. Министерство финансов до сих пор не перечислило первый транш в размере 15 миллиардов шекелей из дополнительного бюджета, увеличение которого поручил обеспечить премьер-министр. Военный источник предупреждает, что нехватка средств уже сейчас ограничивает способность армии действовать на всех направлениях, особенно в плане подготовки к возможному противостоянию с Ираном. Напряженность в Иудее и Самарии. В Аль-Муаире, районе Рамаллы, вчера вечером в результате огня со стороны сил безопасности погибли 2 палестинца. Еще один палестинец получил крайне тяжелые ранения. В Цаале сообщили, что силы обеспечивали безопасность при въезде в деревню полицейских и гражданского лица, которые прибыли, чтобы вернуть животных, украденных у израильских граждан. Животных обнаружили по опознавательным признакам. Во время этой операции произошли ожесточенные беспорядки, участники которых бросали в военнослужащих камни и бетонные блоки. Согласно заявлению армии, бойцы открыли огонь, чтобы устранить угрозу. Корреспонденты Кан, Итай Блюменталь и Хаим Гольдич сообщают, что незадолго до этого в деревне произошли столкновения между поселенцами и палестинцами. Силы безопасности разогнали участников беспорядков с помощью средств для разгона демонстраций. В Цаале сообщили, что обстоятельства произошедшего расследуются. Преступность в арабском секторе. В Рейне, в Нижней Галилее, минувшей ночью тяжелое огнестрельное ранение получил 26-летний мужчина. В Нацарете вчера вечером менее чем за 3 часа были убиты 3 человека. Сначала были застрелены 32-летний Нур Нафафа и 20-летний Нур Хилу. Вскоре после этого был застрелен 25-летний Мустафа Бадара. Полиция считает, что речь может идти о мести за двойное убийство. Корреспондент Карн Орли Эль-Калай сообщает, что с начала года в арабском секторе были убиты 171 человек. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 30 градусов, в Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 32, в Бершеве 33, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов. Высота волн составит от 30 до 60 сантиметров. Таковы центральные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека в 8 часов. Доброго дня. Шалом, Миерушалаем.
2: КанРека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Премьер-министр Бениамин Нетаньяу посетил сектор Газа. Израиль повышает интенсивность операций в секторе. Поговорим на эту тему. Инциденты в деревне Кусра завершены, судя по всему, временно. Однако арестованных до сих пор нет. В чем причина? Почему общая служба безопасности Шабак, способная задержать архитеррориста в секторе Газа, не может справиться с группой хулиганов, терроризирующих местное население в Самарии? Поговорим и об этом. Несмотря на все попытки изменить отношение израильского общества к общественному транспорту, подавляющее большинство израильтян по-прежнему предпочитают автомобили. Обо всем этом в ближайший час. После 8-часовых новостей в эфир выйдет программа «Обратный отчет. Дневник выборов 2026 года». Однако это будет уже в следующем часе нашего эфира. А сейчас, прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в четверг, 3 сентября. Программа «Тема дня» до 8 часов утра, 8.05, как я уже сказал, обратный отсчет, дневник выборов 2026 года. В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 10.05 гости второго часа программы «Доброе утро, Израиль», сооснователи, актеры и режиссеры театра «Зеро» Олег Радовильский и Марина Белявцева, ведущая Таня Барская. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит Эльдар Портнов, специалист в области пенсионных отчислений и сбережений, страховок и компенсаций. В 15.00 программа «На языке фарси», в 16.05 программа «Лены Русовской 2 в одном». В 17.05 дайджест программ «До особый случай». В 18.05 программа «На пике событий». Этот журнал сегодня проведет Анна Раева. А с 22 до полуночи ночная смена под редакцией Игоря Харифа. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в четверг, 3 сентября. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. ЦАЛ повышает интенсивность операций в секторе Газы. Как вы оцениваете ситуацию вокруг сектора через почти 3 года после начала войны? Заходите на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Отвечайте, комментируйте. Комментируйте другие темы, которые мы будем обсуждать в нашем сегодняшнем эфире.

Яроном Зелиха. Ярон Зелиха, профессор Ярон Зелиха, глава экономической партии, партии Акалькалит. Айзенкот и Беннет ведут переговоры, раздельные переговоры с Трупером. Судя по всему, Гендель не присоединится. Предполагается, что Тали Готлиб присоединится к партии Итамара Бен-Гвира. Решающий момент и следующий поединок. Электоральный барьер сказывается на решениях партий и создает давление на тех, кто участвует в выборах. Обо всем этом Эйли Зильберберг на 12-й странице газеты «Исраэль Айом». Всего 5 дней осталось до закрытия предвыборных списков, подачи списков, которых, собственно говоря, в которых будут уже все союзы и все кандидаты. После 8 числа, после 8 сентября, что бы то ни было, поменять будет уже нельзя. Шерит Эвитан Коэн публикует авторский материал под названием «Израиль принял решение». Смириться с существованием Хамаса, организация уже готовится к следующей войне. На третьей странице Бенни Септи публикует статью под названием «Иранского режима не осталось выбора». Он будет вынужден капитулировать в течение нескольких месяцев. Элиэзер Чайни Маром, бывший командующий военно-морским флотом, на 6-й странице публикует материал под названием «Продолжать инвестировать в возможности морского флота в дальней перспективе». А на 9-й странице статья бывшего посла США, Израиля в США, доктора Майкла Орена. «Южная Америка меняется, и это хорошо как для Израиля, так и для евреев диаспоры». Об этом на 9-й странице статья доктора Майкла Орена. Усиливается оценка, согласно которой Иран задействует Хизбаллу против Израиля. Об этом пишет Дани Закин на 2-й странице издания. Судя по всему, Корпус Стражи Исламской Революции воздержится от прямых ударов по Израилю, однако попытается нарушить рутину праздника в Израиле при помощи Хизбаллы. Такой вот тревожный материал на 2-й странице издания. Публикуются зарплаты врачей в нашей стране. Обратите внимание, средняя зарплата врача, высокопоставленного врача в израильской больнице составляет, сколько, как бы вы думали, 104 700 шекелей в месяц. Высокие зарплаты, тяжелая работа. Психиатры зарабатывают 42 663 шекеля, гинекологи 78 603 шекеля, а медсестры в отделениях зарабатывают 19 700 шекелей в месяц. Таков материал на 14-й странице газеты «Исраэль Гайом». Еще несколько материалов здесь. Предупреждение о возможном теракте со стороны Хамаса в районах, прилегающих к сектору Газа. Потом все будут говорить, что не видели, не слышали, не знали, не разбудили и так далее. Шерит Эвитан Коэн пишет об этом на 4-й странице издания. Несмотря на мечты о добровольной демилитаризации, на практике террористическая организация планировала новые теракты. ЦАЛ фиксирует угрозы и предотвращает их. Попытка нанести удар себя подтвердила. До тех пор, пока в распоряжении Хамаса есть оружие и объекты ликвидации находятся в рамках достижимого, как утверждал Нетаньяху, это не достижение. Об этом, обо всем пишет Шерит Эвитан Коэн на 4-й странице газеты «Исраэль Гайом». Газета «Идиот Ахаронот». Ситуация, атмосфера накаляется, таков главный заголовок, меньше чем за 2 месяца до драматических выборов. Политики набирают обороты. Вчера состоялась конференция «Демократии и общества». Газета «Идиот Ахаронот», здесь цитаты.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Летят самолеты. С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали». Абонент
2: недоступен. В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез «Махеев» делает мое блюдо вкуснее.
3: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон ле-Цион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. Деятельность ЦААЛя на юге Ливана. Местные масс-медиа сообщают, что этой ночью военно-воздушные силы нанесли мощные удары по району хребта Али-Атайр, где находится укрепленный подземный комплекс Хизбаллы. Также сообщается, что сегодня утром ЦААЛь произвел контролируемые взрывы в двух населенных пунктах на юге Ливана. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан. Издание The Wall Street Journal сообщает, что президент Трамп рассматривает возможность объявить войну с Ираном завершенной. В публикации говорится, что он обсуждал такую возможность со своими советниками и, по словам высокопоставленных чиновников, склоняется к этому. Экономическое давление, по мнению Трампа, либо заставит режим свернуть ядерную программу, либо приведет его к краху. Корреспондент КАН Рам Брандес сообщает, что параллельно министр обороны США Пит Хексет продлевает размещение сил в регионе. Борьба за призыв ультраортодоксов в ЦААЛь. Йоас Гендель из движения Абайт Ацеуни Амилуимникин заявил в эфире КАН Решет Бет, что рад тому, что председатель Амха Исраэль Офер Винтер присоединился к требованию принять закон о призыве. Однако, по его словам, при нынешнем составе коалиции сделать это невозможно. Гендель заявил, что в мире нет никаких шансов сформировать правительство Нетаньягу при поддержке ультраортодоксов и провести закон о призыве. Он добавил, что не считает Винтера наивным и полагает, что тот понимает. По словам Генделя, если Винтер говорит, что находится в кармане у Нетаньягу и ультраортодоксов, то фактически он отказывается от идеи призыва и отстаивания безопасности Израиля. Вчера Винтер заявил, что не войдет в правительство, которое еще до своего формирования не инициирует принятие закона о равном призыве. ЦААЛь оказался на пороге острого бюджетного кризиса, который уже сказывается на оперативной готовности войск. Как сообщает корреспондент КАН Кармела Менаше, из-за нехватки запасных частей принято решение вывести из эксплуатации несколько танковых батальонов, а сотни бронеавтомобилей «Хаммер», поврежденных в ходе боевых действий в Ливане, до сих пор не восстановлены. Это затрудняет передислокацию военнослужащих. В системе обороны предупреждают, что компания «Эльбит» уже в ближайшие дни может прекратить производство артиллерийских снарядов и минометных мин из-за задолженности перед оборонными предприятиями, которая превышает 1,5 миллиарда шекелей. В управлении военной разведки отдельным подразделениям приходится удалять разведывательные данные и спутниковые снимки из-за нехватки мест в облачных хранилищах. Кроме того, десятки военнослужащих, проходящих службу на постоянной основе, были уволены. Министерство финансов до сих пор не перечислило первый транш в размере 15 миллиардов шекелей из дополнительного бюджета, увеличение которого поручил обеспечить премьер-министр. Военный источник предупреждает, что нехватка средств уже сейчас ограничивает способность армии действовать на всех направлениях, особенно в плане подготовки к возможному противостоянию с Ираном. Напряженность в Иудее и Самарии. В Аль-Аймуари, районе Рамалы, вчера вечером в результате огня со стороны сил безопасности погибли два палестинца. Еще один палестинец получил крайне тяжелые ранения. В ЦААЛе сообщили, что силы обеспечивали безопасность полицейских и гражданского лица, которые прибыли, чтобы вернуть животных, украденных у израильтян. Животных обнаружили по обознавательным признакам. Во время этой операции произошли ожесточенные столкновения, участники которых бросали в военнослужащих камни и бетонные блоки. Согласно заявлению армии, бойцы открыли огонь, чтобы устранить угрозы. Корреспондент КАН Итай Блюменталь и Хаим Гольдич сообщают, что незадолго до этого в деревне произошли столкновения между поселенцами и палестинцами. Силы безопасности разогнали участников беспорядков с помощью средств для разгона демонстраций. В ЦААЛе сообщили, что обстоятельства произошедшего расследуются. Преступность в арабском секторе. В Рейне, в Нижней Галилее, минувшей ночью тяжелые огнестрельные ранения получил мужчина 26 лет. В Нацерете вчера вечером менее чем за 3 часа были убиты 3 человека. Сначала были застрелены 32-летний Нур Нафафа и 20-летний Нур Хилу. Вскоре после этого был застрелен 25-летний Мустафа Бадара. Полиция считает, что речь может идти о мести за двойное убийство. Корреспондент КАН Орли Эль-Калай сообщает, что с начала года в арабском секторе были убиты 171 человек. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме составит 30 градусов, в Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 32, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, высота волн составит от 30 до 60 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 9 часов. Доброго дня! Шалом, миру шалаем.
2: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Обратный отчет. Дневник выборов 2026 на КАН-РЭКО.
3: Восемь часов и шесть минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на КАН-РЭКО. В эфире программа «Обратный отсчет». Дневник выборов 2026 года. Сегодня 3 сентября, 21 июля. До выборов остается 54 дня. И вот пять главных событий предвыборной недели. Депутат Юав Сигалович присоединился к списку РААМ во главе с Мансуром Аббасом. Сейчас в любом опросе добавляйте блоку Айзенкота по меньшей мере еще один мандат. Партии Циунут Датит и Зеуд заключили технический блок. Пока что Офер Винтер выглядит жертвой, принесенной на алтарь этого союза. Партия Ешатит продолжает распадаться. К настоящему моменту треть фракции объявила о выходе. Окончание пути или обновление рядов. Тали Готли покидает Ликуд и, судя по всему, присоединится к Уцма Иудит. И тем неплохо, и этим хорошо. Сегодня закрывается список избирателей. 7 миллионов 336 тысяч 553 израильтянина имеют право голоса. Среди них новые репатрианты. Обо всем этом мы поговорим в ближайший час. Наш первый собеседник – бывший министр обороны, бывший министр иностранных дел, глава партии «Наш дом Израиля» Виктор Либерман. Господин Либерман, доброе утро.
4: Добрый день, Гады.
3: В воскресенье ваша партия представит свой предвыборный список. Есть неожиданности?
4: Вы знаете, честно признаюсь, что я сам абсолютно не в курсе.
3: Вы не в курсе сегодня... списка, который будет представлен в воскресенье вашей партии?
4: Абсолютно. Сегодня наша постоянная комиссия, которая занимается формированием списка, заканчивает работу. Я встречаюсь с ними после обеда. И вот после этого обеда я первый раз услышу, как выглядит наш список, и окончательно это будет утверждено на заседании Центра партии воскресенья.
3: Да, если все-таки как-то исходить из того, что у вас есть некое предположение, сколько новых лиц будет в списке? Ага, у нас пропала связь с Виктором Либерманом, я надеюсь, сейчас мы ее восстановим и продолжим. Беседу. В воскресенье партия НДИ представит свой предвыборный список, и тогда мы, собственно говоря, узнаем, кто является кандидатами. Очень много новых людей привлекла партия НДИ в свой состав в последнее время. Вопрос в том, сколько из них будут в списке. Да. Господин Либерман, вы с нами?
4: Скажите, пожалуйста.
3: Да, вас очень плохо слышно, к сожалению, надеюсь, что удастся говорить. Вашей партии вы привлекли, или к вашей партии присоединились, скажем так, очень много новых людей за время предвыборной кампании. Судя по всему, не всем им найдется место в списке.
4: Ну, часть с самого начала заявили, что им нету никакого резона или интереса быть, скажем, генерал Георг Айленд, бывший советник по национальной безопасности.

0: Алло.
1: Да, я думаю, что там будут новые имена, безусловно.
0: Давайте поговорим о том, что произойдет на следующий день после выборов. И тут ваши действия более чем туманны. С одной стороны, вы призываете к единству блока. С другой стороны, у вас очень много критики в адрес человека, который выглядит на данный момент как лидер этого блока, Гади Айзенкот. Кого вы порекомендуете президенту Герцогу назначить на формировать правительство?
1: Ну, прежде всего, разрешите вас поправить.
0: Пожалуйста.
1: У меня нет никакой критики, я хорошо знаком с Гади Айзенкотом, и наши позиции существенно различаются по целому ряду вопросов. Точно так же было, когда в мою бытность министром обороны Гади Айзенкот был начальником генштаба. Да, у нас различные взгляды, подходы, вместе с тем мы всегда находили общий знаменатель и умели работать вместе. И сейчас я подчеркиваю, у нас есть по целому ряду ключевых вопросов расхождения. Я уверен, что мы сможем вместе с тем найти правильное решение. Я не готов ни на какие освобождения, скажем, от военной или гражданской службы. Гади Айзенкот говорит о том, что 4500 учащихся ИШИФ будут освобождены. Для меня это абсолютно неприемлемо.
0: И означает ли это, что вы не порекомендуете его на пост премьер-министра?
1: Нет, я не знаю, кто победит, у кого будут шансы. Я не делю шкуру неубитого медведя. Моя задача сейчас, и этот порядок приоритета, обеспечить убедительную победу. Убедительную.
0: Кому?
1: Нет разрыва.
0: Убедительную победу кому?
1: Блоку, который призывает то, что мы называем Гуша Мишертим, блок тех, кто призывает всех служить к армии. Для меня это сегодня самое важное. Отделить шкуру неубитого медведя, кто будет премьер-министром, кто министром обороны, кто министром иностранных дел, только после того, как мы победим, должна быть стратегия. Стратегия блока. Я строго придерживаюсь вот этой стратегии. У меня нету тут личного эго или каких-то личных амбиций. Я уже был и вице-премьером, и министром обороны, и финансов, и министром иностранных дел.
0: В интервью Илоне Даян вы сказали, что не рекомендуете, вернее говоря, не объявляете о том, что Гади Айзенкот лидер блока, потому что это будет стоить вам два мандата, которые уйдут к Нетаньяху.
1: Поэтому...
0: Так, может быть, вы просто скрываете то, что собираетесь делать после выборов, порекомендовать Айзенкоту?
1: Нет, мы ничего не скрываем. Мы просто исходим из того, как объединение в свое время между Ликудом и Исраэль Байтейну доказало, что в политике 2 плюс 2 может быть 1,5, а не 4. То же самое мы видели объединение между Лапидом и Беннетом. Это не принесло дополнительных мандатов, а наоборот. Все должны придерживаться четкой стратегии и оставить личные амбиции в стороне. И сегодня интерес дела говорит о том, что каждая партия должна максимально реализовать свой электоральный потенциал и не заниматься дележкой портфелей.
0: Я, честно говоря, не понимаю. С одной стороны, вы говорите о стратегии блока. С другой стороны, вы говорите каждый за себя. Как это идет вместе?
1: Нет, стратегия блока, поскольку избиратель совершенно разный. Электорат у Яира Галана и электорат мой, он совершенно разный. Okay. Электорат НДИ, электорат Гади Айзенкота, два совершенно разных электората. И поэтому каждая партия сейчас должна сосредоточиться, привести максимальное количество мандатов в общую копилку. Копилка одна общая, но каждый должен принести туда, внести свою лепту и принести максимум мандатов. Это сегодня стратегия.
0: Тот факт, что у вашего блока, в отличие от блока Нетаньяху, нет единого лидера, нету одного человека, за которым выстраиваются остальные, говорят, он будущий премьер-министр. Это не наносит удар по стратегии блока?
1: Нет, ни в коем случае. Наоборот, это помогает реализовать максимальный потенциал каждой партии. Опять-таки, и тут вы ошибаетесь. Четко заявили, и партия... Прежде всего, я тут Тура. Они заявили, что они ни в коем случае не готовы поддержать Нетаньяху. Они говорят о том, что не будет больше заранее. Помните, на прошлых выборах все подписывали клятву верности Нетаньяху, как в Северной Корее.

0: этого больше не будет. Но самое главное, что я хочу, мы занимаемся все время второстепенными вопросами. Все, включая вас, попадают в ту самую ловушку Нетаньяху. Нетаньяху не хочет, чтобы мы обсуждали реальные вопросы. Кто несет ответственность за убийство более 2000 солдат и граждан Израиля, начиная с 7 октября? Почему в армии финансовый кризис? Армии сегодня нет денег на патроны, нет денег на еду. Это Смотрич сводит свои счеты с начальником генштаба, поскольку начальник генштаба не хочет утвердить его кандидатуру.
1: И я хочу знать от вас, господин Либерман, кто с вашей точки зрения лучше всех сможет решить эту проблему? Иными словами, кого вы хотите видеть премьер-министром?
0: Нет, я скажу честно, кого я не хочу видеть премьер-министром, и он не может уходить от ответственности, это Нетаньяху. То, что нас должно интересовать, как произошло полное крах, все, что связано с внутренней безопасностью. То, что сегодня 3 человека за одну ночь были убиты в Нацерете, и это вообще вы даже не упоминаете, это говорит о том, что вы реально, вся пресса сегодня работает в штабе пропаганды Нетаньяху. Он не хочет, чтобы мы говорили о том полном обвале, что у нас сегодня реальность, как мексиканские картели.
1: Если мы говорим о преступности в арабском секторе, приветствуете ли вы объединение?
0: Не только в арабском. О чем вы говорите? Какой арабский сектор? В середине дня был убит человек в ресторане Кесарии, 3 минуты езды до квартиры, до личного апартамента премьер-министра. Выходя в середине дня из ресторана в Кесарии, был убит, кстати, выходец из бывшего Советского Союза, да, с Кавказа, был убит в середине дня в Кесарии, 3 минуты от дома премьер-министра.
1: Вы потребуете портфель министра национальной безопасности в следующем правительстве?
0: Я сказал, что у нас есть прекрасный кандидат Хамед Амар Друз. Мы заявили об этом на заседании фракции.
1: Хамед Амар — ваш кандидат на пост министра национальной безопасности.
0: Безусловно, мы говорили об этом. Но есть с дороговизной жизнью. Цены на бензин никогда не были такими высокими, да, как сегодня в Израиле. И от всего этого пресса уходит, попадая в ловушку Нетаньяху. Все время обсуждаются какие-то мусолятся какие-то персональные вопросы.
1: Потому
0: вопросы,
1: что в конечном счете в политике решают все персональные вопросы, что поделать.
0: Нет, в принципе в политике решает твоя способность решать реальные проблемы. Вы помните Нетаньяху накануне предыдущих выборов в супере на заправочной,
1: да,
0: станции он заправляет, что, как он обещал, бесплатное образование с нулевого возраста. Все оказалось полным пшиком.
1: Последний вопрос, господин Либерман. Партия РААМ при участии Йоава Сигаловича, генерал-майора полиции, человека, который много сделал для борьбы с преступностью, может быть частью вашего правительства, вашей коалиции, в которой вы будете?
0: Безусловно, нет. Проблема в том, что, опять-таки, ДНК, электорат партии РААМ, он таков, что абсолютно неприемлем для нас. После 7 октября все, кто слышали выступление депутатов от партии РАМ в Кнессете, это была прямая поддержка Хамаса. Иногда они выступали в Кнессете с более радикальных позиций, чем
1: Мансур Аббас выступал в поддержку
0: представители Хамаса.
1: Мансур Аббас выступал в поддержку Хамаса?
0: Нет, Мансур Аббас нет, но все его депутаты,
1: окей,
0: да.
1: Okay.
0: Все его депутаты выступали, это говорит о характере электората этой партии. Что Мансур Аббас не говорил в таком ключе, не освобождает его от ответственности.
1: И союз с Йоавом Сигаловичем с этой точки зрения ничего не меняет?
0: Абсолютно. Не меняет ДНК партии РАМ, и они не могут быть ни в каком виде участниками следующей коалиции.
1: Бывший министр обороны, бывший министр иностранных дел, глава НДЕ Виктор Либерман, большое спасибо за участие в программе.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
2: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
1: 8:20 в Израиле. Продолжаем программу. С нами в эфире наш коллега, политолог и ведущий Канрека Арик Эльман. Арик, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: И журналист, обозреватель в области внешней политики Дмитрий Дубов. Дмитрий Дубов, доброе утро.
4: Доброе утро, тоже, в общем, где-то ваш коллега.
1: Спасибо, наш коллега, спасибо большое, что вы с нами, господа. Начнем с последних событий, собственно говоря, израильской политической жизни, предвыборной кампании. Накануне Офер Винтер сделал заявление в результате, после того, как Смотрич и Фейглин объявили об объединении. Арик, ваше впечатление, что хотел донести или что хотел сказать Офер Винтер?
3: Винтер хочет позиционировать себя как новую силу. То есть он хочет сыграть на двух свадьбах. Одна, он хочет успокоить тех своих потенциальных избирателей, которые боятся и готовы поверить пропаганде против него, которая в том числе из Ликуда исходит, что он возьмет правые мандаты в коалицию Эйзенкота. Он, значит, активно в очередной раз повторял, что никакой такой коалиции не будет, что они рекомендуют Нетаньяху и так далее. С другой стороны, он при этом говорит, мы не готовы идти на союз с партиями, которые фактически, он не сказал это так, но это было понятно, запятнали себя участием в нынешней коалиции 7 октября. То есть мы объединяемся с новыми силами. Он хочет быть тем, кто, как громоотвод, притягивает к себе ту часть правых избирателей, которая колеблется, не хочет голосовать за Ликуд с Нетаньяху во главе, не готова голосовать там, за Бен-Гвира и Смотрича, но при этом не хочет, рисковать созданием узкой коалиции во главе с Эйзенкотом. Это его цель. Насколько эта цель реальна в ситуации, когда на этом поле продолжают еще действовать Трупер с Генделем, Эрдан с Эдельштейном и, конечно же, Бенни Ганс, который тоже очень активно позиционирует себя именно в этом аспекте, непонятно. И хотя все участники, которых я только что упомянул, намекают на то, что они вот-вот войдут в какие-то политические союзы, но пока об этом ничего не известно.
1: Дмитрий Дубов, с вашей точки зрения, насколько события, о котором говорят очень много в последние дни, объединение Смотрича с Фейглиным, это действительно геймченджер, или это больше такие фоновые шумы, которые не будут иметь особого влияния на происходящее?
5: Ну, надо смотреть на опросы здесь действительно, насколько это все претендует на прохождение электорального барьера. Надо сказать, что и, собственно, в последнее время как раз есть вот эта вот тенденция. Ну, это такие горки американские. Сначала Винтер у нас самим своим заявлением выдвигает себя вперед, и он выше электорального барьера. Потом Смотрич объединяется с Фейглиным, и вдруг Смотрич находится уже в районе 5 мандатов. Это все равно, кстати говоря, ни о чем не говорит с точки зрения реальных выборов, потому что если партия идет на выборы с 4-5 мандатами по опросам, это может вполне себе означать, что получит она на выхлопе 2, ну или 7, учитывая статистические погрешности. Мне кажется, что объединение Смотрича и Фейглина – это не последнее объединение, которое мы увидим, просто потому что все еще есть вот это вот этот страх высушить мандаты, сжечь мандаты, поэтому, по крайней мере, попытки объединить кого-то еще ввести туда будут предприниматься. Вопрос, кто захочет войти в этот союз и на каких условиях. Сдается мне, что, например, логика Нетаньяху — это сделать все, что либо Винтер бы действительно объединился, либо сделать так, чтобы его партию разобрать на составные путем попытки, например, выдачи брони там тем или иным представителям, например, Хадат, на реально проходные места. Ну, то есть мне кажется, что от этого плана Нетаньяху не отказался. Насколько он реализуем, это, конечно, дело уже отдельное.
1: Вот это был мой вопрос. Насколько с вашей точки зрения у Нетаньяху сегодня есть тот же мощный рычаг влияния, какой был перед выборами 2022 года, когда, я напомню, он собрал у себя на вилле в Кейсарии Смотрича и Бен-Гвира и в недвусмысленной форме объяснил, что тот, кто не согласится на объединение, Ликуд его просто утопит в ходе предвыборной кампании. Насколько он может сегодня задействовать такие же методы и такое же давление?
5: Я сделаю сейчас не совсем такую порядочную вещь. Я скажу все-таки, что давайте вспомним и не будем забывать, что Нетаньяху все эти годы показывал себя, я не скажу политическим фокусником, но все-таки файтером, который пытался осуществить свою цель вплоть до 90-й минуты матча, а то и в добавочное время, если оно у него было. Ну, то есть я предполагаю, что Нетаньяху будет заниматься этим проектом в ближайшие дни, вплоть до последнего часа подачи избирательных списков в Центр избирком, пытаясь это сделать. Насколько у него это получится, мы, конечно, сейчас сказать не можем, но я уверен в том, что он будет пытаться сделать все, чтобы не оставить за бортом даже один правый голос, понимая, что все это в конечном итоге служит интересам его и его будущей коалиции. В этом смысле давление со стороны Нетаньяху на всех кто так или иначе находится на правом фланге и потенциально может войти с ним в будущую коалицию, если он ее будет составлять, будет только расти.
1: Арик, хочу вас спросить про вторую половину футбольного поля, используя ту терминологию. Гади Азенкот, складывается впечатление, что в этом блоке практически никто, по крайней мере, на данный момент не объявляет: Азенкот наш лидер, Азенкот глава нашего блока, мы за Азенкотом. И как это сказывается на ходе предвыборной кампании?
6: На самом деле тут все очень просто. В тот момент, когда какая-то из партий блока объявит, что она поддерживает Азенкота и Азенкота в лидеры, значительная часть избирателей этой партии тут же идут к Азенкоту. Нет здесь, так сказать, никакого секрета Полишинеля, это особо касается партии Яхот, теоретически касается даже партии НДИ. Если все говорят, что единственный лидер, который может противостоять Нетаньяху, единственный лидер, который может быть альтернативным кандидатом на пост премьера, это Айзенкот, то 100, так сказать, избиратель, который хочет добиться этой цели, хочет, так сказать, покончить с пребыванием Нетаньяху на посту премьер-министра и сменить власть, он, конечно же, тут же, так сказать, меняет свои ориентиры. Среди партий нынешней оппозиции нет практически избирателей, которые завязаны раз и навсегда на ту или иную политическую силу. Может быть, демократы и Эрдоган. Да? Где, так сказать, радикальный подход объединяет тех, кто готов заниматься.
1: Они, кстати, тоже заявляют, что они не гарантируют никому ничего, и они вовсе не в кармане
6: Азенкота. Они находятся гораздо дальше, скажем, Азенкота, левее Азенкота, и поэтому там, так сказать, переход он очень длинный. Остальные партии, центристские партии, они находятся слишком близко к Азенкоту, тем более до тех пор, пока Азенкот весьма, так сказать, туманно определяет свои позиции по основным пунктам повестки дня. И поэтому для собственного самосохранения они не будут говорить о том, что они поддержат кандидатуру Азенкота вплоть до даты выборов. Когда станут известны результаты выборов, тогда уже они будут продавать свою поддержку Азенкоту, рекомендации его на пост премьер-министра, за счет конкретных обязательств во всем, что касается министерских портфелей, политической программы будущей коалиции и так далее. Вот. Не говоря уже о том, что здесь есть еще один нюанс. До нынешнего периода, пока, так сказать, на правом крыле царил разброд и шатание, было ощущение, что Азенкот, он такой, так сказать, притягивает к себе голоса справа, да? И поэтому большой борьбы за голоса внутри, каннибализма внутри лагеря нынешней оппозиции практически не было. Хотя мы видели, что определенные первые шаги начинаются. Да, НДИ выступает против Эрдогана, Эрдоган, в сущности, атакует партию Яхот.
1: Яхот атакует Азенкота, там много чего.
6: Но в тот момент, когда станет ясно, что правым удалось, так сказать, установить ту плотину, заблокировать дальнейший переход голосов из одного лагеря, из своего лагеря в лагерь Азенкота и дальше начать возвращать часть голосов благодаря активизации своей кампании, может быть, моменту объединения, которое там начнется, тогда мы увидим усиление внутренней конкурентной борьбы внутри лагеря оппозиции.
1: Дима, вопрос по поводу партии Яш-Атид. 8 депутатов ее покинули с начала предвыборной кампании, это треть фракции. Что происходит с партией Яира Лапида, с вашей точки зрения?
5: Смена поколений, кризис, который может стать возможностью для перерождения или же, скажем так, завершением этой истории. Вопрос действительно сейчас состоит в том, сколько человек от партии Еш-Атид во фракции будущей Кнессети, ну, в смысле, в этом рамках этого объединения, пройдут в Кнессет следующего созыва. Над этим сейчас работают все. Понятно, что для многих ветеранов этой партии, которые уже были спикерами Кнессета, которые были министрами, или те из депутатов, которые находились на орбите списка и явно не попадают по всем раскладам, даже до объединения было это уже понятно, они по своим причинам, понимая, что им, как бы, грубо говоря, не светит, сходят с гонки, но это не значит, что в команде Еш-Атид не остается тех людей, которые видят себя дальше не только депутатами Кнессета, кстати говоря, и министрами тоже, но и, собственно, продолжают свой политический путь в рамках именно этой партии. Если я правильно понимаю, если бы не было этого объединения с Яхот, Еш-Атид действительно бы рисковал не только не прохождением электорального барьера, а, в общем, исчезновением с политической карты. И сегодня Именно благодаря этому объединению Ешатид, как, собственно, как функция, да, она остается. Она остается. Я также понимаю, что этот союз, он технический, и после выборов две эти фракции будут отдельно сосуществовать в Кнессете. То есть вернется этот лейбл Ешатид, а дальше все зависит от того, насколько из этого кризиса Яир Лапид и его команда смогут выйти обновленными, что они могут предложить избирателю. Какова вообще, каков вообще запрос именно на эту платформу центристскую в израильском обществе? Но я бы пока не стал списывать Ешатид со счетов, просто потому что, во-первых, опять же, они будут представлены в следующем Кнессете, а дальше посмотрим.
1: По одному короткому вопросу, господа, на прощание. Ари Кельман, Тали Готлиб на пути в Отцма Иудит?
6: По всей видимости, да, как минимум там жених готов, Бен-Гвир готов ее принять, Нетаньяу теоретически готов ее вроде отпустить, но я так понимаю, что вопрос о партийном финансировании все еще не решен. В Ликуде ситуация финансовая далеко не такая радужная, чтобы легко отказываться от одной единицы финансирования. И поэтому там есть определенные какие-то трения, но если слушать партийные источники, то Нетаньяу, в принципе, уже решил, что без Тали Готлиб ему будет проще.
1: Дима Дубов, последний вопрос. Объединение Мансура Аббаса и Йоава Сигаловича, или присоединение Йоава Сигаловича, как угодно можно назвать. С вашей точки зрения, насколько это политически существенно?
5: Мне кажется, что это попытка показать, что есть другие паттерны относительно тех, кто, к которому мы привыкли. Это, безусловно, экстраординарное событие. Но кажется мне, что электорально это не сильно сдвинет чашу весов в ту или другую сторону. Скорее, может быть, Яир Гулан должен более с беспокойством смотреть на эту историю, потому что, может быть, кто-то из самых прогрессивно настроенных его избирателей решит проголосовать именно за Сигаловича, да, в рамках списка, в рамках партии РАМ, как начало какой-то новой истории, но пока что это эпизод единичный и действительно эпизодичный, извините за вот такой вот...
1: Ари Кельман, политолог и наш коллега, ведущий Канрека, Дмитрий Дубов, журналист-обозреватель по вопросам внешней политики. Огромное вам спасибо за участие в этой программе. Всего доброго.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
7: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
8: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
1: 8:33. Продолжаем программу. Одним из знаковых событий уходящей недели, как мы уже сказали, стало объединение на правом фланге. Партии Циунут, Датит и Зеут создали технический блок для совместного участия в выборах. С нами сейчас глава партии Зеут Моше Фейглин. Мар Моше Фейглин, Ошеврош Мифлегет Зеут, шалом бокетов.
9: שלום שלום, בוקר טוב.
1: אתמול הקדשת 7 דקות בערך לתשדיר שבו הסברת למצביעים ולתומכים שלך שמדובר אך ורק בבלוק טכני. למה זה כל כך חשוב היה להסביר את זה?
9: משום שיש ציבור רחב מאוד שתומך ומייחל לבשורה של זהות, אבל לא מזדהה עם המסרים של מפלגת הציונות הדתית בראשותו של השר סמוטריץ', וחשוב היה לי להבהיר שמה שההסכם הזה עשה הוא בסך הכל נתן לנו את הבסיס ההתחלתי שמעבר לאחוז החסימה ומכאן ואילך אנחנו מפלגה עצמאית לחלוטין.
1: תן לי הבדל אחד משמעותי מרכזי בינך לבין ציונות דתית, כי רבים באמת תוהים למה זה רק בלוק טכני.
9: אני חושב שההבדל הכי מהותי הוא שהציונות הדתית היא מפלגה מגזרית, היא מפלגה שמייצגת מגזר מסוים, ולא, אני חושב שאפילו לא מנסה לפרוץ מעבר לו, בעוד שמפלגת זהות מתייחסת אל כלל החברה הישראלית, ובאמת יש רבים רבים אנשים עולים ממדינות דוברות הרוסית שמצטרפים למפלגה, ויש לנו גם נציג מכובד בתוך הרביעייה הראשונה.
1: הרביעייה הראשונה שלכם לפני החיבור
9: שלנו,
1: עם סמוטריץ'.
9: כן, כן, ארקדי מוטר, כל צופי ערוץ 9 כבר מכירים אותו היטב. אני חושב שהציבור דובר הרוסית הוא ציבור ציוני מאוד, דבק בזהותו היהודית, אבל מאוד חשוב לו שבמישור האישי תשמר חירותו המוחלטת, ואת זה בדיוק מביאה מפלגת זהות.
1: אז בעצם אם ההבדל הוא משמעותי, מה מביא אתכם לחיבור עם בצלאל סמוטריץ', שהיא מפלגה באמת מאוד, לא רק מאוד מגזרית, אלא מאוד מאוד דתית בהשקפה שלה?
9: טוב, אנחנו הכרזנו כבר לפני שנה שאנחנו מעוניינים לעשות בלוק טכני עם כל מפלגות הימין. אנחנו מפלגה ימנית, אנחנו מפלגה שהיא חלק מהמחנה הלאומי. אנחנו לא לקחנו את הקולות הימנים והעברנו אותם לשמאל כפי שעשה ליברמן. אנחנו בתוך גוש הימין, ולכת עם זאת מבטאים באמת חידוש גדול מאוד גם בדרכו של המחנה הלאומי, גם ביחס פנימה אל כלל החברה הישראלית. ולכן מצד הלאומיות והימניות והדבקות במולדת, אנחנו אכן, יש מכנה משותף רחב מאוד גם מפלגת הציונות הדתית, אבל מן הצדדים האחרים לא, הבסיס המשותף הוא שאפשר את החיבור הזה.
1: על מי תמליצו, בהנחה ואתם עוברים, ואני מניח שאתם מקווים שאתם עוברים, בהנחה ואתם עוברים, ב-28 באוקטובר אתם מתייצים אצל נשיא המדינה, על מי אתם תמליצו לתפקיד של ראש הממשלה?
9: אנחנו כמובן נמליץ על מי שהמחנה הלאומי יבחר לעמוד בראשו, עם כל הביקורת הקשה מאוד שיש לנו כלפי בנימין נתניהו לאורך כל המלחמה הזאת, בוודאי שלא נמליץ על השמאל ועל העומד בראשו של השמאל, על אייזנקוט.
1: בקיצור, אתם ממליצים על נתניהו.
9: אז אנחנו נמליץ על נתניהו, אבל אנחנו נדרוש את תפקיד שר הביטחון בממשלת נתניהו.
1: אתם זה בלוק או אתם זה זהות?
9: לא, אנחנו, המסע ומתן הקואליציונית התקיים בנפרד.
1: בנפרד?
9: כן.
1: ואתה תדרוש תפקיד של שר הביטחון?
9: אני אדרוש את תפקיד שר הביטחון, כי אני לא מוכן בשום פנים ואופן ש700 מסעיות אספקה ימשיכו לזרום אל האויב בכל יום. אני לא מוכן בשום אופן להקים ממשלה עבור חמאס, מדינה למעשה, עבור חמאס בחסות בינלאומית, אחרי הטבח הנורא שהוא עשה בנו. כן, אני לא אתן לדבר הזה לקרות, ואני לא מוכן להיות אחראי לטבח הבא שבכך יגיע עם אותן קונספציות שניהלו אותנו עד לטבח הקודם, ימשיכו לנהל אותנו הלאה.
1: זאת בדיוק השאלה, מר פייגלין. אני שמעתי אותך הרבה, גם שוחחנו אחרי המלחמה פעם אחת לפחות. יש לך ביקורת מאוד מאוד מאוד נוקבת, לא רק על טקטיקה, אלא על קונספציה, שלדעתך קונספציית אוסלו נשמרת ונמשכת. אז איך תמליץ על נתניהו, שהוא בעצם מקדם את הקונספציה הזאת לפי טענתך?
9: יש שני שלבים. שלב ראשון הוא מי מקבל בכלל את האפשרות מלכתחילה להקים ממשלה.
1: נכון.
9: השמאל או הימין. וברור שאנחנו לא ניתן לשמאל, והמשמעות שלא לא לתת לשמאל, זה לתת לימין. זה דבר ראשון. לכן, אם עדיין לא תהיה ברירה, כפי שזה נראה, ונתניהו הוא האיש שיוביל את הימין, אז לא תהיה לנו ברירה אלא להמליץ עליו. זה שלב ראשון. השלב השני הוא השאלה היא לאן הימין ייקח את זה בכלל, איזה מין ממשלה תקום, מה היא תעשה. שם זאת כבר אופרה אחרת לחלוטין, ואז או שאנחנו נקבל את התפקיד המשמעותי ביותר בעיצוב דרכה הביטחונית של מדינת ישראל, או שנהיה באופוזיציה.
1: מה שאתה אומר, בעצם אם אני לא מקבל תפקיד של שר הביטחון, אני בחוץ.
9: ככל הנראה זה מה שהולך לקרות, כן.
1: אני רוצה לשאול אותך, ברגע שאתה תעבור לכנסת, מה הצעד הראשון שתעשה או שסיעתך תקדם? איזה נושא הראשון שסיעתך, כי אתם תהיו סיעה נפרדת, סיעת זהות, תקדמו בכנסת 26?
9: יש שני חוקים שאני חושב שצריכים להיות החוקים הראשונים שמפלגת זהות תוביל ותעביר בעזרת השם. החוק הראשון הוא חוק דקלרטיבי, אמנם, אבל חשוב מעין כמותו, כי עליו בעצם כל הדיון. והחוק הזה מבקש להוסיף לשמה של מדינת ישראל, ישראל מקף מדינת העם היהודי.
1: אוקיי. Okay.
9: זה דבר רב משמעות. למעשה, אנחנו נמצאים כבר למעלה מ-30 שנה בתוך תהליך פרוגרסיבי מתקדם, שמבקש למסמס את זהותה היהודית של המדינה ולהפוך אותה למדינת כל לאומיה וכל אזרחיה.
1: והחוק השני
9: הוא בחירה, והוא כבר לגמרי לא דקלרטיבי, אלא הכי מעשי שיש, בחירה ישירה של כל שופטי בגץ באופן ישיר על ידי כלל אזרחי המדינה, כפי שנעשה כיום למשל ב-22 מדינות בארצות הברית.
1: אוקיי.
9: לא ועדה כזו או ועדה אחרת, חונטה שכזו, גילדה, גילדת עורכי דין.
1: בחירה ישירה של שופטי בית המשפט עליון.
9: בחירה ישירה על ידי כלל האזרחים, כך תקבל בית משפט עליון מאוזן, שמייצג את כלל הדעות, ומפסיק לתקוע את המציאות הישראלית בתוך סיטואציה בלתי אפשרית, שאי אפשר לקדם שום מדיניות שבה העם בוחר בבחירות.
1: משה פייגלין, יושב ראש זהות, המון תודה על השיחה הזאת, בוקר טוב.
9: Тогда лиха.
1: Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, том, почему он вчера, зачем он вчера опубликовал ролик протяженностью почти в 7 минут, где объяснял всем, что его, что этот союз с Бецалем Смотричем — это только технический блок. Что вы пытались этим сказать? Я пытался сказать всем тем, кто мечтает о том, чтобы была партия ЗЕУТ, и спрашивает себя, почему мы так... Почему мы сошлись в союзе с партией Циону Датит, пытался объяснить, что речь идет только о техническом блоке, что мы сохраняем свою независимость, что мы сохраняем свою свои особенности, что мы продолжим работать как самостоятельная фракция и продвигать идеологию партии ЗЕУТ. С этой точки зрения это было крайне важно для очень многих людей. Разница между нами и партией Циунут Датит большая. Партия Циунут Датит – это партия, обращающаяся только к сектору, определенному сектору, и не пытающаяся даже вырваться из этого сектора. Мы обращаемся ко всему израильскому обществу. У нас поддержит очень много людей, в том числе и выходцев из бывшего Советского Союза, говорит наш собеседник. Есть Аркадий Мутер, который на четвертом месте, но на четвертом месте только в партии ЗЕУТ, не в объединенном списке. В объединенном списке он гораздо дальше. По словам Моше Фейглина, его партия получает широкую поддержку, и с этой точки зрения он считает необходимым сохранять вот этот взгляд на все израильское общество, одновременно с тем, что мы национальная партия, с тем, что мы стремимся к единству, к единой Эрец Исраэль и так далее. Мы считаем, что необходимо бороться за свободу каждого отдельного гражданина в его личном пространстве, и это именно то, что мы делаем. Мы объединились, потому что мы не готовы использовать голоса правого лагеря и не готовы отдавать их левому лагерю, как сделал Либерман, утверждает Моше Фейглин. Мы не готовы выбрасывать голоса в мусорник. Мы стремимся к тому, чтобы правый блок максимально использовал свои голоса, а после выборов будем уже работать на благо наших избирателей, так как мы это благо понимаем. Что касается рекомендаций, то несмотря на всю критику, несмотря на всю тяжелую критику в адрес премьер-министра, мы порекомендуем Бениамина Нетаньяху, если он останется, а он, судя по всему, останется главой национального правого лагеря, но после рекомендации мы потребуем себе пост министра обороны для того, и мы, имеется в виду партия ЗЕУТ, потому что коалиционные переговоры каждая партия будет вести самостоятельно, мы потребуем себе пост министра обороны для того, чтобы не было больше 700 грузовиков с поставками в сектор Газа, для того, чтобы не было больше соглашательств с Хамасом и тому подобное. Если на эти условия не согласятся, то мы не войдем в правительство. Судя по всему, мы не войдем в правительство, если мы не получим портфель министра обороны. Но есть два этапа. Первый этап – это рекомендация премьер-министра. Мы не хотим, чтобы было создано левое правительство, и поэтому порекомендуем Бениамина Нетаньяху. Потом мы будем вести переговоры о том, как будет выглядеть это правительство, и, возможно, останемся за его пределами, говорит Моше Фейглин. Он также говорит о том, что два закона, которые он будет продвигать в Кнессете прежде всего, первый закон – это декларативный, чтобы к названию, к имени государства Израиль было добавлено государство Израиль, государство еврейского народа. Второй, совсем не декларативный, это прямые выборы судей Верховного суда для того, чтобы Верховный суд, как это делается в 22 штатах Соединенных Штатов Америки, мы хотим, чтобы суд представлял все слои израильского общества, и с этой точки зрения такое голосование необходимо. С нами в эфире был Моше Фейглин, глава партии ЗЕУТ.
7: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
1: 8:44. Для многих репатриантов, приехавших в Израиль после начала войны между Россией и Украиной, эти выборы станут первыми. Одна такая избирательница сейчас с нами в эфире. Анастасия Смагина, хозяйка магазина «Лев Мейд». Анастасия, доброе утро.
10: Доброе утро.
1: Итак, первые выборы в Израиле.
10: Да.
1: Когда вы приехали в Израиль?
10: А я приехала 3 года назад.
1: Три, вот то есть год... уже после прошлых выборов?
10: Да, я не участвовала еще.
1: Угу. Как с точки зрения знакомства с политической системой проходит? Я очень люблю слово «абсорбция», но от него не избавиться иногда.
10: А вот не хотелось бы мне обращаться к этому как с точки зрения репатрианта. Мне хочется быть все-таки полноценным избирателем, таким же, как и все остальные, поскольку налоги платятся, в стране живется, и дети растятся. Но вот освоив битуахлиуми, налоги, школы и все остальное, я понимаю, что я выхожу на новый уровень сложности.
1: Новый уровень сложности – это значит что?
10: Это значит, что мне нужно понять, за кого голосовать. У меня нет привычки, что я всегда голосовала за этих, или русские всегда голосуют за тех. Мне приходится начинать с чистого листа, читать, слушать, сравнивать, разбираться.
1: Как знакомится человек, новый человек в стране, вот с этим сумасшедшим домом, который называется «Израильская политика»?
10: Со всех сторон. Я знакомлюсь и с некоммерческими организациями, которые обозревают все партии. И читаю про них, и пытаюсь в это все погрузиться. Но надо сказать, что пока есть время, и можно еще как-то понять, что же ближе все-таки.
1: Что вы думаете о... не то что о требовании даже, а о мнении, согласно которому репатрианты не должны принимать участие в выборах, по крайней мере, первые, ну, скажем, 3-4 года?
10: О, я капитально против. Я даже подписывала петицию по этому поводу, но поскольку,
1: петицию,
10: опять же, возвращаюсь...
1: против чего?
10: Против того, чтобы репатрианты не голосовали.
1: Ну, вроде нет запрета пока да? То есть...
10: Пока нет, да, но поскольку такие инициативы проявляются... Угу. Ну, собственно, это опять же возвращаясь к вопросу. Мы живем в стране, мы такие же граждане. Да, мы также платим налоги, работаем, пользуемся всем, что делает государство. И хочется иметь голос в этом всем.
1: Безусловно. И у вас, так сказать, ваш процесс знакомства, опять же, с израильской политической системой, он включает только русскоязычных или израильтян, или вам приходится общаться и с ивритоязычными тоже, то есть с людьми, которые, не знаю, здесь родились, прожили много лет и так далее?
10: Я пока плохо говорю на иврите, поэтому, конечно, больше я общаюсь с русскоязычным обществом, но партии я рассматриваю все, вне зависимости от того... на каком языке они говорят.
1: Нет, это понятно, да, нет. Я имел в виду именно общение с людьми, которые родились здесь, прожили здесь много лет и так далее.
10: Ну да, безусловно. Есть такие полярные позиции, как это Алия, которая прожила здесь 30 лет, которая тоже делится на множество людей, типа мы это прошли, а вы ничего не знаете, или вы молодцы, давайте голосуйте. Или израильтяне, которые говорят, что вообще ни на что невозможно повлиять. То есть полярность мнений, она реально очень широкая.
1: Ну, во-первых, то, что ни на что невозможно повлиять, тут я уже позволю себе не согласиться. Повлиять можно и влиять нужно.
10: Абсолютно с вами согласна.
1: Из общения с людьми, которые прожили в Израиле столько же лет, сколько вы, каково ваше впечатление? Намерены люди ли голосовать? Настолько же люди серьезно, как вы, вникают, изучают, читают, пытаются понять и так далее?
10: Мне кажется, нельзя объединить всех в одно единое целое. То есть я все-таки во многом в своем мыльном пузыре своих друзей мы обсуждаем и спорим, и выбираем за кого же. Mm-hmm. Но есть и те, кто говорит, ну, я пока ничего не понимаю, не пойду. Да, и здесь как бы активная гражданская позиция заключается в том, что ну ты пойди, вот есть же тесты, есть информация, выбери хотя бы, что тебе ближе. Не обязательно там прислушиваться к чему-то или не делать вообще ничего. Всегда есть выбор.
1: Вы говорите о спорах в вашем окружении, и я не спрашиваю, кто за кого, но в вашем окружении среди ваших друзей мнения разные по поводу...
10: Да, абсолютно, причем разные.
1: Разные, то есть я имею в виду разные там блоки, да, нынешняя коалиция, нынешняя оппозиция, условно говоря.
10: Ну, не настолько, а еще глубже. И внутри оппозиции разные, и внутри коалиции разные.
1: Короче говоря, мнение о том, что новые репатрианты думают одинаково и голосуют одинаково, это очередной стереотип.
10: Абсолютно.
1: Ну что ж, Анастасия Смагина, большое вам спасибо за эту беседу и удачного голосования, каким бы оно ни было.
10: Большое спасибо и вам.
1: Всего доброго.
10: Хорошего дня.
1: До свидания. 8:50 от частного к общему. Можно ли прогнозировать, как проголосуют те, для кого это первые выборы в новой стране? С нами в эфире доктор Хагай Эль-Каям Шалем, политический психолог. Доктор Хагай Эль-Каям Шалем, психолог политий. Шалом веха вебокертов.
11: Бокертов.
1: Анахну 54 ямим лифная пхирот. Асита мехкар лигабей охлусият. עולים שיצביעו שעבורם זאת הצבעה פעם ראשונה מה המסקנות?
11: מדובר באוכלוסייה מאוד מאוד מאוד גדולה יחסית שאני חייב להגיד שבתחום שלנו היא כמעט בלתי נראית בסקרים, אני אגיד מניסיון כי נורא קשה לדגום אותם ואנשים שבדרך כלל יש כל מיני קבוצות באוכלוסייה שקל לדגום עם מדגם טלפוני, מדגם אינטרנטי, כל מיני כאלה פה ממש ממש ממש קשה והיא די גדולה כלומר, כל הסקרים שאנחנו רואים עכשיו זה סקרים שלא לוקחים בחשבון את האוכלוסייה הזאת כמעט בכלל.
1: מה זאת אומרת? הסקרים שאנחנו רואים לא דוגמים את האנשים האלה כחלק מהמדגם הכולל?
11: קשה להגיע אליהם, כלומר הם לא מופיעים בתוך הדגימה ברוב המקרים, וזה אומר שמה שאנחנו רואים לא כולל את הקבוצה הזאת, שהיא קבוצה מאוד מאוד ליברלית, כלומר קבוצה שבקלות יכולה להכריע את הבחירות, שיוכרעו כמו שאנחנו רואים בכל הסקרים על ממש מעט מנדטים בסוף.
1: כן, כן. והגעת אליהם, חקרת, למה הגעת?
11: אנחנו רואים שבעצם אוכלוסיית העולים החדשה היא אוכלוסייה שמאופיינת בזה שהיא רוצה להסתכל על המדינה הזאת לא כמו עולים, לא כמו סקטור שרוצים שידאגו לו ושיהיה תנאי קליטה לעולים או דברים כאלה, אלא בעיקר מסתכלים על המדינה הזאת ואומרים איך אפשר, מה צריך לקרות כדי שהמדינה הזאת תהיה מדינה מצליחה ומשגשגת. כי הם מסתכלים על המדינה, אומרים, יש לנו את כל מה שצריך, את כל הנתונים היבשים, כדי שהמדינה הזאת תהיה מדינה מאוד מאוד מצליחה ועשירה, שהחיים בקלים, ואיכשהו זה לא קורה. יש איזה תסכול נורא גדול מזה, שאנשים אומרים, אני עובד פה בעבודה שהיא בשכר שפי 3, פי 4 ממה שעבדתי במדינת המוצא שלי, אבל איכשהו עדיין, גם עם שכר, גם אלה שנשתלבו בהייטק, שזה הרבה אחוזים לא קטנים מהעלייה הזאת, אומרים, איך יכול להיות שאני בעבודה כזאת טובה, ויש מסביבי אנשים כל כך מצליחים ומוכשרים, אבל המדינה עדיין לא מצליחה, עדיין נראית לא מצליחה, עדיין יש תשתיות של עובדות, דברים כאלה. הם רוצים לראות מישהו שיגיד להם, זה הדרך שלנו להפוך את המדינה הזאת למדינה מערבית משגשגת, שאפשר לחיות בטוב. לא רק לשרוד, אלא לחיות בטוב.
1: וככה אני כוסס ציפורניים, למי הם יצביעו?
11: הם מתפזרים בין כל מפלגות הקואליציה, האופוזיציה, סליחה, בגדול. רובם, יש לנו בערך במדגם האחרון שעשיתי לפני כמה חודשים, היו בערך 10% או 15% ששוקלים אפילו להצביע לאחת ממפלגות הקואליציה, כלומר יש רתיעה מאוד מאוד גדולה מהקואליציה הנוכחית.
1: 10-15% מתוך מדגם שלך שוקלים להצביע לקואליציה, האם זה אומר ש85-90% לאופוזיציה או יש גם כאלה שלא יצביעו?
11: כן, כן. רגע, נגיד, נשים שנייה בצד אחוזי הצבעה. מתוך אלה שהולכים להצביע, okay. באמת יש נטייה מאוד גדולה למפלגות האופוזיציה, כשאני בדקתי לפני כמה חודשים המפלגות היו קצת שונות, אבל זה התפזר בין בנט ולפיד, אייזנקוט וליברמן בגדול, אלה שלושת האופציות המרכזיות, עם גם קבוצה גדולה שתומכים בדמוקרטים.
1: וזהו, דמוקרטים פחות?
11: לא, פחות מאחרים, אבל באוכלוסייה היהודית הכללית מדובר על בערך 10%, קצת יותר שתומכים בדמוקרטים, אם אני לא טועה, המספרים לא מול העיניים שלי כרגע, אצל העולים זה אפילו פי 2 מזה, כלומר הם יותר נוטים לדמוקרטים.
1: אתה רוצה להגיד ש20% של עולים חדשים שיצביעו פעם ראשונה נוטים להצביע לדמוקרטים?
11: כן, זה מספר סביר, אולי 17%, אל תתפוס אותי במספר.
1: כן, כן, אבל מסביב ל-20.
11: כן, אבל באמת אמרת משהו נכון על העניין של אחוזי הצבעה. בעצם יש נטייה לא להצביע בקבוצה הזאת, כלומר זו קבוצה שאנחנו, יש לנו כל מיני מדדים שאנחנו משתמשים כדי למדוד מה הסיכוי שבן אדם באמת יצא להצביע בסוף. אתה יודע, בן אדם יכול להגיד לך בסקר אני אצא, אבל אז לא לצאת באמת. זה קשה להעריך את זה, אבל יש סיכוי מאוד גבוה שהרבה מאוד אנשים לא יצאו להצביע. כלומר שאחוזי הצבעה יהיו נמוכים בקבוצה הזאת, כאשר לתפיסתנו מה שאנחנו רואים במחקר זה ש... יש פה עניין שפשוט, אחד, הקבוצה של העולים לא מבינים שהם אלה שהולכים להכריע את הבחירות. כלומר, כל מי שעלה בשנים האחרונות צריך להבין שהוא בעצם בעל הבית פה והוא הולך להחליט מי הולך לנצח את הבחירות הקרובות, והוא יכול לעצב את איך שהמדינה תראה בארבע השנים הקרובות, כי באמת אפשר להשפיע ובאמת הבחירות האלה יוכרעו על חודו של כל. ומעבר לזה יש לפעמים איזה סנטימנט של אני חדש, אני עוד לא מכיר, אני עוד צריך ללמוד יותר.
1: אתה יכול להעריך כמותית בערך כמה, איזה אחוז לא בטוח שיצביע?
11: אנחנו מסתכלים על נגיד 40%,
1: 40-45%
11: שהם בסכנה לא להצביע, אבל ממה שאנחנו רואים בחודשים מאז, שוב לא כאילו מחקרים איכותניים שאנחנו עושים ודברים כאלה, אנחנו כן, כי אני כן רואה שיש התחלה של התעוררות שבעצם מצביעה על זה שיותר ויותר מבינים אחד כמה קריטי להצביע, כלומר כמה ההצבעה הזאת יכולה בעצם לשנות את התמונה, ובעיקר זה בישראל עלייה ממדינות ברית המועצות לשעבר הכריע את הבחירות כבר כמה פעמים.
1: אכן.
11: גם ב-96, גם ב-99, גם ב-92,
1: כן.
11: גם ב-92, סליחה, ברור. כל שנות ה-90, אוקיי. האוכלוסייה של העלייה הוותיקה הייתה בעצם קריטית.
1: כן.
11: ועכשיו זה הזמן של העלייה החדשה להבין שזה הזמן שלהם. זה הזמן שלהם לבוא ולהחליט מה יהיה פה.
1: דוקטור חגי אלקיים שלם, פסיכולוג פוליטי, המון המון תודה לך. בוקר טוב.
11: בשמחה.
1: להתראות.
11: בוקר טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о том, каким выводом он пришел. Он говорит, прежде всего, необходимо помнить, что... Новые репатрианты, прибывшие в страну в последние годы и голосующие первый раз, их голосование очень трудно оценить, потому что они не участвуют в опросах, в которых участвуют обычные израильтяне, очень редко участвуют в интернетных или в телефонных опросах, поэтому те опросы, которые мы видим, не принимают их в расчет. Нам удалось провести исследование, и мы увидели, что эти люди не хотят, чтобы к ним относились как к кому-то, кто нуждается в помощи, нуждается в заботе, нуждается в уходе и так далее. Они хотят сделать это государство лучше, они хотят, чтобы эта страна была лучше. Они работают в хай-теке, но и видят, например, да, работают в хай-теке и видят, что жизнь лучше не становится, несмотря на то, что их зарплата выше, чем была в бывшем Советском Союзе и так далее. Подавляющее большинство их выступает в поддержку оппозиции. Не более 10-15% намерены голосовать за партии коалиции. Сторонники оппозиции распределяются между Беннетом, Лапидом, Айзенкотом и партией Демократим. Примерно 17-18% готовы проголосовать за партию Демократим, говорит наш собеседник. Но есть очень большое число тех, кто не решил, что он будет голосовать. Пока порядка 40% возможно не проголосуют, говорит наш собеседник. И я хочу, чтобы эти люди помнили, что от них зависит исход выборов. Эти выборы решатся на мандате. 1-2 мандата в ту или в другую сторону. Алия из бывшего Советского Союза уже неоднократно влияла и решала исход выборов в 92-м и других годах. Сейчас время новой алии. Считает доктор Хагай Элькаям Шалем, политический психолог. 8:58. Программа «Обратный отчет» подошла к концу. Алла Найденова за пультом. Мила Сталинская, Лена Черкасова, продюсер. Олег Лоц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого доброго. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире Таня Барская. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня. Хороших новостей.
12: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
13: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса русский паризер 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка ириска 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
14: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Берше. Соответствует мероприятию.

0: В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. В студии Семен Каплан. Заявление премьер-министра Нетаньяху о том, что картина происходившего 7 октября была бы совершенно иной, если бы его разбудили в часы, которые предшествовали террористической атаке. КАН Хадашот стало известно, что даже после двух телефонных звонков, которые утром 7 октября инициировал военный секретарь премьер-министра, первый в 6:29 с началом атаки и второй в 6:40, Нетаньяху не поспешил связаться с начальником генштаба Эрца Алеви. Два источника знакомых с ситуацией сообщили корреспонденту КАН Гили Коэн, что первая беседа премьер-министра с начальником генштаба состоялась лишь во время совещания по оценке обстановки после 9 часов утра. Корреспондент КАН отмечает, что, согласно записям, совещание, созванное премьер-министром, началось в 9:45, более чем через 3 часа после начала атаки. В канцелярии Нетаньяху отказались от комментариев этого сообщения. Деятельность Цааля на юге Ливана. Местные СМИ сообщают, что прошедшей ночью военно-воздушные силы нанесли мощные удары по хребту Аля-Таир в районе расположения укрепленного подземного комплекса Хизбаллы. Между тем, ливанская газета «Нида Аль-Ватан» сообщает, что командующий ливанской армией генерал Рудольф Хейкаль отвергает предложение, согласно которому Хизбалла передаст ливанской армии контроль над этим комплексом, который уже несколько недель окружен силами Цааля. Корреспондент КАН Шимон Миджан сообщает, что согласно публикации «Нида Аль-Ватан», генерал Хейкаль требует от Израиля гарантировать, что после передачи комплекса ливанской армии Израиль не потребует покинуть его, так же, как Израиль потребовал от ливанской армии отойти с территории к югу от реки Литани. Издание Wall Street Journal сообщает, что президент Трамп рассматривает возможность объявить войну с Ираном завершенной. В публикации говорится, что он обсуждал такую возможность со своими советниками и, по словам высокопоставленных чиновников, склоняется к этой идее. Экономическое давление, по мнению Трампа, либо заставит режим свернуть ядерную программу, либо приведет к его краху. Корреспондент КАН Рам Брандес сообщает, что параллельно министр обороны Хексет продлевает размещение сил в ближневосточном регионе. Цааль оказался на пороге острого бюджетного кризиса, который уже сказывается на оперативной готовности войск. Как сообщает корреспондент КАН Кармела Менашем, из-за нехватки запасных частей принято решение вывести из эксплуатации несколько танковых батальонов, а сотни бронеавтомобилей «Хаммер», поврежденных в ходе боевых действий в Ливане, до сих пор не восстановлены. Это затрудняет передислокацию военнослужащих. В системе обороны предупреждают, что компания «Эльбит» уже в ближайшие дни может прекратить производство артиллерийских снарядов и минометных мин из-за задолженности перед оборонными предприятиями, которая превышает 15 миллиардов шекелей. В управлении военной разведки отдельным подразделениям приходится удалять разведданные и спутниковые снимки из-за нехватки места в облачных хранилищах. Кроме того, десятки военнослужащих-контрактников были уволены. Министерство финансов до сих пор не перечислило первый транш в размере 15 миллиардов шекелей из-за дополнительного бюджета, увеличение которого поручил обеспечить премьер-министр. Военный источник предупреждает, что нехватка средств уже сейчас ограничивает способность армии действовать на всех направлениях, особенно в плане подготовки к возможному противостоянию с Ираном. Преступность в арабском секторе. В Рейне, в Нижней Галилее, минувшей ночью, тяжелое огнестрельное ранение получил 26-летний мужчина. В Нацерете вчера вечером менее чем за 3 часа были убиты 3 человека. Сначала был застрелен 32-летний Нур Нафафа, потом 20-летний Нур Хилу. Вскоре после этого был застрелен 25-летний Мустафа Бадара. Полиция считает, что речь может идти о мести за двойное убийство. Корреспондент КАН Орли Эль-Калай сообщает, что с начала года в арабском секторе были убиты 171 человек. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 30 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 32. В Бершеве 33, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, высота волн составит от 30 до 60 сантиметров. Таковы новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
2: КанРека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на КанРека.

0: Израильское время, 9 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке программы «Доброе утро, Израиль». С вами Таня Барская, редактор программы Саша Коган, Лена Черкасова, Валентин Соломенко с вами. И мы начинаем с главных тем к этому дню. С нами наш коллега Габи Вольсон, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru.co.il. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: С вашего позволения начнем с визита премьер-министра Израиля в сектор Газа.
1: Да, премьер-министр Бенямин Нетаньяху посетил накануне сектор Газа, сделал после этого серию заявлений, согласно которым Цаал останется в том районе, в котором он находится, отступление из Газа не планируется и так далее. В этом отношении, мне кажется, интересным был сегодняшний разговор в программе «Темы дня» с бригадным генералом запаса Ораном Соломоном, который, собственно говоря, коснулся того главного, о чем все время, мне кажется, мы как-то забываем или умалчиваем, что ли, при всех достижениях армии, которые есть, и они, безусловно, очевидны, это достижение такого оперативно-технического, оперативно-тактического характера. То есть общая ситуация, как ее описал наш собеседник, остается, и в этом отношении Бенямин Нетаньяху не сказал ничего нового. Ситуация остается той же, которая была. Хамас остается в секторе Газа, под ружьем у Хамаса находится от 30 до 50 тысяч активистов, они вооружаются и так далее, и до тех пор, пока это так, достижения, безусловно, существенны, но угроза государству Израиль сохраняется. И сам факт того, что Хамас остается в секторе Газа, безусловно, и мы почти 3 года с начала войны. Это то, что требует ответа, ответа на это Бенямин Нетаньяху, ни министр обороны Исраэль Кац не дает. И министр обороны накануне заявил, что план эмиграции арабов из Газы остается в силе. Наш собеседник также сказал, что это, по сути дела, вероятно, единственное решение, которое может обеспечить спокойствие государства Израиль.
0: Разумеется.
1: Насколько это реализуемо, пока не ясно.
0: Да, ну и по словам Нетаньяху, он напомнил, что днем ранее израильские силы задержали главу аппарата внутренней безопасности.
1: Очень важный шаг. Человек, который имеет очень много важной информации, которую от него необходимо получить. Но опять же, это ничего не меняет с точки зрения того, что Хамас действующая, через 3 года после начала войны, Хамас действующая существующая структура.
0: Разумеется, поэтому все цели остаются теми же, как и раньше. Что касается целей, не могу не сказать то, о чем сейчас пишут все СМИ. Перед началом праздников осенних это подготовка к возможным ударам. Военные, естественно, подготавливают оборонительные наступательные планы на случай нового обмена ударами, возможного, между США и Ираном.
1: Есть опасения того, да, что в ближайшее время возобновятся эти удары. Есть также опасения, что Иран попытается задействовать Хизбаллу для того, чтобы нанести удары по Израилю. Иран, судя по всему, не решается вступать в прямое противостояние с Израилем, понимая, какую цену он за это может заплатить. Однако это не лишает его мотивации и желания нанести удар по Израилю. Именно для этого существует Хизбалла. Решатся ли они на такой шаг, сумеет ли Хизбалла что-то сделать, пока, разумеется, никто не знает. Но, тем не менее, в военном сообществе, в оборонном сообществе говорят о том, что праздники будут очень напряженными с точки зрения готовности. Да, мы надеемся, разумеется, что только с точки зрения готовности, не более. Но праздники будут напряженными с точки зрения готовности, потому что Иран не сидит сложа руки, а не исключено, что попытается использовать свои прокси, будь то Хамас, будь то Хизбалла, для того, чтобы нанести удар по Израилю.
0: Разумеется, тем более, что и сегодня пришли новости, которые касались армии Кувейта, которая сообщила,

0: транспорту. Ну, учитывая уровень общественного транспорта в Израиле, в общем-то, это можно понять, потому что люди, которые хотят куда-то добраться, я это говорю как человек, который пользуется общественным транспортом все 35 лет жизни в Израиле, люди, которые хотят куда-то добраться, вынуждены это делать, да, иногда с двумя-тремя пересадками, иногда ожидая автобуса часами, иногда поезда не приходят и прочее, и прочее. К сожалению, как сказала наша собеседница сегодня в эфире, есть необходимость, простите, улучшения конкурентоспособности общественного транспорта, который на данный момент не может претендовать на то, чтобы привлечь израильтян настолько, чтобы те оставили автомобиль и пересели в автобусы.
1: И это все несмотря на усиливающиеся пробки, несмотря на расширение транспортной инфраструктуры и, естественно, наше бесконечное ожидание строительства ракевет кала, скажем,
0: да,
1: мягко.
0: Трамваев. Мы ждем трамваев.
1: Мы очень их ждем.
0: В новых городах. В Иерусалиме запустили недавно новую ветку трамвая.
1: Которая через пару дней остановилась в тот момент.
0: Ну, возобновить по какой-то причине работу. Да. Но, безусловно, общественно... Еще раз повторяю, общественный транспорт в Израиле не может претендовать на то, чтобы израильтяне сказали: окей, я, пожалуй, поеду автобусом, чтобы не тратить время на автомобильные пробки.
1: Центральная избирательная комиссия Израиля в 2026 году фиксирует рекордный интерес граждан к работе в день выборов. Это одна сторона, но обратный отчет. Габи Вольфсон, очередной выпуск вашей программы «Выборы все ближе», равно как и закрытие списков.
0: Ну, закрытие списков ожидается уже в ближайший вторник.
1: Уже просто совсем близко.
0: В ближайший вторник. Это то время, которое партиям осталось для того, чтобы попытаться прийти к соглашениям о блоках, союзах и так далее. Мы беседовали с главой партии «Наш дом Израиля» Виктором Либерманом, который сказал, что в его списке, который будет представлен уже в воскресенье, ожидаются изменения, новые лица и так далее. Он отказался говорить о самом списке, утверждая, что он его сам не видел, не знает и не имеет понятия о том, как он будет выглядеть. Также он сказал, что на данный момент нету оснований, нет необходимости и даже вредно говорить о том, что партия поддерживает того или иного кандидата на пост премьер-министра. Каждая партия должна пытаться максимально исчерпать свой потенциал, избирательный потенциал. И тут я как бы напомнил нашему собеседнику то, что он сказал в интервью с Иланой Даян, что если он сегодня скажет о прямой поддержке Гади Айзенкота, то потеряет два мандата в пользу Ликуда. А Виктор Либерман сказал, что это не означает, что он что скрывает. Это только означает, что сейчас не время говорить о том, кого мы поддержим после выборов. Не надо делить шкуру неубитого медведя. Каждый должен исчерпать свой потенциал. Мы беседовали и с главой партии ЗЕУТ Моше Фейглиным.
1: Разумеется.
0: Через несколько дней после того, как он объединился в технический блок, он это несколько раз подчеркивает, в технический блок с партией ЦИОНУТ ДАТИТ. Он сказал, что он потребует после выборов пост министра обороны, ни много ни мало, в правительстве Бенямина Нетаньяу. И если он этот пост не получит, то, скорее всего, останется за бортом правительства. Беседовали мы и с избирательницей, которая будет голосовать в первый раз в Израиле, Анастасия Смагина, владелица магазина Lev Made. Она говорила о том, что... Интересно, на самом деле, был разговор. Она рассказала о том, что ее мотивы голосования — это не только репатриантские проблемы, да, это, так сказать, желание улучшить ситуацию в Израиле в целом. Она рассказала, что она интересуется, что она спрашивает, что она общается и так далее. Сказала, что в ее окружении нет единства мнений, за кого голосовать. Есть сторонники коалиции, есть сторонники оппозиции, есть разногласия внутри коалиции, есть разногласия внутри оппозиции и так далее. Короче говоря, тот самый разброс, который мы видим в израильском обществе.
1: Хорошо, когда вообще среди репатриантов и их близких есть понимание того, что происходит в Израиле.
0: Безусловно.
1: В данном случае.
0: И мы побеседовали с доктором Хагаем Элькаямом Шалемом, политическим психологом, который проводил опрос, исследование того, как проголосуют те репатрианты, для которых это первые выборы в Израиле. По его словам, подавляющее большинство проголосует за партии партии оппозиции, только 10-15% взвешивают возможность голосовать за партии коалиции. Это его исследование. Но он также сказал, что порядка 40% находятся в ситуации, когда, возможно, они не пойдут голосовать. Такая опасность, с его точки зрения, тоже существует. люди, которые считают,

0: что ни на что повлиять нельзя, и люди, которые считают, что они еще недостаточно знают и так далее. Короче говоря, вот такие данные его исследования. Доктор Хагаэль Каямшалем был у нас в программе «Обратный отсчет». В следующий четверг в 8:05 она вновь выйдет в эфир.
1: Спасибо большое. Габи Вольтен, наш коллега, ведущий Конрек и политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Переходим к нашей следующей теме, и она касается опреснительных установок, что происходит сейчас на данный момент. Эта тема с тем, что происходит, какова была причина, когда 5 из 6 опреснительных установок, расположенных вдоль побережья к югу от Хадеры, были остановлены. Какова была эта причина и какова ситуация сейчас в Израиле с этой темой, поскольку водный кризис, о котором говорили, и возможные риски, и урон, и ущерб для сельского хозяйства были понятны. Мы говорим на эту тему с доктором Яковом Лишицем, генеральным директором управления водными ресурсами, директором гидрологической службы Израиля. Здравствуйте, доктор Лишиц.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Из свежих новостей, которые я вижу, это заявление министра энергетики и инфраструктуры Эли Коэна во время посещения опреснительного комплекса Сорек вчера. Прекращение работы опреснительных установок, сказал он, было призвано защитить их от загрязнения. По большей части это позади. Что происходит сейчас?
2: Ну, сейчас у нас... До сих пор проблемы определенные у нас существуют с опреснительными установками. Не все опреснительные установки работают. Работают 3 из 6 опреснительных установок. Но проблемы с поставкой водой жителям у нас пока нету. И мы надеемся, что не будет.
1: Это замечательно. Жители страны внимательно внимают тому, что вы говорите. Если можно, доктор Лишиц, расскажите, пожалуйста, о тех причинах, по которым были остановлены опреснители.
2: Дело в том, что в этом году случилась непредвиденная ситуация. Каждый год есть небольшое цветение водорослей в южной части Средиземного моря. В этом году, видимо, в связи с определенными погодными условиями, это цветение было очень сильно, и оно распространилось на всю южную часть Средиземного моря и дошло до наших опреснительных установок. Опреснительные установки не предназначены для фильтрации воды с водорослями. Поэтому часть опреснительных установок были остановлены, чтобы не принести долгосрочный вред. В настоящее время ситуация немного улучшилась. Часть опреснительных установок мы ввели обратно в строй, и они подают нам воду.
1: То есть вот та необычная высокая мутность морской воды, о которой говорили в районе Нила, та, которая распространилась, естественно, и к Средиземному морю, настолько может принести вред, если уже мы говорим о том, что были закрыты, естественно, да, решением опреснители, и в данном случае это действительно грозило кризисом хозяйству.
2: В любой другой стране это, видимо, в любой другой стране, видимо, это действительно было бы очень существенной проблемой. Потому что, когда приходят эти водоросли, как мы понимаем, что такое опреснительная установка? Опреснительная установка обратного осмоса – это мембраны. Очень тонкие мембраны, через которых под давлением проходит вода, соль остается с одной стороны, чистая вода уходит с другой стороны. Когда на эти мембраны приходит большое количество мелких водорослей, эти водоросли засоряют мембраны, и мембрана, соответственно, не может перевести воду с одной части в другую, и это может привести к необратимому вреду для опреснительных установок. Естественно, мы не хотим принести необратимый вред опреснительным установкам, поэтому часть из этих опреснительных установок были остановлены решением управления водных ресурсов.
1: Естественно, что в этой ситуации были очень взволнованы этой ситуацией фермеры, ну, например, в Петах-Ницане, которые используют до 90% своей воды для опреснения, и они как раз в этот период, предшествующий остановке опреснителей, завершали посадку овощей и многих других культур. И, разумеется, требуется огромное количество воды, опресненной для полива. В данном случае, как я понимаю, этого требовалось очень в большем количестве.
2: Вы абсолютно правы. У нас была определенная проблема. Дело в том, что действительно фермеры, которые находятся в районе Ницаны, они получают основную воду, которая приходит из очистительных установок. То есть у нас, конечно, в нашей системе вода, она смешивается из разных источников, из скважин, из кинерита и из очистительных установок. Но, естественно, когда количество воды, которое приходит из очистительных установок, уменьшается, общее количество воды, которое мы можем использовать для полива, снижается серьезно. В первую очередь мы, естественно, прекращаем подачу пресной воды в сельское хозяйство. Надо сказать, что сельское хозяйство в Израиле использует главным образом очищенные сточные воды, а не пресную воду. Мы очень в этой области эффективны, самые эффективные в мире. Но действительно в определенных районах действительно много воды должно приходить из опреснительных установок, в частности, в районе Ницаны. И действительно, в этот момент были посадки. Посадки требуют действительно очень активного полива. И существовала проблема в том, что посевы погибнут. Но вчера, с учетом этой ситуации, была подана вода в этот район, и проблема решена, как мы понимаем, в настоящий момент.
1: В какой-то момент все-таки было решено управлением водоснабжения частично запустить Пальмахим и Сорек, несмотря на риск повреждения мембраны и фильтров, как я понимаю.
2: Да. Опять-таки, все делается с учетом данной ситуации. Эти установки работают, только часть из мембран работают, эти установки работают не на полную мощность. Кроме всего прочего, мы тщательно контролируем концентрацию этих водорослей в воде и принимаем все время решения в соответствии с количеством водорослей в воде. Когда снижается количество водорослей, риск, соответственно, всем образом снижается, и мы можем запустить опреснительные установки. Это очень нам важно.
1: Разумеется. Я прочитала в одной из статей как раз о том, что происходило в последние дни, что Управление водных ресурсов оценивает ситуацию, в частности, по спутниковым снимкам.
2: Да, совершенно верно. Есть спутниковые снимки, которые для нас делает Институт по исследованию морей. И мы все время находимся с ним на постоянной связи, и они нам все время вставляют снимки, по которым мы можем судить о ситуации в ближайшее время. Да, совершенно верно.
1: И перспективы, то, что происходит сейчас с этой конкретной ситуацией, количеством опреснителей, что вы видите?
2: Ну, количество опреснителей у нас контролируется непосредственно по концентрации водорослей на опреснителе. То есть, когда мы смотрим, сколько воды на опреснителе, в соответствии с этим мы принимаем решение, сколько и в какой степени запустить опреснительные установки. Но, в принципе, прогноз не очень хороший. В настоящий промежуток времени мы до сих пор видим достаточно большие концентрации этих водорослей в море к югу от Израиля. И они распространяются на север. Так что ситуация в данный момент не очень хорошая. Мы не видим, что проблема исчезла.
1: Ну, мы будем желать как раз обратного, чтобы как можно быстрее все очистилось. То, что начиналось с миграции водорослей из района Дельты Нила, и то, что происходит сейчас в Средиземном море. Спасибо огромное. Была рада вас слышать. Доктор Яков Лившиц, генеральный директор управления водными ресурсами, директор гидрологической службы Израиля. Спасибо огромное.
2: Спасибо. До свидания.
1: До свидания. Хорошего дня. Как проверить лицензию врача в нашей стране? Зачем это делать? Министерство здравоохранения рекомендует перед обращением к специалисту вообще именно убедиться, что лицензия вашего врача, того, к кому вы хотите обратиться, действительно. С нами в эфире адвокат Вероника Бромберг. Доброе утро.
3: Доброе утро, Танюша. Доброе утро всем.
1: Доброе утро. Рада вас слышать. Итак, ситуация, собственно, знакомая. Мы хотим записаться к врачу, любому врачу-специалисту, физиотерапевту, психологу, любому специалисту, с которым мы еще не знакомы. Вопрос о наличии действующей лицензии. Кажется, это формальностью, в принципе, обычно.
3: На самом деле это так, и я думаю, что многие, ну просто я даже не знаю, наверное, все мои клиенты, которые ко мне приходили, многие просто даже не задумывались о том, что может быть это врача или какого-то физиотерапевта и другой, кто вообще работает в сфере здравоохранения, есть у него право на то. И у меня было несколько даже моментов в практике моей, когда от другого адвоката ко мне приходили, пришла, например, заключение о врачебной практике, называется такое рослонутрофуид, то есть ошибка врачебная одного врача, который просто уже давно не практикует. И мы были просто в шоке, когда проверили, мы знали, что у этого врача нету вообще лицензии, и он в суд дал свое заключение по врачебной ошибке. Просто это какой-то нонсенс. Вот. И были несколько практик, когда врач, который совершенно у него не было ни страховки, ни лицензии, он сделал определенную операцию, и девочка умерла. И у нас был очень серьезный вообще суд по этому делу. Мы получили 1 400 000 гонорара от этого врача, который в конце концов скрылся. В общем-то, я, конечно,
1: кому
3: я это веду, я всегда, когда даю какое-то интервью о своей практике, даю примеры, потому что очень много, конечно, в этой деятельности мы занимаемся, я, моя фирма. Обязательно перед тем, как обратиться к врачу, к психологу, кто вообще работает в этой сфере, надо проверить обязательно, есть ли лицензия у этого врача. И сделать это очень просто. На сайте здравоохранения есть реестр онлайн, который обязательно даст вам всю информацию по ту и тому или иному специалисту в этой области, психологу, физиотерапевту, зубному технику и так далее.
1: Это касается очень... любого врача, любого специалиста.
3: Да, даже хиропракт. Да. Очень много, все-все-все, которые вообще занимаются в деятельности здравоохранения, они все обязательно должны были зарегистрироваться. Лицензия должна быть вообще... Либо она постоянная, либо она временная, это обязательно мы увидим. Она должна быть в этом сайте обозначена.
1: То есть на сайте Министерства здравоохранения есть онлайн-реестр, база специалистов в области медицины, в области здравоохранения. И зайдя на сайт, увидев эту базу, можно просто искать и найти для себя в этой базе подходящего мне, как я считаю, специалиста по номеру лицензии, убедившись, что у него есть лицензия, или по его виду специализации.
3: Да, конечно. Он участвует, и, конечно, обязательно область специализации, номер его лицензии.
1: Но лицензия ведь бывает, Вероника, либо постоянная, либо временная тоже.
3: Это обязательно будет указано в этом сайте. Либо это постоянная, либо это временная, либо она отменена.
1: И то были есть статус, да.
3: Конечно, обязательно. Это онлайн на этот день, когда вы смотрите. Может, месяц назад у него была лицензия, а потом ее отменили. И были немало случаев, когда врачи, у них было криминальное дело или какие-то ошибки, и ему просто отменяли эту лицензию, либо временно, либо постоянно, либо на долгое время.
1: Вероника, в этой базе на сайте Министерства здравоохранения мы можем проверить, просто сейчас, если кто-то навскидку для себя называет специализации, это могут быть направления любые врачебные, это могут быть стоматологи, психологи, физиотерапевты, диетологи, оптометристы, хиропрактики, как вы уже сказали, логопеды, фармацевты, то есть
3: абсолютно
1: все
3: верно.
1: Направления, которые касаются здравоохранения вообще.
3: Абсолютно верно. И я действительно предлагаю это сделать. Почему? Потому что, во-первых, чтобы у самого человека была уверенность в том, что этот специалист, он действительно специалист, а не просто какой-то мошенник. А во-вторых, если мы подаем, например, я как адвокат подаю заключение в суд этого же врача или другого специалиста, мне надо знать, что у него эта лицензия в силе, потому что в противном случае мы проиграем суд. И эта лицензия ничего не может стоить. А его заключение этого врача, оно очень дорогое. Это может стоить 20-25 тысяч шекелей, если это в области врачебных ошибок, как я вам сказала в начале
1: нашего... Вероника, скажите, пожалуйста, врачи, о которых идет речь, и которые находятся в этом реестре на сайте Министерства здравоохранения, могут быть врачами, которые работают в частных клиниках или в не в частных? То есть тут...
3: Это может быть где угодно, даже
1: в самих больницах. Неважно в данном случае.
3: Конечно. Вот еще один случай, который я припоминаю. Была медсестра, врач, который был в одной из больниц Иерусалима, не хочу называть, которую очень в многих делах, когда я сейчас проверяла, очень многих делах, у нее вообще не было здесь права работать. В этой больнице. И очень много врачебных ошибок. Это в области рождения детей. У Ладавы Авла было. И она делала столько много ошибок. Просто у нее не было никаких даже права здесь работать. Понимаете? У нее даже гражданства здесь не было. И мы, даже в многих моих делах, когда проходили в течение нескольких лет, она там участвовала. И даже тогда ее не поймали, ничего ей не сделали. И так вот она оставалась работать в этой же больнице. Поэтому это не важно, либо частная практика, либо в больницах, поликлиниках. Это, конечно, надо проверять. Немало случаев, которых было в моей практике. Обязательно. Я уверена, что очень многие люди просто...
1: Надеюсь, что наши радиослушатели внимательно услышали все то, о чем мы сейчас говорили, запомнили, что этот реестр, онлайн-база специалистов, где указан статус, лицензия, номер любого представителя мира здравоохранения нашей страны, все было услышано. Имейте это в виду, пожалуйста, и, конечно, будьте здоровы в любом случае. Вероника, спасибо большое. Адвокат Вероника Бромберг, мы говорили... Спасибо. О проверках лицензии врача в нашей стране и зачем это делать.
4: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Пастрама индюшиная 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
6: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
1: Мы продолжаем наш эфир. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. И сегодня в нашей исторической рубрике мы говорим о том, что происходило между двумя датами. 1 сентября 1939 года и 2 сентября 1945. Вторая мировая война. С нами наша коллега, редактор программы «Доброе утро, Израиль» Саша Коган. Доброе утро, Саша.
7: Доброе утро, Таня. Да, действительно, между двумя датами 6 лет и 1 день Второй мировой войны, крупнейшей по совокупности масштабов. Она охватила и Европу, и Азию, и Африку, Атлантические и Тихие океаны. В ней участвовали десятки государств, а в число погибших оценивается в интервале от 70 до 85 миллионов человек. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. К тому времени Гитлер уже присоединил Австрию, получил Судетскую область, а затем оккупировал Чехословакию. Лидеры Европы раз за разом убеждали всех вокруг, что это, вероятно, последнее требование диктатора, и дальше он не пойдет. Но Гитлер пошел. Ранним утром 1 сентября немецкие войска пересекли польскую границу. 3 сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну. 17 сентября с востока в Польшу вошла Красная армия. В соответствии с секретным протоколом пакта Молотова-Риббентропа, Польша была разделена между Германией и Советским Союзом. Весной 1940 года Германия захватила Данию и Норвегию, а затем Нидерланды, Бельгию и Францию. Летом началась битва за Британию. Великобритания выстояла, но к 1941 году Гитлер контролировал уже значительную часть Европы. 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. План план «Барбаросса» предполагал быструю победу, но блицкриг был сорван. Война на Восточном фронте, то есть на территории СССР, стала самой кровопролитной частью Второй мировой. 7 декабря 1941 года Япония атаковала американскую базу «Пёрл-Харбор». На следующий день Соединенные Штаты вступили в войну. К этому моменту боевые действия шли в Европе, Азии, Африке, Атлантике и Тихом океане, то есть захватили практически весь мир. Параллельно и вместе с этими действиями нацистская Германия проводила систематическое уничтожение европейских евреев, гетто, массовые расстрелы, лагеря смерти. Катастрофа, Шоа, Холокост. Под этими названиями наш народ помнит этот период. Нацисты уничтожали не только евреев. Цыгане, инвалиды, советские военнопленные, политические противники и представители других групп, объявленных нежелательными, шли, что называется, в топку. Перелом наступил, когда Германия потерпела поражение под Сталинградом в феврале 1943 года, а затем проиграла в Курской битве. А в Северной Африке британские войска остановили наступление Германии и Италии под Аламейном в Египте, примерно в 100 километрах к западу от Александрии на побережье Средиземного моря. А в Тихом океане переломом стала победа американцев у островов Медуэй в июне 1942 года. Япония потеряла 4 авианосца и после этого начала переходить от наступления к обороне. 6 июня 1944 года союзники высадились в Нормандии. Началось освобождение Западной Европы. Одновременно Красная Армия наступала с востока. 30 апреля 1945 года Гитлер покончил с собой в Берлине. Поздно вечером 8 мая командующий сухопутных войск, военно-морского флота и военно-воздушных сил Германии подписали акт о безоговорочной капитуляции. Но в это время в Москве уже наступило 9 мая. Отсюда и правило отмечать День Победы 9 мая. Мировая война все еще продолжалась в Азии. 6 августа США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, 9 августа на Нагасаки. В тот же день Советский Союз начал войну против Японии. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» Япония официально подписала капитуляцию. Вторая мировая война закончилась. 6 лет и 1 день. Десятки миллионов убитых, разрушенные города, исчезнувшие общины. Политическая карта мира изменилась до неузнаваемости. Мы помним.
1: Мы помним, это действительно было на данный момент самым крупным и разрушительным военным вооруженным конфликтом в истории человечества, когда задействовано было 62 государства, это около 80% населения тогда Земли. Очень хочется, чтобы это не повторялось, хотя войны сейчас продолжаются, к сожалению. Саша Коган, спасибо огромное.
7: Спасибо,
1: Вторая мировая война. Продолжаем наш эфир и говорим об очень интересном исследовании, которое, возможно, положит, наконец, конец подделкам на рынке древности. В Израиле разработан уникальный метод. И говорим мы с профессором Львом Эпельбаумом, доктором геофизики, преподавателем, научным сотрудником факультета геофизики Тель-Авивского университета, кафедра наук о Земле. Здравствуйте.
8: Доброе утро.
1: Говоря о базовых знаниях, о магнитных свойствах керамических материалов, мы знаем, что эти знания существуют десятки лет, но вычислительной мощности далеко не всегда хватало, чтобы построить какие-то модели микромагнитные, которые уже команды исследователей могли бы использовать для исследования дальнейших методов и понимания того, что происходит. Почему мы говорим сейчас об этом? Открытие израильских ученых поможет определить подделки на рынке древности, которые нередко ставят в тупик даже профессионалов, и которые работают, в частности, в крупнейших музеях мира. И это, на мой взгляд, очень необычное исследование, и, естественно, перспективы радуют.
8: Смотрите, я должен сказать так, что полимагнитные исследования в археологии используются уже более 60 лет. Так, особо ничего нового в этом нет. Новое здесь есть то, что в последнее время, естественно, появилось новое, более совершенное оборудование. И наше знание об изменении магнитного поля прошедших эпох тоже стало гораздо более детальным. Вот на основании вот этих фактов наши возможности об исследовании, вот вы совершенно правильно сказали, керамических объектов увеличились. Почему именно керамических? Потому что, как правило, они сделаны из обожженной глины. Глина содержит сравнительно большое количество магнитных минералов. И при обжиге более чем примерно 580-600 градусов с дальнейшим охлаждением керамические объекты сохраняют то знание о магнитном поле того времени, когда оно было сделано. И если это магнитное поле обладает какими-то специфическими отличительными чертами, допустим, повышенная интенсивность, иное направление магнитного поля, то да, мы сможем, значит, сравнительно точно сказать, в какое время, значит, был сделан тот или иной керамический объект, например, амфоры, кувшины. Ну и кроме этого...
1: И что они не были сделаны и состарены, например, в 20 веке.
8: Да. Совершенно правильно. Кроме этого, полимагнитные методы в археологии могут быть использованы там для определения возраста, скажем, кирпичей, древних печей, потом определить возраст пожаров, которые произошли в античное время. То есть, да, этот метод используется, но его, естественно, надо сочетать вместе с стратиграфией, с другими геологическими методами, с радиоуглеродными, дендрохронологическими и термолюминесцентными методами. Как всегда, значит, нам более точные характеристики позволят дать комплексный анализ.
1: Вообще удивительно, скажем так, когда мы слышим, я имею в виду люди, которые не разбираются в том, о чем вы говорите, в том, о чем в данном случае пишут исследователи о этой ситуации, этого метода, который позволит выявлять подделки или нет, то, о чем вы сейчас говорили, я имею в виду магнитную память керамических каких-то предметов. Это настолько удивляет, о том, что эта память есть, как магнитный дневник, который когда-то был создан как предмет и при определенной температуре, и в данном случае позволяет предмету помнить какую-то информацию.
8: Совершенно правильно. Я хочу вам сказать, когда я объясняю это своим студентам, я в первую очередь привожу пример, связанный с озером Кинерет. Как известно, значит, на озере Кинерет мы имеем достаточно многое количество базальтовых тел, а базальтовые тела содержат большое количество железных минералов. И, значит, они все намагничены по-разному. То есть есть и положительные аномалии, есть отрицательные аномалии. И создается вопрос, почему? Это происходит потому, что когда базальтовая лава выходила из недр земли, она имела температуру 1500-2000 градусов, то есть была не магнитная. Есть соответствующая точка Кюри, это 580-600 градусов, после чего все материалы теряют их намагниченность. И в то же время, когда она вышла на поверхность земли и начала остывать, доходила опять до температуры 600 градусов и меньше, она принимала то магнитное поле, которое было в тот момент на Земле. А поскольку выходы базальтовых лав происходили в разное время, то, соответственно, оно принимало или положительную, или отрицательную величину. И вот по характеристикам базальтов можно совершенно точно определить то время, когда они вышли на земную поверхность, то есть дать их возраст. Вот отсюда следуют все дальнейшие выводы.
1: Это на самом деле очень интересно звучит. Я хочу только сказать, что эти исследования, его проводили ученые Института океанографии Еврейского университета. Оно уже опубликовано. И речь идет о том, о чем вы рассказывали. На практике это должно выглядеть так. Ученые нагревают некий образец, смотрят, при какой температуре вторая магнитная память исчезает. у древних предметов она держится выше 112 градусов Цельсия. У подделок исчезает при более низкой температуре. То есть это в любом случае, как, собственно, и сами исследователи говорят, что этот метод, конечно, в любом случае... То, что касается образцов таких, которые нагревают предметов, имеется в виду вот таких из глины и так далее, поможет археологам, поможет кураторам музеев разбирать то, что есть у них в коллекциях, ну, естественно, и правоохранительным органам.
8: Безусловно, безусловно. Но при этом там есть определенные тонкости. Если мы говорим, допустим, о предметах из железа, допустим, кто-то нашел это железо, которое было получено тысячу лет назад. Если он сейчас, вот в настоящее время, выковал из него, значит, какой-то предмет, то есть экспертиза даст, значит, время его не изготовления вот этого конкретного предмета, а время, когда был получен этот металл, то есть около тысячи лет назад.
1: Удивительная ситуация, да, на мой взгляд. Потому что мы с вами не раз обсуждали геофизику и методы геофизические рядом теперь в веке 21-м уже с археологией. И то, как геофизические методы помогают находить очень разные вещи при раскопках, не нанося вреда.
8: Да, совершенно правильно. Это non-invasive методы, то есть неразрушающие методы, и это очень важно. Что не надо вскрывать, то есть создавать экологические проблемы, другие проблемы. Дело в том, что часто, значит, после того, как был найден какой-то объект, надо его сохранить, то есть его надо предохранить от возможной порчи. И с экологической точки зрения, и с точки зрения, как вы знаете, существуют так называемые черные грабители.
1: Конечно. Да. Черные грабители и черный рынок. Поэтому, естественно, можно в этом смысле поздравить тех, кто занимается собирательством, коллекциями, кураторов, музеев, к которым это относится непосредственно.
8: Совершенно правильно.
1: Спасибо большое. Спасибо за анализ этой ситуации, комментарии к исследованию. В Израиле разработан уникальный метод, который позволит положить конец подделкам на рынке древностей. Профессор Лев Эпельбаум, доктор геофизики, преподаватель, научный сотрудник факультета геофизики Тель-Авивского университета, кафедра наук о Земле. Переходим к следующей нашей теме. В Израиле стало доступно обновление WhatsApp с новым типом аккаунтов для детей, обратите внимание, младше 13 лет. Главное отличие – родители получают больше контроля над тем, кто может связаться с ребенком и какими функциями мессенджера он может пользоваться. Более подробно об этом мы поговорим со специалистом по компьютерным технологиям и телекоммуникационным системам. С нами Иосиф Долгой. Здравствуйте, Иосиф.
9: Доброе утро.
1: Вообще идея мне понравилась. Потому что для детей, в общем, конечно, родителей понять можно. И что скажете?
9: Да, и на самом деле хорошая и идея, и ее воплощение. Она позволяет родителям контролировать не все функции WhatsApp, то есть там все-таки соблюдается некая приватность ребенка, то есть родители не могут видеть его переписок в WhatsApp, но они могут полностью контролировать контакты.
1: Да, надо то обратить есть... внимание, я намеренно не стала читать дальше, хотела обсудить это с вами. То есть при этом контроле, большем контроле, когда родители могут увидеть, кто может связаться с ребенком, о функциях доступа к переписке нет.
9: Ну да, то есть в этом весь смысл. То есть сохраняется приватность. То есть, естественно, ну, если ребенок будет знать, что родители читают его переписку, то он, скорее всего, даже и пользоваться этим не будет. То есть тут, в общем, логика достаточно прозрачная, и надо отдать должное разработчикам WhatsApp. Они, видимо, учли этот вариант, что чрезмерный контроль просто уменьшит им количество пользователей. Но вот контроль за контактами – это тоже достаточно существенная часть контроля за этим приложением. То есть родители будут получать уведомления о том, что ребенок добавил кого-то в контакт. То есть они могут увидеть, кто это. Записался в какую-то группу. Те, кто вот пользуется WhatsApp, знают, что можно переговариваться или переписываться с определенными людьми. Но есть целые группы, и там, когда один человек пишет, то все это видят. Ну, наверное, многие. Опять же, если кто-то собирается этой функцией пользоваться, и у него есть дети в возрасте до 13 лет, наверняка у него в WhatsApp полно групп. Типа школа с учителем, школа без учителя и так далее.
1: Итак, так по умолчанию отправлять и звонить, и отправлять сообщения на детский аккаунт могут только те, чьи номера уже сохранены в контактах ребенка.
9: Да, это тоже ограничение. То есть ребенок не сможет, если настроен вот такой детский аккаунт, то ребенок не сможет не получать сообщения, не отправлять сообщения кому-то, кто не в его списке. А список как раз контролируется, поскольку как только ребенок добавляет, удаляет кого-то из этого списка, записывается в группу или выходит из группы, родители, ну то есть на телефон, который зарегистрирован как телефон родителя, тут же приходят сообщения. То есть, по крайней мере, вот эту часть контактов в WhatsApp можно контролировать, ну скажем так, аккуратно, но достаточно полно.
1: Что касается групп, есть, если, допустим, с группами работает похожий принцип, в WhatsApp организуют группы, открывают группы тоже. Ребенок не может самостоятельно присоединяться к новой группе без разрешения родителей.
9: Это он важно. Может, да, там есть разные уровни, не обязательно нужно разрешение, но, по крайней мере, родители будут знать, что ребенок в эту группу записался, что тоже важно. Еще, да, значит, для этого нужно, естественно, пройти некую такую нехитрую процедуру регистрации, то есть привязать аккаунт ребенка к телефону одного из родителей. Процедура эта несложная, но нетривиальная, скажем так. Если кто-то захочет этим воспользоваться, проще всего в Гугле написать WhatsApp детский аккаунт, и он тут же даст инструкцию, как проделать эту нехитрую процедуру.
1: Да, и если ребенок захочет присоединиться к какой-либо группе, то родителям будут приходить уведомления, то есть они узнают об этом. Если ребенок добавляет некий новый номер в телефонную книгу или получит запрос на общение от какого-то человека, которого нет среди контактов, родители узнают об этом сразу с помощью уведомления в WhatsApp.
9: Да, во-первых, они узнают, во-вторых, в некоторых ситуациях они даже должны дать на это разрешение.
1: Да, и еще, что важно, на мой взгляд, уведомление родителям приходит еще и в том случае, если ребенок кого-то блокирует или жалуется на пользователя.
9: Да, там есть список функций, и когда ребенок одной из этих функций пользуется, приходит уведомление. То есть там достаточно хорошо это все продумано, действительно. С одной стороны, не ущемляется чрезмерно приватность ребенка. По крайней мере, у него не возникает желания вообще не пользоваться WhatsApp, потому что родители его контролируют. С другой стороны, родители получают достаточно полный контроль над контактами ребенка в приложении.
1: Это очень важно, на мой взгляд, потому что речь идет о серьезных вещах, разумеется, и ради того, чтобы дети были и продолжали находиться в безопасности и привыкли к определенным каким-то ситуациям, с помощью которых они будут вне опасности, и их родители смогут все-таки, не входя в их переписки, тем не менее, как-то, в данном случае мы сказали, как контролировать. На мой взгляд, это очень и очень важно.
9: Да, ну и важно, опять же, объяснить ребенку, что это делается для его же безопасности,
1: конечно,
9: что не нарушается его право на переписку и приватность этой переписки, что это исключительно для его безопасности, это до 13 лет.
1: Да.
9: Сколько там в самом аккаунте есть дата рождения, то аппликация отслеживает возраст. Есть возможность продлить до 14 лет, там, в крайнем случае, но, по крайней мере, считается, что уже с 13 лет ребенок более самостоятельный и более осведомлен.
1: Что касается настроек вот этого детского аккаунта, для начала нужно просто обновить WhatsApp до последней версии на телефонах и ребенка, и родителя, разумеется, и во время настройки оба устройства должны быть рядом. На телефоне ребенка нужно открыть WhatsApp, выбрать язык, перейти в меню дополнительных параметров, и там надо выбрать создание аккаунта под родительским управлением. Собственно, вот в чем дело. Ну и дальше надо ввести номер телефона ребенка, подтвердить дату рождения, то, что вы сказали, младше 13 лет, и потом появляется на экране телефона ребенка QR-код, который нужно отсканировать уже смартфоном родителя. Разумеется, родителю дальше предлагается придумать шестизначный пин-код. Он нужен, чтобы менять настройки конфиденциальности, одобрять контакты, то, о чем мы говорили выше. Так что об этом сейчас можно прочитать в СМИ, в Google. Обратите на это внимание. Это из новостей, которые сейчас касаются именно WhatsApp, родителей и детей. Спасибо вам большое.
9: Я не думаю, что кто-то запомнит сейчас всю эту процедуру. Именно
1: не настаивала, я сказал, да. Я просто объяснила, что это
9: Google,
1: не вообще, но нужно сделать некие да, действия. Спасибо вам огромное. Иосиф Долго, специалист по компьютерным технологиям и телекоммуникационным системам. Всего вам доброго, всего хорошего.
10: До свидания.
1: Мы завершаем наш первый час эфира. Гостями второго часа программы «Доброе утро, Израиль» станут актеры и режиссеры, создатели Израильского театра «Зеро» Олег Радовильский и Марина Белявцева.

0: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭК. В студии Семен Каплан. Подготовка к выборам в правом лагере. Глава партии ЗЭУД Моше Фейглин в интервью Габи Вольфсону в программе «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026» в эфире КАН РЭК пояснил, что решение объединиться с партией «Религиозный сионизм» — это лишь технический шаг для прохождения электорального барьера. Фейглин подчеркнул, что ЗЭУД останется абсолютно самостоятельной партией и после выборов намерена вести коалиционные переговоры отдельно. По его словам, партия готова порекомендовать Беньямина Нетаньяху на пост премьер-министра как лидера национального лагеря, однако выдвинет жесткие требования. Главным условием вхождения в правительство станет получение портфеля руководителя оборонного ведомства для кардинальной смены текущей концепции безопасности. Лидер ЗЭУД заявил, что не пойдет на компромиссы и в случае отказа останется в оппозиции. «Я потребую пост министра обороны, потому что я ни в коем случае не готов к тому, чтобы враг ежедневно получал 700 грузовиков снабжения. Мы либо получим самый значимый пост в формировании оборонной политики государства Израиль, либо останемся в оппозиции», — резюмировал Фейглин. Партия «Исраэль Бейтейну» при формировании будущей коалиции намерена потребовать пост министра национальной безопасности. В интервью Габи Вольфсону в программе «Обратный отсчет» в эфире КАН РЭКа глава партии Авигдор Либерман заявил, что на эту должность у НДИ есть прекрасный кандидат Хамад Амар, друз. Кроме того, в ближайшее воскресенье Исраэль Бейтейну официально представит свой предвыборный список, который, по словам лидера партии, существенно обновится за счет новых лиц. При этом сам Либерман признался, что пока не знает, кто именно войдет в итоговую обойму, поскольку решением этого вопроса занимается специальная комиссия. «Вы знаете, честно признаюсь, что я сам абсолютно не в курсе. Сегодня наша постоянная комиссия, которая занимается формированием списка, заканчивает работу. Я встречаюсь с ними после обеда, и вот после обеда в первый раз услышу, как будет выглядеть наш список», — отметил Либерман. Исполняющий обязанности председателя Центральной избирательной комиссии Дин Ливне заявил в эфире КАН Решет Бет, что нет основания опасаться за честность выборов и подчеркнул, что комиссия готовится к любому возможному сценарию. Он сообщил, что комиссия уже подготовилась к распространению ложных новостей о выборах, информирует общественность о том, что достоверные сведения о выборах поступают только от избирательной комиссии и сотрудничает с социальными сетями и всеми средствами массовой информации, чтобы по возможности пресекать распространение ложной информации еще до ее публикации. По его словам, в день выборов будет работать один из самых современных в мире оперативных штабов, который сможет в течение нескольких минут удалять ложный или нарушающий правила контент, чтобы он не успел дойти до общественности и повлиять на нее. Издание The Wall Street Journal сообщает, что президент США рассматривает возможность объявить войну с Ираном завершенной. Экономическое давление, по мнению Дональда Трампа, либо заставит режим свернуть ядерную программу, либо приведет к его краху. Корреспондент КАН Рам Брандес сообщает, что параллельно министр обороны США Пит Хэксет продлевает размещение сил в ближневосточном регионе. Цааль оказался на пороге острого бюджетного кризиса, который уже сказывается на оперативной готовности войск. Из-за нехватки запасных частей принято решение вывести из эксплуатации несколько танковых батальонов, сотни бронеавтомобилей «Хаммер», поврежденных в ходе боевых действий в Ливане, до сих пор не восстановлены. В системе обороны предупреждают, что компания «Эльбит» уже в ближайшие дни может прекратить производство снарядов и мин из-за задолженности перед оборонными предприятиями, которая превышает 15 миллиардов шекелей. Военный источник предупреждает, что нехватка средств уже сейчас ограничивает способность армии действовать на всех направлениях, особенно в плане подготовки к возможному противостоянию с Ираном. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез «Махеев» делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 30 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 32, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов. Высота волн составит от 30 до 60 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека слушайте в 11 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
2: КанРека. Здесь и сейчас.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
5: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Слушайте программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на КанРека.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. КанРека продолжает свое вещание на русском языке. И с большим удовольствием приветствую сегодняшних наших гостей. Театр «Зеро» – замечательный, профессиональный израильский театр, работающий на русском и на иврите. Конечно, Марина Белявцева, конечно, Олег Радовильский. Я рада в очередной раз видеть вас здесь, в студии на КанРека. И говорить есть о чем, согласитесь. Есть
7: конечно,
6: новости.
7: Конечно, радость это взаимная, мы тоже очень рады. В этом смысле соскучились по визуальному контакту, хотя надо поблагодарить Танечку за то, что мы регулярно общаемся и не оставляем наших радиослушателей без новостей, которых у нас хватает.
6: Вот, у вас их хватает, у вас хватает их для взрослых, для артистов профессионалов и для непрофессионалов, которые очень любят театр и дышат этим воздухом. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Из всего, что происходит, с чего бы вы начали, Марина?
8: Давайте начнем с фестиваля. Мы побывали в Литве, в Друскининкай, на фестивале «Вертикаль». Мы повезли туда два спектакля: «Птица моя Пашаю Агнону» и «Женщину в песках». Строительница, наша давняя знакомая по фестивалям, Мария Танана, попросила привести «Женщину в песках». Она обожает этот спектакль. И нам это очень приятно. Вы слушали много комплиментов в наш адрес, что очень приятно. Тем более, что, допустим, «Женщине в песках» уже 23 года.
6: Столько же, сколько и театру «Зеро».
8: Да, да. Это наш первый спектакль, наш первый ребенок, которого мы очень-очень любим.
6: Олег, почему 23 года назад вы обратили ваше внимание не к, ну, например, русской классике, которую вы обожаете, знаете и показываете это годами, но к Коубуабе, классику, разумеется. Почему именно это «Женщина в песках»?
7: Ну, видимо, в этом была какая-то определенная судьба. Во-первых, могу сказать, почему Коубуабе. Не было еще никакого театра «Зеро», и идеи театра не было. Было два актера, которые уже на тот момент в Израиле были достаточно востребованы. И на русском языке были проекты довольно много, и на иврите. И, видимо, нам не хватало своего собственного творческого пространства, и мы хотели сделать что-то самостоятельно, абсолютно самостоятельно. Независимо от коммерции, режиссеров, каких-то театральных групп, которые на тот момент с нами, мы с ними сотрудничали. И поскольку мое первое образование филологическое, у меня есть несколько произведений не драматургических, а именно прозаических, которые, так сказать, лежат у меня где-то на сердце, такие мои любимые книжки, что ли. И мы стали думать, и возникла вот это. Сначала возникла идея, Я давно не перечитывал роман. А потом, когда мы уже решили делать, мы его перечитали, и тогда стали чесать затылки, потому что роман большой, сложный, тяжелый, такой совсем не сценичный, с очень маленьким количеством диалогов и вообще прямой речи. И, видимо, это была судьба, потому что «Женщина в песках» определила не только уровень репертуара, которым мы придерживаемся все эти годы, но и, мне кажется, определило некий наш творческий стиль, творческий язык, который, я думаю, зрители, которые ходят к нам, постоянно прослеживают. И в совершенно разных при этом по стилю и по материалу работах. А по поводу фестиваля это тоже целая история, потому что в 2014 году мы были на фестивале Васара, вот этот диплом. Если приглядеться, может увидеть совершенно верно, тоже в Друскиненка. И он его организовывали другие
6: Рима
7: люди.
6: Рима Стуминас.
7: Совершенно верно. И вот тогда Рима Стуминас, который был под патронажем которого, он был художественным руководителем.

0: И было очень приятно, потому что были много, много было зрителей, которые помнят тот наш первый спектакль.
1: И зрители сквозь вот эти 23 года помнят «Женщину в песках», и каждый раз потом идут отклики в соцсетях.
0: Да,
1: все
0: да,
1: живо,
0: да, конечно,
1: когда
0: конечно.
1: Они встречают возможность в кассах, когда вы пишете и говорите о том, что есть возможность увидеть вновь
0: женщину.
1: Она живет и живет.
0: И, кстати,
1: и хорошо выглядит.
0: Да, и, кстати говоря, для нас это очень важный знак. Когда спектакль через 23 года живет и трогает зрителей, не
2: только... Остается актуальным.
0: Совершенно верно. Не только в Израиле, но и за рубежом. Это знак то, что театр жив. То, что театр жив, и он, так сказать, имеет право на существование. Это замечательно, и мы вообще очень трепетно относимся ко всем спектаклям нашего репертуара, и для нас закрыть спектакль, это какая-то совершенно...
1: Спектаклей у вас действительно за это время очень много, очень разных. Мы об этом будем говорить. Знаешь, как на экзамене я буду тянуть условно билет, вспоминая тот или иной, не все, вспоминая те или иные, я хочу заодно пригласить те, кто будет смотреть сегодняшнее наше интервью и на канале YouTube Радио Канрека, естественно, слушать аудиоверсию, знакомиться с вами вновь и делать для себя какие-то выводы, замечания и потом оказаться в зале в тех или иных городах или в совершенно в других городах, уже не в Израиле. Олег, я помню одно из твоих интервью, что в принципе сейчас театр, где с артистом работают по системе Станиславского, что для вас очень важно, вообще становится раритетом с учетом технологий, мультимедийности, онлайн выступлений. Вот, если можно, поясните это, потому что это, на мой взгляд, это очень важно.
2: Ну, для нас система Станиславского – это как таблица Менделеева, как Тора, Библия, да, то есть я не представляю, как можно работать с актером иначе. Да, потому что вот этот психологический рисунок роли для нас очень важен. И зачем зритель идет в театр? Именно в драматический театр. Ну вот я, например, отвечу за себя. Если я хочу посмотреть шоу, я иду на шоу. Да, Фридрихштадт-Палас. Я понимаю, что я увижу. Да, я никогда...
1: Ты предполагаешь, что это должно быть?
2: Предполагаю, что мне дадут, да. А в театр я иду для того, чтобы еще раз что-то пережить, отождествиться с героем, пожить страстями. Вот, например, для примера, первая любовь. Она бывает только один раз в жизни. Но где мы можем еще раз ее пережить? Только в театре. Потому что, отождествляясь с героем, ты еще раз это переживаешь. И остальные события в жизни. То есть вот истина страстей и правдоподобие чувствований – это вот основное, как бы... Я даже как-то говорила, что если бы меня заставили заниматься вот чисто постановочным театром, то, наверное, я бы ушла из профессии, потому что это не значит, что я отвергаю новые технологии. И мы их используем, конечно, и в наших спектаклях, и в спектаклях студии есть видео, но все равно основное – это актер. Это актеры, то, что с ним происходит. И для нас очень приятно, когда у нас есть такие зрители, которые говорят, вот совершенно недавно, молодой парень, который разочаровался в театре. Он разочаровался в театре. Он пришел к нам.
1: Вообще глобально разочаровался.
2: Глобально.
0: Ну, он перестал ходить на постановки, потому что его перестало это трогать.
2: Да. Каким-то образом он зашел к нам. И теперь он постоянный у нас зритель. Его волнует то, что происходит с героями. Да? Ну, для нас это большой комплимент. И поэтому как бы система Станиславского, она рулит. И я очень рада, что у нас есть единомышленники и среди наших партнеров, и среди наших студийцев, и среди наших зрителей.
0: Конечно. Самое главное.
2: Да, это самое главное.
0: Это очень важно. Марина сказала про Фридрихштадт-Палас. Когда никто не идет туда, во Фридрихштадт-Палас, для того, чтобы увидеть Достоевского.
1: Логично.
0: Но да. Мы и против того, чтобы, когда мы идем на Достоевского, нас встречал Фридрихштадт-Палас. На фоне всего, что происходит, как раз классический, традиционный

0: в хорошем смысле этого слова театр становится бы, правда, раритетом и таким экспериментальным, что ли, явлением. Потому что встретить по-настоящему классический, профессиональный, хороший, качественный театр, где зрителя приглашают, чтобы предложить ему душевную работу, да, а не только развлечение, не отказываясь при этом от визуального, да, интересного, да, какого-то захватывающего зрелища, это довольно редкое явление, к сожалению, к большому.
1: У зрителей не всегда бывает возможность узнать о тех, кто на сцене, откуда они, ты сейчас употребил вот это в хорошем смысле, старый режим, старый образец, тот театр, да, и школа. Откуда ваша школа театральная?
0: Мы из Ташкента.
1: Я в курсе. Рассказывайте.
0: Да, абсолютно. Мы из Ташкента, и нам очень повезло, и мы ужасно...
2: У нас были замечательные педагоги.
0: Ужасно любим и этот город, и театральный институт. Волей истории Ташкент был замечательным и прекрасным городом. В чем-то, мне кажется, очень похожим на Баку. Где мы никогда не было, потому что это был мультикультурный город, вот настоящей истинной дружбы народов. В силу того, что была Великая Отечественная война, эвакуировали практически полностью преподавательские составы, и в театральном институте был совершенно потрясающий уровень преподавания. И это обусловило и то, что и наши учителя учились у знаменитых прекрасных педагогов, и мы учились у наших учителей, которым очень благодарны. Это наше самое главное наследство, достаточно состояние и то, что нам позволяет все эти годы превращаться из актеров в режиссеры, в постановщики, в художники, в педагоги. Марина уже 19 лет практически Марина, я так рядом. Знаете, полплеча сзади.
2: Да, да, но это очень важные полплеча.
0: Да, она воспитала прекрасных студийцев и действительно дает людям возможность воплотить свою настоящую мечту.
1: Я думаю, вы-то это помните, конечно. Первая режиссерская опыт твоей работы.
0: Это вот и «Женщина в песках».
1: Вот именно она.
0: «Женщина в песках».
1: Да. То же самое.
2: Да, но в «Женщине в песках», наверное, все-таки больше Олег, как бы был режиссером. Наверное, чуть позже я стала тоже подключаться. Сейчас есть работы, которые как бы где-то больше я.
0: Ну, это очень сложно.
2: Там очень сложно разделить. У нас очень сложно разделить, потому что тот обмен, вот Олег говорит про полплеча, но это не просто полплеча, это точно сказанное слово. Или, например, когда я выражаю какую-то мысль вслух и вижу его глаза, я понимаю, я права,
1: конечно,
2: или я не права, или наоборот нужно двигаться дальше что-то, да? Или, например, мы спорим, и в этом споре рождается истина какая-то. Это очень трудно сейчас разделить.
0: Ну, если говорить о спектаклях, во всяком случае, в студии я настаиваю, что все-таки Марина у нас главный... главный по терпению, по ее терпению, по ее вниманию к каждому. У нас очень разные люди, от 16, 17 до 70 лет. Совершенно разных профессий. У нас студии не делятся по времени пребывания и по уровню, там, так сказать, мастерства какого-то. Мы берем всех, и это большая одна группа, в которую вливаются новые люди. Те, кто понимает, что это не его, постепенно отсеиваются сами. И мы сейчас уже работаем таким практическим методом. Мы включаем людей сразу в репетиционный процесс. По ходу есть какие-то упражнения.
1: Интересно.
0: И работа актерского мастерства. Но на основе, на примере каких-то спектаклей. И вот мне
1: Марина,
0: очень
1: радостно... Марина, вот из новостей студии, да, то, о чем
0: да,
1: мы
0: да,
1: говорили.
0: Мне очень радостно, что у нас...
1: Вы сами... трепещите, поскольку это очень интересно.
2: Да, потому что в августе у нас состоялась премьера «Эквус» по пьесе Питера Шефера. Это была неожиданная работа, потому что я не собиралась ставить эту пьесу. Почему? Потому что в Ташкенте, в нашем театре, молодежном театре Узбекистана, в репертуаре был спектакль «Эквус». Прекрасный спектакль, режиссер Наби Абдурахманов. В главной роли Мартина Дайзерта играл Виктор Вишбицкий. Это было давно. Это был замечательный спектакль. А у нас с Олегом нет такого, чтобы мы переставляли спектакли. Мы всегда ищем что-то новое, потому что иначе неинтересно. Но в студии я замыслила сделать спектакль, монологи, сцены.
0: И был замечательный театральный вечер, он назывался «Роман с классикой».
2: Одному из студийцев, Сергею Клебанову, я предложила монолог Дайзерта. Это монолог, где он рассказывает свой сон. Сергей прочитал пьесу. И обязательно хочу это добавить. Сергей живет в Акко. Он приезжает к нам два раза в неделю из Акко, два раза в неделю. Да, взрослый человек, как вы понимаете.
0: И работает на ответственной должности, технической, никак не
2: связанной
0: с театром.
2: Все у него в жизни прекрасно. Да. И он говорит, давайте сделаем еще сцену. Ну хорошо, мне нравится такая инициатива, мы делаем сцену. Потом он говорит, может быть, мы будем делать этот спектакль. Я говорю, Сергей, вы понимаете, пьеса очень сложная, пьеса очень большая. Ну хорошо, говорю, давайте начнем потихонечку. И вот это потихонечку в августе состоялась премьера. Пожалуй, это самый серьезный спектакль, это самая сложная работа студии. На самом деле студия еще уникальна потому, что там мы растим себе артистов. И уже у нас есть эти студийцы, и зритель никогда не подумает, что это мы их вырастили. Они обычно, знаете, как говорят зрители у нас, где вы нашли таких ребят? Ну, я так говорю, знаете, вот нам повезло, потом поворачиваюсь в сторону и говорю, сами вырастили. Да.
0: У нас практически половина, так сказать, ансамбля театра «Зеро» это наши студийцы.
1: Ваши бывшие студийцы.
0: Которые, продолжая заниматься в студии, участвуют и в профессиональных спектаклях, и в студийных.
1: Олег, «Шай Гнон». Расскажи, пожалуйста, что получилось из рассказа. Очень интересный опыт.
0: Тоже очень интересный опыт, тоже прекрасная литература, не театральная совсем. «Шай Гнон», он сложен и языково на иврите. Он у нас существует в двух версиях. На иврите и на русском языке. Иврит «Шай Гнона» многим израильтянам, в общем-то, нужно совершать над собой усилия, чтобы понимать и там, быть внутри рассказа. Мы решили сделать моноспектакль и соединить один из рассказов «Шая Агнона», который считается практически детским рассказом, ну, там главный герой мальчик, с Нобелевской речью.
1: Это тоже очень идея у тебя была интересная.
0: Да.
1: Просто я вижу один из множества откликов об этом спектакле. Мы говорим «Птица моя».
0: Да-да.
1: Олег Радовильский прекрасен. Вот он автор, а вот ребенок. Но знаете, временами я видела в одно и то же время и того, и другого, и самого «Шая Гнона».
0: Изначально рассказ не подбирался под Нобелевскую речь. И когда они соединились, мы вдруг увидели, что в рассказе и в речи очень много переплетающихся мотивов. То есть этот рассказ отражает какие-то вещи, связанные с биографией писателя. Это было очень удачно. Мне кажется, у нас получился
2: очень красивый
0: спектакль, который вот сейчас, в связи с тем, что у нас есть всякие обстоятельства в мире, которые мешают нам передвигаться по фестивалям с такой же интенсивностью, как это было до 2020 года, когда началась корона, а затем и так далее. И вот сейчас мы вывезли этот спектакль на фестиваль, и было очень приятно, что зритель находит в нем что-то, что его волнует, хотя это очень-очень еврейская история, с одной стороны, а с другой стороны история взросления, такая классическая история взросления, нельзя, этот автор Нобелевский лауреат.
1: Форма моноспектакля тебе как режиссеру и актеру близка?
0: Ну, наверное, да, если учесть, что у меня когда-то, очень давно еще до театра «Зеро» был моноспектакль по Кобу Абы, кстати говоря, «Человек-ящик», еще один совершенно безумный опыт, но с другим режиссером. Потом «Старик и море», который Гарит Цдака, главный режиссер еврейского театра, с которым мы много лет работаем вместе, поставил, и он прошел какое-то время на иврите, а потом нас пригласили с ним на фестивале на русском языке, и мы попросили у Гади разрешения, он нам отдал этот спектакль.
2: Да, Гади замечательный человек, режиссер.
0: Гади,
1: как,
0: Пнина.
1: Если уже ты заговорил о «Старике и море», об этом замечательном, еще одном знаковом вообще произведении, спектакле, спектаклях, экранизациях, то есть тема широка. Как получилось, что Цдака вообще вышел на тебя именно?
0: Мы с Гади работали много лет. К тому моменту, когда появился Старик и море, мы уже около 20 лет работали вместе. Одна из первых моих ролей на иврите была у Гади Цдака. Он делал детскую версию Ромео и Джульетты. Я играл Меркуцио, еще только-только недавно приехав в Израиль. Это была наша первая с ним встреча. И с тех пор мы сделали около 20, там больше 20 спектаклей самых разных на иврите, для юношества, для взрослых. И теперь, когда несколько лет назад они создали ивритский театр, мы, наши, так сказать, отношения продолжаются. И это, пожалуй, единственное место, куда я по старой дружбе и из большого уважения убегаю из театра Зеро. Да, в остальном мы полностью, так сказать, в своем храме. Ну и, видимо, да, видимо, как-то мне это близко.
2: Можно я добавлю? Просто Олег такой актер, что ему достаточно... Знаете, вот говорят, коврик и актер. И у вас будет и лодка, и море, и мальчик, и птицы, да, то есть он может
1: скрип,
2: это все создавать.
1: И все, да, и все,
2: да,
1: что
2: да.
1: То есть, в этом.
2: Есть он, и пространство начинает оживать, и это не только я говорю, естественно, это то, конечно, что мы слышим от зрителей, потому что есть у нас зрители, которые пересмотрели весь репертуар и считают, например, лучшим спектаклем это «Старик и море».
0: Да, хотя это не наша работа, это, да, в режиссерском смысле слова. Да. В отличие от «Старика и моря», «Птица моя» — это, безусловно,
2: мы вместе,
0: Марина. Вместе, и да. У нас получился, мне кажется,
1: да,
0: очень...
1: Да, плечо, спина, я помню.
0: Да-да-да.
2: Вы учили, да.
0: Я голова, а Марина шея.
1: Хорошо, а если говорить о другом пространстве, где Марина просто в хорошем смысле шокировала, удивила всех, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, Калигула.
0: Да, совершенно.
1: Как вы дошли до роли такой, госпожа Голяцова?
2: Те, кто меня знают близко.
1: То есть у тебя все хорошо?
2: Да, это вот по примеру, кстати, студии. У меня есть, например, там рабочий инструмент. Это такой огромный гаечный ключ. То есть...
1: Хороший режиссер с гаечным
2: ключом. И я говорю, вы же понимаете, что если вы будете играть плохо, да, он вот здесь, он рядом. Это шутки, конечно, но в каждой шутке, знаете, есть доля правды. Поэтому как бы...
1: В роли безумного, деспотичного правителя.
2: Калигулу, да, мне...
1: Хрупкая внешне, по крайней мере, без гаечного еще
0: ключа.
1: Когда
0: Марина начинала в детском театре в Ташкенте, затем продолжила в молодежном театре Узбекистана, ее первые роли, это были классические...
2: Да, Белоснежки, Герды.
1: Вот я об этом.
2: Да, девочки. Все девочки были мои.
0: Это называется...
1: Кто бы сомневался.
0: Self-made woman. Потому что из Марины за эти годы получился не только прекрасная актриса, которая, ну, я не знаю, была бы ли у нас возможность в других обстоятельствах и в другом пространстве сыграть столько прекрасных, замечательных ролей и воплотить столько прекрасных мечт. Я не знаю, смогли ли бы мы в других обстоятельствах, будучи просто артистами, даже в каком-то большом, хорошем театре, сделать то, что мы сделали. Потому что мы имеем эту возможность и воплощаем свои творческие, так сказать, амбиции и мечты. А Марина за эти годы стала еще и замечательной, прекрасным педагогом, воспитав целую огромную студию 19
1: это
0: лет. И у нас есть много людей, которые с первого дня у нас в студии. Мне кажется, что это самое большое достижение.
1: Когда вы обратили внимание свое на Камю, Калигулу, я имею в виду, конечно же, Олег, ты сразу представил ее, именно Марину Пилявцеву, в роли Калигулы.
0: А все было, не так. Конечно, я сейчас сказал про «Сбычу мечт». Так же, как у меня есть любимые книжки, такие как «Обо Абе», «Женщина в песках», «Заколдованный портной», «Шалом алейхема», «Набоков», «Защита Лужина». Точно так же и у Марины есть свои любимые герои и свои любимые книжки. И было бы несправедливо воплощать мои мечты и не воплощать ее.
2: Я никогда не думала, думала, что это получится, поэтому как бы все-таки Калигула мужчина.
1: Все-таки да.
2: Но книгу, которую я привезла из Ташкента тогда, и сейчас я думаю, что единственное, что надо было вести, это книги.
0: Помните, была такая синяя книжка «Мастера зарубежной прозы», Камю, вот и вот, это именно она.
2: Да, эта книга, да, она лежала, она, я читала, перечитывала, всегда считала, что это одна из лучших пьес, с которой очень трудно убрать даже одно слово.
0: Так и есть.
2: И когда мы выбирали следующий, над чем мы будем работать, следующий спектакль, то Олег сказал, ну, я как бы еще сомневалась, да, но когда мужчина говорит, а я восточная женщина, конечно, я согласилась. Вот, да, и это, конечно, для меня тоже огромная работа, я получаю большое удовольствие от Калигулы. Пьеса написана в середине прошлого века, как будто бы она написана вчера. Это немножко горько, но люди не меняются, люди переодеваются. И все мысли,
1: история
2: которые
1: циклично
2: заложены в этой пьесе, да, они очень актуальны. У Камю Калигула, конечно, это, может быть, не совсем исторический персонаж, но тут, если о Калигуле говорить, я могу говорить долго, потому что если сейчас хорошо покопаться, и вы это увидите у историков, что его имя могло быть просто запачкано, потому что он восстал против Сената. И то, что говорят, что он хотел сделать коня консулом, это просто был намек на то, что вы меньше понимаете, чем мой конь, да, вот такие вещи. И его могли...
0: И так и есть. Надо,
2: да,
0: сказать,
2: есть
0: что, надо сказать, что монеты с его изображением стирали и чеканили на других цезарей.
2: Ну,
0: да-да-да, мы очень увлечены этой темой. Но во всяком случае спектакль очень актуален и трогает зрителей. Первое, что сказали наши зрители, причем не один, а сразу несколько, нужно привести членов Кнессета, посадить их и заставить насильно посмотреть этот спектакль. Потому что это настолько животрепещущий... Ну вот я про это и говорю. У нас есть, к счастью, такая возможность выбирать репертуар, выбирать произведения, которые проверены временем. И я не...
2: Ну и как бы не зря тратить свою жизнь, потому что если я выбираю пьесу, я трачу на нее свое время. А я очень жадная, да? Я читаю книги, которые я люблю. Я окружаю себя людьми, которых я люблю. Да, то есть я не могу жить в состоянии взять, ну, какая-то там, знаете, пьеска проходная,
0: вещи,
2: которая, ну, может быть, она соберет зрителей, и тратить на это свое время, свою жизнь. Я не могу так, я как-то по-другому устроена. Да, и поэтому я всегда благодарна драматургам. Я, боже мой, или писателям, драматургам говорю, господи, господи, как хорошо, что они написали это, что есть возможность к этому прикоснуться.
0: И составлять жемчужное ожерелье нашего репертуара.
2: Да.
0: «Олби», одна из лучших пьес, не боюсь, Вирджинии Вульф, вот буквально
1: конечно,
0: на следующей неделе у нас в репертуаре. «Калигула», одна из значительных пьес 20 века. Сейчас «Эквус» с нашей студии. Одна из скандальнейших, важных, значимых пьес, которые знают, конечно, меньше, чем «Амадеуса», которую, так сказать, связывают с Питером Шефером.
1: Хорошо. Продолжая тему вашего репертуара, поговорим о мистике. О двух, в частности, спектаклях. «Зингер». Я действительно верю в демонов. Для меня они живы. Если человек верит в демона, то он существует для него. «Тойбеле».
0: Да.
1: Угу. Поговорите, пожалуйста, об этом спектакле, об этой теме.
0: По-моему, прекрасный спектакль.
1: И Башевец Зингер, разумеется.
2: Да, говорили о том, что это пьеса мистическая, что лучше ее не касаться.
1: Но вы коснулись.
2: Да, но мы коснулись, и дело в том, что мы же начинаем разбирать, да? А где, собственно, там мистика? Там речь идет об обмане. Конечно, об обмане возвышающем, об обмане любовном. Это очень интересная история. Я не играю там молодую девочку, которую вот обманули. Я играю женщину, которая хочет любви. А любая женщина не хочет что-то, знаете, обычного. Она хочет, чтобы человек, который рядом с ней был, он был необыкновенный. Чтобы его проявления были какие-то из ряда вон... чтобы чувствовать себя на вершине блаженства. И тот обман, который там совершается...
0: Дает эту возможность.
2: Да, дает
0: эту
2: возможность.
0: Все заканчивается печально. Но это страсть, великая страсть к большим чувствам, она, в общем, чревата иногда. Но история совершенно замечательная. История, конечно, пропитана мистическими духами, но она, конечно, о человеке.
1: Вы поставили этот спектакль в 2016 году, а потом он 9 лет, если я не ошибаюсь, отсутствовал на сцене, и вот он вернулся.
2: Мы долго
1: что
2: думали.
1: Что в нем изменилось, в этом дыхании, отношении вашем?
0: Он вернулся, у него был перерыв, связанный с тем, что мы начали активно работать в арт-подвале, в Кириатону, а там очень маленькое помещение. А спектакль
1: конечно,
0: был сделан
1: на
0: большую сцену с прекрасным дизайном света Михаила Чернявского и Инны Малкин, с которыми мы много лет сотрудничаем, замечательные и прекрасные наши художники по свету. Был перерыв, связанный с этим, хотя он был отыгран на сценах Израиля и несколько
2: даже
0: замечательных
2: на фестивалях мы его возили
0: довольно много. И сейчас мы решили, так сказать, вернуть его и
2: мы долго сомневались, чтобы спектакль не испортить, не сломать, потому что...
0: Не потерять его атмосферу.
2: Не технически втиснуть.
0: Да-да-да.
2: Чисто технически было добавлено прекрасное видео, которое нам сделала Регина Шафир.
0: Анимация. Которая, мне кажется, обогатила спектакль. Сделала. Все-таки прошло уже довольно много лет, а прогресс не стоит на месте. И у нас появились какие-то возможности в этом смысле. Мне кажется, что он стал ярче, красочнее и, так сказать, зрелищнее, что ли. Но, по сути, он абсолютно не изменился. И зрительская реакция доказывает, что настоящая страсть, настоящая любовь, тяга к неземной любви, она
2: в человеке.
0: Это про
2: то, что я как раз говорю, когда человек отождествляется. Когда, знаете, ты не можешь себе позволить это в жизни, понимаете? А на сцене прожить с героем это можно, и это совершенно безопасно, понимаете?
0: Вот. Об этом и речь. Мы можем то, что мы говорим нашим студийцам. У вас есть возможность безумствовать, сходить с ума, совершать невозможные какие-то непристойные действия и поступки. Вы выходите и возвращаетесь в обычную
2: жизнь.
0: Это,
2: кстати, о чем говорил Станиславский. Всем можно заниматься этой профессией, и это профессия, я подчеркиваю, кроме тех, у кого есть патология, кто не может отличить своего героя от самого себя. Да, я могу с удовольствием играть Калигулу и хотеть разорвать весь этот мир, да, и устроить свой порядок на земле. Но в жизни я человек, который идет на компромиссы. Сейчас Олег будет смеяться громко.
1: Олег пока молча смотрит.
2: Да, да, да. Ну, то есть в жизни, конечно, мы ищем... вот если на сцене мы ищем конфликт, всегда ищем конфликт, то в жизни я ищу...
0: Ну, естественным
2: какое-то.
0: Образом, да, конечно.
2: Да, и это, конечно, ну, театр – великая вещь.
1: Мистика и Тобеля прошли годы.
2: Да.
1: И тут грянул спустя много лет Вий. Совершенно потрясающая история. Да. Еще ко всему, вы были знакомы с автором пьес.
0: Да, да, да.
1: Это тоже
0: это
1: отдельная
0: тема. Это совершенно отдельная история. Идея была Марины.
2: Оттолкнулась я от нашей актрисы Ани Кордонской. Мы что-то репетировали, я на нее глянула, говорю, Анюта,
1: ты же прямо
2: паночка.
1: Вылитая паночка.
2: Ну вот я вижу, что она паночка. Я опять не собиралась ставить Гоголя. Я не могу сказать, что Гоголь вот мой любимый писатель. Мой любимый писатель это Достоевский.
0: Чехов.
2: Да? Чехов. Угу. Гоголь прекрасный писатель, замечательный, но он был не в первом ряду. Но я смотрю, что она паночка. Да, а тут еще история.
0: Да, совершенно верно. Мы обратились, конечно, к Гоголю.
1: Паночка не сопротивлялась?
2: Нет, я думаю, что она была счастлива.
0: Мы обратились к Гоголю, и тут, естественно, возникла Нина Садур, с которой у меня связана удивительная история. Когда я заканчивал филологический факультет Ташкентского университета, я уже в это время был в театре. И когда я искал для дипломной работы тему, то я сделал ее по пьесам Нины Садур. И тогда я написал, я, значит, сделал диплом по пьесам Нины Садур, «Баба», «Чудная баба», «Еха», и вот эта пьеса, да-да-да, которая тогда гремели по стране. И прошли годы, и в какой-то момент я познакомился в Фейсбуке с Екатериной Садур, дочерью Нины Николаевны. Мы с ней как-то встретились случайно, она там прислала мне какие-то свои пьесы, она была драматургом, поэтом, писателем, и когда мы взялись за «Вия», у нас это практически «Паночка», там есть что-то от Гоголя, но это, в принципе, это замечательная, прекрасная пьеса, которая тоже за все эти годы не потеряла ни своей популярности, ни своей актуальности. И тогда я связался через Катю с Ниной Николаевной, мы договорились, получили от нее разрешение, и буквально через 3 месяца она ушла из этого мира.
2: Она единственная, что сказала Олегу, чтобы там не было никакой политики.
0: Да, я вас очень
2: потому
0: прошу.
2: Потому что, ну вот, вы понятно. Понимаете, что пьесу можно взять и, в принципе, сделать с ней все, что угодно. И, конечно, мы...
0: Нам было приятно, что в этом спектакле удалось соединить и язык Гоголя прекрасный, и пьесу замечательную, такую тоже метафизическую пьесу Садур, и украинские, прекрасные украинские мотивы. Нам шили костюмы всю фольклорную часть, не ужастиков мы делали сами.
2: Художник Леша.
0: Да-да-да, костюмов в целом. А всю фольклорную часть нам шили в Украине. Мы нашли ребят, которые очень внимательно, прямо работая с нашим художником, пошли нам к Украине.
2: Да, шили точно по эскизам.
0: Да, абсолютно. Да, и это замечательно и прекрасно. Мне кажется, все, независимо выходцы из каких стран, получают большое удовольствие. Кроме этого, был такой эксперимент с нашей стороны. В какой-то момент нам стало интересно разными такими не очень театральными как бы жанрами, скорее киношными играться. И вот такой фильм, спектакль ужасов, хоррор такой на сцене, мне кажется, это был очень хороший эксперимент, и он с восторгом принимается зрителями в городах, и сейчас вот в арт-подвале он продолжает идти.
2: Его любят зрители, да, они с удовольствием пугаются. Да, перед спектаклем я предупреждаю, что те, кто не выключит телефоны, к ним обязательно ночью придет Вий. Да, и они
0: с приветом. В принципе, все ужасы, которые приходят на сцене, расслабляют, отвлекают от тех ужасов, которые нас ждут за пределами театра. Ну вот, теперь каждый...
2: Замечательные артисты у нас играют, Ви, там,
0: конечно,
2: Рома,
0: конечно.
2: Да, прекрасно, причем он поет там по-украински, Рома сам из...
0: Роман Джура из Киева, но он приехал давно еще, задолго до
2: войны. Я хочу вообще еще отметить, что у нас коллектив и на студии, и в театре такая дружба народов, знаете. Вот мы из Узбекистана, есть у нас Бенни Шиф, который когда-то жил в Беларуси, есть
0: Минска.
2: Ребята из Украины, есть
0: Красноярск,
2: Владивосток, Москва, Питер. И это, знаете, это очень радует.
0: Есть те, кто
2: это
0: совсем недавно в стране, а есть те, кто уже очень, очень давно. И нас всех объединяет любовь к театру.
1: Угу. О! Переходим к следующей теме, которая как раз я зацепила за эти твои слова. Только переносимся в 20-е годы 20 века. Барак, Средиземное море, репетиции первого репертуарного театра, о котором вы поставили спектакль. И долго-долго работали в архивах для этого.
0: Да-да, это тоже история, которая...
2: Длинная история.
0: Длинная история, удивительная. Она началась где-то 12 лет.
1: Мы говорим об Оэль.
0: Оэль, «Путь к мечте», мы назвали эту работу. История началась 12 лет назад. К нам пришел Борис Ентин, сейчас уже, по-моему, доктор наук. Тогда он был кандидатом и написал свою кандидатскую по танахическому театру, который сделал в Израиле Моше Алеви, один из 12 габимовцев, который ушел из Габимы еще до отъезда их из Москвы, и приехал в землю Израиля, и буквально через год создал совершенно уникальный первый репертуарный израильский театр. Какие-то театральные проекты уже существовали, какие-то коллективы были, а Габима еще не приехала, а считается, что это главный, первый, национальный, вот там и так далее. Нет, вот театр Оэль, который многие израильтяне помнят, а многие не помнят. И мы с удивлением обнаружили, что эта история, которую мы долго-долго собирали, изучали, перевели...
2: Интервью снимали.
0: Совершенно верно.
1: И к вам потом... пришли
0: в зал. Это было очень трогательно. Да. Мы начали снимать эти интервью 10 лет назад. Это все пожилые люди, которые когда-то были молодыми артистами Оэля, а потом продолжили свою карьеру в других театрах. А часть из них, большая часть из них за эти годы ушла из жизни. Вот. Остался из главных героев, так сказать, нашего повествования, остался Шмулик Ацмон, чтобы он был здоров, который дочерью Анат Ацмон, известная израильская актриса, пришли к нам на спектакль, и были родственники артистов, которые играли в Оэле, родственники Мейера Маргалита, который был звездой Оэля, знаменитый солдат Швейк. И у нас получилась такая очень интересная история. Это и документальный театр, и какой-то так сказать, инсталляция театральная. Да. Не типичный для нас, что ли, формат такой. Мы много используем там интервью, кино.
1: Ну, то есть у вас в данном случае этот спектакль с видео материалом.
2: Да, с видеоматериалом.
0: И видеоматериал, и визуальный ряд, потому что мы показываем оригинальные эскизы костюмов, которые мы реконструировали в сценах из этого спектакля, причем в том стиле игры, в том стиле оформления, который на фоне как бы эскизы оригинальные становятся декорацией для сцен из этих спектаклей. Это, нам кажется, очень важная работа для тех, кто не хочет забывать о прошлом, для того, чтобы правильно смотреть в будущее.
1: Как себя чувствуют последние романтики?
0: Последние романтики прекрасно, не последние, но несгибаемые абсолютно.
2: Да,
0: тоже.
1: Последние слэш несгибаемые.
2: Да, с годами этот образ все ближе и ближе. Мы очень редко бываем на море.
1: Смех Лангуста, напомним, классика.
2: Да, последние романтики, да.
0: Сара Бернар.
1: Сара Бернар, конечно.
2: Мы очень редко бываем на море, но когда приходим смотреть закат, то всегда я смотрю на море и вспоминаю эту пьесу, потому что как бы там действие происходит на берегу моря, и вот этот момент, когда ты смотришь, и она, героиня, смотрит и понимает, что, может быть, это последний ее закат в жизни, или последний восход в ее жизни, когда, вы знаете, я думаю, что на склоне лет вот как раз-таки и проявляется вот этот трепет каким-то вещам, мимо которых мы проходим, когда мы молоды. Да, мы не можем оценить листики на деревьях, капельки дождя.
1: Конечно.
2: Да, то есть какие-то мелочи мы пробегаем, мы очень заняты, у нас много дел. И я когда иду на работу в арт-подвал у нас, я прохожу, у нас там парк. И там часто сидят старички, знаете, вот в этих креслах их вывозят, метаплот. И я смотрю на этих людей, да, они в разном состоянии, но у кого-то еще живой взгляд. И они вот, они смотрят на деревья, на траву, на птиц. И как-то, вы знаете, вот ты на это посмотришь, а потом идешь играть. И ты понимаешь, что тебе играть. Ты знаешь, о чем играть. Да?
1: О чем вы играли «Американскую мечту» и продолжаете играть?
0: У нас
1: через
0: есть,
1: год, в тот
0: нас,
1: же день.
0: У нас
1: Бернард
0: есть...
1: Слейд, тоже потрясающая.
0: Конечно. Тоже один из наших спектаклей.
2: Старожилов, конечно. Да. У нас есть зрители, которые смотрели его уже 9 раз.
0: Нет. Сейчас есть зрители, которые 9 раз к нам приходят на этот спектакль. Я говорю, для вас это уже такая терапия перманентная, как, знаете, в спортзал. Люди ходят в спортзал для того, чтобы прокачать мышцы. продукция, а здесь люди ходят...
1: Вспоминая название оригинала, через год.
0: Да, 100%. А люди приходят к нам, у нас серьезно, есть несколько человек, которые вот как-то, они подсели, что называется, на этот спектакль. Вот в спортзале люди мышцы качают, а здесь они качают свои сердечные, так сказать, душевные, что ли, эмоции.
1: Какие-то ассоциации, воспоминания.
0: Да, это прекрасная история. Совсем другой спектакль, никаких там сложных вопросов, казалось бы, никаких великих, так сказать, тем. И тем не менее, он и нам он очень дорог, и зрителям он близок, и приятен, и понятен. Ну вот я говорю, что есть спектакли для утешения, есть спектакли для потрясения. Вот это спектакль для утешения. Если вам тяжело смотреть сложные спектакли, длинные работы, хотя он тоже не маленький, пожалуйста, вот есть американская мечта. А если вы ищете каких-то сильных смыслов, переживаний, такого драматического, трагического, у вас тоже целый веер названий.
2: Их большинство,
0: на самом деле, конечно. И мне приятно. Мне кажется, что это большой плюс для театра. А мы как бы себя ощущаем все-таки театром репертуарным, потому что мы работаем по этой системе, и у нас репертуар, да, есть прям целая палитра разных спектаклей. Мне приятно, что это такой предмет гордости. Я не говорю сейчас про уровень, про качество там, я говорю про то, что они очень разные, что это спектакли разные. Бывают актеры, которые все спектакли ставят про себя великого, и они такие, как под копирку.
1: Конечно, вспоминая, тем более вы сегодня вспомнили и эту фамилию Олби, не боюсь, Вирджинии Вульф, где у вас это утверждение. И вспоминая, естественно, другие театры, другие спектакли по этой же теме, по этому же произведению, которые даже и назывались по-разному. Там можно вспомнить Аду Роговцеву и «Ступку» замечательного с этой темой. Можно вспомнить «Современник» с их потрясающей версией «Волчек и Гафт». Вот. Тема, на мой взгляд, тоже классическая. И проходить мимо иногда таких пьес для тех, кто хочет и может сделать это на своей сцене, у себя в театре, в своем театре, там, где он живет, где есть зритель, который это почувствует, на мой взгляд, это еще один вид счастья.
0: Да, да, именно об этом и речь.
2: У нас есть еще, знаете, вот как лакмусовая бумажка. Вот когда первый раз человек приходит в наш театр, если он смотрит «Калигулу», «Не боюсь, Вирджинии Вульф», то ему нравится, и он остается, мы понимаем, это наш зритель. Если человек пришел, ему понравилась «Американская мечта» Вий, то вопрос, что готов ли будет человек погружаться сильнее. Да? И мы это как бы отмечаем, что вот есть люди, которые с удовольствием смотрят Вий, но ни в коем случае они не пойдут на что-то более серьезное. Да? Но вот как бы этим все и сказано, «Не боюсь Вирджинии Вульф». Этот спектакль очень дорог для нас. Я считаю, что это для меня прям лучшая работа Олега. То, что он делает, потому что он там совсем другой. Знаете, вот да, действительно, есть артисты, но ты вот приходишь и видишь, это он, и ты его видишь, это он. Да, а все-таки это искусство перевоплощения, да, и хочется создавать разные образы. Это как бы, все-таки лицедейство, и это очень важно.
1: Олег разный всегда и везде, на него сейчас смотрю, в частности, могу увидеть и Бабу-Ягу твою классическую.
0: Точно.
1: Кто забудет, кто не видел Вирджинию, кто не помнит Бабу-Ягу.
2: Баба-Яга – это классика.
0: Это моя чайка. Это моя
1: Олега
0: чайка. Совершенно верно.
1: Моя
0: и она, кстати говоря...
1: Чайка моя, птица моя, баба-яга моя.
0: Если говорить о планах, она спешит уже практически уже не за горами, по дороге. Совершенно верно. Наши традиционные. У нас, надо признаться, стало меньше сейчас спектаклей для детей. Наши традиционные спектакли новогодние, тем не менее, мы каждый год играем. В прошлом году это был наша, так сказать, чайка Морозко, наш спектакль. А в этом году новогодние приключения Бабы-Яги. Уже вот мы совсем скоро начнем. Да.
1: Но впереди я знаю, что вы открываете новый сезон Адамфест фестиваль. Если кто-то не знает, в нашей столице, в Иерусалиме, идет весь год. Спасибо Александру Михайлову, что есть такой фестиваль замечательный, театральный. И вы его совсем скоро откроете.
0: Да, 14 сентября мы мы играем в Иерусалиме «Женщину в песках». Уже не первый раз в Иерусалиме. И Александр Сергеевич знает этот спектакль. Мы в свое время были у него на его фестивале «В другой жизни», как он говорит.
1: В другом городе,
0: с этим спектаклем
1: стране.
0: Получили там приз за лучшую режиссуру от Леонида Ефимовича Хейфица.
1: Ой,
0: что очень для нас приятно. И тогда же с ним познакомились. И вот сейчас, зная, что мы прокатываем спектакль, у нас есть гастроли этого спектакля по стране, мы договорились и с удовольствием открываем четвертый сезон прекрасного фестиваля.
1: Не сомневаюсь.
2: Да, и почетно очень все-таки.
0: Конечно, конечно.
2: Это очень приятно.
1: Да. Ребят, поскольку программа подходит к концу, я хочу сделать вам подарок. Ну, вы это помните, и многие слушатели это знают. У меня есть коллекция сов. Это птички. Это
0: да,
1: еще птица
0: да,
1: моя.
0: Да.
1: Так вот, я хочу вам подарить две мои птицы. Тебе, ну, сова, понятно. Именно вот, чтобы она
0: Ой,
1: у тебя
0: классно.
1: Жила со спектаклем «Птица моя». А это, чтобы ваш театральный звонок... был с вами как можно дольше.
0: Ну,
1: и чтобы
0: прекрасно.
2: Здорово.
1: Театр
2: Зеро
1: работал, работал,
0: а
1: работал.
0: Мы обязуемся в следующий раз, чтобы с нами прилетели с очередных фестивалей. Заодно и пожелание нам туда ездить.
1: Конечно.
0: Совы обратно в замечательную коллекцию, которую мы знаем, есть.
2: Да. Мудрость всегда не помешает.
0: Конечно.
1: И она
0: конечно.
1: Тоже.
2: Да.
1: Спасибо огромное. С вами была Таня Барская и наши сегодняшние гости театра «Зеро» Марина Белявцева, Олег Радаевский. Огромное спасибо. Я очень была рада вас видеть.
0: Спасибо. Спасибо большое. Дай Бог спасибо. Не в последний раз.
1: Ну и всех наших радиослушателей еще раз приглашаем слушать и аудиоверсию, и, разумеется, ту видеоверсию, которая выйдет на Канрека на нашем YouTube-канале. Спасибо. Всего
2: спасибо
1: доброго.
2: Большое.

0: 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали».
1: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Мадане и Мане. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека, студии Семен Каплан. Подготовка Цааля на голландских высотах. 210-я дивизия отработала десятки сценариев, в том числе сложные нештатные ситуации. Корреспондент КАН Кармела Менаше сообщает, что в учениях дивизии также участвовали силы соседних секторов и командование тыла. Учения проводились совместно с руководителями местных органов власти на Голанах, а также с экстренными и спасательными службами. В том числе отрабатывалась эвакуация раненых с места происшествия с учетом выводов, сделанных после 7 октября. Партия Исраэль Бейтейну при формировании будущей коалиции намерена потребовать пост министра национальной безопасности. В интервью Габи Вольфсону в программе «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026» глава партии Авигдор Либерман заявил, что на эту должность у Исраэль Бейтейну есть прекрасный кандидат Хамар Амад. Кроме того, в ближайшее воскресенье Исраэль Бейтейну официально представит свой предвыборный список, который, по словам лидера партии, существенно обновится за счет новых лиц. При этом сам Либерман признался, что пока не знает, кто именно войдет в итоговую обойму, поскольку решением этого вопроса занимается специальная комиссия. «Вы знаете, честно признаюсь, что я сам абсолютно не в курсе. Сегодня наша постоянная комиссия, которая занимается формированием списка, заканчивает работу. Я встречаюсь с ними после обеда, и вот после обеда первый раз услышу, как будет выглядеть наш список», — отметил Авигдор Либерман. Исполняющий обязанности председателя Центральной избирательной комиссии Дин Ливне заявил в эфире Кан Решет Бет, что нет основания опасаться за честность выборов, и подчеркнул, что комиссия готовится к любому возможному сценарию. Он сообщил, что комиссия уже подготовилась к распространению ложных новостей о выборах, информирует общественность о том, что достоверные сведения о выборах поступают только от избирательной комиссии, и сотрудничает с социальными сетями и всеми средствами массовой информации, чтобы по возможности пресекать распространение ложной информации еще до ее публикации. По его словам, в день выборов будет работать один из самых современных в мире оперативных штабов, который сможет в течение нескольких минут удалять ложный или нарушающий правила контент, чтобы он не успел дойти до общественности и повлиять на нее. Издание The Wall Street Journal сообщает, что президент США рассматривает возможность объявить войну с Ираном завершенной. Экономическое давление, по мнению Дональда Трампа, либо заставит режим свернуть ядерную программу, либо приведет к его краху. Корреспондент КАН Рам Брандес сообщает, что параллельно министр обороны Хексет продлевает размещение сил в ближневосточном регионе. Умер заключенный Атеф Сабихи, осужденный в 1980-х годах за убийство подростка Дани Каца и военнослужащей Дафны Кармон. 68-летний Сабихи скончался в больнице, куда его перевели из тюрьмы после ухудшения состояния здоровья. Корреспондент КАН Орли Эль-Калай сообщает, что управление тюремной службы создало комиссию для расследования обстоятельств смерти. Сабихи был приговорен к 2 пожизненным срокам и еще 15 годам заключения. Корреспондент КАН отмечает, что он никогда не выражал раскаяния. Около 5 лет назад президент Израиля Исхак Герцог отклонил его прошение о помиловании после того, как Сабихи отбыл 37 лет заключения. Проблема подростковых браков в Евниэле. Полиция утром провела рейд в этом населенном пункте в Нижней Галилее и задержала 16 подозреваемых. Некоторые из них несовершеннолетние. Они подозреваются в том, что недавно вступили в брак, либо готовились провести свадебную церемонию в нарушении закона. Несколько недель назад полиция уже задерживала для допроса более 20 человек по подозрению в причастности к организации подростковых браков в Евниэле. Северный округ полиции сообщает, что расследование продолжается. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 30 градусов, в Тель-Авиве и Ашдоде и в Хайфе будет 32, в Бейершеве 33, в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов. Высота волн составит от 30 до 60 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
2: КанРека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио КанРека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время 11 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Напоминаю, телефон прямого эфира радио Канрека 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, вы можете задавать ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции Канрека в Фейсбуке. Эльдар, добрый день.
1: Добрый день, Таня. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: С вашими пожеланиями получать пенсию как можно дольше. Мы еще сегодня, как естественно, встретимся. У нас есть уже радиослушатель. Здравствуйте, кто с нами?
2: Здравствуйте, видимо, я.
0: Да, точно.
2: Спасибо большое. Я бы хотела задать вопрос, вот какой. Я примерно через 1.5-2 месяца выхожу на пенсию. У меня в пенсионном фонде накоплено порядка 250 тысяч

0: шекелей, 500 мы тагмулим вместе. И я хочу из всего этого сделать помесячную пенсию, не забирать 500 им вовсе.
1: Да.
0: Значит, я думаю, что у меня ситуация очень простая. Там с маслюлями, благодаря в том числе вашим передачам, я уже разобралась. И все, что мне нужно, я, в принципе, знаю. Единственное, что мне нужно понять, могу ли я прийти туда на прием, на Кабалат Кааль, и там все это подписать и заполнить, и какие документы мне нужно туда принести для этого.
1: А скажите, пожалуйста, вы заканчиваете полностью работать или собираетесь
0: да.
1: продолжить работать?
0: Нет, я заканчиваю полностью
1: работать. А в каком пенсионном фонде эти деньги?
0: Арель.
1: В Арели, в принципе, есть центр обслуживания в здании Абаэлель-Шалош, если не ошибаюсь, адрес.
0: Да,
1: там
0: да,
1: есть
0: да.
1: на втором этаже. Там есть, в принципе, вам они предложат сразу пройти у них пенсионное планирование, но это именно они за деньги делают консультации. Но если у вас такая банальная ситуация, которую вы уже определились...
0: Абсолютно банально. Знали, у меня вы с можете... наследником все понятно.
1: Вы
0: все
1: приходите да. туда, там есть с левой стороны на входе на втором этаже подняться, и там есть центр обслуживания, где могут вам все сделать, но, в принципе, вы можете все и по телефону сделать.
0: Нужно заранее туда заказывать очередь?
1: Ну, по идее, я думаю, что да, но в телефонном формате вы тоже разберетесь, я предполагаю. Единственное, единственное, что они есть, я не хочу никому ни антирекламу делать, или наоборот рекламу. Есть компании, если у вас небольшие сбережения, они относятся к вам не очень, как сказать, не так, не буду говорить, неуважительно, но, как сказать, не у них будете стратегический клиент, просто сразу, чтобы обид не было. Но, опять-таки, вам сделают пенсию, они вам пришлют кешюр, это, скорее всего, из-за того, что у вас маленькое накопление, вам они предложат в дигитальном формате самостоятельно оформить это.
0: А даже так, несмотря на то, что все-таки 250 тысяч, это...
1: Это маленькая сумма для них, это... очень.
0: А если я оформляю все там, то какие документы мне нужно с собой?
1: Ну,
0: я
1: с собой понимаю, всегда надо взять фотографию чека.
0: Да?
1: Ну, Овсакатова не нужно для этого.
0: Ага, фотографию чека...
1: Фотографию чека Тодадзута обычно.
0: Тодадзут, да. Видимо, копия Тодадзута наследника.
1: Ну, копия на место не надо, нет. Данные только наследников, не нужно копия Тодадзута.
0: А, понятно. А от работы я должна получить ТОФИС 161,
1: смотрите,
0: в котором...
1: Смотрите, в этой ситуации, что у вас маленькие накопления, вы прекращаете работать, в принципе, компания Арель не требует разрешения от работодателя использовать ПИЦУИМ на получение пенсии. Поэтому не нужно ни 161 бланк, ни окончание работы. Поэтому вы можете просто оформить и все.
0: Но от работодателя я в любом случае должна получить 161 бланк и указать...
1: Он
0: там,
1: нужен,
0: что я...
1: он вам, в принципе, нужен и не нужен. Просто, что вы закончите работать, так как вы не собираетесь забирать ПИЦУИМ единоразово, то вам не нужен 161 форм. 161 форм бланк нужен для того, чтобы изъять эти деньги без подоходного налога. Но так как вы хотите их задействовать на получение пенсии, для этого не нужен 161 бланк.
0: То есть в массах на сумму не обращаться не придется
1: Нет.
0: вовсе, да?
1: Если это будет единственный ваш доход, и вы не собираетесь работать, укажите при оформлении, что это ваш единственный доход, не нужно делать некий буасхует, нет и умас, ваш
0: да,
1: налоговых
0: да,
1: льгот 2,75, как у любой женщины, хватит, чтобы не платить подоходный налог.
0: Понятно. И там же, и они мне пришлют кешюры на ТОФИС МВХ, который нужно будет заполнять каждый год. Даже если я буду ходить в конце года, мне все равно придется заполнить ТОФИС МВХ.
1: 101 бланк в любом случае каждый год вам придется до конца жизни
0: заполнять. За окончание, за последний месяц этого года и с января следующего года снова, да?
1: Да, да. Каждый год, в начале года они будут высылать вам ссылку, и вы обязательно должны будете заполнять 101 бланк.
0: И еще последний вопрос. Я начала работать в 2005 году, а пенсионные отчисления начались с 1 января 2008 года.
1: Да.
0: То есть я так понимаю, что вот эта разница в ПИЦУИМе...
1: Работодатель мне... обязан доплатить вам.
0: А рассчитываться это будет... Он рассчитает всю сумму в среднем за все время...
1: Ну, вам должен будет его бухгалтер подготовить 161 бланк для того, чтобы рассчитать, сколько есть на сегодняшний день у вас в пенсионном фонде денег и сколько работодатель должен будет доплатить. И тогда действительно вам надо будет сходить в Масахнасу и сделать так, чтобы вот разница ПИЦУИМа, чтобы не обложилась подоходным налогом.
0: А, ну это будет МОНАК Приша там к этой.
1: Это не МОНАК, это будет вполне вероятно, и просто мы не знаем, вам работодатель 6% вкладывал или
0: 8.33. 8.3.
1: Но в любом случае он за 3 года вам не вложил, поэтому за 3 года разницу он должен будет тоже доплатить вам.
0: И это как бы это я должна решить, это мне работодатель скажет, что
1: это с работодателем,
0: сделать,
1: да, это с работодателем вам надо, да, это не с пенсионным фондом.
0: Понятно, хорошо.
1: Все,
0: спасибо
1: долгих
0: большое.
1: Лет получения
0: Но
1: пенсии.
0: Но разница вот эта вот ПИЦУИМа, вот этот МОНАК в конце будет рассчитана, то есть он работодатель узнает, будет знать, что у меня находится в пенсионном фонде.
1: Я объясню, как

0: часов.
1: Да.
0: Вот. Зарплата была маленькая, но отчисления все делали. Это компания по уборке.
1: Да.
0: Отчисления все делали. Сейчас я там закончил работать, получил последний плюс, после этого получил еще один плюс. Это типа оздоровительные, там 200 шекелей недоплаченные. Да. Теперь на сайте этот SwiftNest я проверил. У меня от этой компании есть, значит, пенсия Хадаша в компании Infinity 3300 и есть Керен и Штальмут в Мигбре 1400.
1: Да.
0: Вот. Как мне эти деньги просто забрать, так что без лишней мороки?
1: Смотрите, честно говоря, у вас есть право. У вас два варианта. Вы можете эти 3000, которые в Infinity, присоединить к вашей миноровской пенсии, но это всего лишь даст вам, я не знаю, там, 20 шекелей в пенсии, поэтому смысла нету. Поэтому, да, вы можете обратиться в Масахнасу и попросить разрешения забрать деньги без подоходного налога.
0: Я извиняюсь. Масахнасу мне прислали с Масахнасы неожиданно СМС, что они получили от этой компании, видимо, от Infinity.
1: Они получили только на Пицуим. Они только на Пицуим получили справку Масахнаса, 161-ю форму. Потому что из этих 3000 шекелей у вас должно быть, грубо говоря, 1200 где-то Пицуим, ну, грубо говоря, 2000 Тагмулим. То есть Пицуим, да, вы можете забрать по 161-ю форму. А Тагмулим, вот эти 2000 оставшиеся часть, их надо разрешением Масахнасы. И я думаю, что в такой маленькой сумме Масахнаса, конечно, вам даст разрешение забрать эти деньги без подоходного налога.
0: Это просто поехать в Масахнасу, взять распечатки,
1: сколько у вас на сегодняшний день накоплено в Infinity, и вам разрешат эти деньги забрать.
0: А распечатки, а у них есть это как бы?
1: Ну, да? Вы можете зайти на сайт Infinity или попросить, чтобы вам прислали отчеты, сколько на сегодняшний день. Этого недостаточно. Надо точно именно с Infinity компании, чтобы вы предоставили отчеты.
0: А, ну с Infinity тоже я могу на их сайте взять.
1: А по поводу, поводу нового Керен и Штальмут, во-первых, у вас, вы говорите, уже есть в компании Минора там 100 тысяч шекелей, которые, я предполагаю, уже отработал. Ну, обычно Керен и Штальмут мы можем раз в 6 лет забирать, а те, кто достиг пенсионного возраста, как вы, раз в 3 года можете забирать. То есть так,
0: но
1: как
0: я
1: у вас...
0: пока эти 106 тысяч не забираю.
1: Вы можете и вторые, там... 6, и вторые вот эти деньги, которые от, в Мигдале сейчас находятся, тоже не трогать. В принципе, вы можете присоединить их в одну кассу, чтобы все деньги вас курировались в компании. Ну, где у вас сейчас там? В Миноре или все перевести в Мигдаль?
0: Это мне надо позвонить вот в Мигдаль и сказать...
1: Ну, я думаю, Мигдаль самостоятельно этим не заниматься не будет. Вам лучше всего взять какого-нибудь хорошего страхового агента, который вас сможет прокурировать.
0: За такую сумму 1400.
1: Ну, смотри, не 1400, там еще 100 тысяч шекелей у вас есть, не забудьте, в компании Минора.
0: Ну, эти да, но я их пока не трогаю.
1: Не, понятно, просто... но их может присоединить, вот эти, которые новые накопления с Мигдаля, присоединить к миноровским деньгам. Чтобы у вас в одной кассе это уже было все.
0: А просто забрать их нельзя? Это
1: тоже нет, просто я вам скажу, просто забрать из того, что вам только открыли, я предполагаю, они еще 3 года не отработали. Поэтому вы не можете их забрать. Да, но если бы вы взяли бы, к примеру, да, справку взяли бы из компании Минора, что у вас есть уже фонд, который отработал уже для обычного человека 6 лет.
0: Для
1: обычного человека 6 лет, а для пенсионера 3 года, тогда компания Мигдаль даст вам этот Керен и Штальмут без подоходного налога.
0: То есть надо связываться с Минорой и с Мигдалем.
1: Да, потому что так как у вас уже есть один есть уже один Керен и Штальмут, который отработал, ну, грубо говоря, 6 лет, значит, вы можете все деньги забрать.
0: Понятно. Но я пока эти с Миноры не собираюсь забирать.
1: Пускай лежат. Керен и Штальмут — это самая выгодная программа, которая больше всего приносит вам пользу и доходы, и всегда будет освобождена от подоходного налога на прибыль. Если нету потребности в деньгах, старайтесь держать всегда свои деньги в Кранот и Штальмут. Это самые выгодные деньги.
0: Понятно. А с Infinity, значит, мне просто первым делом это Масахнасу?
1: Нет, первым делом потом... получить отчет, а потом Масахнасу.
0: 161
1: это только на Пицуим. 161 только на часть Пицуима. А на Тагмулим, потому что у вас 2/3 Тагмулим и 1/3 это Пицуим. Нужна просто, чтобы Масахнаса дала вам разрешение забрать эти деньги.
0: Ну хорошо, а 161 мне по-любому надо запрашивать.
1: Ну вы же говорите, что с Масахнасы получили уже СМС, что это значит, что они уже прислали.
0: Там так написано дословно, что если я до ноября ничего не предпринимает.
1: Это перейдет не перейдет в пенсионный фонд, это будет тратиться в Кицва. Ну, неважно, их всегда можно будет забрать. Обращайтесь в Масахнасу, хорошо?
0: Хорошо, все, спасибо.
1: Все, будьте здоровы.
2: Всего вам доброго, удачи. Продолжаем наш эфир. Кто с нами? Добрый день.
3: Добрый день. Можно говорить?
2: Да, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
3: Да, меня зовут Леонид. Я хочу задать вопрос.

0: Мне 65 лет исполнилось в июне. И я работаю на одном предприятии, которое связано с, ну, с транспортом, лизинг Тифули.
1: Да.
0: С 2000 года, 26 лет получилось, перешел 26 лет. У меня были страховки Кэрен Штальмут, потом, сейчас я скажу, Маген Хеврат. И всякие страховки были, Хеврат Пицуим. И была страховка в ДАТ Кошера Вода.
1: Да.
0: Вот некоторое время назад, где-то дня 4 назад, 5 назад, позвонил Сухен и говорит: Леонид, такое дело, что у тебя кончилась страховка. Я говорю: как это кончилась страховка? У меня еще до пенсии 2 года. Говорит: а нет, в ДАТ Кошера Вода, как бы по закону. Я говорю: как это, что я такого закона не слышал, что страховые компании делают до 65 лет, больше не делают.
1: Есть, говорю, такая, а я работаю... есть такой вариант, да, если это биполис, вы говорите, что, судя по тому, что вы говорите, что это страховка, а страховка это битуах мин алим, тогда, да, действительно, вполне вероятно, когда вам открывали, вам сделали потерю трудоспособности только до 67 лет. Есть такая вероятность.
0: Но это бы из-за того, что, допустим, в 2000-х годах мужчина уходил в 65.
1: Это именно идет по формату, как вам открывали. Если бы это был бы пенсионный фонд, обычный пенсионный фонд, тогда бы компенсация потери трудоспособности была бы до 67 лет. Но судя по тому, что вы описываете, скорее всего, это битуах мин алим, и действительно есть вероятность, что вам не до 67 лет сделали в ДАТ Кошера Вода до 65.
0: Я дело в том, что продолжаю работать на опасной работе. Я каждый день...
1: К сожалению, вы можете...
0: 12 часов.
1: И... Вы можете индивидуально приобрести этот страховой полис или перевести в пенсионный фонд. Тогда вам будет он до 67 лет.
0: Ну, мне назначили встречу, как бы я без предприятия, потому что это все было открыто на предприятии, это большая компания UMI, как бы, ну, да. Очень, вот, и я сам лично там, допустим, ничего, и не, ну, они отчитываются передо мной компанией, которые идут каждый ревот, а как бы каждый...
1: Понятно, смотрите, это в любом случае вам...
0: А у ДАТ Кошера Вода это не накопительное?
1: Нет, это именно страховое покрытие, которое, по идее, должно работать до 67 лет, но действительно, если вам открыли в начале 2000-х годах, 90-х годах, вам в ДАТ Кошера Вода открывали в рамках битуах мин алим, то вполне вероятно, это могло быть только до 65 лет.
0: Ну, сейчас мне назначили встречу, я попросил, что можно сделать, потому что я продолжаю работать как-то до 67 и все так.
1: Поэтому можно будет или перейти в пенсионный фонд, или спланировать, что делать, или можно частным образом приобрести страховой полис на потерю трудоспособности.
0: Это, да, ну, они мне что сказали, Сухен? Я у них спросил такой вопрос. Допустим, у меня, не дай бог, там, ну, случаются аварии на дорогах. Были такие, что я был на больничном 90 дней, там еще всякие разные. Она говорит, сейчас 65 лет, как бы по таким правилам, говорит, тебя могут, если у тебя что-то вдруг, что-то серьезное будет, ты, перейдешь, ну, допустим, не сможешь работать более 90 дней, как бы у меня много дней хофиша, там и много дней дмей махала, там почти 140 дней. Он говорит, ты это можешь все использовать, а если вдруг... как бы все дни хофиша, и мы махаля тебе сможешь использовать. Если вдруг что, так и тебя, говорит, просто могут выдвинуть на пенсию мукдемет.
1: Смотрите, пенсия мукдемет, каждый человек может из 60 лет выйти,
0: я
1: но
0: не
1: в любом
0: хочу.
1: Случае... Нет, ваш пенсионный возраст 67 лет. Единственное решение, которое можно сделать, вас можно перевести в пенсионный фонд сейчас, открыть вам пенсионный фонд. И в пенсионном фонде есть потеря трудоспособности автоматически до 67 лет. Но единственное, что надо тоже чуть-чуть правило знать, что когда вы перейдете в пенсионный фонд, так как у вас, по идее, действующая пенсионная программа будет, поэтому у вас будет УФДАН Кошерва, скорее всего, до 67 лет вам просто продлят. А так, в обычной ситуации, когда человек присоединяется к пенсионному фонду, по-новому. У него на первые 5 лет есть ограничения на действующие заболевания. Но в любом случае у вас особых вариантов нет. Вам в любом случае... Я думаю, что можно было бы, если у вас очень выгодный битуах мин алим, я предполагаю, что открывали вам его в 90-х, 2000-х годах, может быть, там выгодные расчеты. Но не знаю, насколько вы захотите оттуда пенсию получать или нет. В принципе, если вы захотите сохранить тот битуах мин алим, который вам был открыт когда-то, нужно перестать туда отчислять деньги, открыть новый пенсионный фонд, где у вас будут компенсация потери трудоспособности до 67 лет. Вот это вариант, который можно будет пройти.
0: Но без него это как бы я должен что-то предпринять.
1: Вы же говорите, встречаетесь на работе сейчас с агентшей.
0: Ну да, мне, там... они должны мне назначить встречу, но она мне сказала, как Сухенет, она Минаэли, там
1: Дикей. Мы обсуждаем что-то такое. Ни о чем. Мы не знаем, что она вам предложит и что. Поэтому
0: она говорит, что практически говорит, пока ничего я предложить не могу. Говорю, а зачем тогда мы встречаемся? Для чего тогда мне встреча? Если что, я буду сейчас тогда вот
1: я
0: именно...
1: Я вам посоветовал
0: я услышал
1: бы...
0: сегодня, да, вас
1: я
0: услышать.
1: Я вам посоветовал бы взять уже... хорошую консультацию по пенсионному планированию у грамотного специалиста, кто занимается именно пенсионным планированием. Почему? Потому что вам уже надо будет рассчитать, что вам будет ожидать с пенсии в 67 лет, что Сувдан Кошаравуда делать, поэтому, чтобы нейтральное, незаинтересованное лицо вам сделало консультацию. Поэтому мой вам совет.
0: Ладненько, спасибо большое.
1: Будьте здоровы,
0: всего,
1: до свидания.
0: Удачи, с праздником всех.
1: Взаимно.
2: Всего вам хорошего. Кто сейчас в нашем эфире? Добрый день.
3: Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый Эльдар.
1: Здравствуйте.
3: У меня такой вопрос. Я на пенсии уже 6 лет. Когда я вышел на пенсию, я работал на одном предприятии, у меня там есть пенсионная программа, я получаю с нее пенсию.
1: Да.
3: Но во время пенсии я продолжаю работать, но уже на другом предприятии, в другой компании. У меня скопилось тоже в пенсионном фонде где-то примерно 100 тысяч.
1: Да.
3: Я перевел эти деньги в Феникс, откуда я получал пенсию с самого начала.
1: Да.
3: То вместе с одной компанией...
1: Ну, понятно, совету, что в одной компании, да, лучше, да. Конечно же.
3: Теперь что мне... там как-то есть проблема с кибос хует нужно. Эти деньги пойдут вместе с той пенсионной программой, или они как бы отдельные суммы?
1: Не-не-не, они прибавятся, если это пенсионный фонд, то они прибавятся к этой же пенсии, просто у вас увеличится пенсия за счет новых накоплений, за счет этих 100 тысяч шекелей.
3: А, вот так. И мне нужно будет заново делать кибос хует?
1: Ну, заново, может быть, и не надо. А сколько пенсии у вас суммарно будет? Ну, грубо говоря, сейчас еще прибавится где-то 650 шекелей. А сколько до этого у вас было?
3: До этого была пенсия, у меня пенсия где-то 2400, вот так.
1: Ну, кибос ходит по-любому, нужно будет по-новому сделать, но в любом случае это освобождено от подоходного налога будет, потому что это все равно не доходит до тех рамок, которые ограничивают Масахнаса.
3: Ну понятно. А когда делать кибос ходит?
1: Ну сейчас, если вы сейчас собираетесь работать, то, конечно же, надо сейчас сделать, чтобы не платить налог.
3: Просто я все время, я делал кибос хует каждый год, но я делал где-то в феврале, в марте.
1: Вы делали ТИУМАС, я предполагаю, не кибос хует. Кибос хует каждый год не делается. Кибос хует делается один раз при оформлении. А у вас тогда получается, конечно. Вы с пенсии, с Феникса платите подоходный налог или нет?
3: С пенсии?
1: Да.
3: Нет.
1: А сколько у вас заработная плата?
3: У меня заработная плата, 6-7. 8 не бывает, 7.
1: Ну,
3: максимум.
1: По идее, тогда идите Масахнасу еще раз, но вам в любом случае нужно сделать именно кибос хует, а не ТИУМАС, потому что ТИУМАС, в принципе, обязывает вас доплатить подоходы.
3: Нет, это я ошибся, извините, я понял.
1: Да.
3: Кибос, ТИУМАС, конечно.
1: Да.
3: Хорошо, спасибо большое.
1: Будьте здоровы, до свидания.
2: Всего доброго, всего хорошего.
3: А, извините, я забыл, я всегда делаю в марте, феврале. Если я сейчас получу, мне сейчас прямо надо будет делать?
1: Ну, по идее, если вы сейчас увеличите пенсию, у вас они должны по максимуму сейчас заберут подоходный налог, и вам надо будет еще раз пойти в Масахнасу сейчас и в начале следующего года. Понятно. Но если вы сделаете кибос хует грамотно и правильно, вам не надо делать каждый год ТИУМАС, потому что ТИУМАС это вы делаете соглашение между работодателем. А процесс кибос хует освобождает вас от именно ТИУМАСа, не нужно каждый год ходить делать ТИУМАС, и со всей суммы можно получать уже пенсию.
3: Понятно. Спасибо большое.
1: Будьте здоровы.
2: Всего доброго. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
4: Добрый день, здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Эльдар.
1: Здравствуйте,
4: Татьяна. Я хотела спросить вопрос. Я получаю в Данко Шаравуда до 64 лет, еще немножко осталось, 1000 шекелей, но это не важно. Я получаю от фирмы «Феникс» каждый месяц отчет, сколько у них денег.
1: Да.
4: И Тагмуль Моавит меньше, чем Тагмуль Овет. Насколько это логично?
1: Абсолютно правильно.
4: Почему?
1: Потому что работодатель должен вкладывать 6,5% в пенсионный фонд, а вы работник 6%. Ну, это как раз-таки эта разница, то, что вы видите.
4: Нет, так получается, что Тагмулим Моавит, поход, ми Моавит, ми Овет.
1: Я объясню вам. Смотрите, сейчас вы находитесь в потери трудоспособности, помимо того, да. что вы получаете эту 1000 шекелей,
4: да.
1: вместо вас и вашего...
4: Да, 260.
1: И вместо вас и вашего работодателя пенсионный фонд компании «Феникс» вкладывает деньги да. в пенсионный фонд.
4: 260 шекелей, да?
1: Это то, что и есть. Часть работодателя, без пицуима, важно очень подчеркнуть. Поэтому участие работодателя, она больше, чем работника. Но для вас это всего лишь цифры. Это то, что они вкладывают, опять-таки, с небольшой зарплатой, которая у вас была. Это логично, что эта сумма, она и вкладывается сейчас как раз-таки.
4: Так именно Тагмуль Маавид 42 тысячи, а Тагмуль Овет 46. Я не могу у них получить ответ.
1: Это только за тот период, пока вы получаете Увдан Кошер Авода, или за весь период, когда...
4: Это вот все время, сколько я вот уже 2 года, просто у меня не было возможности
1: обращать на это внимание. Я не могу вам ответить на этот вопрос, мне надо смотреть отчет. Мне очень сложно вам ответить, потому что...
4: Но такое может быть?
1: Должен быть...
4: Или это, в общем-то, ненормальное
1: явление? Всегда должен быть больше, чем Тагмуль Овет. Всегда.
4: Ну, спасибо.
1: Я еще, теперь я один совет вам очень важный дам.
4: Да.
1: Которое, я думаю, что вы должны будете воспользоваться. После того, как вы закончите получать Увдан Кошер Авода, компенсацию потери трудоспособности, и захотите оформить себе пенсию,
4: да.
1: вы в течение 2 лет не сможете оформить пенсию с гарантией на наследников.
4: Это меня не волнует, спасибо. Это как раз самая последняя проблема. Мне просто было интересно, почему они не отвечают на вопрос, когда я спрашиваю, почему Тагмуль Овет больше, чем Тагмуль Маавид. Вот
1: не могу сказать, надо отчеты смотреть.
4: Спасибо, всего хорошего, до свидания.
2: Всего доброго. Будьте здоровы. Кто в нашем эфире? Здравствуйте.
5: Здравствуйте, наверное, я, да?
1: Здравствуйте.
5: Да. У меня вопрос такой. Мне 68, скоро будет 69 лет. Я работаю и получаю часть пенсии. Сделал кибос хует. Я вначале получал сумму, которую... Да, я попросил у своего пенсионного консультанта сделать кибос хует, чтобы получать часть пенсии, необлагаемую налогом,
1: понятно, да.
5: у пенсионного консультанта. Да. Вначале я получал сумму, которая была там 4900, и с нее не брали матахноса. На определенном этапе, несколько месяцев назад, на работе я вынужден был сделать ТУМАС.
1: Почему?
5: Меня возникло вопрос, никуда дзикуй на жену, в общем, короче говоря, ну я его сделал, прислал. И после этого с меня стали брать 200 шекелей.
1: Потому что вы не должны были, вы тиумасом нарушили ваш кибос хует. Идите делать еще раз кибос хует. Потому что вы сейчас, то, что вы вам взяли кибос хует, освободили вашу пенсию от подоходного налога. А вы вот тиумасом сделали так, что посчитали вашу пенсию доходом, и с нее снимаете сейчас подоходный налог. Вам еще раз надо сделать кибос хует. Идти в Масахнасу разбираться, Бакицур, надо.
5: Да, я обратился к своему пенсионному консультанту, который делал кибос хует, послал все эти бумаги, все эти дела. Он мне объяснил так, что снимают якобы подоходный налог правильно из-за того, что при увольнении, вроде бы мы с ним договаривались, чтобы с пицуим получить без налога.
1: Значит, вам он сохранил вам, я предполагаю, что он сохранил вам при оформлении кибуас хует какую-то сумму на будущее возможность изъять пицуим без подоходного налога. И тогда у вас кибуас хует меньше, чем... Тогда если изначально... Мне просто логически не могу понять, почему вы вначале не платили, а сейчас при тиумасе начали платить. Поэтому
5: Может быть, потому что сумма пенсии увеличилась. Вначале брутто было 4900, потом стало 5100 и там...
1: Ну, с 500 не должно быть, это разница там особо.
5: Ну, а это и гивнито, что на иврите называется. То есть это логично, что если при увольнении сохраненная часть там каких-то денег...
1: Да, вполне вероятно. Смотрите, на текущий год кибуас хует можно максимально сделать на приблизительно 5800 шекелей, в следующем году эта льгота поднимется на 6300. Но если мы когда-то в прошлом забирали деньги, которые мы называем пицуим, или в будущем планируем забрать деньги, которые мы называем пицуим, то мы сокращаем налоговые льготы на получение без налоговой пенсии, и тогда у нас, к примеру, уже без налоговой пенсии не 5800, а только 4800. Понимаете?
5: Понятно.
1: Но это надо индивидуально рассчитывать все при оформлении.
5: Это, видимо, как раз мой случай.
1: Это то как раз таки ваш случай, да.
5: Мне не стоит ничего делать, как бы.
1: Можно пересчитать, все равно подоходный налог все правильно снимается или нет, потому что...
5: пересчитать, в смысле обратиться в массах на суе.
1: Потому что мне логически чуть-чуть не укладывается в голове, почему 200 шекелей стали снимать, это честно, вот потому что, почему вначале не снимали. Ну, в любом случае, льгота на следующий год поднимется почти на 500 шекелей, и я думаю, что в следующем году вы не должны будете платить подоходный налог.
5: Понятно, спасибо, спасибо за ответ, спасибо.
1: Будьте здоровы.
2: Пожалуйста, следующий радиослушатель в нашем эфире. Добрый день.
6: Здравствуйте. Да, пожалуйста. Вы тут сказали, что через Тальмуд пенсионерам можно брать 3 года.
1: Действительно так. Раз в 3 года можно забирать Керен из Тальмуд.
6: А нельзя в любой момент можно забрать весь?
1: Три года. Нет, 3 года прошло, вы можете в любой момент забрать все деньги.
6: А-а-а. У меня 6 лет, я уже на пенсии.
1: Не-не, значит, уже 6 лет прошло. Ну, мой совет для всех сейчас, для вас и да, для наших всех радиослушателей, просто так не трогать Керен и Штальмуд. А да, Керен и Штальмуд лучше всего держать в рамках правильной инвестиции. Естественно, для пенсионеров лучше не брать рискованные программы, но в любом случае держать это в рамках Керен и Штальмуд.
6: Значит, я сейчас могу брать его, когда...
1: В любой момент.
6: Спасибо. До свидания.
1: Будьте здоровы.
2: Всего доброго. Что касается Керен и Штальмуд, Эльдар, в какой-то момент, когда-то, вы мне сами говорили о Керен и Штальмуд и о суде, которую можно брать
1: от Керен и Штальмуд.
2: Да, может быть, не все это знают. В тот момент, когда вы мне рассказали, я об этом не подозревала, потому что я как-то об этом и не думала, мне не нужно было знать это. Если можно, расскажите об этом.
1: Смотрите, можно Керен и Штальмуд, когда уже он доступен к получению, то есть для обычного человека раз в 6 лет, для пенсионера раз в 3 года, то, конечно же, пенсионные фонды, страховые компании, инвестиционные фонды, они заинтересованы курировать ваши деньги. Они намного больше зарабатывают. И они готовы дать вам на очень выгодных условиях суду. Обычно большие страховые компании дают условия Prime минус Hedge, так называемое. Prime – это банковская, как раз хорошая новость. Вот позавчера сократилась банковская ставка. То есть ставка, есть такое, да. Есть государственный процент, под который государство дает банкам в долг. Это было 3,5%. Сейчас это опустилось на 3,25%. Есть такая, как ребит прайм, это как бы разница между ребитом праймом и государственным процентом, это 1,5%. То есть на сегодняшний день ребит прайм, он был 5%, сейчас он опустился на 4,75%. Бестселлер. И если нам дает фонд повышения квалификации суду 80% от накопления. Для примера, у нас там накоплено в фонде повышения квалификации Керен и Штальмуд 100 тысяч шекелей. То есть мы можем взять 80 тысяч шекелей суды под условия Prime минус Hedge, это так называемое 4.75 минус половина. Это значит процент 4.25. И это процент, который намного меньше, чем сам Керен и Штальмуд приносит нам дохода. То есть в среднем Керен и Штальмуд приносит, если мы берем временные рамки 5 лет, 7,5-8% годовых, даже не рискованные программы. И если мы получаем под Керен и Штальмуд суду дешевле, чем доход, который мы получаем, то нам выгоднее взять, конечно, под Керен и Штальмуд суду. Это то, что я всем советую. Не поддавайтесь на соблазн, к примеру, там, купить новый автомобиль за счет Керен и Штальмуд. Можно взять суду под Керен и Штальмуд. Или всегда я говорю, когда мы тем более обсуждаем пенсионное планирование с пенсионерами, я всегда говорю, что нужно какую-то сумму сохранить на белый день, чтобы всегда за НЗ какая-то сумма была. Лучше всего, конечно, чтобы это было бы Керен и Штальмуд.
2: Угу, спасибо большое. Напомню, номер телефона 0722-801-003. Вопрос такой, Эльдар. Добрый день. В недействующем Минора Мифтахим есть пенсионный вклад 7 тысяч. Счет не работает с 2005 или 2007 года. Основная пенсия из Мифтахима Ашана с 1994 года.
1: Да.
2: Выход на пенсию будет в 2027 году, в следующем. Есть ли перспектива изъять эти деньги без налога и нужен ли ТОФИС 161 от того хозяина? Спасибо. И добавление, зависит ли это от суммы старого фонда? Там примерно 400-500 тысяч. Нужно ли будет обращаться в массах НАСА?
1: Несколько советов дам нашему радиослушателю. Первое. Нельзя соединить старые деньги с новыми деньгами. То есть пенсионный фонд, пенсия ВАТИКА, так называемая, пенсия ТАКЦИВИТ государственная, ее невозможно к этим деньгам, невозможно присоединить ничего. Но так получилось, что у нашего радиослушателя есть еще накопление в качестве новой накопительной программы. И понятно, что если там всего лишь 7 тысяч шекелей, никто с этих 7 тысяч шекелей пенсию не будет выплачивать. Так что, когда исполнится пенсионный возраст в 2027 году, человек должен будет себе оформить пенсию с ВАТИКИ, взять отчет с компанией Минора, что у человека только лишь 7 тысяч шекелей накоплений, он идет в Масахнасу и попросит разрешения забрать эти деньги без подоходного налога. 161-й, скорее всего, да, нужно будет, потому что из этих 7 тысяч шекелей треть, грубо говоря, 2,5 тысячи шекелей, это как раз-таки пицуим. На пицуим требуется 161-я форма для изъятия этих денег.
2: Понятно. У нас есть радиослушатель в эфире. Пожалуйста, добрый день.
7: Добрый день. Вопрос. Спасибо большое за профессиональные ответы. Есть Битух Менали.
1: Да.
7: У сына. И у сына есть двое солдат, которые находятся сейчас в армии.
1: Сын, я имею в виду сын и ваши внуки, я так понимаю, правильно?
7: Да, правильно.
1: Да.
7: Вот, у меня вопрос такое, что почему у сына с битух миналим забирают битух на этих солдат?
1: Смотрите, на этих солдат не забирают. Если речь идет про битуах миналим, то в битуах миналим, так же как в пенсионном фонде, есть покрытия страховые. Есть битуах миналим, по идее, должно быть у него компенсация по потере трудоспособности в данкоше равода.
7: Да.
1: Но в битуах миналим нету понятия кицват шарим, компенсация по потере кормильца, а делается одноразовая компенсация при летальном исходе. То есть, не дай бог, если человек, не достигнув пенсионного возраста, мир иной, то тогда наследники должны получить одноразовую компенсацию. Скорее всего, это то, что вы и видите, что это именно битуах хаим. Но в любом случае вашему сыну надо пересмотреть свой битуах миналим. В зависимости, с какого года у него вклады идут туда, в эту программу. Может быть, ему он не выгоден, может быть, стоило бы ему уже сейчас перейти в пенсионный фонд, потому что битуах миналим любой, который открыт после 2000-х годов, расчеты в них намного менее выгодные, чем в пенсионном фонде.
7: Так, но это махалот, идет речь о биньян махалот кашот.
1: Лёкашур махалот кашот, это совсем две разные вещи. Это махалот кашот, это другой страховой полис.
7: Удерживаю деньги у солдат за махалот кашот.
1: Это другое, значит, у него страховка, это просто на детей махалот кашот. Это вы чуть-чуть разные вещи, вы соединили битуах миналим с частными страхованиями, потому что не махалот кашот на детей не может никак не связан с его битуах миналим.
7: Так забирает, он платит битуах, забирает эту сумму, например...
1: Но это не битуах миналим, значит, это не его битуах миналим в пенсии. Не может быть его битуах миналим оплачивает вашим внукам страховку здоровья.
7: Вот, у меня этот вопрос.
1: Нет, вот такого быть не может.
7: Да, странно. И открыли в 25-м году, странно.
1: В 25-м году, значит, просто ваш сын купил страховку, одноразовую компенсацию при обнаружении тяжелого заболевания на детей, за которую он отдельно платит. Это не с его пенсионных накоплений
7: снимается. Это обязательно или нет?
1: Смотрите, любая страховка в жизни может пригодиться. И не дай бог, неважно, солдат или молодой человек, или даже взрослый человек. Не дай бог, если человек тяжело заболел, то эта одноразовая сумма компенсации поможет преодолеть заболевание, вполне вероятно.
7: Написано, что до 75 лет...
1: Понятно, это просто значит страховка на тяжелые заболевания.
7: Так я так понимаю, пока они находятся в армии, армия покрывает...
1: Ничего не покрывает, армия не дает возможность получения одноразовой компенсации при обнаружении тяжелого заболевания. Это как частный страховой полис работает во время армейской службы, так же, как и после армии, поэтому это никак не связано с армией.
7: Понятно. Спасибо большое, Эльдар.
1: Будьте здоровы, мира вашим внукам и долгих лет.
7: И вам здоровья.
2: Да. Всего доброго, до свидания. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
8: Алло.
2: Здравствуйте. Да, это вы, пожалуйста.
8: Добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Алло.
1: Да, здравствуйте.
8: Меня зовут Эдуард. Эльдар, у меня к вам такой вопрос. Я буквально... некоторое время слышал, женщина говорила про разницу между
1: Тагмулимовет, да.
8: У меня схожая ситуация. У меня полис в Мигдаль с 2011 года. Расклад был такой. 5% плюс 5%. То есть на Тагмулим, про пиццу я не говорю, и Угдан Кошер Авада.
1: На 2,5% вам добавлялось еще Угдан Кошер Авада.
8: Да. В 2017 году я знаю, что изменился закон на Тагмулим, но по лесу до сегодняшнего дня я вижу, что продолжается...
1: Эдуард, сколько вам лет?
8: 66 плюс.
1: Ну, понятно, уже технически вам смысла практически ничего делать не надо, но однозначно вам надо будет через полгода перейти из этого полиса от Битуах Миналим в пенсионный фонд, потому что расчеты, которые у вас Битуах Миналим, очень-очень-очень невыгодные будут для вас. Поэтому вам в любом случае придется переходить в пенсионный фонд.
8: Но я об этом раздумываю, но скажите...
1: Не раздумывайте. Мы берем цифры, 100% вы будете получать пенсию больше из пенсионного фонда.
8: Ясно. Но вот этот расклад, что я опять же продолжаю получать так же, ну, в смысле отчисления происходит так же, 5,
1: потому что
8: вернее, на 6 на меня, 6 меня и 5
1: работодатель, но
8: работодателя,
1: потому что 2,5 работодатель платит 7,5%, потому что на 2,5% приобретается страховка, компенсация потери трудоспособности. Поэтому здесь получается действительно в вашей ситуации это понятно. Битуах Миналим, где мы действительно видим, что есть эта полиса, и где 2,5% уходит на приобретение страховок, и только 5% на накопление. То есть абсолютно логично. Но опять-таки вам 100% советую через 3 месяца взять ваше накопление и перевести в пенсионный фонд и получать из пенсионного фонда пенсию. 100% пенсия будет в пенсионном фонде выше, чем в Битуах Миналим.
8: А как быть, что у меня Мекадем мой...
1: Он с 2011 года, этот Мекадем очень невыгодный.
8: Я проверял, он у меня 196 что-то.
1: А семейное такое положение какое у вас?
8: Я и жена.
1: Вам однозначно. Давайте 5 минусов скажу по Битуах Миналим. Первое, тот коэффициент, который вам пообещали, 195. Во-первых, он очень высокий. Если бы это было бы в пенсионном фонде, даже на одиночку, это было бы сейчас бы 178 приблизительно. Это раз. Во-вторых, в том 195 коэффициенте расчета, который вам пообещали, там... нету в этом коэффициенте расчета, ваша супруга вообще не берется в расчет. То есть эта пенсия только лишь для вас. В этом коэффициенте расчета взяты только первых 120 гарантированных выплат. То есть, если, не дай бог, вы до 120 месяцев, да, действительно, жена может получить одноразовую компенсацию до 120 месяцев. Если, не дай бог, вы на 121 месяце, ни ваши наследники, ни ваша супруга не получат ни копейки. Поэтому вам в любом случае нужно будет пересчитать, проверить Микадме Амара, сколько бы вы хотели после себя оставить своей второй половине, и действительно у вас 100% будет выгоднее перейти вам в пенсионный фонд. Возьмите себе грамотного специалиста, который вам это рассчитает, и вам это очень совет, который вам сэкономит огромное количество денег в течение до 120 лет.
8: Нет, я это планирую делать. Это, кстати, второй вопрос. Мне 67 будет в марте. В какой период мне нужно заниматься?
1: Смотрите, технические вопросы, конечно, начинать надо в январе уже, чтобы в феврале перешли деньги, собрались уже, чтобы с 1 марта попросить первую выплату. Ну, в принципе, актуально уже взять, в принципе, консультацию или помощь какого-то специалиста, кто вас сопроводит в этом процессе.
8: Ясно.
1: Будьте здоровы. Долгих лет получу.
2: Спасибо.
8: Вам тоже. Всего хорошего.
2: Удачи вам. Эльдар, спасибо. Вопрос следующий. Жена в возрасте 67+, обратилась в компанию пенсионного страхования для начала получения Karen пенсии с этого уже года. Но она продолжает работать, и работодатели продолжают вносить в ее Karen пенсии деньги по 18,5% от заработной платы. Если работник продолжает работать, его работодатели продолжают отчислять деньги... как
1: пенсионный
2: есть
1: фонд.
2: Да, то понятно, что ее хэшбон, цитирую, продолжает увеличиваться. А как будет с самой пенсией? Ежемесячная пенсия тоже будет увеличиваться?
1: Нет.
2: Как и когда ожидать перерасчета и кому сейчас обращаться?
1: Сейчас она фиксирует себе ту сумму, которую она накопила, из нее начинает получать пенсию, угу, продолжает работать, работодатель будет уже делать новое отчисление, это будет... новые накопления копиться. И, ну, рекомендовано, конечно, когда уже окончательно она прекратит работать, уже сделать перерасчет с новой накопленной суммой и увеличится уже пенсия.
2: Ясно. Еще один вопрос. Мне 78 лет, работаю с 97 года. Продолжаю работать на том же заводе. Получаю пенсию 2200 из пенсионного фонда Мифтахима Ватика. Достаточно ли мне подать упрощенную форму 106 мем? И в чем
1: 161
2: разница?
1: Мем.
2: Нет. Ну, вот в данном случае, видимо,
1: ошибся вообще.
2: Да, и в чем разница между формами 106 далит и 106 мем?
1: Ну, я не хочу как... объяснять. Это не, не в рамках эфира, я объясню. Есть 161 хэт, 161 мем, 161 далит. 161 мем вообще не рекомендую никому заполнять. Это так называемый тиумас. Но вот здесь надо 161 обычный сделать, mm-hmm. потому что это кибуаскоид, это не упрощенная система, это не далит, нет, не хэт, по крайней мере. Это... Так как это больше, чем 2080 шекелей пенсия, то надо обычный кибуасхойот делать.
2: Понятно. Следующий вопрос. 67 лет, с 2006-го работаю охранником постоянно в одной и той же фирме. С октября прошлого года получаю пособие по старости.
1: Да, на 68 лет сейчас ему поедем, грубо говоря.
2: Да, в страховой компании, которая обслуживает мою организацию с 2008 года, накопились пенсионные отчисления. Хочу начать получать и пенсию. Возможно ли это, работать, получать пособие по старости и пенсию вместе?
1: Таня, дамы, ты тоже знаешь хорошо.
2: У меня большой вопросительный знак.
1: Ответ есть, Айверсо. Конечно же, даже и рекомендовано. Как раньше вы, чем раньше вы начнете получать пенсию, тем за жизнь вы успеете больше выплат получить. И уже имели право начать получать еще с октября прошлого года, когда вы достигли пенсионного возраста, без подоходного налога пенсию. И очень рекомендовано. Не дожидайтесь окончания прекращения работы. Вы достигли пенсионного возраста, оформите себе пенсию для того, чтобы получать как можно раньше ее, как только есть возможность без налогов ее получать.
2: Mm. Следующий вопрос. С 2004 года работаю в больнице. С 2009 перевели на работу от муниципалитета. Да. Мне исполнилось уже сейчас 65 лет, предложили выйти на пенсию МГДЭМе досрочно.
1: Да.
2: Условия: 4 месяца по 12 тысяч шекелей, бетуохлеумид до 67 не будет
1: не
2: выплачивать
1: будет
2: пособие, да, по старости. В страховой компании на сегодняшний день на пенсию Цоверет,
1: накопительная,
2: да, 3 тысячи, да, шекелей. В Тлуше указан трудовой стаж. То есть
1: неважно, это... трудовой стаж там.
2: Вопрос первый. Больше минусов, чем плюсов?
1: В данной ситуации, я думаю, что больше минусов. Объясню, почему. Если бы он бы, наш радиослушатель, успел бы присоединиться, начал бы работать в РИЕ, ну, я предполагаю, это работник, например, больницы Ихилов, которая относится, mm-hmm. Относится к РИА Тель-Авив. Если бы он успел бы зайти в пенсию такцевит, так называемая, ну, за счет ириевской пенсии, до 2001 года, которая была, в 2001 году, когда была закрылась, тогда действительно ему экономически выгодно было бы начать ее получать. Это считается, что была бы обычная зарплата. И тогда бы у нее технически пенсия сама была бы намного больше. Из-за того, что это накопительная пенсия, накопительная пенсия. Каждый человек, это даже не считается пенсия МУГДЭМ. Это объясню почему. Потому что каждый человек имеет право с 60 лет начать получать пенсию. Экономическая выгода, конечно, при достижении пенсионного возраста, потому что это уже считается пенсия. То есть если человеку достаточно того, что он будет получать в ближайшие 2 года, ну, грубо говоря, только 3000 шекелей, никакая не пенсия МУГДЭМИТ. Это просто возможность получения пенсии 60 лет Цоверет. Пенсия МУГДЭМИТ была бы, если бы у него была бы действительно государственная пенсия или ириевская пенсия, о которой мы говорим.
2: Второй вопрос от того же слушателя. Влияет ли на расчет пенсии то, что у меня было пособие по безработице?
1: Нет.
2: В свое время был халат в свое
1: Нет.
2: время. И у вданкошеравуда.
1: Нет. Опять-таки, как это, на что это может отразиться? На рабочий стаж, если человек для битуахлюми только лишь. Битуахлюми всем одинаковую сумму выплачивает, и за каждый отработанный год до достижения пенсионного возраста 2% надбавка на битуахлюми. Но если человек 25 лет успел поработать, то, естественно, ему заплатят все, что необходимо. Но там, судя по срокам, как мы обсуждали сейчас, что он с 2000 года он работал, и до этого потом перевели его в РИЮ в 2005 году, у него 25 лет стажа есть, поэтому он это на битуахлюми будет максимум так-так получать.
2: И последний под вопрос. При расчете пенсии учитывается ли сумма денег, которая находится на моем банковском счете, и тот факт, что у меня есть закрытый счет,
1: нет,
2: который иногда открывается?
1: Нет, это, опять-таки, это индивидуальные накопления. В принципе, если бы наш радиослушатель хотел бы увеличить себе пенсию за счет личных накоплений, это могло бы учтено быть. То есть он мог действительно внести свои накопления в пенсионный фонд для того, чтобы оттуда получать пенсию. Тогда это учтено было. Может быть, наш радиослушатель имел в виду вопрос по поводу социальных надбавок, если бы он хотел бы получать. Тогда для битуахлюми, конечно же, это будет считаться его накоплениями и повлиять на социальную надбавку.
2: Еще один радиослушатель с нами. Пожалуйста, кто сейчас? Добрый день.
9: А, добрый день.
2: Пожалуйста.
1: Здравствуйте.
9: А, вот, у меня такой вопросик, я не знаю, вы сможете на него ответить или нет. Как говорится, не в знание законов, я я ушел на пенсию, и вот сейчас уже, будучи на пенсии почти 8 лет, я

0: Вот уже 4 года работаю в другом месте, не на заводе, там, где до этого работал. Да. Когда я ушел с завода, я получил все. Ну, у меня дети еще маленькие были. Вот, я получил полностью все то, что я заработал за 12 лет, я проработал на одном месте. И получил пенсию с того завода. Теперь я пришел в частную компанию, так сказать, работаю. Вот уже 4-5 год работаю.
1: Да.
0: И почему-то мне тогда никто, ни бухгалтер, никто не подсказал, что я мог бы как-то что-то оформиться по-нормальному, как положено. И сейчас, в данный момент, получается, у меня ни на пенсию отчислений нету. Как она, бухгалтер, мне говорит, что я буду увольняться, и я ни пицуим, ничего не
1: скажите,
0: получу.
1: Пожалуйста, может такое быть? Скажите, пожалуйста, вы отработали на предыдущем на месте работы?
0: Да.
1: Вы начали получать пенсию или нет?
0: Я пенсию
1: как
0: не
1: пенсия?
0: Получал.
1: Нету пенсии у вас?
0: Нет,
1: пенсия
0: нет, как... у меня пенсии нет. Я не заработал пенсию, у меня пенсии нет. Я получил все. То, что у меня было...
1: То есть вы забрали так... единоразово?
0: Разово, да. Я то забрал за... полностью.
1: Понятно.
0: Все, и пенсию, и
1: вы после этого
0: забрал.
1: Уже в пенсионном возрасте начали работать у нового работодателя?
0: Да, да.
1: Смотрите, этот вопрос, на который я уже боюсь... точную формулировку дать. Почему? Потому что он до конца не изучен еще никем. Почему? Потому что если бы у вас была бы действующая пенсионная программа, в которой вы получали бы выплаты, то тогда вполне вероятно работодатель был бы прав, что он не вкладывал вам деньги в пенсионный фонд. Из того, что у вас не было пенсии, вы не получаете, вполне вероятно можно потребовать от работодателя все-таки заплатить вам деньги в пенсионный фонд. По поводу увольнения, если работодатель вас увольняет, неважно, в пенсионном возрасте или в допенсионном возрасте, тогда он обязан заплатить вам по увольнению пицуим, потому что закон о выплате пицуим не освобождает его от того, что вы пенсионер.
2: Понятно. Эльдар, спасибо. И последний радиослушатель в эфире. Времени осталось мало. Пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я до пенсии начал работать на новой работе. И я хочу, если я уйду сам, без письма, я получу пицуим.
1: А вам отчисление делает работодатель или нет?
3: Да, да, и делает. Это... Да, Шмира, там все есть.
1: Но вы начали работать до достижения пенсионного
3: возраста? Я начал получать пенсию тоже.
1: До достижения пенсионного возраста или после достижения пенсионного?
3: Нет, я начал работать до достижения пенсионного возраста, но пенсию я сейчас получаю.
1: Неважно, значит, вы у этого работодателя начали работать до достижения пенсионного возраста.
3: Да, и он мне отчисляет.
1: Значит, он должен вам заплатить пицуим по полной.
3: Ну, если я сам уйду...
1: Даже если уйдете сам, потому что в любом случае он часть уже отчислил. Из того, что если бы вы после достижения пенсионного возраста, тогда действительно он мог бы не заплатить. Но так как уже в пенсионном, до пенсионного возраста вы начали у него работать, он должен будет заплатить вам пицуим.
2: Понятно. Эльдар, спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Как всегда, много вопросов.
1: Спасибо,
2: много,
1: что пригласили.
2: Много правильных и нужных ответов. Я надеюсь, что каждый радиослушатель, как всегда, принимает к вниманию, пишет заметки, все на будущее. Ну и пусть все это будет правильно.
1: Очень приятно, что, Таня, что наши радиослушатели намного грамотнее, чем люди, которые нас не слушают. Потому что даже когда ко мне обращаются люди, и они уже знают, что они хотят, это такая большая польза, что мы даем важные такими эфирами.
2: Согласна. Спасибо большое, Эльдар. С нами
1: спасибо,
2: был сегодня Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию, компенсациям. Оставайтесь с радиостанцией КАН-РЭКО.

0: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Аждот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса русский паризер 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка ириска 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В северной части сектора Газа силы Цахаля ликвидировали террориста, который пересек желтую линию и приблизился на опасное расстояние к нашим военнослужащим. Пресс-служба Цахаля указала, что сразу после того, как террорист был замечен, по нему был нанесен удар с воздуха. Между тем, корреспондент Канбет Шимон Миджан передает, что средства массовой информации в секторе Газа сообщают о двоих убитых вследствие действий Цахаля. По утверждениям палестинских СМИ, один из убитых – это ребенок. Инцидент произошел в лагере беженцев Бейт-Лахия в северной части сектора. Министр обороны Израиль Кац заявил, что экономическое давление, которое оказывается на Иран, может подтолкнуть режим аятолл к безрассудным шагам, и наша страна готовится к этому. Вот что он сказал. И есть признаки, которые указывают на то, что тяжелейшее экономическое давление может привести к внутреннему восстанию в Исламской Республике. И тогда руководство Тегерана может предпринять безрассудные действия. Израиль готов как к обороне, так и к наступательным операциям. И Цахаль готов к выполнению поставленных перед ним задач, подчеркнул Кац на мероприятии, проводившемся в Министерстве обороны. Председатель партии «Демократим» и бывший заместитель начальника генштаба Цахаля Яир Голан заявил, что 7 октября глава правительства Бениамин Нетаньяху потерял самообладание и закрылся в своем доме, в то время как террористы Хамаса убивали израильских граждан. Голан, в частности, указал. Это пример того, как премьер пренебрег предупреждениями, которые исходили от сотрудников сил безопасности. Неудивительно, что он уже 3 года ведет грязную кампанию, пытаясь заново переписать историю, и обвиняет всех подряд, отказываясь взять на себя ответственность. Правительство, которое мы сформируем, создаст государственную следственную комиссию, которая докопается до истины и установит, кто именно несет ответственность за те провалы. Корреспондент Кан Гили Коэн передает, что об этом Голан сказал по следам публикации корпорации Кан сведений о том, что глава правительства 7 октября провел первый разговор с начальником генштаба лишь спустя 3 часа после начала хамасовской атаки. В канцелярии премьер-министра отказались реагировать на данную информацию. Президент Ливана Жозеф Аун обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня и в продолжении нанесения ударов с воздуха по деревням в Южном Ливане. Касательно программы, связанной с дислокацией регулярной армии Бейрута на юге Ливана, Аун подчеркнул, что регулярная армия его страны действует в полном соответствии с теми договоренностями, согласно которым ливанские подразделения заменяют силы Цахаля в освобождаемых Цахалем районах. Между тем, канал Аль-Хадад сообщает, что Израиль отказался от дополнительного отвода своих сил на юге Ливана, пока не завершилась реализация пилотных проектов, которые предусматривали дислокацию в ряде районов ливанской армии. Кроме того, саудовский канал «Аль-Хадад» указывает, что очередной раунд прямых израильско-ливанских переговоров в наступившем месяце будет разделен на 2 этапа. Дипломатические и государственные контакты будут осуществляться в Риме, в то время как контакты в сфере безопасности пройдут в американском штате Флорида. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Шимон Миджан и Юваль Инбар. Саудовский телеканал «Аль-Хадад» отмечает, что, как ожидается, Израиль передаст сегодня Ливану активиста Хизбаллы Малика Камаля Рази через КПП в Рош-а-Никра. Это будет сделано в качестве жеста доброй воли. Рази был задержан около года тому назад в Эйн-Ата на юге Ливана. Ливанский журналист Абдалла Камах, ассоциирующий себя с шиитскими движениями, утверждает, что связь с 20-летним Рази прервалась, когда тот отправился заниматься спортом. По словам ливанского журналиста, имя Рази не появлялось в том списке ливанских заключенных, какой был передан Ливаном Израилю, и потому этот активист Хизбаллы считался пропавшим без вести. Об этом сообщают корреспонденты Кандлеран Аарони и Юваль Инбар. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра понижение температуры, которая будет обычной для этого времени года. В субботу и воскресенье без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате завтра днем 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.
3: В эфире дайджест самых интересных и ярких эпизодов программы «Два в одном».
4: День, дорогие друзья, здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Ольга Зотова, психотерапевт, EMDR-терапевт и супервизор, а также соруководитель проекта EMDR Help. Ольга, добрый день.
5: Да, добрый день, очень рада.
4: Мы тоже очень рады, спасибо, что ты присоединилась сегодня к нам. Оль, я тебя пригласила, потому что, во-первых, мы будем говорить о любви. На этой неделе был праздник, да, Ту-Беав, еврейский день любви, и, ну, хороший повод поговорить, когда, собственно, не нужно повода, чтобы говорить о любви, но мы о ней поговорим. Но перед этим, ты знаешь, мне хочется тебя спросить, потому что EMDR-терапия, она, так сказать, на слуху, да, об этом много говорят, но я не уверена, что мы все понимаем до конца, что это такое и чем эта терапия отличается, потому что она очень популярна, но вместе с тем, чем она отличается от разговорной терапии, да, то есть когда мы говорим про психологов, да, то есть ходить к психологу, во-первых, очень важно сказать, что несмотря на то, что, не знаю, в стране исхода, да, это было не очень принято, во всяком случае, для тех, которые приехали в 90-е, я понимаю, что это изменилось, но в Израиле очень принято, и также во всем мире, да, то есть ходить к психологу раз в неделю, как правило, но не только, и как правило, мы это воспринимаем, когда мы думаем о том, что вот, да, люди, когда рассказывают, мы ходим к психологу, имеется в виду, что приходят, и есть разговорная терапия, да, то есть ты сидишь, психолог тебя что-то спрашивает или не спрашивает, или ты что-то рассказываешь, да, и вот так вот проходит терапия. EMDR-терапия – это что-то другое.
5: Во-первых, я хочу сказать, что EMDR – это метод терапии для работы с травмой, рекомендован Всемирной организацией здравоохранения для работы с травматическим опытом, посттравматическим расстройством. Да, конечно, в Израиле это все актуально. И почему это связано с любовью? Да, потому что, ну, что такое травма? Да, это какой-то такой опыт, который был настолько зашкаливающим, что психика не смогла с ним справиться, и нам нужны потом специальные усилия. Любовь у нас вызывает настолько сильные чувства.
4: Да, да, то есть вызывает.
5: С одной стороны, прекрасный, да,
4: вызывает.
5: А с другой стороны, да, настолько человек может быть захвачен этим состоянием, да, или если что-то не получилось в любви, в отношениях, да, мы бываем полностью разрушены. Вот, поэтому в этом смысле такие методы терапии, которые работают с сильными эмоциональными и телесными состояниями, да, потому что эмоции мы проживаем в теле, вот, а EMDR-терапия для вот там переработки любовной зависимости или очень сильных чувств, да,
4: А как это, чем отличается эта терапия, то есть как она проходит, то есть когда мы говорим, да, вот разговорная терапия у психолога, да, или психотерапевта, ты приходишь, ты сидишь, ты рассказываешь, он что-то об этом говорит, вы как-то что-то перерабатываете вместе, да, в этом пространстве.
5: Да,
4: когда ты приходишь к терапевту, который работает по методике EMDR, что происходит?
5: Это, конечно, тоже терапия, ты рассказываешь, но это такая терапия, которая специально сфокусирована для переработки травматических, то есть зашкаливающих воспоминаний, да, кроме того, что ты рассказываешь про свою жизненную ситуацию, там, в чем тебе сложность, проблема, еще берем, собственно, вот этот вот самый заряженный момент, не знаю, в любви, да, там, он от меня ушел, или я смотрю, да, там, на телефон, и вот никак не приходит сообщение, да, и мне так от этого плохо. В общем, мы берем вот этот момент и добавляем к этому переработку с помощью билатеральной стимуляции.
4: Да? Что это значит?
5: То есть, что это значит? Это значит, что в момент, когда человек вспоминает, а вот такое сильно заряженное событие, картинку, звуки, ощущения, одновременно мы следим глазами за движущимся предметом, там, за шариком на экране, если это онлайн, или, допустим, за рукой, терапевт вводит рукой и похлопываем, да, такая еще телесная билатеральная стимуляция. Mm-hmm. То есть чему это способствует? Когда происходит вот такое травматическое, то есть зашкаливающее событие.
4: То есть, ты знаешь, ты рассказываешь, я думаю об этом, это немножко как гипноз такой, нет?
5: Да, да. Или
4: то есть есть какой-то, вот, какие-то аспекты гипноза в этом?
5: Есть много теорий. Ну вот, например, одна из теорий, как в фазе быстрого сна, да, когда вот, говорят, нужно переспать с проблемой, да, то есть психика как бы доинтегрирует, или можно сказать, допереваривает. Мы помогаем с помощью вот этой билатеральной стимуляции, то есть внимание к телу, к эмоциям, выпустить, допереварить опыт, который был настолько зашкаливающимся, что в моменте, ну вот просто, знаешь, вот как говорят, у меня в голове просто это не укладывается, но как такое может быть? Вот это такой признак, что это какой-то опыт для психики невозможный. Ну как это?
4: Слушай, какой опыт нашей жизни вообще возможен для нашей психики из того всего, что происходит? Я вот думаю, все, что люди переживают за свою жизнь, это еще до того, что происходит в Израиле. Вообще, жизнь пройти не поле перейти. Все, что мы происходим, это все, мне кажется, зашкаливает. Нет?
5: Знаешь, это зависит от наших способностей и наших ресурсов, да, потому что сталкиваюсь с какой-то ситуацией, меня не выбрали, да, так меня отверг, но у меня хорошая самооценка, я знаю, что я классный человек, да, что у меня все хорошо, что у меня много друзей, я заслуживаю любви. Ну, мне, конечно, будет больно, жалко, да, там отношения, которые не сложились, но это меня не разрушит. А если у меня и до этого, да, есть ощущение, что со мной что-то не так, что я не дотягиваю, или я маленький ребенок, да, которого, ну вот...
4: Или что-то было покалечено, да, с детства, да, и так далее, да, в психике.
5: То, конечно, мы это намного острее. Ту же самую ситуацию мы воспримем намного болезненнее.
4: Оль, скажи, а это правда, что вот как мы воспринимаем любовные отношения, романтические отношения, это все идет с детства, да, вот как были отношения родителей, из какого дома мы, да, и так далее. То есть это все влияет на то, как мы будем строить наши романтические отношения, кого мы выберем в жены или в мужья и так далее. Или это, ну, не то чтобы очень влияет, а так, in the background.
5: Ну, знаешь, близкие отношения в семье, да, с мамой, с папой, там, с близкими родственниками, это, конечно, модель по умолчанию, да? Угу. Вот это то, как я научилась любить, или то, как вот, что такое для меня любовь.
4: Как они любили между собой, или как они любили меня?
5: Нет, как они ко мне относились, да, вот что такое любить это кормить, или любить это критиковать, да, вот с чем любовь связалась, да, или любовь это дистанция, да, меня любят, но меня оставляют. И это наша первая модель. И нам нужно разобраться, что у нас вот за та предыдущая модель умолчания, потому что она может быть очень теплой. Вот, например, в Израиле я себя чувствую, несмотря там на все обстоятельства трагические, да, ну, даже в городе очень тепло, потому что люди теплые, открытые, да, то есть мне может быть вообще-то очень надежная привязанность. И тогда, да, и во взрослом возрасте для меня это будет работать. Я когда думаю о следующих отношениях, да, каких-то новых, дружеских, романтических, я представляю, как мама, бабушка и вся семья меня любит. А бывает, что вот та модель, она настолько деструктивная, я как только подумаю про близость, я думаю, о, мне вообще такое не надо.
4: То есть для детей, тогда, да, в нашем детстве это не то, как родители любили друг друга, и не как бабушка с дедушкой любили друг друга. Что значит, как любили? Как у них были отношения, да, мы же это наблюдаем, как дети. Как любили нас, как относились к нам?
5: Вот. Тогда нам приходится переписывать модель, то есть понимать, что я вот там, не знаю, мне человек не ответил, а я уже представила все самое ужасное, да, что меня уже отверг, я безразлична. И вот тут мне нужна какая-то новая модель.
4: А можно перебить вот ту модель, да, изначально, та модель любви, которая была в нашей семье, да, например, да, очень часто мы слышим о том, особенно, к сожалению, да, в русскоязычных семьях, что детей очень критикуют, когда они растут, да? То есть их любят, им дают еду, их там, я не знаю, целуют, но их тоже так же постоянно критикуют. И когда ребенок в этом вырастает, да, каким человеком он становится?
5: Ну, у него появляется паттерн, да, то есть такая устойчивая привычка в любой трудной жизненной ситуации. Что мы делаем? Мы критикуем. Что нам нужно делать? Нам нужно переписывать.
4: Это, а это возможно переписать вот это
5: ну,
4: вот?
5: Ну, смотри, это такой вызов, да, это такая задача. Одна сложная, но достойная, она, конечно, очень нужная. Но первый шаг, нужно понять, на что поменять. Вот в сложной ситуации вместо критики чего бы хотелось?
4: Ну как, например, любви?
5: Ну, или поддержки.
4: Поддержки, да.
5: Поддержки, да. Например, спрашивать, а чем тебя поддержать? А какая поддержка тебе нужна в этот момент? Да, потому что иногда там нам сразу дают советы, а нам не нужно, может быть, этого, да? Или спрашивают, а почему ты вот не подумала об X? Да? А мы хотим, можешь, мы, не знаю, мне нужно просто, чтобы меня послушали. Можешь, пожалуйста, со мной просто посидеть?
4: Да, то есть ты учишь себя, как просить поддержку, да? Ты знаешь, как мне...

0: зачем же я буду еще больше? Мне еще мама придется, например.
1: Так что мамы не должны показывать, что они расстраиваются из-за чего-то, что связано с их детьми?
0: Ну, в момент, когда... Ну, смотри, да, в момент, когда у ребенка сложность, да, наша первая задача его поддержать.
1: Угу, да? Угу. А не предаться нашим чувствам, потому что мы взрослые.
0: Да, все-таки, то есть, ну, конечно, мы живые люди, у нас чувства, и поэтому нам нужно сначала как-то помочь себе, да, с этим справиться, да, что мой ребенок получил тройку, не провалиться в «я плохая мать», в «я не дотягиваю», то есть себе сказать: все окей, это процесс, она имеет право учиться. Да? Моя задача поддерживать, то есть вернуть себе свои ощущения.
1: То есть мы должны успокоить и себя, но в первую очередь
0: сначала,
1: ребенка.
0: Да, сначала быстро, да, суметь
1: себя.
0: И поэтому нам очень важно вот это наше окейность, наше хорошее состояние. Очень важно, чтобы вообще мочь кому-то помочь. Потому что если только у ребенка проблем, я чувствую себя плохой, да, ну, мне будет сложно из такого состояния помогать.
1: Да.
0: Поэтому наша работа над собой – это первая наша задача и первый вклад в то, чтобы помогать близким.
1: Да, скажи, а вот когда сказал, что надо переписать, да, вот если мы росли в такой семье, в которой нас критиковали или нас недолюбили, да, то есть вот эта схема любви, которая, да, врождённая, ну, не врождённая, а, да, та, которая была в нашем детстве, это та схема, которая для нас не работает, то есть она нам ничего хорошего в жизни не приносит потом, да, в наших отношениях. Когда ты говоришь, что надо это переписать, то есть что это значит? Это надо пересмотреть, то есть как проходит процесс?
0: Да. Значит, что нужно, ну, во-первых, понять, что на что заменить, да, вместо критики, ну, давай даже в отношениях с самой собой, потому что наши отношения с самим собой – это наши самые первые базовые отношения, и вот этот человек, он все время с нами, да? Вот, ну, во-первых, договориться с собой, ну, такую решимость, да, что я буду стараться вместо того, чтобы в момент сложности себя критиковать, наезжать, гнобить, вот, что я себя буду поддерживать. И дальше начать практиковать, ну, как любой навык, да, мы что-то не умеем, то мы учимся. У нас не будет это получаться 10 из 10. Ну, важно, спокойно, да. Начала, вот появился этот голос внутреннего критика, отследила, оттормозила себя, ой, а что-то я снова себя ругаю. Так, и вернулась, да, я спрашиваю: Оль, да, какая тебе поддержка нужна тебе сейчас? Ну, что я для тебя могу сделать? Ну, пойдем там с тобой гуляемся, да, там, выпьем или позвоним, да, вот там.
1: То есть важно, вообще, мне кажется, знаешь, есть люди, когда иногда слышишь, это очень тяжело, вот мне это слышать, когда сами себя ругают. Вот какая я дура, или вот какая я это. Почему? Относитесь к себе с лаской. Вы у себя одна.
0: Да, и знаешь, мне очень нравится из медицины такой, такая максимум, да, не навреди, да, мы все знаем. Вот, и вот то же самое в отношениях с собой. Не можешь помочь, не можешь сделать лучше, хотя бы не сделай хуже.
1: Да, и не ругай себя.
0: Да, удержись. И вот этот вот навык удержаться от наезда, от самонаезда, это тоже уже большое дело.
1: Но это большое дело, и потом влияет на наши отношения с другими, собственно.
0: Конечно. Да, ну так же, как мы удерживаемся, да, может, мне хочется ребенку дать затыльник или сказать какую-то грубость, да, какую-то, да, там, куда ты смотрела, да, ну, вот эти вот все словечки, они у нас из нашего детства автоматически будут выскакивать, это естественно, да, и мы их просто производим, и оттормозить.
1: Да.
0: Не дать этому сорваться с языка.
1: Да, не дать этому сорваться с языка и по отношению к себе не называть себя дурой, а называть себя умницей. И по отношению к детям, и по отношению к супругу. Скажи, пожалуйста, Оля, а это правда, что EMDR-терапия, да, которая, вот, да, она, конечно, также разговорная, словесная, но также есть какие-то аспекты гипноза, как мы с тобой сейчас говорили. Это правда, что она помогает быстрее, чем классическая вот такая психотерапия, или это миф такой?
0: Ну, смотри, тут зависит от задачи, да, то есть, конечно, вот такая вот глубинная работа с детскими паттернами, с привязанностью, да, она все равно будет не такая быстрая, не мгновенная, но за счет того, что мы идем в источник воспоминания, да, то есть мы идем прям в воспоминания, да, как мама, например, меня ругала, да, по сути, переписываем само вот это воспоминание, когда оно отложилось, то это быстрее.
1: Понятно. Скажи, пожалуйста, а вот если мы уже говорим о любви, мы с тобой поговорили о любви самой к себе, о любви к

0: детям, а на что, если мы говорим о романтических отношениях, на что стоит обращать внимание, например, в начале знакомства, да, сейчас очень много говорят, и, знаешь, вот это неделя любви, можно сказать, да, по еврейскому календарю, и очень много, я вижу, говорят на иврите, на русском, и пишут о том, что мы живем в такое время, и сайты знакомств, и аппликации знакомств, и людям тяжело знакомиться, и что произошло с миром, и так далее, и тому подобное, и, то есть, все как-то взволнованы этим вопросом, да, именно начало знакомства, да, вот что ты можешь сказать, да, на что стоит обратить внимание и в себе, и в другом человеке?
1: Ну, ты знаешь, во-первых, нужно начать с себя, да, вот, и вот знать, а что тебе нравится, а что такое для меня хорошо себя чувствовать в отношениях. Ну, просто позволить себе отмечать, не ставя, знаешь, мы часто, да, уже представили, как мы троих детей от этого человека родили. Вот. Вот
0: еще не увидев его.
1: Да. Вот немножко отступив назад и больше позволить отношениям разворачиваться и, с одной стороны, проживать это просто как процесс, да, дать этому дейтингу, вот этим первым этапом просто развернуться.
0: Да. Как говорили в шоколадно-конфетный... Нет,
1: конфетном букете.
0: Вот, ну, конфетно-букетный период, да.
1: Дать себе побыть в этом хорошем месте и одновременно отмечать, а как мне... Вот,
0: как я себя чувствую около этого человека, да?
1: Да, могу ли я чувствовать себя, да, может быть, возбужденно, да, потому что это что-то такое увлекательное, но спокойно, не возникает ли у меня чувство тревоги, знаешь, бывает рядом с некоторыми людьми, такой, как будто со мной что-то не так, я должна что-то доказывать.
0: Да, чувство тревоги, есть такое ощущение, да, не только в романтических отношениях, а вообще с людьми, есть люди, около которых ты чувствуешь, что они как-то в тебе, ты даже не можешь объяснить, почему, но они в тебе вызывают какое-то такое чувство тревоги. А когда это в романтических отношениях, ты знаешь, мне кажется, очень, очень тяжело не обратить на это внимание, потому что ты думаешь, ну, человек мне интересен, я волнуюсь и так далее.
1: Да, и вот это вот, да, что я хочу почувствовать рядом с этим человеком безопасно. Что значит безопасно? Что я могу поделиться каким-то своим внутренним эмоциональным опытом. Ну, понятно, что не с самой первой встречи, да, но постепенно, когда отношения разворачиваются. И вот заметь, что я хочу мочь поделиться и хорошим, да, что я тебя люблю, там, или влюблена, да, и знать, что человек откликнется, и поделиться своим сложным, поделиться уязвимостью, да, что вот я, вот и к вопросу о критике.
0: Да, ощущение, что человек тебя примет.
1: Да, что он выдержит, да, какие-то мои теневые или более болезненные части, что он мне не скажет, ну что ж ты вот такая-то, да, и не воспользуется потом этой информацией, да, то есть вот это вот создает безопасность.
0: Да, вот, чувство безопасности около романтического партнера, да, назовем так, супруга и так далее, это, конечно же, очень важно. Оль, во-первых, очень интересно, большое спасибо, надеюсь, что мы продолжим этот разговор в недалеком будущем, а пока что я хочу тебя спросить несколько слов о вашем проекте EMDR Help, потому что этот проект уже идет долгое время и помогает многим людям, если можно несколько слов.
1: Да, ну, во-первых, я хочу пригласить на занятие завтра в 5 часов в Тель-Авиве. У нас будет групповое занятие, оно бесплатное. Можно сделать донейшн, час оно длится.
0: А где оно проходит?
1: Да, оно проходит в Зуме. Вот, вы можете найти по ссылке в Телеграме по адресу help_EMDR. Вот, проект называется EMDR Help, в Фейсбуке его можно найти. Вот, то есть вы приходите на занятие, ведущий там все объяснит, вы выбираете какое-то беспокоящее стрессовое состояние, вот так с помощью группового протокола EMDR мы перерабатываем, участники без камер, только в чате переписка, вот, ответы на вопросы. Вот, в общем, мы перерабатываем стрессовое состояние и в конце делаем телесную практику для соединения с ресурсами, с устойчивостью.
0: Да, это очень важно. Во-первых, спасибо вам, что вы проводите такие занятия уже немало лет. Это, да, это очень, да, нужно, конечно, это открыто для всех, да, это волонтерская работа. Спасибо вам за это, потому что действительно, ну, мы живем в ненормальное время, да, я думаю, что мы все это понимаем, как бы, мы все это понимаем уже немало лет, очень непросто, и кроме этого еще надо там жить, там, я не знаю, на работу ходить, да, с семьей общаться и так далее, да, то есть поддерживать свою жизнь во всем этом, и это все очень непросто, это оставляет свои следы на нашей душе, да, на нашей психике. И вот такие вот встречи, и вообще встречи с психологом, терапия, это очень важно сейчас. Поэтому, Ольга, спасибо вам большое, спасибо за этот разговор интересный. Я надеюсь, что мы действительно продолжим в недалеком будущем. Ну что ж, Ольга Зотова, психотерапевт, EMDR-терапевт и супервизор, со-руководитель проекта EMDR Help. Большое спасибо и удачи вам.
1: Спасибо.
0: Всего хорошего.
1: До
0: свидания.
2: Спасибо. Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Пастрама индюшина 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.

0: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Летят самолеты.
2: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистают. Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали».
3: Два в одном. С Леной Русовской.
4: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Ила Лена Ройзман, режиссер и сценарист короткометражного фильма «Звезды», который вошел в конкурс премии «Афир» 2026 года. Ила, Лена, добрый день.
5: Добрый день.
4: Ила, я очень рада, что ты сегодня с нами. Я даже не знаю, как к тебе обращаться. Как ты предпочитаешь, Ила или Лена?
5: Ну, это уже и то, и то.
4: И то, и то. И то, и то, да. Ну, нет, просто если ты Лена, значит, ты моя тезка, так что это еще ближе. Лен, я знаю, что вы приехали в Израиль, когда тебе было 2 года, и мои наши радиослушатели знают, что меня всегда очень не трогает, когда люди, которых привезли сюда совсем, ну, детьми, да, ты была ребенком совсем, но и при том дают интервью на радио на русском языке, это всегда очень-очень здорово, так что спасибо, что ты знаешь русский язык, и что ты нашла время с нами поговорить, потому что очень особенный и непростой фильм, да, сценарист, режиссер, которого ты являешься, «Звезды», и сейчас проходят просмотры, да, можно присоединиться, мы сейчас об этом поговорим. Прекрасные актеры, да, Анатолий Вайсман, да, в прошлом Анатолий Белый, Лена Фрайфельд, Демидова и так далее. Но давай начнем, наверное, с самого начала. О чем фильм?
5: Фильм, я всегда пишу сценарий из очень личного места, не всегда биографическое, но из очень настоящего чувства. И мне хотелось рассказать о маленьких человеческих жизнях, которые оказываются как раздавлены большими обстоятельствами. И мне интересно всегда понять, что происходит с личными отношениями, с возможностью любить, жить, а не просто выживать, когда человек проходит через иммиграцию, репатриацию, еще более через войну.
4: А что происходит вот в этом фильме? Потому что там есть и война, и любовь, и такая повседневная непростая жизнь.
5: Так это история хореографа, который сделал карьеру в Киеве и приезжает в Израиль после того, как началась война в Украине, как многие другие. Здесь он встречает свою прошлую любовь. И когда он понимает, что здесь тоже тяжело найти как
4: здесь тоже
5: покой.
4: не сахар.
5: Да, так он ей предлагает уехать в Канаду и, может быть, найти место, в котором можно жить без войн. Но фильм спрашивает, существует ли вообще такое место, если можно найти покой где-нибудь вообще. И что такое покой для человека,
4: да. Мне кажется, для человека искусства, да, это тоже вопрос. А как ты считаешь, Лен, есть место, в котором можно найти покой?
5: Вот, так это на самом деле самое интересное, потому что я думаю, что личные отношения и еще тем более любовь, это на самом деле настоящий покой, и я думаю, что связь с другими, с другим человеком очень помогает пережить самые большие времена.
4: Да, катаклизмы.
5: Самые тяжелые времена.
4: То есть ты хочешь сказать, что это не имеет значения где, имеет значение с кем?
5: Я думаю, что это как то, что я бы хотела, чтобы мы всегда как бы мечтали про это. Это то, что больше всего помогает. Это как лекарство для меня, мне кажется, и что мечта об этом и как движение туда, это то, что нас, можно сказать, спасет.
4: Спасет, да. А что ты имеешь в виду, движение туда? Куда? То есть найти своего человека или просто отношения с людьми? Что ты имеешь в виду?
5: Я имею в виду, что я думаю, что как географического места такого найти, это не 100% даст нам
4: покой,
5: этот покой, а найти любимого человека и не обязательно...
4: Возможно.
5: Да, я думаю, свое – это больше, самое большое, что мы можем для себя сделать.
4: Как красиво сказано, очень романтично, очень романтично. Ты знаешь, ты так сказала хорошо вначале, что это твой, конечно же, не первый фильм, тем более есть актеры, известные актеры, которые с тобой идут уже, да, на протяжении нескольких лет, да, это Светлана Демидова, которая участвует также в этом фильме, просто прекрасно играет там маму особенно, да, то есть
5: да.
4: Все там очень продумано, да,
5: русскоязычные,
4: а также Лена Фрайфельд, да, то есть они снимались уже в нескольких твоих фильмах. И ты знаешь, мы с тобой поговорили перед эфиром, наши радиослушатели знают, что я всегда люблю немножко приподнять занавес, и я тебе сказала, что в твоих фильмах, с одной стороны, такое ощущение, то есть непростое, потому что, да, вот такая жизнь, да, в нем чувствуется, иногда экстремальные, да, такие ситуации, и все немножко такое серое, но при этом есть что-то, очень чувствуется жизнь в твоих фильмах, вот именно такая жизнь, которая, она вне ситуации. Она вне не ситуации. То есть жизнь, которая... Я не хочу пользоваться терминами, да, там, бьет ключом, потому что это не то чувство, а вот именно что жизнь, она продолжается, и она чувствуется, несмотря ни на что. Несмотря на ситуации, которые иногда кажутся безвыходными, и какие-то решения, которые надо принимать, да, в этом фильме, то есть ехать в Канаду, не ехать в Канаду, после Киева, после Мариуполя, после Израиля, что делать, как принять, какое правильное решение, да, но при этом вот эта чисто человечность какая-то, она очень чувствуется. И, может быть, это то, что затягивает твоих актеров, потому что, смотри, это короткометражный фильм, и ты собрала всех звезд туда, да, то есть не просто так называется, не просто так фильм называется «Звезды», у тебя и,
5: да. Да, это, во-первых, про Анатолия Вайсмана, многие знают, как Анатолий Вела, и он, это интересная история, потому что я увидела спектакль, русскоговорящий спектакль в театре Гешер «Не смотри назад». И он там играл. И мне он понравился, я не знала. Я в этих днях...
4: Ну, кому он не понравился, Лена?
5: Нет, вот, понимаете, я сама на себя смеюсь, потому что я в этих днях участвовала в съемках, и там тоже были русскоговорящие актеры. Я после вечером посмотрела спектакль и пришла на съемки и рассказала, что я увидела очень хорошего артиста, актера, и они все засмеялись. И тогда так я поняла, что он большая звезда, и что как бы я не знала. И, конечно, я очень волновалась к нему обратиться. Но мне получилось хорошо, потому что ему понравился сценарий, и когда мы познакомились, и еще тем более, когда мы снимали кино в Араде, я видела, как к нему реагировали. Я все уже, конечно, уже все
4: знаю. Ты поняла, что он действительно звезда, да?
5: Да, как у меня получилось хорошо.
4: Что у тебя, как говорится, дальше на русском выстрелило, да? Ну смотри, Елена Фрайфельд и Светлана Демидова. То есть поэтому ты назвала, почему ты назвала свой фильм «Звезды»?
5: Я думаю, смотри, во-первых, самое простое это из-за того, что там вот эта это программа про...
4: Да, звезды, да. Часть фильма, не будем все рассказывать, да, но там также показан отрывок из телепрограммы, телешоу «Звезды».
5: Да, так, а на другом уровне, конечно, это как мечты, которым может как иногда
4: заглядываться на звезды.
5: Только где-то, да, где-то там
4: На небе.
5: На небе, да, да, да. Если, и это всегда как вопрос, никогда нету однозначного ответа, но это вопрос, может ли эти мечты сбыться? И я не думаю, что нет. Я думаю, что всегда нужно стремиться, чтобы да.
4: Да, это точно, это точно. Надо мечтать, да, потому что даже если не получится, то хотя бы мы мечтали, да? Потому что если ты не мечтаешь, то это уж точно не получится. А если мечтаешь, то у этого есть больше шансов. Лен, я хочу тебя спросить. Во-первых, давай скажем, сейчас идут просмотры, да? То есть номинация на Офир, да, это израильский Оскар, идет полным ходом, идут сейчас просмотры профессиональные, но также для публики открыто, да? Для широкой публики тоже открыто несколько просмотров. Скажи нам, где можно посмотреть фильм, встретиться с тобой, может быть, с героями?
5: Во-первых, скоро уже, я думаю, что очень скоро будут открыты показы для публики. Я, конечно, дам об этом знать. 1 июля будет в Тель-Авиве просмотр, но надо записаться, и в сети есть эти даты, можно записаться. Это самый первый показ, а потом уже будут более большие, будут не только в Тель-Авиве, и мы, конечно, об этом расскажем.
4: Расскажете, да, то есть где можно будет об этом узнать? На твоей страничке в соцсетях наверняка и Анатолий, точно. И Лена Фрайфельд, и Светлана расскажут об этом. Но во всяком случае первый просмотр надо по записи, да, это 1 июля.
5: Да, и про премию я хотела бы сказать, что это как бы это конкурс, который тот, кто выигрывает этот конкурс, он может представлять Израиль на американском Оскаре. И я думаю, что это важно, мне бы очень хотелось, чтобы эта история иммиграции сюда, что уже давно это часть израильского общества, и мне очень бы хотелось, чтобы она получила такую возможность.
4: Да, призвание, чтобы об этом узнали, это правда, мы действительно очень много об этом говорим на протяжении лет, о том, что вот это не само собой разумеется, то, что произошло здесь, да, вот эта большая алия 90-х, которая приехала сюда в Израиль из Советского Союза в Израиль, то, что происходит последние годы, да, говорят о том, что больше 100 тысяч человек приехало в основном из России, из Украины в последние годы. И это отдельная история, да, человеческая, очень человеческая история. И они, да, хочется, чтобы они узнали не только в Израиле, но и за границей. Поэтому мы тебе и Лена Ройзман хотим пожелать удачи. Тебе большое. И твоим звездам, и чтобы, знаешь, как говорится, чтобы звезды сошлись, и удача, чтобы была с вами. Большое тебе спасибо, Эйла Лена Ройзман, режиссер и сценарист фильма «Звезды». Всего хорошего.
5: Всего хорошего, Лена.
4: До свидания.
5: Спасибо большое. До свидания.
4: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Дарья Репина, актриса, педагог актерского мастерства и речи и актриса дубляжа в Netflix. Дарья, добрый день.
6: Добрый день.
4: Как твои дела?
6: Супер, прекрасно, супер. Рада быть с вами.
4: Здорово, мы тоже рады, что ты сегодня с нами, Дарья. Знаешь, я тебя узнала, потому что я узнала, что ты делаешь, ты актриса дубляжа, да, еще в Netflix, да. И это очень интересно. Давай начнем, наверное, с этого, потому что, ну, есть еще и другие темы, которые мы затронем. Ты устраиваешь очень интересные мероприятия, да, мне кажется, в рамках которых можно почувствовать себя своим любимым актером или актрисой. Ну, давай, наверное, начнем вот действительно, что такое актриса дубляжа?
6: Что такое актриса дубляжа? На самом деле все думают, что чтобы озвучивать фильмы, не нужно вообще быть актером. Меня очень часто спрашивают, а как попасть в озвучку? Как попасть в озвучку?
4: Так говорят, озвучка, да?
6: Озвучка, дубляж, да, это уже есть разные варианты. Есть войсовер, есть дубляж, это разные варианты озвучки, все. Вот. И это отдельная лекция, можно рассказывать. Но, собственно говоря, ты, по идее, по сути, ты за столом, сидя за столом или стоя, окей, у микрофона в маленькой комнате, ты должен сыграть все. Просто голосом. У тебя есть один инструмент, это голос. Поэтому надо быть актером, собственно.
4: Да, то есть это недостаточно просто зайти в комнату, да, и прочитать текст на том языке, на котором тебя попросили, да, то есть это надо именно сыграть, да, интонация.
6: Именно сыграть,
4: передать чувства своим голосом, правильно? И тем более делать это за всех героев.
6: Не совсем.
4: Не всегда, собственно,
6: именно
4: да.
6: Именно дубляж, это тебе дается один персонаж, и ты играешь за него, но... Именно в дубляже, если мы говорим про дубляж, есть voice-over, это когда идет голос поверх оригинального голоса актера. А дубляж — это только твой голос.
4: Это только твой голос, да.
6: И попасть в липсинг, и в том числе тебе нужно максимально создать нового персонажа голосом, по сути, потому что все равно у нас есть свой культурный код, свои какие-то особенности.
4: Слушай, это интересно, как можно подобрать, да, вот ты когда играешь, да, голосом, да, когда ты делаешь дубляж, так, чтобы, да, вот в самом фильме, да, люди же говорят, у них да, губы, да, двигаются, и тебе нужно другим языком в эти губы, да, в тот же момент попасть точно. Как можно это сделать вообще?
6: Этим занимаются переводчики, плюс режиссеры дубляжа и актеры дубляжа вместе. Иногда мы прямо в студии, прямо на ходу что-то меняем в переводе для того, чтобы именно вот это совпало с липсингом. Да.
4: Слушай, это очень интересно, потому что, знаешь, в нашей программе она уже очень много лет идет. Вот как раз мы празднуем нашей корпорации Канн 9 лет, и 9 лет также я веду эту программу. И мы очень часто здесь общаемся с людьми, у которых интересные профессии. Да, может быть, все профессии интересны, но, может быть, более редкие профессии. Да, мне интересно говорить с людьми, когда не всегда понятно, что там происходит за кулисами. Поэтому ты нам немножко приподнимаешь эти кулисы. И это интересно. Я хочу тебя спросить, а вот что самое сложное, да, когда ты заходишь в эту комнату, ты начинаешь работать своим голосом, да, делать дубляж, что самое сложное для тебя, а что наоборот, что наполняет тебя силой?
6: Ой, на самом деле я так люблю это, я бы жила на студии.
4: Серьезно?
6: Как я шучу, потому что я не знаю почему, это просто безумно какое-то веселье, радость всегда, и возможность поиграть прямо вот здесь сейчас, как и по сути, можно прям все пробовать. Особенно, кстати, весело озвучивать мультики, потому что тут можно менять голоса и совсем уходить в такую детскость, да, в другой мир. Вот. На самом деле сложнее всего, как это ни странно, озвучивать фильмы, где какие-то ровные, вот где нету каких-то ярких сцен. Это сложнее всего, потому что нужно быть максимально органичным. Тебе ничего не помогает. Вот просто вот здесь сейчас. Ты должен вроде говорить своим голосом, но в то же время не своим. Вот, наверное, это самое сложное. И еще сложно это просто технические такие аспекты профессии, что ты должен, неважно, вот болеешь ты, не болеешь, а очень часто, когда озвучка, так ты заболел. Вот. И вот, а у тебя нет вариантов отказаться, потому что очень легко тебя заменят. Такие технические моменты, поэтому вот ты пришел, выпил чая и вперед работать.
4: Да, ты знаешь, вот. Это очень интересно то, что ты сейчас рассказываешь, потому что, ну, я тоже работаю голосом, да, я веду радиопрограммы, я также лектор и так далее, и сейчас как бы начиналась уже в Израиле жара, и куда ни придешь, да, тебе говорят, ну, хочешь там воды, да, пришел на какую-то встречу, я говорю, да, спасибо, тебе дают стакан воды, и это ледяная вода, и раз за разом мне надо говорить, нет, извините, пожалуйста, можно мне, пожалуйста, более теплую? Я работаю с голосом, да. То есть и каждый раз вот это повторяется, да, то есть ты напоминаешь себе тоже, что тебе нужно сохранять свой голос, потому что это твой инструмент работы, кроме всего прочего. Скажи, пожалуйста, а вот ты когда работаешь голосом, да, ты телом тоже как-то, да, то есть заходишь в роль, наверное, да, или так это более только голосом пользуешься?
6: Нет, тело тоже иногда может мне помогать, конечно, особенно если какие-то сцены где ты бежишь или что-то там надо пыхтеть, то, естественно, я на стуле там начинаю...
4: Прыгать, да? Чтобы передать это, передать голосом. Слушай, ты начала... Ты не просто занимаешься дубляжом, ты также работаешь с Netflix, да? То есть известная компания, стриминг. Как ты туда попала?
6: Это, на самом деле, случайная история, потому что в Москве я этим не занималась. Mm-hmm. Это, потому что дубляж, озвучка — это мафия всегда.
4: Да? Что это значит?
6: Да, туда очень сложно попасть.
4: Что ты говоришь?
6: Очень сложно. То есть это всегда как-то непонятно, как происходит. И когда ты спрашиваешь у кого-то, я спрашивала тоже в Москве, естественно, я актриса, я хочу озвучивать, то все такие «да-да-да».
4: А почему? А почему это такой закрытый и замкнутый круг, в который тяжело попасть?
6: Это хороший вопрос. Кто бы знал?
4: Ну, я не знаю, может быть, там хорошо платят, или, может быть, это более легкая работа, чем стоять на сцене.
6: Ну, платят там определенно лучше, чем в театре, скажем так. Вот. И это очень... Вот все, кто попадает в озвучку, очень держатся за свои места, конечно, и очень любят это дело. И, наверное, поэтому... Не знаю. Это надо спросить у, наверное, у режиссеров озвучки. Хотя они все время ищут новые голоса. Вот. Но при этом... Вот я попала здесь, собственно говоря, в такой момент, когда Netflix ушел из России и пришел и начал озвучивать в Израиле, собственно говоря, и искали актеров дубляжа. И я просто вот попала в этот момент.
4: Ну, видишь, как здорово, да? И ты вовремя приехала в Израиль. Вовремя приехала в Израиль. Надо сказать, что ты приехала относительно недавно, да, 4 года тому назад. Да. Поэтому, да, и здесь открылись новые возможности. Это очень здорово. Дарья, а ну какие-то персонажи? Расскажи нам, кого ты озвучивала.
6: Я озвучивала вот в новом мультике «Спанч Боба» про планктона. Я озвучивала... Господи, представляете, я сейчас забыла, как ее зовут, ту прекрасную рыбу.
4: Прекрасную рыбу.
6: Подружку Сэнди, белки Сэнди, такая большая.
4: Да, это очень известный мультфильм.
6: Да. Вот, я озвучивала... Вот мне очень... Мне самой понравился этот сериал. Я когда смотрела его, в смысле, когда я занималась дубляжом этого сериала, я прям такая: вау! Дальше. Вот, это сериал, и называется по-русски «Бункер для богачей», кажется, вот. И там я озвучила одну из главных ролей, Асия, такая там рыжая девочка, вот, это испанский сериал, вот. В общем...
4: Мне кажется, по темпераменту это тебе подошло.
6: Да.
4: Тебе понравилось. Даль, ты ученица, надо сказать, да, вот мы говорили о Москве, да, Константина Райкина и актриса Сатирикона, и ты приехала в Израиль 4 года тому назад. То есть, ну, это очень большая перемена, да, то есть уйти с Сатирикона. Сколько вообще этот опыт сформировал тебя сегодняшнюю?
6: Это большая перемена, но в то же время это... Я всегда любила делать что-то новое и какие-то сумасшедшие поступки совершать. Вот. И, ну, я в хорошем смысле имею в виду. Я считаю, что это очень крутой опыт переехать сюда. Вот. И начать с нуля. Это очень интересный, необычный опыт. И я считаю, что он очень сильно меняет человека и растит. И...
4: А как тебя это изменило?
6: Я стала гораздо более гибкой, открытой ко всему. Я закалилась очень сильно. Это тоже как ты в театральном институте закаляешься, а в эмиграции еще сильнее закаляешься.
4: Да, в эмиграции закаляешься. Да, если она тебя не ломает, то ты закаляешься. Да, это правда.
6: Вот, ты как бы уже после этого ничего не страшно.
4: Тем более, что ты приехала в такое непростое время, то есть вся ваша алия приехала, собственно, в очень непростое время для Израиля, и да, пройти это сразу, то есть всем тяжело это проходить, а пройти это, когда ты новичок, это вообще уму непостижимо. Скажи мне, а чем ты занимаешься в Израиле, вот кроме озвучивания, да, в Нетфликсе?
6: А вот я придумала, я могу сразу перейти...
4: Да, давай к вечеринкам, потому что мы хотим об этом поговорить.
6: Я придумала формат, поскольку как раз-таки все меня начали спрашивать, что, как попасть в озвучку. И я подумала, я не могу помочь попасть в озвучку действительно, тем более не актером. Вот, но я могу показать, как это делается. И я решила сделать это в виде... именно вечеринки веселые, чтобы не «вот я вас сейчас научу», а именно, чтобы нам всем было весело, чтобы мы кайфанули, потому что озвучка — это про кайф, это про радость, это про что-то очень такое...
4: Войти в роль, да, прожить какую-то другую
6: классное.
4: Жизнь.
6: Да, да, это абсолютно про радость, игру и веселье. Вот, в принципе, театр тоже на самом деле, но вот озвучка прям особенно. Поэтому я это придумала именно в формате того, что делаю такие вечеринки. Я делаю несколько форматов, либо вот свои. Я сейчас делаю девичники такие для девчонок. Или я делаю просто по запросу, если меня просят на какое-то частное мероприятие.
4: А, серьезно? То есть ты приезжаешь, и ты можно это организовать, да, дома?
6: Да, конечно. Это вообще очень легко, в принципе, делается. Вот. А для девчонок у меня вот почему-то такой вот был импульс именно, чтобы еще познакомиться всем тоже, подружиться. Мы собираемся, пьем шампанское.
4: Как здорово.
6: Пьем клубнику, знакомимся. Вот я рассказываю как раз, что такое дубляж, озвучка, в чем разница войс-овер, дубляжа, как это все происходит. Все-все-все подробности рассказываю. И потом прямо сидя за столом мы играем в актерские игры какие-то и на голос, чтобы немножко размяться, раскрепоститься. И, собственно, следующий... завершающая часть — это вот озвучание непосредственно. Я беру разные темы, разные отрывки из любимых мне известных фильмов и сериалов, да, и вот мы озвучиваем их. Вот. И тут уже девчонки такие: «А, вау, теперь я поняла, почему это актеры этим занимаются».
4: Да, это мастерство, это мастерство. Дарь, скажи, но это открыто для всех ваши мероприятия, да? То есть можно где-то следить за рекламой, да, прийти, присоединиться?
6: Да, у себя в Инстаграме и в Фейсбуке, в ТикТоке, везде, собственно говоря.
4: Дарья Репина.
6: Да-да-да, я вот пишу об этом, рассказываю.
4: А как они называются, твои мероприятия?
6: Вообще я назвала это Dubbing Experience. Cinema Dubbing Experience. Но потому что на английском озвучка — это dubbing.
4: Dubbing.
6: Вот, на иврите дивув.
4: Дивув, нахон.
6: Но это все сложно людям воспринимать, все гораздо проще. Вечеринка озвучки.
4: Вечеринка озвучки. Ну что ж, очень здорово. Я надеюсь, что это наверняка, да, открыто для разных возрастов.
6: Да,
4: можно,
6: конечно,
4: прийти, присоединиться.
6: Все возраста. Приходите.
4: Слушай, мне кажется, это очень оригинально. И ты знаешь, вот действительно, то, что ты приехала недавно относительно, то есть это тоже какая-то возможность свой нетворкинг сделать, да? То есть узнать больше людей, подружиться, какие-то связи, которые, как правило, нет у людей, которые приезжают в новую страну. Поэтому это тоже такая возможность расширить круг общения. Ну что ж, Дарья Репина, актриса, педагог актерского мастерства и речи, и актриса дубляжа. Большое тебе спасибо. Было очень интересно. Мы узнали, что такое актриса дубляжа. Спасибо. Всего хорошего.
6: Спасибо. Хорошего дня.
4: Спасибо. Удачи.
6: Пока-пока.
7: В эфире дайджест самых интересных и ярких эпизодов программы «Два в одном».

Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришо Лицион Аждот Будин Нетания Бершева. Соответствует мероприятию.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Подготовка к выборам 2026 года. Представители партии Яшар, руководимые Гади Айзенкотом, осуществляют контакты с председателем форума глав населенных пунктов, находящихся на линии противостояния, Моше Давидовичем. Эти контакты направлены на его возможное присоединение к партии. Корреспондент КАН Дикла Аарон передает, что Давидович, возглавляющий региональный совет Мате Ашер, выражал поддержку Айзенкоту. Ранее они обсуждали программу, касающуюся восстановления израильского севера. Депутат Кнессета, исполнявшая в прошлом обязанности министра Карин Эль-Харар, заявила о том, что она не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в списке партии Еш-Атид. В своем письме, направленном депутатам от этой партии, она указала, что, посоветовавшись с членами своей семьи, она решила заняться другой деятельностью. Вместе с тем, Карин Эль-Харар подчеркнула, что остается в партии Еш-Атид и будет участвовать в предвыборной кампании. Корреспонденты КАН Яра Шапира и Дикла Аарон передают, что Карин Эль-Харар занимала пост министра энергетики. Она также возглавляла финансовую комиссию Кнессета. Она поблагодарила председателя партии Яира Лапида за совместную работу, которая продолжалась в течение 14 лет. Намерение властей Великобритании запретить ввоз израильских товаров, произведенных в Иудее и Самарии, либо на голландских высотах. Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что Израиль отреагирует на британскую инициативу должным образом и предоставит, как он выразился, сетку безопасности торговцам и фермерам, которые могут пострадать из-за британских санкций. Вот что он сказал. Сама мысль о том, что можно навязать нам самоубийство, связанное с созданием в самом сердце Эрец Исраэль, государства террора, совершенно неприемлема. Мы перестали быть пассивными игроками и готовим теперь целый пакет различных реакций, причем весьма болезненных, в сфере дипломатии, экономики и других, против тех стран, которые предпримут в отношении Израиля недружественные шаги, подчеркнул Бецалель Смотрич. Его слова приводит корреспондент КАН Гили Коэн. Публикация корпорации КАН, из которой следовало, что глава правительства Биньямин Нетаньяху не спешил утром 7 октября выходить на связь с начальником генштаба Цагаля. Депутат Кнессета от партии ШАС Янон Азулай заявил в интервью КАН, что он немало удивлен тем, что Герци Алеви, который являлся тогда начальником генштаба, сам не вышел на связь с премьер-министром. «Когда я внимательно смотрю на те события, я понимаю, что необходимо рассматривать всю картину в совокупности. Я сам сидел в подкомиссии по делам разведки и знаю, что не всегда то, что публикуется, соответствует действительности. На мой взгляд, должен возникнуть вопрос, почему сам начальник генштаба не просил, чтобы его связали с главой правительства», указал Янон Азулай. К другим темам. Администрация Иерусалимского кафе, кафе Басимта, объявила о том, что, начиная с ближайшей субботы, это кафе больше по субботам работать не будет. В течение последних нескольких месяцев возле этого кафе происходили стычки с ультраортодоксами, протестовавшими против того, что заведение открыто в субботу. Один из владельцев кафе Эли Беренбаум указал, что такое решение было продиктовано ответственностью. При этом он выразил благодарность всем тем, кто приходили поддержать работников кафе, а также полиции. Об этом сообщает корреспондент КАН Верет Пельман. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра понижение температуры, которая будет обычной для этого времени года. В субботу и воскресенье без перемен, в понедельник температура немного повысится. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 33, и в Эйлате завтра днем ожидается 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, мир ушалаем.
2: Вы слушаете радио Река. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: людьми, и сможете получить удовольствие от трапез. Мы беседовали с Хани Шер, директором службы в отделе жилищных систем управления по делам граждан старшего возраста Министерства социального обеспечения. Сейчас мы как раз поговорим на достаточно приятную для одних, не очень приятную для других тему, о праздниках, подарках и выходных днях. И побеседуем мы об этом с адвокатом, специалистом по трудовому праву Яковом Шнитманом. Яков, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Давайте начнем с подарков, самого приятного. Да? Обязан ли работодатель давать подарок сотрудникам?
1: Хороший вопрос. Ответ так. Если по букве закона, да, то нет.
0: Не обязан.
1: А вот если есть, не обязан. А если есть коллективные договора, угу, или договора по месту работы, то обязан. Во многих секторах на сегодняшний день есть в договорах коллективных или указа министра труда, там где прописывается шай лехаг.
0: Ага.
1: И там прописана сумма, это два раза, как правило, это два раза в году. На осенние праздники, на Рош ха-Шана, ну и на Песах, на весенние праздники.
0: То есть это должно быть прописано в коллективном договоре, а если коллективного договора нет, то, там, не знаю, захотел, дает, не захотел, не дает. Или может, дает, не может, не дает.
1: Совершенно верно. Это коллективный договор или личный договор об условиях труда. Угу. То есть или, и как третий вариант, работодатель вправе дать, если нету договора, если, допустим, частный сектор не привязан ни к какому договору, то он праве дать или праве не дать. То есть на его усмотрение. Но если он дает, он, да, должен давать всем.
0: И то сотрудникам, которые работают через посреднические фирмы, то есть ОФД Каплан?
1: Да, да, конечно. То есть не должна быть, совершенно хороший вопрос задали, да, не должна быть дискриминация по поводу именно оплаты. Все работники, которые трудятся напрямую или косвенно через посредников, должны получать те же самые подарки. Не только подарки, они и условия труда. Если, допустим, там полагается добавка за смены. Или там, допустим, дополнительно выпуск от день отдыха. Ага. То они имеют право, работники, которые непосредственно работают через посредников, кабланов, также получают. То есть их нельзя ущемлять в правах.
0: Понятно. Ну, я так понимаю, что это коллективный договор определяет, да, на какую сумму и в соответствии, допустим, с какой ставкой должен быть получен,
1: да,
0: подарок.
1: Да?
0: То есть, если,
1: да,
0: допустим, человек работает на полставки, то коллективный договор определяет, получит ли он подарок на ту же сумму или меньше.
1: Да, ну, допустим, что сегодня там возьмем 300 шекелей, да, празднику дается минимальная сумма. То есть он работает полная ставка. Что значит полная ставка? Если он работает 182 часа в месяц, то для это является полная ставка.
0: Угу.
1: 22 рабочих дня – это является полная ставка. И при этом он, да, получает 300 шекелей. Да. Если он работает, соответственно, меньше, на полставки, 50%, то, соответственно, 150 шекелей он должен получить. Ну, если мы берем в валенте 300 шекелей.
0: Понятно. Теперь, да, давайте поговорим про выходные дни во время праздников. Ну, вот да, в этот раз так хорошо получилось. Рош ха-Шана у нас выпадает пятница, суббота и воскресенье. Ну и, да, вопрос, допустим, человек работает в воскресенье, это, возможно, какой-то завод, который не может остановиться на празднике, какое-то предприятие, которое не может остановиться на празднике. Как будет рассчитываться его зарплата в этот день?
1: Хорошо. Хороший вопрос. Смотрите, давайте разберем насчет праздничных дней, вообще право на получение праздничных.
0: Угу.
1: В законе прописано, что человек, проработающий 3 месяца, стажем 3 месяца, имеет право на вообще на праздничные дни.
0: Так.
1: То есть, да,
0: то есть если сотрудник, ну, так у него получилось, пришел на работу за неделю до Рош ха-Шана, ему не, да, будут оплачены праздничные дни?
1: Да, работодатель имеет право не платить.
0: Угу.
1: Имеет право. Есть работодатели, которые, несмотря на это, да, заплатят. Но если мы говорим по букве закона, то работодатель не обязан платить. Это одно условие. Второе условие, что работник должен работать за день до праздника и день после праздника. Допустим, если у нас праздники вот осенние,
0: угу,
1: должен помнить, будет у нас в сентябре, то и четверг – это рабочий день. Должен прийти работать на работу. Работать, не быть в отпуске, не болеть. То есть он должен прийти на работу. И тот,

0: кто получает зарплату глобально, оплата, ему праздники отдельно не платятся, он получает в глобальной зарплате, он продолжает получать глобальную зарплату без того, что есть надбавка за праздничный день. Дальше. Это общие условия. Конкретная работа вот в воскресенье, о которой вы говорите.
1: Угу.
0: Работа в воскресенье, если у нас, значит, ну, как мы знаем, выпадает праздник, то воскресенье — это работа в выходной праздничный день. Работнику, если он уходит на работу, полагается 250% за работу в праздник. 100% праздничный день, 50% за саму работу в праздник. Итого, работники имеют право получить с первого числа 250%.
1: А если, допустим, работодатель говорит: окей, вы поработали в празднике, получайте 100% рабочих дней плюс выходной.
0: Так... Это может быть, но это при условии, что это прописано в коллективном договоре. Должна быть какая-то равная компенсация вот этого работы праздничный день. Человек, как правило, он не хочет работать праздничный день, да, априори. То есть человек отдыхает праздничный день. Или отпускные дни, или стоимость отпускных дней.
1: Окей. Допустим, человека вызвали на работу в Муцейхаг, да? Да, как оплачиваются эти дни? Как обычный день?
0: Как обычные часы, да.
1: А вот если мы говорим о подвозке, допустим, праздник закончился в 7 часов, работника вызвали приехать к 7.30, общественного транспорта еще нет. Должен ли предоставить работодатель? Он обязан.
0: Да, если он требует вернуть, допустим, на 7 часов вечера, еще праздник не вышел, ну, буквально 30, нет, у нас 24 часа, то он обязан предоставить подвозку или заплатить за переезд. Там работник может взять такси или еще вид транспорта какой, там, не знаю.
1: Вот эра Йом-Кипур, да, каковы здесь правила работы и существуют ли они?
0: Оплачивается рабочий день, вот если человек работает, допустим, 7 часов при праздничный день, он должен получить зарплату как за 8.
1: Угу.
0: Есть коллективные договора в разных отраслях, там электроники, там промышленности, там пластика и так далее. Человек работает достаточно, что он работает 6 часов и получает надбавку как за 8 часов работы. Угу. То есть на 2 часа позже дополнительных. Вот, касательно, вот есть дополнительная надбавка от эры в Йом-Кипур. Дальше, как раз праздничный, ну вот проезд, да, возврат денег за проезд. Если человек не может добраться, то работодатель, естественно, должен ему компенсировать. Как это делается? То есть работодатель заранее должен подумать, предоставить подвозку, ну, чтобы у него работник мог вернуться, но если у него нет по какой-то причине или не успел, то и работодатель или он должен вызвать за свой счет такси, или работник пускай вызовет такси и обязательно сохранит квитанцию о том, что он заплатил за эту поездку. И тогда он сможет предоставить бухгалтерию, и ему вернут эти расходы, естественно.
1: Окей, вот. Переходим к самому запутанному, и это Суккот, да, полупраздничные дни, праздничные дни. Давайте с самого, ну, вот такого простого, да, работодатель говорит: я не хочу вообще, чтобы никто сюда в Суккот не приходил, все могут идти в отпуск, я всех отпускаю в отпуск. Может ли сотрудник сказать: а я не хочу сейчас в отпуск идти, у меня вообще другие планы?
0: Может, но это право работодателя вывести в отпуск. То есть он может сказать, что это отпуск коллективный, все в холомоид не работают, и поэтому нету занятости. То есть работодатель не обязан предоставлять работу холомоид. Мы говорим за исключением тех работников, которые получают работу глобально, что если у них в договоре не написано иначе, они как бы продолжают работать и выполнять свою работу и получают за это деньги. А касательно вопроса тех, которые работают по часам, или которые работают дневную работу, то работодатель вправе сказать: да, куда моет, закрытые офисы, закрытые магазины, и как бы, ну, нет, потому что это холя моет не является теми праздниками, холя моет, да, мы не говорим, первый день Суккот обязательный, есть праздник Симхат Тора, это второй день, они обязательны, они прописаны в законе. Все, что между ними, они не обязательны для выплаты. То есть они не являются хагим, предусмотренным в законе на оплату трудового права. Ну, законодательство, оплата часов работы. Поэтому вправе работодатель сказать: да, вы не выходите на работу, и, ну, как бы вы можете, использовать те отпускные дни, которые у вас есть, если есть, или, ну, сказать, что мы не работаем и все.
1: Ну, а если нет отпускных дней? Допустим, сотрудник вернулся после месячного отпуска, да, истратил все свои отпускные дни на этот год. Что тогда?
0: Да. Ну, ничего тогда. То есть работодатель праве не выводить работника в этот холомон. То есть получается, что работник...
1: То есть работник потеряет
0: работник
1: в деньгах.
0: Работник гуляет за свой счет, да. Он теряет в деньгах, но он за свой счет отдыхает, как и работодатель.
1: Okay.
0: То есть работодатель места не работает, офисы не работают. Mm-hmm. Он не обязан предоставить работу и за тот период, когда офис не работает. Это не то, что он работает, а работник не работает. Да, это не говорится, что какой-то работник не выводит. Все остальные выходят, а только по отношению к этому работнику его не выводят. То это совсем другая уже разговор, это уже дискриминация, это по поводу того, что должна быть одинаковые права у всех работников. Но если сам офис закрыт, то нету никакой обязанности.
1: Если, допустим, все-таки предприятие работает в Холемуэт, да?
0: Да.
1: Как считаются в Холемуэт эти часы? Да, должны ли работать все там 8 часов, или же там есть некая пониженная ставка?
0: Нет, они считают по закону государства Израиля, они обычные часы работы. Холемуэт Суккот, обычная работа, да, это праздничный день. Ну, там нету никакого там дополнительной компенсации, если работник выходит в холемуэт, там, допустим, Суккот, да, первый день Суккот или второй день Суккот. То есть, если он выходит, он получает обычные часы работы. Вот, РФХ, как мы говорили раньше, РФХ или РФ Йом Менуха Швуит, предпраздничный день или перед день перед выходным днем, то человек, обычный день это 7 часов работы. То есть, он или работает 7, получает за 8 часов, а если он работает, допустим, 10 часов, то сверхурочные часы идут уже после 7 часа.
1: Да, действительно, работа в празднике – это такой небольшой квест, но я думаю, что вы нам разъяснили, как стоит себя вести и как отсчитываются дополнительные часы, и что делать, имеет ли право работодатель отпускать в отпуск весь коллектив или нет. Огромное вам спасибо, адвокат, специалист по трудовому праву Яков Шнитман. Огромное вам спасибо за это разъяснение.
0: Спасибо вам и с праздниками.
1: С праздниками, с наступающими.
0: Да.

0: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицон, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Мы очень часто задумываемся о пенсии, когда возраст уже подходит к пенсионному. Но с какого возраста лучше всего об этом задуматься и что необходимо сделать, чтобы наша пенсия максимально выросла к 67 годам? Об этом поговорим с Алексом Голцбергом, лицензированным пенсионным агентом. Алекс, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер.
3: С какого возраста надо задумываться о пенсии, на ваш взгляд?
4: Как можно раньше. Вся пенсия у нас
3: Ой, что-то мы вас не слышим.
4: А сейчас?
3: Вот сейчас слышим, да. Как можно раньше?
4: Как можно раньше? Пенсия основана на сложных процентах. То есть больше всего денег сама пенсия зарабатывает на самом деле в конце. Это значит, чем раньше мы начнем откладывать, не снимать ее ни в коем случае. И туда постоянно пополнять деньги, тем больше она у нас будет при выходе на пенсию.
3: Угу. Но до 21 года все равно пенсию не открывают, поэтому до 21 года можно не думать.
4: Да, я имею в виду после того, как вы уже начинаете как бы какую-то карьеру или первую работу уже более-менее официальную и начинаете свой путь, тогда очень важно начинать на это обращать внимание.
3: Угу. Сколько мы откладываем и сколько откладывает работодатель или есть еще какие-то моменты, на которые надо обратить внимание?
4: Там нужно обратить внимание на пару факторов. Во-первых, что нам ее действительно начали откладывать. То есть есть пару случаев, где по разным причинам работодатель не начал откладывать. Когда мы, допустим, пришли на работу, у нас есть пенсионная программа, но нам ждут полгода почему-то. Она с самого начала позаботится сказать, у меня есть пенсионная программа, и тогда работодатель обязан начинать откладывать сразу. Два, мы должны проверить, что нам реально ее откладывают. Не просто у нас в плюсе написано, что у нас снимают с нас деньги, а физически, что нам ее зачисляют. И третьих, это те отчисления, которые мы делаем. То есть у нас есть по базовому, это то, что государство прописало, 6%, которые откладываем мы, как рабочий, 6,5% работодатель, и 6% на пицуин. То есть это 18% с копейками, которых откладывает уже работодатель. Но раз мы можем увеличить это, то есть вместо 6%, которые мы откладываем, можем увеличить это на 7%. И 2, мы можем поторговаться или попросить работодателя, чтобы он нам откладывал на пицуим не 6%, а 8,3%. И в некоторых случаях к нам пойдут навстречу.
3: Это на самом деле интересно. А вот все, что касается самих пенсионных, ну, скажем так, товаров, да, есть же там, я не знаю, пенсионная касса, есть пенсионный фонд, есть то, что называется битуах миналим. Когда мы идем выбирать, да, вот что нужно учесть, куда откладывать деньги?
4: Там на самом деле есть и большое количество программ, смотря что у нас есть на сегодня. Вы затронули, да, такие программы, которые назывались битуах миналим. Сегодня их нету, но раньше это то начал, они у них у людей до сих пор есть. И чтобы понять, стоит нам в них продолжать быть, или что нам стоит сегодня выбирать и так далее, лучше всего посоветоваться со специалистом. Но в принципе для слушателей сегодня большинство программ, которые открываются сегодня и у людей есть на данный момент, это программа, которая называется Керен Пенсия Макифа. Это базовая пенсионная программа, которая в ней есть три части, которые каждый из нас воспользуется. Первая часть и самая большая — это накопление, где да, люди копят на пенсион, ну, на пенсию, и мы хотим все оттуда дожить, дойти и получить пенсию. Вторая — это если, не дай бог, с нами что-то случится, или авария, или какая-то болезнь, и мы больше не трудоспособны, то там есть покрытие, которое социальное дает нам базовую защиту в виде страхового покрытия от нетрудоспособности, где нам пенсионный фонд начнет платить 75% от нашего заработной платы, если мы нетрудоспособны. И последнее — это все, что касается покрытие на случай смерти, если по разным причинам что-то с нами случилось, и нас не стало, грубо говоря, то что получит наша жена, дети, близкие и так далее.
3: Ну, а вот молодой человек, да, у которого еще нет жены, нет детей, например, он может, допустим, это покрытие как-то перевести в накопление?
4: Может, и это очень правильный момент, который вы затронули, и это надо сделать. Почему? Потому что это, по факту, увеличит нам наше накопление. То есть обидно платить за какие-то пенсионные или страховые выплаты, которые не идут нам и не нужны нам, и не идут нам на отчисления. То есть если их можно откорректировать, здесь вы абсолютно правы, то лучше их откорректировать. То есть если мы молодые люди, у нас нет жены и детей, то, скорее всего, это покрытие можно сократить.
3: И тогда накоплений будет больше, да? И тогда, когда уже появятся и жена, и дети, и нам действительно понадобится вот это вот страховое покрытие, да, у нас уже будет больше денег, чем если бы мы это сделали с самого начала. Еще один вопрос, это то, что называется на иврите дмейнигуль, да, или вот это операционный налог, как бы это перевести так на русский язык.
4: И комиссионные, раз... другими словами,
3: комиссионные.
4: Чтобы было легко понять.
3: Окей, хорошо, да. Комиссионные. Комиссионные различные компании предоставляют разные, да? Вот есть какая-то связь между уровнем комиссионных и уровнем обслуживания в той или иной компании, на ваш взгляд?
4: Не только тому, это чисто математически, конечно. То есть чем мы больше платим комиссионных, тем меньше у нас останется денег на пенсию. И точно так же наоборот. Чем меньше, тем больше у нас идет накопление. Как это вообще понять? Во-первых, в отчете, который мы получаем, во-первых, написано, какие у нас комиссионы есть. Это путь номер один. Путь номер два – это зайти в наш личный кабинет в том пенсионном фонде или в компании, в которую нам ведут, и посмотреть. И третье, то, что важно, на что важно обратить внимание, в этом отчете всегда написано, как какие средние комиссионные платятся в этом фонде. Грубо говоря, если у нас мы платим 6% с каждого отчисления и 0,5% с общей суммы, это, кстати, максимальные комиссионные, которые мы можем платить, максимальные дмейнигуль, как вы сказали, то их точно можно понизить 100%. Но если у нас другие цифры, и где-то они ниже, то надо посмотреть, насколько ниже и что происходит по этому фонду. И опять же, лучше всего здесь всегда посоветоваться со специалистом или обратиться к своему специалисту, а не тому, которому нам дали от работодателя, если нам дали. Потому что это разные интересы наши и работодателя. И в-третьих, очень важно, это как мы только что проговорили, самим обращать внимание и быть, как говорится, на иврите яда ледофик, то есть самим обращать на это внимание и следить за этим. Потому что даже если нам как бы сделали скидку сегодня, то она через год или через два может аннулироваться. И такое тоже страховые компании и фонды делают. Очень важно за этим следить.
3: То есть, ну, вот на самом деле это все так достаточно сложно, да, что когда люди получают отчет от пенсионной компании, иногда на минутку задуматься вообще, открывать, не открывать. С какой частотой вообще стоит проверять, что происходит с вашей пенсией, если вам, допустим, там, не знаю, 25-30 лет?
4: Лучше всего раз в месяц. Это прямо лучше всего. Я зашел, посмотрел, ничего не изменилось, не сделали отчисления, все хорошо. Но, как правило, большинство людей этого не делают, и потом следующий вариант, ну, это как минимум, не знаю, раз в год. Что ты зашел, страховая компания высылает нам домой такой красивый отчет, где там мы расписаны, во-первых, сколько отчислений было, какие у нас те же дмейнигуль комиссионных мы платим, куда вложены деньги и так далее. Мы об этом с вами не поговорили, но если останется время, я объясню, если нет, то можно.
3: Да. Нет, обязательно сейчас поговорим. Это следующий вопрос, куда вложены деньги. Да.
4: Вот эти вещи хотя бы раз в год посмотреть эти отчет, попытаться разобраться. Сегодня есть, если мы затронем вот все, что касается искусственного интеллекта, загрузить, посмотреть, кому это не тяжело, и он умеет делать. Это прямо классный инструмент, который он может, во-первых, сверить, расшифровать все игреки, которые мы не понимаем в самом отчете, и перевести его на русский язык и с иврита, потому что он выходит на иврите. Или дать вот такую как базовую консультацию, которая прямо будет лучше, чем мы сами будем ломать голову. Но если нет, то тоже. к специалисту хотя бы один раз на одной работе, чтобы вам сделали порядок.
3: Понятно. Так, теперь давайте поговорим про то, куда вкладывают нашу пенсию. Ведь пенсионные фонды, пенсионные кассы играют на бирже, играют, можно сказать, нашими деньгами, да? Как вообще понять, мы в плюсе, мы в минусе, можем ли мы каким-то образом изменить туда, куда вложена наша пенсия?
4: Во-первых, можем. Я, если можно, вас поправлю. Я не люблю просто лично я слово играть на бирже.
3: Хорошо.
4: Как правило, эти организации, которые делают, они инвестируют, они это делают на основе бирже, анализа, да, и так далее. И они меньше играют и больше, по крайней мере, стараются делать это профессионально.
3: Угу.
4: Теперь, как это делится? Оно делится очень просто. Чем мы, как правило, вкладываем в более рискованные, маслюдим, это инвесты, маршруты,
3: угу,
4: да, тем у нас в долгую будет больше прибыль.
3: Угу.
4: Но есть и больше риски, это надо понимать. То есть там как базовое правило, чем ближе мы к пенсии, тем меньше риска нам нужно брать. То есть сокращать его потихоньку. Или если вы видите, что нам осталось 2, 3, 4 года до пенсии, лучше его сократить практически на минимум. Есть такие маршруты тоже, которые позволяют практически сократить риск на ноль.
3: Mm-hmm.
4: Чем мы моложе, мы можем себе позволить брать больше риска, потому что любая коррекция, любой тот, кто считает актуальным и следит за этим, плюс-минус понимает, что каждые 6-8 лет есть какой-то кризис экономический. Более глубокий, более слабый. Плюс-минус тот фактор лет, который надо учитывать, и это может пригадать плюс-минус точно, когда он будет. Да, то есть это не факт, что он обязательно в 6-8 лет, иногда дольше, иногда меньше, в зависимости за какие года мы смотрим назад, если мы смотрим на нашу историю.
3: А вот эти изменения, их можно сделать самостоятельно, например, или надо обязательно связываться опять-таки со специалистом, со страховым агентом и так далее?
4: Их можно сделать самостоятельно. Это делается относительно просто. Делается в нашем жилищном кабинете. Грубо говоря, если мы ведем, я дам просто пару примеров одних из больших фондов, там Арель, Кляль, Мигдаль, Минора.
3: Угу.
4: Это они из больших компаний. Есть еще, но я просто как пример. Вы заходите в личный кабинет одной из этих компаний, где у вас ведется пенсионный фонд. Это делается очень-очень просто. Код. Пишите, как правило, свой номер туда, и номер телефона. Вам приходит код на телефон. Вы его вбиваете в то окошко, которое вышло, и вы вошли уже в личный кабинет, и после этого выбираете пенсионный фонд,
3: uh-huh,
4: и там есть возможность выбрать маршрут инвестиций.
3: Uh-huh.
4: И там есть всякие разные имена, и, грубо говоря, если мы с вами говорим про акции, про S&P и так далее, это более рискованные маршруты. Если мы с вами говорим про облигации или все, что связано с маршрутами, которые построены на наш возраст, там 60+ или 50+, это те маршруты, в которых есть меньше риска.
3: То есть, пока мы молоды, рисковать стоит, когда мы подбираемся уже к 50 годам, стоит задуматься о рисках и лучше не рисковать.
4: Да, именно так, чтобы не было такого, что те люди, которые брали большой риск до 2008 года, и в 2008 году должны были выходить на пенсии, а в 2008 году, я напомню, был большой кризис, который начался в Америке, но акции и буквально все индексы практически по всему миру, они упали на 50% на пике. То есть тот человек, которому прямо должен был выходить в 2008 году, и он брал максимальный риск, он просто сократил свои сбережения за всю жизнь на 50%. Ну,
3: ого.
4: И это просто неправильно. Ну, это просто неправильно.
3: Да. Спасибо большое. Это действительно очень важно. Можно сказать, с 21 года уже начинать думать о пенсии. Ну, тем более, если вам чуть больше, то обязательно проверяйте, куда вы инвестируете вашу пенсию, сколько вы платите комиссионных. Ну и, конечно же, самое главное, платит ли ваш работодатель вам пенсию или только что-то пишет в вашей зарплатной ведомости. Алекс Гольцберг, лицензированный пенсионный агент, огромное вам спасибо за участие в нашей программе.
4: Спасибо вам. Я надеюсь, что был полезен. Всего
3: спасибо.
4: Хорошего.
3: Всего доброго. Мы продолжаем программу «Особый случай» и поговорим сейчас о том, что приближается новый учебный год. Многие родители задумываются, что делать, если ребенок, не дай бог, конечно, подвергнется буллингу в школе. Ну, проблема эта существует, и в прошлом году мы знаем очень много подобных случаев. Вот о том, что нужно в таких случаях делать, поговорим с адвокатом Еленой Гомельской. Елена, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Ну, это, конечно, для родителей всегда ужасно слышать, что ребенок подвергается буллингу, но я бы хотела сначала понять, да, и учителя иногда говорят, нет, это не буллинг, это просто детская игра, а родители говорят, это не буллинг, это детская игра. Что, есть какое-то определение, что является буллингом, а что нет?
5: Если ребенок чувствует себя обиженным из-за определенных обстоятельств, и он чувствует себя ущемленным, и его душевное состояние находится в дисбалансе, скажем так, то тогда даже если речь идет, можно же играть, да, и тоже во время игры может происходить буллинг. Угу. То есть можно это подать в игровой форме. Вообще у буллинга есть разные формы, особенно сейчас, когда мы живем в эру соцсетей, особенно сейчас, когда наши дети проводят очень много времени в телефонах, то у буллинга есть разные маски, разные формы, и действительно это очень сложная тема. Но распознать это можно довольно-таки легко. Главное, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно поделиться с родителями, а также с представителями школы о том, что реально с ним происходит, потому что эта тема тоже сложная. Не всегда дети делятся этой информацией, и они не чувствуют комфортно рассказать о том, что с ними происходит. Они иногда очень закрываются в себе, и тогда родители не могут понять, почему меняется поведение, почему ребенок вдруг становится агрессивным, почему он вдруг начинает плохо учиться.
3: Угу. Ну, вот если родители, допустим, замечают эти признаки, да, и им удается разговорить ребенка, и он говорит, на что действительно со стороны его одноклассников есть отношение к нему, да, достаточно жесткое или жестокое. Что должен сделать родитель этого ребенка? Пойти к родителям обидчиков, рассказать об этом в школе? Каковы должны быть первые действия?
5: Есть несколько этапов. Прежде всего нужно обратиться в школу. В школе находятся консультанты, ЮЭЦЕТ. В штате каждой школы есть сертифицированный консультант, который проходит профильное обучение по социальным навыкам и разрешению конфликтов и преодолению бойкотов. И эти консультанты обязаны координировать помощь пострадавшему ребенку. И также, конечно же, нужно обратиться к механех или механехет.
3: Классному руководителю.
5: Да, классному руководителю и выяснить ситуацию. И дать им информацию о том, что происходит, о том, что ребенок рассказал, и попросить у них в срочном порядке попросить у них отреагировать. То есть как минимум понять ситуацию и провести разбирательство, кто эти дети, кто в этом участвует, потому что не всегда это происходит. То есть ребенок может находиться в очень сложной ситуации, но и иногда это даже знают, школьная команда знает об этом. Вот. Но из-за того, что у них есть очень много других обязанностей, они могут не проводить разбирательства до того момента, когда родители обратятся и потребуют это разбирательство сделать. То есть это первый шаг, который обязаны родители сделать.
3: То есть потребовать разбирательства, это обязательно контактировать с детьми, с обидчиками, с родителями обидчиков, и тем более с детьми, которые обижают, не стоит, на ваш взгляд?
5: Это последняя мера, и эта мера только... Я советую как юрист применять эту меру только после того, как вы обратились и прошли все этапы соответствующие. То есть все те... Сейчас я поговорю также о том, что нужно делать после того, как школа, допустим, бездействует. Да? Угу. То есть, может быть, может случиться и такое. Но если родители, если ребенок и родители столкнулись с такой ситуацией, в первую очередь подать официальную жалобу классному руководителю и школьному консультанту. И причем я советую это сделать письменно, чтобы у родителей были доказательства о том, что они обращались. Потому что если школа будет школа бездействует, и такие ситуации тоже были, и они были в моей практике, и эскалация продолжается, и ребенку будет нанесен душевный и моральный вред, то родители будут иметь право также на деликтный иск против школы и против обидчиков. Но для того, чтобы у них было право и хорошие шансы на деликтный иск, у них должна быть доказательная база. И вот эта доказательная база должна выстраиваться уже на первом этапе.
3: Окей, значит, подали письмо с консультанту, подали письмо классному руководителю, прошло какое-то время, ничего не происходит, школа говорит, мы разбираемся. Что дальше?
5: Окей, родители требуют понять, как именно вы разбираетесь. То есть есть еще, если школа говорит, что мы разбираемся, то значит, мы хотим узнать, мы как родители хотим узнать, какие меры школа предприняла для того, чтобы разобраться. Угу. Пригласили ли они родителей, пригласили ли они детей, поняли ли они ситуацию, как они пытаются предотвратить эту ситуацию. Угу. То есть и все эти меры родители имеют право получить эту информацию. Если школа говорит, что они разбираются, но по факту ребенок приходит и говорит, с нами никто не разговаривал, не было никаких разбирательств, то это просто значит, информация, которая не имеет под собой реальных фактов. И если школа бездействует, если школа не принимает соответствующие меры, то есть если дети действительно подвергают, если ребенок подвергается агрессии со стороны других детей, значит, должны быть проведены беседы, значит, должны родители также этих детей участвовать в этих беседах. Если предупреждения не помогают, то значит, должны быть какие-то санкции для этих детей или наказания. В конце концов, самая, скажем так, высшая мера, которую школа может предпринять, это исключить этих детей из школы. И тогда это научит всех остальных, что это неприемлемо. Но школа обязана искоренять такое поведение.
3: Ну, допустим, школа никого не исключает. Следующий шаг – это обращение в Министерство образования?
5: Можно параллельно также обратиться в Министерство образования. Также есть центр 105. Это, кстати, центр, который был открыт специально для случаев травли в мессенджерах или социальных сетях. То есть если мы говорим сейчас о травле в социальных сетях. Есть также различные школьные психологические службы, да, есть служба ШЕФИ, которую создали для того, чтобы давать поддержку семьям и инструктировать. Вот. И есть также линия поддержки «Голос для всех». И там есть государственная официальная горячая линия Министерства образования. Можно сделать также эти меры использовать. Но по моему опыту и моя практика показывает, что если школа бездействует и дети продолжают делать то, что они делают, вот, и родители также не проводят с ними какую-то беседу, да, и не пытаются предотвратить поведение, то тогда самое хорошее наказание и самое эффективное наказание через карман, да. Тогда можно подать деликтный иск, тогда можно обратиться также с предупреждением финансовых санкций. И такая родителям. Мера действует. Да, родители ребенка, который пострадал, да, и который находится, как бы ему, если ему нанесен моральный ущерб, если приходится родителям тратить деньги на психологическую или психиатрическую помощь, оказывать помощь ребенку, то, конечно же, родители имеют право обратиться и в школу, и также к семье обидчика и потребовать компенсацию, потребовать оплату этого вреда.
3: То есть иск и против школы, и против семьи обидчика.
5: Да, да. Просто здесь сложность иногда заключается в том, что мы можем плохо понимать, сколько таких обидчиков было в этой истории. Да? Это может быть один обидчик, это может быть целая группа. Вот, и поэтому здесь это может быть сложно. И на самом деле из практики, вот то, что я вижу по ситуациям и по случаям обращения родителей ко мне, вот, как правило, особенно если речь идет о русскоговорящих детях или семьях, или же о новых репатриантах, то, как правило, это не буллинг один на один.
3: То есть это буллинг, это целая группа может объединиться против одного ребенка?
5: Как правило, буллинг это групповая история. И поэтому очень важно, чтобы прежде всего школа реагировала, потому что уже крайние меры, когда мы уже это дело доходит до суда и до деликтного иска, это уже ситуация, которая очень сильно запущена. Школы в Израиле работают по регламентам, и у них есть специальные государственные фонды, которые выделяют бюджет. И директора школы этих используют этот бюджет по своему усмотрению, и они, как правило, также используют этот бюджет для усиления мер безопасности, найма специалистов и проведения тренингов против агрессии.
3: То есть я вас слушаю, в принципе, это достаточно долгий процесс, да, иски, письма, направления. Не проще ли перевести ребенка в другую школу? Вообще, обязан ли муниципалитет, если есть вот такая атмосфера в классе по отношению к ребенку, перевести ребенка в другую школу?
5: Это может быть опцией, это может быть неплохой опцией, зависит все от ситуации. Но проблема в Израиле, она намного шире. То есть, опять же, допустим, ко мне недавно обратилась мама за консультацией.

0: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Мадане и Мане. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Заместитель президента Ирана Мухаммад Реза Аараф заявил, что американские преступления, совершенные против народа Исламской Республики, изменили саму оборонительную доктрину его страны. На своей странице в социальной сети X он написал, что отныне иранская реакция на враждебные действия будет носить асимметричный характер. Он предупредил американцев, что им придется запастись горючим, ибо в сфере экономики на Соединенные Штаты надвигаются, как он выразился, тяжелые времена. Об этом сообщает корреспондент Кан Ишай Бар Йосеф. Министр обороны Исраэль Кац проводит в настоящее время совещание по вопросам безопасности. Оно посвящено оценке ситуации, которая складывается сразу на нескольких фронтах. В нем участвует начальник генштаба Цахаля Эйаль Замир и другие высокопоставленные сотрудники силовых структур. Об этом сообщает корреспондент Кан Кармела Менаше. Корреспондент Канруи Кейс передает, что в последнее время руководство Ливана интенсифицировало свои усилия, направленные на определение местонахождения 12 глав еврейской общины Ливана, которые были похищены и убиты террористическими группировками в 80-х годах прошлого века. С этой целью проводятся работы на ливанских кладбищах. Израилю уже были переданы соответствующие данные. В ходе последнего раунда переговоров в Риме ответственный за поиски пропавших без вести израильтян и евреев Галь Гирш передал ливанской стране некие карты, которые могут оказать помощь властям Бейрута в этом деле. За 5 дней до подачи избирательных списков в Кнессет председатель правящей коалиции Офир Кац обвинил Офира Винтера в том, что тот ставит под угрозу пребывание у власти правого лагеря, поскольку отказывается объединяться с другими партиями. Если Винтер не проявит ответственности и не пойдет на требуемое объединение, мы получим левое правительство с участием Айзенкота, Либермана, а также Голана и арабских партий, заявил Кац в интервью корпорации. Некоторое время назад партия ШАС подала апелляцию в Центральную избирательную комиссию против решения юридической советницы правительства отложить на период после выборов государственную церемонию, посвященную памяти бывшего духовного лидера этого движения Раввина Увади Йосефа. В партии ШАС утверждают, что решение, которое приняла Галиба Харав Миара, вступает в явное противоречие с существующим законодательством. Об этом сообщает корреспондент Кан Даниэль Грубайс. Намерение властей Великобритании запретить ввоз израильских товаров, произведенных в Иудее и Самарии, либо на Голландских высотах. Как мы уже передавали, министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что Израиль отреагирует на британскую инициативу должным образом и предоставит, как он выразился, сетку безопасности торговцам и фермерам, которые могут пострадать из-за британских санкций. Вот что он сказал. Сама мысль о том, что можно навязать нам самоубийство, связанное с созданием в самом сердце Эрец Исраэль государства террора, совершенно неприемлема. Мы перестали быть пассивными игроками и готовим теперь целый пакет различных реакций, причем весьма болезненных, в сфере дипломатии, экономики и других, против тех стран, которые предпримут в отношении Израиля недружественные шаги, подчеркнул Бецалель Смотрич. Его слова приводит корреспондент Кан Гили Коэн. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра понижение температуры, которое будет обычной для этого времени года. В субботу и воскресенье без перемен, в понедельник температура немного повысится. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате завтра днем ожидается 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Бирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
3: 18:05 вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. И в ближайший час мы будем говорить о главных событиях уходящего дня. Израиль готовится вернуть Ливану задержанных ливанских граждан, а Ливан, соответственно, передать Израилю тела погибших израильтян, погибших евреев, точнее, погибших евреев. Война с Ираном закончена или лишь поставлена на паузу. Американский президент думает об объявлении, об ее завершении. В то же время Пентагон сохраняет свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Поговорим о том, что спор о призыве ультраортодоксов в армию выходит на международный уровень. Лидеры крупнейших хасидских общин Соединенных Штатов встретились с американским президентом. О политике поговорим тоже, а также о том, каков статус на сегодняшний день водного кризиса. Часть опреснительных установок все еще не работает. Об этих и других событиях в ближайший час.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Согласно договоренностям, которые были достигнуты между Израилем и Ливаном при американском посредничестве, Израиль должен освободить 5 ливанцев, которые были задержаны Израилем в качестве жеста в рамках переговоров с Бейрутом. И это только одна сторона этой сделки. Тела евреев, убитых властями ливанскими много лет назад, около 40 лет назад, должны быть переданы Израилю. О подробностях этого соглашения, и не только об этом, поговорим с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Chatham House в Лондоне, гендиректором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Ну, начнем мы с этой, я не знаю, как правильно назвать, сделки или некие договоренности, да, мягче это назовем. То есть, по сути, это часть нечто большего, да, этого реального переговорного процесса, который продолжается между Израилем и Ливаном, несмотря на что. Ксения Светлова у нас пропала с линии. Сейчас мы снова пытаемся ей позвонить. На самом деле есть не только эта тема, которую хочу с ней обсудить, есть и иранская тематика тоже, тревожная на самом деле. По сообщениям средств массовой информации, Иран предупредил Вашингтон о жестком ответе в случае израильской операции на юге Ливана. Есть связь достаточно непосредственная между этими двумя событиями. Прежде всего, в том связь, естественно, что касается попыток под гидой американцев, Соединенных Штатов, попыток продвинуть переговоры между Израилем и Ливаном. Это попытки с одной стороны. С другой стороны, есть, судя по всему, не менее интенсивные попытки Ирана и его ливанского протеже, организации Хизбалла, помешать этому процессу, ну, пока еще не мирному, но, по крайней мере, процессу нормализации между Ливаном и Израилем. Пытаемся восстановить связь с Ксенией Светловой. Есть ли у нас надежда услышать Ксению Светлову в ближайший момент? Поднимаю сейчас Ксению Светлову на линии. Ксения, вернулись ли мы снова в режим диалога?
4: Да, простите, сорвался звонок, но мы возвращаемся к теме. Да, безусловно, речь идет о сделке. Это сделка не с Хизбаллой, как это было в 2010 году и далее, после того, как были возвращены тела израильских солдат, которые были убиты Хизбаллой. Но действительно, первая своего рода сделка между ливанским правительством и правительством Израиля. Конечно же, при поддержке Соединенных Штатов. Речь идет о ливанцах, которые были задержаны на протяжении разных годов, но несколько из них, так понимаем, люди, которые были задержаны в ходе последних 3 лет. Возможно, что речь как бы идет о некоторых из них, это люди, которые так или иначе связаны с Хизбаллой, а другие были солдатами ливанской армии, и еще предстоит, конечно, выяснить их личности. Но в любом случае речь идет о сделке. Мы возвращаем живых заключенных и получаем взамен тела израильтян, которые погибли. Но это свыше уже 40 лет назад, исторические битвы, участие в которых, кстати сказать, все это разворачивалось на ливанской земле. Но сражения были, тем не менее, с сирийской армией. Да? То есть это сложная такая сложная история. Но это важная сделка, да.
3: Mm-hmm. Переговоры, мы это отметили, это очевидно, они идут при очень активном таком американском посредничестве. Какая в итоге, Ксения, конечная цель американская? Стабилизация линии прекращения огня? Или попытка больше, да, попытка вывести Израиль и Ливан на совершенно новый уровень отношений? То есть там как бы есть макро, в это еще верят, что в итоге эти переговоры могут привести, ну, даже в максимальном результате к мирному договору.
4: Но вообще Дональд Трамп об этом говорил и не раз, а он мечтает о том, чтобы и Ливан, и Сирия присоединились к кругу стран, которые уже подписали авраамические соглашения. Это конечная цель. Я не знаю, можно ли будет добиться этой цели сейчас. Мне кажется, что это все будет очень тяжело и непросто, потому что ливанский файл, так называемый, он ведь не только как бы подразумевает восстановление отношений между странами. Это и вопрос границ, разумеется, те самые фирмы Шаба, за которых Хизбалла боролась столько лет. Ну, по крайней мере, это был их официальный такой вот флаг, да, то есть официальное знамя. Но в конечном итоге придется добиваться каких-то решений по этому вопросу. Разумеется, разоружение Хизбаллы изнутри. И что не менее важно, наверное, это вопрос о палестинских беженцев и оружии, которое находится в лагерях беженцев. Ливан уже заявил ранее, что должно быть одна страна, одно оружие. Оружие должно быть только ливанской армии. Но, как мы знаем, пропасть между вот этими заявлениями и их реализацией, вот этих слов, она достаточно велика. В особенности во всем, что касается палестинцев. Не было никакого продвижения, то есть там были какие-то заявления на точечных операциях в тех или иных небольших лагерях. Но такие большие лагеря, как, например, Эйн-эль-Хилва, который находится неподалеку от Сидона, это самый большой палестинский лагерь. Кстати сказать, там живут не только палестинцы, там и сирийцы, и уже и бангладешцы, и кто там только не живет. Но, тем не менее, там есть огромное количество людей, которые представляют и Хамас, и исламский джихад, и давно расформированные на территориях батальоны мучеников Аль-Акса. А в Ливане, тем не менее, они есть с оружием. Вплоть до Аль-Каиды, там есть абсолютно все. Поэтому вот все эти вопросы предстоит решить до того, как будут подписаны соглашения.
3: Да, ну и в заключение стоит отметить, что есть еще фактор Ирана, который совершенно неравнодушно за этими процессами наблюдает. Здесь не только желание или нежелание Хизбаллы,
4: ну, помогает. Понимаете, Иран на данный
3: желание,
4: момент, конечно,
3: желание Ирана.
4: Иран не имеет влияния на ливанское правительство, так как это происходило ранее.
3: Да.
4: То есть ливанское правительство, насколько я понимаю, я недавно как раз встречала нескольких депутатов ливанского парламента, это было в одной из европейских стран. Ну, понятно, что, конечно же, это люди, связанные не с Хизбаллой, а как раз-таки с силами, которые противостоят Хизбалле.
3: Mm-hmm.
4: Но с их точки зрения, это люди, которые связаны с правительством. Подписать хоть сейчас, это не вопрос, как бы, да, вопрос о том, как решить вот все эти вопросы, связанные, например, с присутствием армии и обороны Израиля на территории Ливана, которая там находится, потому что пока что ливанская армия не в состоянии решить эти вопросы. Но сколько времени растянется эти все операции военные и так далее, ну что ж, будем следить за этим.
3: Однозначно. Спасибо большое, Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чатам Хаус в Лондоне и гендиректор НКО-РОПС.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Соединенные Штаты посылают Ирану два сигнала, которые, на первый взгляд, выглядят прям противоположными. Американский президент обсуждает возможность объявить войну с Ираном завершенной и сделать ставку на экономическое давление НЭТО, так, по крайней мере, сообщают некоторые американские СМИ. Но, с другой стороны, одновременно с этим Пентагон продлевает масштабное военное присутствие США на Ближнем Востоке до следующего года. Попытаемся разгадать эту параллельную политику вместе с моим собеседником Яковом Кацом, старшим научным сотрудником Института еврейской национальной стратегии, в прошлом главным редактором издания Jerusalem Post, в настоящее время он еще и обозреватель газеты Newsweek. Яков Кац, шалом.
5: Шалом, Анна.
3: איך אתה קורא את הלכאורה הסתירה הזאת? כן, מצד אחד, ככה אנחנו רואים, כן, מהדיווחים האמריקניים, טראמפ שוקל להכריז שהמלחמה עם איראן הסתיימה, בשעה טובה, או לא יודעת, פחות טובה, ובאותו זמן בעצם פנטגון נערך להחזיק עשרות אלפי חיילים בכוח ימי עצום באזורנו, גם, כן, גם בשנה הבאה, כנראה, כן, זו באמת סתירה או שזו אותה אסטרטגיה בעצם?
5: אני לא בטוח שיש פה אסטרטגיה חוץ מלהרוויח זמן, לקנות זמן, ולראות אם יעלה או יגיע איזשהו פתרון שלא דורש מטראמפ להרחיב את העימות הצבאי מול איראן. כלומר, מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים זה קודם כל כל מיני תקיפות מאוד מצומצמות, מה שראינו בימים האחרונים, אבל גם הכרזה מלפני שבוע, שמרחיבים את הפעילות הכלכלית נגד איראן, הסנקציות, מה שעשה משרד האוצר האמריקאי. כלומר, זה עובר כבר לשלב הכלכלי, זה לא מתרחב כבר, אם משהו מצמצמים קצת את הכוחות, נכון שמשאים פה חלק, אבל מצמצמים בגדול, וזה סימן שטראמפ באמת מבין, אין פה איזשהו פתרון קסם, אין פה פתרון מהר, אלא זה משהו שבאמת הולך להישאר איתנו עכשיו לתקופה. של כמה זמן, אני לא יודע, אבל תקופה לא קטנה.
3: טוב, אבל יש אינדיקציות באמת ממה שאנחנו יודעים, כן? אנחנו כמובן לא שתפסות, אנחנו לא יושבים בישיבות שבהן דונלד טראמפ יושב, כן? אבל מה שאנחנו יודעים, יש באמת סימנים שמעידים שהחנק הכלכלי הזה באמת משפיע על איראנים, שזה באמת עובד?
5: תראי, כל האינדיקציות הן, וזה משהו שכבר היה מצב לפני שנפתחה מלחמה בסוף פברואר, שהכלכלה האיראנית על הקרשים. עם המלחמה ועם המתקפה והשמדה של בעצם המון תשתיות לאומיות, קשרים, בסיסים, מנהרות, פלוס תשתיות של אנרגיה ועוד, יש פגיעה מאוד מהותית וקריטית בכלכלה האיראנית. האם האיראנים יכולים לשקם את זה לאורך זמן? כן, אם בסוף הם יצליחו לייצא נפט ולמכור אותו, ולנסות להחזיר איזשהו סוג של כלכלה למדינה, אז בסוף הם יצליחו להשתקם. אבל דבר שיכול להשאיר את הלחץ על האיראנים, זה בהחלט סנקציות. ובסנקציות שטראמפ הכריז עליהם, זה בעצם מגביל מדינות אחרות בעולם. אז זה את האמריקאים, זה נותן הגבלות על עוד מדינות.

0: ונצטרך לראות. התחושה שלי זה שטאם באמת נמאס לו כבר מהאירוע הזה, הוא רוצה כבר את פניו למשהו אחר. בואי נזכור שהשבוע הקרוב הולך להיות RNC, the Republican National Convention, ועידה של מפלגה רפובליקנית, זה ועידה משמעותית, הולכת להתקיים בטקסס, לקראת בחירות האמצע, טראמפ יהיה שם, ג'י.די. ונס יהיה שם, רוביו יהיה שם, כל בחירי המפלגה זה בעצם הפגנת כוח לקראת הבחירות האלה, ומיד אחרי הבחירות האמצע, זה בעצם הופך להיות אזור הדמדומים של הקדנציה של טראמפ, כי מי שירוץ להחליף אותו, בין אם זה ג'י.די. ונס, בין אם זה רוביו, זה כבר הם יתחילו לתפוס יותר את האור הזרקורים, ולכן כל התשומת לב הולכת לעבור למשהו אחר.
1: אז אתה צופה באמת את התרחיש שבו המלחמה עם איראן, לא רק לא מתחדשת, בעצם ככה דועכת, בסדר, עברנו לנושא אחר, וזהו. ניצחנו.
0: עברנו לנושא אחר, אבל אני לא, באותו מידה, אני לא מזלזל בהישגים. היו פה הישגים. איראן היא הרבה יותר חלשה, הרבה מאוד מהיכולות הצבאיות שלו נגרעו, וזה טוב לנו כישראלים, אבל אנחנו לא יכולים, או אסור לנו לחשוב, שהם לא יבנו את זה מחדש, ולא ינסו לשקם את המערכים הצבאיים השונים, בין אם זה הגרעין, או הטילים בליסטיים, או הגנה אווירית, הם הכל ינסו לבנות מחדש. השאלה אם הלחץ הכלכלי, פלוס פה ושם איזושהי תקיפה נקודתית, האם זה יהיה מספיק כדי למנוע את השיקום והבנייה מחדש? פה אני בספק, ואני חושב שאם למדנו משהו, אנה, בשנים האחרונות פה במזרח התיכון, זה שהארגונים האלה והמדינות האלה, בין אם זה חמאס, חיזבאללה, איראן ועוד, הם לא פשוט עומדים ולא עושים כלום. הם כל הזמן פועלים כדי לשקם יכולות, לבנות יכולות, ולכן אם יש פה שקט יותר מדי זמן, זה סימן דווקא
1: לא
0: שמשהו
1: טוב.
0: אולי לא טוב.
1: שקט מחשיד, כן. כבר למדנו זה לצערי. על בשרנו. יעקב כץ, אני מודה לך מאוד, עמית בכיר מכון למדינות העם היהודי, ובעל התור בעיתון ניוזוויק. תודה רבה. Яков Кац говорит, что он не убежден, что у Трампа, в принципе, есть стратегия. Это в ответ на мой вопрос, как он понимает эту такую стратегию, на первый взгляд, противоречивую. С одной стороны, Трамп якобы собирается объявить об окончании войны и перейти исключительно к экономическим санкциям. С другой стороны, продлевает присутствие очень обильное, масштабное американских вооруженных сил, мощности военных в регионе. Не уверен, что вообще есть четкая стратегия, говорит Яков Кац. Суть по всему, Трамп просто тянет время в надежде увидеть какое-нибудь решение, которое наконец работает в отношении Ирана. Пока это все больше переходит, судя по всему, на экономический уровень. Да, действительно, присутствие военное в регионе продлевается, но оно уже несколько свернуто в какой-то степени. Есть санкции, на которые, вероятно, рассчитывает Трамп в данный момент. Санкции эти, что важно, они распространяются не только на Иран, но и на его потенциальных торговых партнеров, то есть на государство, которым невыгодно будет торговать с Ираном, поскольку и на них тогда тоже будут налагаться эти санкции. Что касается эффективности этого, достаточно трудно сказать в чистом виде, поскольку еще до войны экономика Ирана была в тяжелом состоянии. Война, в ходе которой были разрушены очень многие коммуникации, транспортные системы, вообще нанесла дополнительный урон экономике Ирана, очевидно совершенно, и теперь еще и давление экономическое при помощи санкций. Понятно, что все это делает экономику Ирана, находящуюся в все более-более тяжелом состоянии. Насколько это окажется эффективно, трудно сказать. Понятно, что иранцы будут пытаться восстанавливаться и пытаются это сделать, в том числе восстанавливать свои военные мощности и, можно предположить, что ядерную программу. Вопрос, насколько выдержки хватит у Соединенных Штатов, вообще у Запада, давить экономически на Иран для того, чтобы, по крайней мере, отложить возможность этого восстановления. Отдельная тема — это сотрудничество военно-стратегическое, экономическое между Ираном и Россией. Трампа недавно спросили, насколько это его заботит. Он так расплывчато, неоднозначно сказал: «Посмотрим». Ну, то есть он не отмахнулся от этой темы. Это действительно такая тема серьезная. Но вообще, в принципе, Яков Кац говорит, что у него есть четкое ощущение, что Трампу начинает надоедать все эти военные иранские дела. Он бы хотел просто продвинуться уже дальше, так сказать, в повестке дня. Сейчас на этой повестке промежуточные выборы в Соединенных Штатах, совсем скоро в Техасе.

0: Состоится конференция республиканской партии. Это очень большое партийное мероприятие накануне этих промежуточных выборов. И сам Трамп, и вице-президент Ванс, и другие видные фигуры в Белом доме, они будут на этой конференции. И там, в общем, будет понятно определяться, возможно, и будущие лидеры, которые начнут постепенно во второй половине каденции, так сказать, раскручивать свои собственные будущие президентские амбиции. В общем, судя по всему, Трампу будет все больше и больше не до этого, а нам, как стране, которая непосредственно наблюдает за происходящим, и возобновление попыток Ирана восстановиться, оно касается нас непосредственно. Давно уже надо выучить урок, что все подобные структуры террористические, даже Иран как государство с довольно такой явственной террористической повесткой дня, по крайней мере в том, что касается Израиля, а также его прокси, такие как Хизбалла и Хамас, никогда не стоят на одном месте. Никогда нет ничего статичного. Если вдруг воцарилась тишина, это не означает, что они перековали мечи на орал, можно сказать. Это значит, что они снова начали восстанавливаться и вновь строят свои планы относительно Израиля. Поэтому нельзя верить в тишину, нельзя жить в иллюзиях, и уж точно не нужно ничего не делать в этой связи. Мы беседовали с Яковом Кацом, напомню, старшим научным сотрудником Института еврейской национальной стратегии и обозревателем газеты «Ньюзвик».
1: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион Ашдод Мудин Нитания Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса русский паризер 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка ириска 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Спор о призыве Харидим в армию является одной из центральных тем этих выборов. Ари Дери, лидер ШАС, заявил, что не обязан призывать Харидим идти в армию. Пусть, сказал он, армия сама решает эту проблему. А сегодня лидеры крупнейших хасидских общин Соединенных Штатов встречаются с Дональдом Трампом и, по сообщениям, собираются поднять вопрос призыва учащихся ишив в Израиле. Внутренний израильский конфликт вот так неожиданно стал темой для визита в Белый дом. Разберемся в этом, во всех этих внутренних тенденциях с Юхаем Данино, главным редактором портала Мехадеш. Юхай Данино, шалом.
3: Шалом, вабраха.
2: Лама бецем рабаним, адмурим, кен, хасидим, яло эта сугия шел гиус харидим лецаль בפגישה שלהם עם דונלד טראמפ. איך טראמפ בדיוק קשור מבחינתם?
3: תראי, בואי נודע על האמת. הם מבינים שאם בסוגיית החנינה של נתניהו לטראמפ יש זכות להתערב, ואם בסוגיות שונות לטראמפ יש יכולת להתערב, אין שום סיבה שהוא לא יתערב גם בזה. בואו לא נשכח גם כן שבנוסף לתלמידים שהם אזרחי ישראל, יש עוד עשרות אלפים, או לא יודע אם עשרות אלפים, אבל יש אלפים רבים של תלמידי חול, ועוד רבים שהם בעלי אזרחות אמריקנית, כך שעדיין יש להם את המילה, יש לארצות הברית את המילה, מול הממשל בישראל. בעבר היינו גם פניות של חבר הכנסת מאיר פרוש לשגריר האמריקני, שמתוך בקשה, מתוך רצון שארצות הברית תתערב. הפעם זה מגיע מהאדמו"רים, אבל זה לא מגיע בחלל ריק.
2: ויש באמת קשר בינם לבין הפוליטיקאים החרדים כאן בארץ? כלומר, זה בשליחות או ביוזמתם?
3: תראי, רוב אלו שנמצאים שם הם דווקא החבורה הקיצונית, זאת אומרת אלו שפחות מכירה במדינה והכל. תראי, אם את האדמור מסתמר, הוא לא באמת מכיר במדינה בכל הדברים האלו, אבל בנושא הגיוס כל הציבור החרדי מאוחד, ולכן גם אם זה נושא שהוא לא צריך הנציגים החרדים, יש דברים, יש מסרים שעוברים מכאן לשם. יש את ארצי אגודת ישראל בארצות הברית, ששם זה עוד פלטפורמה שגם הם למעשה פנו במספר הזדמנויות. וממילא כך, הציבור החרדי כולו מאוגד סביב הנושא הזה. ועכשיו זה הגיע לטראמפ. השאלה אם טראמפ באמת יעשה את זה, ומה קרה באמת טראמפ הזמין את האדמו"רים? זו השאלה.
2: כן, זו שאלה באמת מעניינת. תגיד לי בקשר לדרי, ארי דרי ואמירתו, הוא אומר, אני לא צריך באמת לקרוא לחרדים להתגייס, שהצבא יתמודד, כן, הסתדר. זו אמירה טקטית שנועדה בעצם להעביר מסר לקהל שלו, שאמירה שמבטאת בעצם עמדה עקרונית של דרי, של הנהגת ש"ס?
3: זו אמירה שנועדה בעיקר להתמודד עם העובדה שהרב יצחק יוסף, שהוא היום אחד מהמנהיגים הבולטים של ש"ס, אז הוא אמר במספר הזדמנויות שגם בחורים שהם לא נמצאים בישיבות לא ילכו להתגייס לצה"ל. ממילא דרי היום, שהוא אחרי שהוא היה אצלו רק לפני שבועיים, קיבל איזושהי מרות שלו וביקש את זה שהוא ינהיג את המפלגה גם אם לא בתואר של נשיא מועצת חכמי התורה, עדיין הוא לא יכול לצאת בפומבי ולהגיד שהם ילכו להתגייס. מה דעתו האישית, כמדומני שבעבר הוא אמר את זה, אבל יותר מזה, האמירה הזו היא מגיעה כי יש איזושהי תחושה, לא רק במפלגות החרדיות, אלא בציבור החרדי, שלא באמת מנסים לגייס חיילים כדי להביא אותה צבא לקשירות, אלא מתוך מטרה לחלן, מתוך מטרה לפגוע, ואנחנו לא נפתח את הדיון לזה עכשיו,
2: כי אנחנו... כן, אז בקיצור אתה אומר שדרי ככה...
3: דרי מנסה לפתור את הפלונטר סביב הנושא הזה מבלי לצאת רע לכל הכיוונים.
2: כן, אתה יודע, לך תדע שזה יעזור, או שבסופו של דבר אתה יוצא קירח משני הכיוונים, אבל זה כבר דיון לשידור אחר, כנראה, אז בינתיים תודה רבה, יוחאי דנינו, העורך הראשי של דר המחדש, תודה רבה.
3: תודה, שבת שלום.
2: שבת שלום. Относительно раввинов хасидских лидеров, которые встречаются с Трампом и собираются поднимать тему призыва Харидим в армию, почему это происходит, зачем вообще им эту тему поднимать на встрече с американским президентом, Юхай Данину говорит, что они считают, что если Трамп вмешивался, например, в историю с просьбой о помиловании Бениамина Нетаньяху, и мы это видели, и вмешивался в другие внутриизраильские темы, то вполне вероятно он вмешается и здесь. Ну, правда, тут остается за скобками вопрос, насколько это было эффективно, это вмешательство, помогло ли оно, например, Нетаньяху получить помилование и так далее, но, в общем, неважно. Да? Суть в том, что, видимо, эти раввины полагают, что Трамп действительно может быть эффективным таким инструментом давления на израильское правительство в вопросе призыва ультраортодоксов. Ну, а кроме того, надо сказать, что очень многие, ну, немало количество учащихся ешив в Израиле, они обладают американским гражданством, многие из них приезжают из Соединенных Штатов для того, чтобы учиться в Израиле. Так что, может быть, с этой точки зрения обращение к Трампу с точки зрения этих раввинов, оно оправдано, но надо сказать, что большинство этих раввинов, они относятся к таким довольно радикальным антисионистским течениям, такие как Натурой Карта, то есть, в принципе, они вообще негативно относятся к Израилю как государству, но при этом они имеют довольно плотные связи с представителями своих же общин, которые находятся в Израиле. Есть такие организации, как Агудат Исраэль, например, у которой есть представительство в Соединенных Штатах также. И месседжи, соответственно, они по этим каналам циркулируют. И кроме того, говорит Юхай Данина, вопрос призыва или не призыва учащихся в ешив в армии, он такой довольно консенсусный вопрос. А что касается слов в Дере относительно того, что не его это дело призывать кого-то служить в армии, он говорит, что здесь надо понять, что Дерри пытается всем угодить политически. Не так давно он официально признал духовное лидерство раввина Ицхака Юсефа, а его радикальные взгляды относительно призыва Харидим в ешиву известны. Он высказывался в том смысле, что даже те, кто не учится в ешиве, не должны призываться. Так что Дерри здесь пытается эти месседжи, так сказать, делать довольно-таки или двойственными, или неоднозначными для того, чтобы, с одной стороны, не идти вразрез с линией своего духовного лидера своей партии, с другой стороны, не потерять ту часть своих избирателей, которые как раз ничего не имеют против призыва в армию. Мы обсуждали тему призыва Харидим и встречи хасидских раввинов с Трампом, с Юхаем Данино, главным редактором портала «Мехадеш».
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Политика. До подачи партийных списков остается всего 5 дней, а политическая карта по-прежнему не сложилась до конца. Вот пазл этот пока только складывается. Бениамин Нетаньяху пытается сократить число конкурирующих партий на правом фланге. Офер Винтер отвергает пока, по крайней мере, предложения, которые к нему все еще поступают, в том числе о резервированных местах в Ликуде и о блоке с Фигленом и Смотричем. Тем не менее, все-таки говорят о том, что, возможно, будут какие-то неожиданности и на этой сюжетной линии тоже, но обо всем об этом поговорим с тем, кто следит очень плотно и непосредственно за процессами, а именно с Габи Вольфсоном, моим коллегой, ведущим редактором Канрека и политическим обозревателем сайта News.ru. Габи, привет.
4: Добрый вечер, Аня.
2: Ну, собственно, 5 дней до подачи списков. Что сейчас, на твой взгляд, важнее всего? Это борьба за дополнительные мандаты или, скорее, спасение голосов, которые могут сгореть, что называется?
4: Ну, это на самом деле примерно одно и то же, да? То есть спасение горящих голосов – это спасение мандатов. И какая-то такая попытка перекроить карту, то же самое. Причем это происходит с обеих сторон политического блока, политической карты и в блоке коалиции. То, о чем ты упомянула, в центре внимания Офер Винтер. И все больше звучат голоса о каких-то попытках объединить Айзенкота и Беннета на другом фланге.
2: А это, кстати, очень интересно. Вот есть понимание, кто бы этого хотел, вот эти голоса анонимные, да, как правило, которые звучат в пользу такого объединения в такую мегапартию. Это выгода Айзенкоту? Может быть, это
4: на
2: выгодно, собственно, Беннету и Лапиду?
4: Я не очень понимаю, то есть, кроме как, может быть, Беннету и особенно Лапиду, партия которого находится в состоянии постоянного распада. Сегодня Карин Эль-Арар объявила о том, что она покидает Ешатид. Я не очень понимаю, зачем это нужно Гади Азенкоту, честно говоря, потому что никто нет одного человека, который предположит или спрогнозирует, что такое объединение принесет хотя бы один мандат из блока коалиции. Да? То есть это не переведет голоса из блока в блок. Единственный плюс этого построения – это, очевидно, увеличение отрыва в пользу оппозиции в борьбе за, так сказать, лидерство, да, и за звание крупнейшей партии в будущем Кнессете. Вероятно, не более существенно, чем сегодня обойдут Ликуд. И, исходя из этого, те, кто выступают за подобного рода объединения, считают, что Азенкоту будет гарантирована возможность первым формировать коалицию. Возможно, это и так, но я не очень понимаю, насколько это приблизит его действительно к успеху на этом пути. Тем более, что Яхар, да и ты, я уверен, хорошо помним 2013 год, объединение Ликуда и НДИ, те самые 47 мандатов, которые были обещаны, значит, в вопросах этому объединению, и тот 31 мандат, которым все закончилось. Совершенно не очевидно, что это объединение принесет, скажем так, объединит те 24-5 мандатов, которые сегодня имеет Азенкот, с теми 13-14 мандатами, которые сегодня имеет Бьяхад. Но, тем не менее, эти голоса звучат. Мераф Бен-Ари, собственно говоря, накануне озвучила их своим голосом, сказав, что Азенкот и Беннет ведут переговоры. Я не знаю, к чему они придут, но я хорошо помню, как в последний день перед закрытием предвыборных списков на выборы 2019 года на свет родился блок Кахон-Лаван. Да, это был буквально в последний день, когда объединились Муше Яалон, Бенни Ганц, Яир Лапид и Габи Ашкенази. Не знаю, будет ли это на сей раз, но такие переговоры ведутся.
2: От чего это зависит? Это, как правило, я полагаю, зависит от очень прагматичного подхода, и весь предшествующий опыт не факт, да, что он учит в плюс или в минус нынешних игроков. Скорее всего, опросы, холодный расчет, возможный сценарий это и предрешит.
4: Да, тем более, что Нафтали Беннет заявил вчера, что сделал очередное туманное заявление на тему того, что, так сказать, он не позволит эго препятствовать созданию блока. Иными словами, я перевожу на русский язык: я Нафтали Беннет буду готов уступить Азенкоту первое место, если это принесет нам большие дивиденды. Честно говоря, я не знаю, каковы результаты опроса внутри вот этого построения, да, и что они сулят такому объединению, но, тем не менее, вот такие переговоры ведутся.
2: То есть у тебя есть впечатление, что Беннет и тем более Лапид, они уже несколько смирились с лидерством Азенкота, с тем, что, скорее всего, не они будут реальными кандидатами. Ну, не Лапид точно нет, но Беннет, да? То есть у тебя есть впечатление, что он несколько сдался? Просто перед лицом действительности, скажем так, опросов.
4: У меня есть впечатление, что Беннет, как выходец из спецназа Генштаба, из Сайерет Маткаль, у него есть план А и план Б, да, возможно, и план С. План А, если ему удастся создать какую-то ось с кем бы то ни было, будь то Авигдор Либерман, знак вопроса, будь то Офер Винтер, знак вопроса, будь то кто бы то ни было еще, кто позволит создать какую-то ось или какую-то силу, которая позволит ему вновь претендовать на пост премьер-министра, но уже не с 12 мандатами, да, с большим числом мандатов. Второй план «Б» – это если ничего не происходит, и такой оси нет, а у Гади Азенкота есть возможность сформировать коалицию 61+, то это, разумеется, Беннет не будет тем, кто этому воспрепятствует. Мне кажется, что он оставляет открытыми оба эти варианта, не закрывая для себя ни одну опцию. Мне не кажется, что он полностью смирился с мечтами вернуться в канцелярию премьер-министра, но очень многое, разумеется, будет зависеть, все будет зависеть, собственно говоря, от результатов. И пока что они очень-очень туманны. Опросы разные, как мы видели, разброс опросов очень большой. Вчера был опрос портала Уалла, который дал один результат. Там практически та же самая извечная. 58 мандатов, 59 у оппозиции, 50 примерно у коалиции, а остальные у арабских партий. И вечером был опрос 13-го канала, где неожиданно, для меня, по крайней мере, было полное равенство двух блоков, 53-53.
2: Тебе кажется, что это не очень реалистично? Это равенство неожиданно.
4: Мне тоже кажется не очень реалистично, но тем не менее, возможно, это указывает на некую тенденцию изменения в том случае, если Фейглин и Смотрич с одной стороны и Офервинтер с другой проходят в Кнессет, и если арабские партии продолжают усиливаться. Да, это, собственно говоря, два направления, которые дают надежду парадоксальным образом Нетаньяу и правому блоку. Не только то, что все правые проходят и голоса не теряются, но и что арабские партии набирают больше мандатов, чем раньше. Ну, действительно, этот опрос выглядел таким неожиданным достаточно, тем не менее, стоит понаблюдать.
2: Угу. Скажи мне, ты понимаешь действия Офервинтера? Такие заявления, где он стреляет во все стороны, которые мы слышали вчера от него. Его ситуация довольно непрочная в вопросах, и его категорический при этом отказ идти на любые сделки, так сказать, компромиссы, объединяться, говорить об объединении, или тем более о получении мест в Ликуде. Вот чего он хочет? Какую
4: Офер ситуацию? Офервинтер, наверное, талантливый военачальник, но он ученик начальной школы в политике. Да? Политика — это профессия, где надо очень много чего осваивать. Офервинтер пока, судя по всему, не освоил. Самый маленький пример во вчерашнем его заявлении для СМИ. Он поспешил извиниться перед теми, кто ждал от него чего-то другого и был разочарован тем, что он порекомендовал Нетаньяу. Офервинтер еще не знает, что политик не извиняется, по крайней мере, публично. В общем, это все что выглядит очень странно. Офервинтер проводит опросы. Офервинтер ожидает последнего момента, он исходит из того, если я правильно понимаю, он исходит из того, что возможности блоков и возможности бронирования мест и так далее останутся у него до последнего момента, то есть такие решения, если он будет их принимать, он будет их принимать в последний момент. Он прекрасно понимает, что выступить и заявить о чувстве национальной ответственности, о том, что он сходит с дистанции ради того, чтобы не сжигать голоса и так далее, он всегда может сделать, особенно если ему будет пообещан пост министра в том или ином правительстве, особенно, в первую очередь, я полагаю, правительстве Нетаньяу. Я хочу напомнить, что в своей речи во время представления списка он сказал, что он не приходит, что его интересует Тавкит Бицуи, то есть его интересует скорее исполнительная, нежели законодательная роль. То есть министр, перевожу на русский язык. Да. Мне кажется, что это может быть, но это все решится в последние сутки, двое перед закрытием списка.
2: Габи Вольфсон, мой коллега, ведущий КНРЭКа и политический обозреватель сайта Ньюзрум. Спасибо тебе большое за комментарий.
4: Спасибо. Спасибо, Аня. Всего доброго.
0: На пике событий. Главные новости дня. На КНРЭКа. Здесь и сейчас.
2: Вопреки вчерашним оптимистическим заявлениям Министерства энергии, водный кризис в стране продолжается, он четвертый день уже продолжается. Часть опреснительных установок по-прежнему не функционирует, другие действуют, но лишь наполовину мощности. Микрород была вынуждена в 4 раза увеличить забор воды из Кеннерета. Когда закончится кризис, власти пока сказать не могут о том, как выглядит эта картина, что происходит, какие перспективы. Роман Янушев, главный редактор сайта 9 канала. Рома, привет, добрый вечер.
5: Привет, Аня, добрый вечер.
2: Вот еще вчера министр энергетики Эли Коэн говорил о том, что кризис совсем скоро закончится, но то, что мы видим сегодня, ситуация действительно улучшается, или эти заявления оказались преждевременными?
5: Ну, все-таки мы находимся во время предвыборного периода, поэтому я думаю, что заявления более оптимистичны, чем обстоят дела. И, судя по всему, даже эксперты не могут точно сказать, когда завершится водный кризис. В данный момент ситуация обстоит следующим образом. 2 опреснительные станции в Аждоде и Ашкелоне, они полностью отключены, собственно, с самого начала кризиса. Есть комплекс в Хадере, который работает в штатном режиме, но с самого начала. И он единственный крупный средиземноморский объект, который не прерывал работу все это время. Есть еще 2 станции Пальмахим и 40 БЭТ, которые действуют половину своей проектной мощности, и во время кризиса их несколько раз приходилось останавливать полностью. По словам министра энергетики, к работе вернулась еще опреснительная станция 40 АЛЕФ. Ну, пока это по его словам, но, возможно, это действительно так. В любом случае, решение работать не на полную мощность – это не техническая поломка, а вполне себе осознанная мера предосторожности, потому что если запускать станции на полный забор мутной морской воды, фильтрационные системы могут забиться, и это выведет их из строя на долгие месяцы. То есть просто будет очень дорого, и кризис может очень серьезно усугубиться. Поэтому техники осторожничают и водозабор перейдет частичный в тех объектах, которые работают. А часть, как я уже сказал, и не работают. И объект, который обычно производит около 18 тысяч кубометров опресненной воды в час, дает примерно сейчас половину этого, то есть около 9 тысяч кубометров в час. И никто не скажет, когда именно завершится кризис, потому что вот эта мутность морской воды, аномальная, которая вызвана необычным сносом микроводорослей со стороны Египта, она продолжается, зона помутнения достаточно крупная, она растянулась на 100 километров вдоль побережья, около 7 километров в глубину моря, и все на самом деле зависит от того, как поведут себя морские течения, куда будет дуть ветер. Mm-hmm. То есть люди в этом плане мало что могут сделать. Могут вот только пытаться включать-выключать, но опреснительные установки.
2: Да, но вот я хочу сказать, Дарум, в связи с этой ситуацией, с тем, что пока этот кризис еще продолжается, и действительно не очень понятно, сколько еще времени потребуется, есть ли какие-то рекомендации для, что называется, обычных пользователей, да, я не имею в виду фермеров, которые первыми пострадали от этого. А есть ли предложения, рекомендации каким-то образом менять свое поведение людям, экономить воду, например, ограничивать потребление воды, делать запасы воды, или на данный момент нет для этого оснований еще?
5: Чтобы... Мне кажется, рекомендация экономить воду, она существует столько времени, сколько мы живем в Израиле, никогда не помешает. Но на самом деле в данный момент, судя по тому, что я вижу, нет риска для населения, нет каких-то особых рекомендаций, пить или еще что-то. Известно, что используются какие-то альтернативные резервные источники. Например, из забор воды из озера Кеннерет увеличили в 4 раза, откачивая более миллиона кубометров. Угу. Понятно, что сейчас у нас сентябрь, вот, ну, можно сказать, по израильской погоде лето даже еще не закончилось. И уровень воды в Кеннерете уже ниже красной линии, на очень низкой точке, но выбора нет, поэтому частично берут воду оттуда. К тому же есть тысячи скважин и колодцев по всей стране, в том числе десятки старых буровых таких скважин, которые были специально созданы для подобных кризисных ситуаций. Вот по распоряжению Министерства здравоохранения их включили, и они функционируют. Ну а ночью компания Микород направляет большие объемы воды в специальные резервуары, чтобы днем, когда люди больше используют воду, чтобы можно было убрать оттуда. Mm-hmm. Ну, так что пока что нет каких-то особых рекомендаций.
2: Ну и будем надеяться, что не потребуется, и все-таки увидим скорое окончание этого кризиса. Роман Янушевский, спасибо, главный редактор сайта 9 канала.
5: Всего доброго.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: На следующей неделе стартует кампания вакцинации против гриппа. В этом году поставки вакцин будут поступать в поликлиники постепенно из-за того, что обновляется их состав. Ну и не лишнее напомню, что грипп — это не просто сезонная простуда, а инфекция, на самом деле, которая в крайних случаях приводит и к тяжелым осложнениям, поэтому не стоит здесь легкомысленно к ней относиться. Доктор Алекс Левин, председатель Ассоциации врачей поликлиник больничной кассы «Клолит», заместитель председателя Ассоциации врачей Израиля, ведущий поликлиникой Тель-Нордау в Тель-Авиве. Со мной на линии. Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
2: Почему в этом году кампания начинается с такой постепенных поставок вакцин? Насколько это может повлиять на доступность прививок в первой неделе, по крайней мере?
6: Ну, как известно, прививки от гриппа производятся в течение довольно длительного времени. Они начинаются, как правило, в октябре до начала сезона повышенной опасности, как говорится, повышенной вирулентности этого вируса. Как известно, вирус мигрирует, и люди ездят за границу, привозят с собой инфекции. Поэтому мы начинаем вакцинацию, как правило, в октябре, заканчиваем в марте. И таким образом весь период, зимний период, когда высокая вероятность заболеваемости, люди вакцинируются. Так что обычно большинство людей вакцинируются в начале сезона, то есть в октябре-ноябре производится большая часть прививок. Каждый год прививки обновляются, то есть вирус мутирует, возникают новые штаммы генетические вируса. Кроме того, как известно, есть разные виды вируса. Есть грипп А, грипп Б, есть подвиды А1, А2, Б3 и так далее, и Б1, Б2, и все время вакцина меняется. Угу. Как правило, вакцины тетравалентные, то есть есть несколько видов вируса А или несколько видов вируса Б. Это комплексная вакцина, которая предотвращает от разных видов вируса, таким образом обеспечивает широкая вакцинация против вируса гриппа. Как известно, грипп является тяжелым заболеванием. Еще 100 лет назад период большой эпидемии, так называемый испанский грипп, смертность достигала более 50%, умерло около 10 миллионов людей во всем мире. Так что заболевание достаточно серьезное.
2: Но на разные группы людей, да, они, в общем, грипп, он влияет по-разному. Какие группы вы назвали бы абсолютным приоритетом для того, чтобы пойти в поликлинику и привиться как можно раньше, при первой же возможности, скажем, люди старшего возраста, хронически больные? Вот кому стоит в первую очередь этим заботиться?
6: Ну, вы правильно указали группы больных, которые подвержены большему риску. Например, в больничной кассе «Клавиты», как я знаю, заказано больше 1 000 000 прививок, в больничной кассе «Макаби» около 600 тысяч, в больничной кассе поменьше, типа «Леумин», заказано 160 тысяч прививок. То есть в зависимости от размера больничной кассы и количества людей, которые являются членами этой кассы, количество прививок соответствует. Группы людей, подверженные большему риску, это, естественно, пожилые люди старше 65 лет. Это люди с хроническими заболеваниями, это люди, которые с тяжелыми заболеваниями. Хотя тяжелые заболевания типа онкологических могут быть и в молодом возрасте. Это дети, это беременные женщины. Кроме того, есть люди, которые все время находятся в контакте с различными группами населения. Например, медицинские работники являются людьми повышенного риска, так что у нас обязательно вакцинация медицинских работников, учителя в школах, воспитатели в детских садах и люди, которые работают с большими группами населения, они, естественно, подвержены большему риску. Есть люди, которые по своей инициативе вакцинируются. Мы предоставляем вакцинацию для людей, которые желают вакцинироваться практически без больших ограничений. Таким образом, охват населения является достаточно широким.
2: Да, кстати, я вот хочу спросить относительно выбора вакцины. Есть, насколько я знаю, выбор между обычной вакциной, инъекцией, и специальным спреем назальным. Как вы советуете выбирать между двумя этими возможностями? Для кого спрей больше подходит, для кого лучше сделать укол?
6: Ну, основной вакциной является подкожная инъекция. Это достаточно безопасные способы вакцинации, практически малочувствительные, люди переносят его достаточно легко. Вирус является сильно ослабленным вирусом, и поэтому вакцинация проходит без проблем. В большинстве случаев иногда бывают всякие небольшие реакции, которые довольно быстро проходят. Что касается так называемого спрея или интраназального способа применения вакцины, то я знаю, что больничная касса заказывает их в достаточно меньшем количестве. Около 60 тысяч вакцин заказала больничная касса «Клавик», которая самая большая. И это в основном применяется у больных, которые или не хотят делать подкожные инъекции, или сложно это сделать, например, дети маленькие, которые... или же больные, которым по каким-то показаниям желательно сделать интраназальную инъекцию. В принципе, вакцина является той же вакциной из тех же групп компонентов, только применение ее интраназальное. Так что иногда больные говорят, я не хочу делать инъекции, я предпочитаю интраназальное. Этим больным предоставляется такая возможность.
2: А можно ли, это, кстати, мне кажется, тоже такой очень часто задаваемый вопрос, в один день сделать прививку от гриппа и от других заболеваний вместе с другими сезонными вакцинами, например, против пневмококковой инфекции? Это не противопоказано?
6: Это очень хороший вопрос. Не то, что можно, а рекомендуется сделать прививку одновременно и от гриппа, и от воспаления легких. На сегодняшний день у нас есть новая прививка от воспаления легких, называется Превенар-20. Это очень хорошая прививка. Она обеспечивает невосприимчивость 20 видам инфекции пневмококковой и практически обеспечивает прививку как от заболевания верхних дыхательных путей, так и нижних дыхательных путей. и она делается одновременно с прививкой гриппа, так что больному не надо, человеку не надо два раза приходить в поликлинику делать прививку, он может это делать одновременно и таким образом вызывает лучшую иммунную реакцию на обе прививки и рекомендуется сделать это одновременно.
2: Доктор Алекс Левин, спасибо вам большое за полезную информацию, правда полезную. Доктор Алекс Левин, председатель ассоциации врачей.
6: Главное, чтобы мы все были здоровы, и я призываю всех, кому это показано и необходимо, сделать прививки. Прививка сохраняет ваше здоровье. Всего доброго.
2: Спасибо большое. Всего доброго.
6: Спасибо.
2: И еще одна новость, позитивная, сочетание вообще такое, позитивная новость, это нечастое явление, надо сказать, в нашей действительности, но тем не менее, Минфин объявил, что уже со следующей недели бензин должен подешеветь примерно на полшекеля за 1 литр. Речь идет не о снижении мировых цен на нефть, а о решении конкретно здесь, в местном решении, решении государства временно уменьшить акциз на бензин на 50 огород. Проект соответствующего решения сегодня был опубликован для общественных замечаний. Но техническая процедура, если не возникнет юридических препятствий, то Минфин подпишет его в воскресенье, ну а новая цена вступит в силу в ночь с понедельника, с воскресенья на понедельник. Обратите внимание. И это все, о чем мы хотели сегодня поговорить с вами, все события, о которых мы хотели рассказать. Мне остается лишь назвать тех, кто вместе со мной работал над этой программой. Редактор Людмила Ермакова, продюсер Иосиф Мирзаев, звукорежиссер Зафер Селим, я Анна Равиобарская. Мы желаем вам хорошего продолжения этого вечера, хороших выходных и, конечно же, оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрекам. До свидания.

0: шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицон, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Пастрома индюшина 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начну хрестоматийной строчкой из песни «Боже, как давно это было». Мы встречались с героиней нынешней программы, говорили о замечательной ее художественной школе, и время тоже было нелегкая война, когда оно, время было легким. Но я выйду из этой фразы на оптимистической ноте, и тогда и сейчас ты, героиня программы, выглядишь равно замечательно. В студии звукооператор Михаэль Ольшванг, Игорь Хариф и доктор педагогики, психологии и культурологии, художница, пианистка Дина Чимбулат. Приветствую тебя.
1: Здравствуйте. Очень рада повидаться.
0: Это взаимно. Итак, значит, школа твоя прекрасная была. Мы когда-то говорили о ней, но ты сейчас напомнишь. Угу. Вот, потом ее на какой-то период пришлось закрыть, ее не было какое-то время. Но нынче она снова есть, слава богу. Расскажи о том, что происходило и произошло с ней за все эти годы.
1: Ну, и со школой, и со мной. Потому что школа — это, в общем-то, я. Как она возникла? Я приехала в Израиль буквально сразу, менее чем через год после защиты своей диссертации, которая была для меня очень значима, потому что она была посвящена целостному развитию личности. И когда я приехала в Израиль, подтвердила свой диплом, PhD, доктор, то я первым делом, конечно, пошла в университет. Предполагаю, что меня там ждут с распростертыми объятиями.
0: Ну, теоретически,
1: вот,
0: да.
1: И теоретически. Вот, и я, да, я таки нашла отзыв через какое-то время на кафедре у Адины Мейер-Мериль, кафедры искусствоведения, Тель-Авивский университет. Она предложила мне писать еще одну диссертацию, новую, архитектурно-искусствоведческую. И я познакомилась для этого с отцом Марком, который в те времена был настоятелем русского подворья в Иерусалиме. И он позволил мне приезжать и пользоваться хрониками императорского русского двора. Я написала тезу. Мало того, отец Марк так заинтересовался, что даже сказал, что он мне напишет специальное письмо в московские фонды, куда часть была увезена во время там, вот, войн и нашествий и вторжений, и он заинтересован в этой теме. Но через какое-то время, еще и побывав на съезде ученых-репатриантов и познакомившись там с Файном Бенемином, который был завкафедрой ядерной физики, познакомившись, и он мне, в общем-то, дал очень, очень толковый и дельный совет. Он мне сказал: «Дина, не тратьте время зря. Вы здесь, напишите еще одну диссертацию. Ну да, поднатореете в иврите, может быть, еще что-то, но вы тут не будете постоянно работать. Делайте свое дело. У вас много энергии, знаний и всего прочего, что необходимо для того, чтобы просто сделать свое и быть свободной и независимой».
0: Так.
1: И я это сделала. Я, собственно, вот тогда открыла свою художественную школу. Сначала она была имени Моти Липкина, но который погиб в теракте. Вот эти вот теракты были теракты камнями. В него попали, в его машину, и его не стало. А он когда-то мечтал о такой школе, когда из Москвы приехал сюда. Но он не осуществил свою мечту. В общем-то, я открыла свою школу с какой целью? Чтобы это была моя психолого-педагогическая площадка, на которой я буду воплощать то, что я защищала в Питере в своей диссертации. Целостное развитие личности для детей и восстановление целостности для взрослых. И еще одна концепция. Я назвала ее потом New Classical Art School. Почему? New – новая. Для, по формату для Израиля, потому что я изучила и посмотрела, и таких школ не было. Да и порой, наверное, и сейчас нет. Classical Art School – это классическая художественная школа. То есть школа, в которой будут сохраняться основы, базовые основы настоящего изобразительного искусства. Для меня это было очень важно, потому что некая профанация искусства уже происходила, и культуры, и мне было больно смотреть на это, и мне хотелось создать вот такую площадку, такую базу, такой, давать людям фундамент, трамплин, от которого потом они могут оттолкнуться и воплощать все, что они желают в своей жизни. И тому доказательств есть множество, я только имена назову, тот же Пикассо, тот же Сальвадор Дали и так далее. Все великие художники, ставшие потом абстракционистами и прочими истами, они изначально, все, кто стали, имели эту базу. Без этого невозможно, чтобы искусство было искусством настоящим. Ну, а профанации у нас много, и поэтому вот мне хотелось это предотвратить, насколько я могу, что было в моих силах. Вот такая школа возникла.
0: Я ее застал, и мы беседовали с тобой, так сказать, в бытности ее, во время ее существования. Что произошло с ней дальше? С тех пор, как мы не слышались, не виделись, ну,
1: да,
0: так
1: очень,
0: бывает.
1: Очень давно, около 10 лет, наверное.
0: Да, что происходило дальше?
1: Что происходило? Школа росла, она была во многих хороших местах, приходилось менять места по разным причинам. Поэтому мы такая переездная школа, но все равно она остается той, которая изначально была задумана. Многие преподаватели, я не буду называть имена, чтобы никого не обидеть, но что их было много. И талантливые, интересные, творческие люди. И школа сохраняла эту концепцию все годы, были и дети, и взрослые, но в какой-то момент я устала переезжать. Был момент, когда мне вдруг неожиданно пришлось опять съезжать с места и искать новое. И это было тяжело. И интуитивно, я не знаю, что меня вело, но я благодарна тому, что меня вело Господу, на сфере, чему-то еще, что есть, конечно же, и существует. Я тогда преподавала в Меркасской Латибавли. И там был директор МКИМАЛЬ, который очень ко мне хорошо относился, потому что я еще подснимала помещение для северного Тель-Авива, для своей школы, то есть у меня было два места. И я ему предложила: а может быть, я приведу сюда свою школу? Я так устала искать новое помещение. Он был очень этому рад. И мы на определенных условиях договорились это сделать. И я все свое имущество школьное, и мольберты, и гипсы, и все, что все, и книги, великолепная библиотека, где Кларочка Эльберт сыграла очень значимую роль и надарила нам очень много хороших книг. В общем, перевезла, и там она продолжала существовать. Произошло это где-то в 18-м году, а в 19-м пандемия. И мы еще продолжали во время пандемии, как вы помните, сначала мы еще могли работать. Но это все таяло, таяло, и в конечном итоге в 20-м нас закрыли. Закрыли все, закрыли матнасы, то есть это Меркасский Лати, это дворец культуры в Бавли, закрыли все. И школа закрылась. И с той поры она не существовала. Я преподавала потом после пандемии в разных тоже местах, но школа, я решила, все, значит, пришло время. Но оказалось все не так. Случилось, этот ужас случился 7 октября. И меня пригласили, попросили, и я работала, занималась арт-терапией с людьми сначала из южных кибуцев, из кибуца Реим особенно. Я начала с ними работать, их поселили в Тель-Авиве на Герцель 7678, два новых дома только сданных, 6 или 8 этажных, точно не помню. Их буквально туда заселили, всех, кто уцелел, кто остался.
0: Ты знаешь, я хочу тебя буквально на минутку прервать. Это еще один важный раздел, о котором нам обязательно нужно поговорить, об арт-терапии и о том, да, что ты, как ты волонтерила. Вот. Мы просто сейчас послушаем немножко музыки. Тема довольно напряженная, как бы. Я хочу сказать, что сегодня не полная иллюминация, другая программа, но музыку все равно подобрала Дина, поэтому мы сейчас очень легкую, очень, мне кажется, правильную музыку послушаем, и ты продолжишь свой рассказ.
1: Хорошо.

0: В студии доктор педагогических, психологических, или, скажем так, психологии, педагогики, культурологии, художница и пианистка Дина Чимбулат. Сейчас продолжим. Ну да, ты совершенно правильно помнишь, нас познакомил замечательный художник Давид Хананашвили, у которого, помимо того, что у него был замечательный дар художника, был еще дар находить людей, знакомить их друг с другом. Это то, чего не хватает нам сейчас, наверное.
1: Да, я была очень рада этому знакомству с тобой, Игорь. Дэвик тебя привел ко мне в маленькую студию в тот момент в Бейт-Мариве, которого сейчас уже нет, его разрушили. И после этого ты меня пригласил,
0: да,
1: дать интервью, и после этого началась война. Но Дэвик оставил неизгладимый след в душе, потому что он настоящий. Вот таких настоящих людей, к сожалению, крайне мало. Это... Он нас оставил, он куда-то ушел. Надеюсь, он нас слышит, видит.
0: Но он со столькими познакомил, при том, будучи замечательным художником.
1: Потрясающе.
0: Вот он был еще и, так сказать, вот, делателем мира, как бы. Вот он связывал людей. Это такой же дар, который тоже остался с ним, и мы будем помнить его. Теперь мы возвращаемся к теме твоего волонтерства, потому что ты сразу начала, ты сказала вот о кибуцах. Значит, да, продолжай, пожалуйста, потому что...
1: Да, это больная тема. То, что произошло 7 октября, до сих пор не оставляет душу. И никогда не оставит. Это было потрясение, это был кошмар. И я стала работать с этими людьми, которые, в отличие от нас здесь, в центре, вообще прошли через ад. И они, знаете, так интересно, они молчали. Они не разговаривали ни между собой, ни со мной, на что я сразу обратила внимание. Единственное, что они очень коротко отвечали на какие-то мои ремарки, вопросы. Или задавали вопросы только по сути, вот какого цвета, какие кисти, и так далее. Они очень-очень хотели учиться рисовать серьезно, профессионально. Ну, конечно, это не совсем то, что на самом деле им хотелось уйти. Как можно хоть ненадолго уйти из этих своих воспоминаний и ощущений в иной мир, в другое измерение. Незнакомое, новое для них, для многих из них. Они впервые вообще в руках держали кисти, многие из них. И с таким счастьем, с такой радостью, если вообще можно назвать в таком состоянии какое-либо вообще состояние счастья и радости, но все же я тешу себя надеждой, что я давала им это ощущение. Я немножко старалась отвлекать их шутками какими-то мягкими, рассказами, разговорами. Я очень люблю древнегреческую мифологию, поэтому я написала даже книжку «Размышления о смыслах», что она обозначает, потому что это глубочайшая, вообще интереснейшая вещь, ее просто нужно понять, как любая мифология мира. И я им рассказывала какие-то отрывки из мифа. Мы даже на мифологические сюжеты рисовали. Uh-huh. Я им приносила очень много дидактического материала. Моя была целью моей было восстановление их целостности. Собственно, я воплощала свои научные знания, которые я защитила в своей диссертации, восстановление целостности личности. Что я очень коротко. Целостность — это вот то, что нам дано изначально. Мы с этим приходим в этот мир. Ребенок, он же ведь чистый, радостный, искренний и настоящий. Он целостный. А потом со многими из нас начинают происходить не очень приятные метаморфозы. Нас зомбируют, нам клише дают какие-то социальные...
0: То есть социум нас обрабатывает.
1: Очень-очень не в ту сторону обрабатывает, не дает нам быть самими целостными. Наверное, социуму это удобно. Даже не наверное, а да,
0: нет,
1: точно.
0: Ему необходимо.
1: Ему необходимо послушные солдатики, которые будут выполнять все, что от них потребуют. А ведь творческая личность — это независимая и свободная личность. А целостная личность — да, это творческая личность. Все дети — творческие личности. И они независимые и свободные. Их нельзя подчинять. Они бастуют и протестуют против этого всегда, пока их не ломают. Так вот, моя цель была этим людям, пережившим такой кошмар и ужас, постараться вернуть их детскую целостность. То есть окунуть их в детство, в детские ощущения, в мифологию, вот в этот рисунок. Вот насчет арт-терапии. Сейчас очень модное слово арт-терапия.
0: Слишком модное, и отовсюду ты это слышишь.
1: Да, я слышу это отовсюду, и меня иногда даже, когда начинаем говорить на эту тему и разбирать, а что же вы имеете в виду, меня это коробит во многих случаях. Ведь арт-терапия – это в первую очередь терапия, а потом уже арт как инструмент, но не как цель. Поэтому с этими людьми у меня не было цели научить их рисовать, чтобы они были художниками. Кто-то захочет, да, будет, но не в этом цель. Цель – провести терапию души, восстановить душу, восстановить вот эту целостную, свободную, успокоенную душу, насколько можно ее успокоить перед того, после того, что они пережили.
0: Постепенно отходили, оттаивали.
1: Да. Вы знаете, они постепенно оттаивали и отходили. Они даже, я с ними, вот с людьми с юга, я работала не только с кибуцем Рэим, я работала во многих гостиницах, вот в Дан-Панораме. Там были из других кибуцем люди, сборные такие группы, и они были и в Леонардо да Винчи, Леонардо Бич и во многих других, Ренессанс. И я ходила по этим гостиницам и там проводила занятия. Знаете, один раз был очень интересный случай. Там тоже люди молчали, но они не в такой степени были напряжены. И они немножко все-таки где-то даже шутить пробовали через какое-то 2-3 месяца, потому что это долго продолжалось. Однажды ракезет этой группы в Дан-Панораме забыла совершенно случайно, что будут занятия со мной, и отправила их в Тиюль. Большинство уехали. Я прихожу, она говорит: «Ой, боже мой, Дина, извини, я вот ошиблась». Но есть несколько человек, которые не захотели ехать, они здесь, я сейчас их быстренько соберу. И она собрала небольшую группу, человек 6, по-моему, было, 5-6 человек. Среди них была одна женщина пожилая, Недди. Она ближе ко мне.

0: И поэтому у них не было цели нападать здесь, если только кто-то попадался под руку. Так вот, под руку. Да уж. Так вот, они... Она, наверное, сохранила все-таки более живую душу, потому что она тут же стала рисовать. Вот в этом, в Дан Панораме, она покупала холсты, кисти и краски и рисовала. Вы знаете, что она рисовала? Она рисовала очень красивые, оптимистичные картины. Она в жизни раньше никогда не рисовала и никогда не училась этому. Но тут ей так захотелось нарисовать новый дом. Дом красивый, с множеством цветов вокруг него. Вот что она рисовала. Я даже договорилась, когда увидела ее картины, я договорилась в Дизингов-центре, в арт-центре. Меня там любят, и давно уже мы дружим, и они делают мне скидки, моим ученикам. Так вот, я договорилась, чтобы они сделали мицву, чтобы они подарили ей холсты, краски и новые кисти, потому что у него все уже заканчивалось. И, ну, конечно, какие деньги, как все это пережить и все это в этом быть. И да, они согласились, и все организовали, и подарили ей очень... Она была счастлива. И вот она еще и благодаря этому подарку, наверное, она как-то оттаяла больше, открылась, и стала мне рассказывать о том, что же там происходило в этом кибуце Зиким. У меня есть интервью. Я пришла специально в Дан Панораму, мы договорились, зашли к ней в номер, по-моему, на 12 этаже, сейчас точно не помню, чтобы была тишина и нам никто не мешал. И я записала интервью о том, как это было. Это отдельный разговор, я здесь не могу об этом говорить, потому что, ну, вскользь нельзя, а серьезно нет времени. Но это ужас. И ужас не потому, что ужас, а потому что то, что было, мы не были готовы, наше государство не было готово к защите людей и к противостоянию этому варварству, этому кошмару. Но это уже вопрос политический, и не здесь о нем говорить.
1: Конечно. Я хочу, чтобы ты рассказал, не упустила момент, когда ты почувствовала необходимость в возрождении школы.
0: Да, спасибо за подсказку. Я действительно, работая сначала с людьми с юга, а потом с людьми с севера, с Кирьят-Шмон, потому что и там у нас стало весело, и их тоже эвакуировали. И я работала с людьми, и до сих пор мы дружим, кстати, с людьми из Кирьят-Шмона. Я поняла, что мне нужно где-то их согреть. Вот этих людей куда-то пригласить в теплое, хорошее, красивое место. Не в гостиничных холлах, не в каких-то там комнатках, которые выделены были для этих целей, для арт-терапии. А именно, чтобы была терапия. Чтобы было место неожиданное, очень уютное, красивое, которая вот переключит людей в другое измерение. И я решила опять снять студию во время войны и опять возродить свою школу и создать такое место. Сначала только с целью, чтобы приглашать туда эвакуированных. Потому что там у меня не получалось все-таки до конца вот делать эту терапию. Полностью согревать их души и давать им успокоение души. И тогда я стала их приглашать. Я сняла помещение в Кирьят Мелаха на Шокин 27. Я, как всегда, создала очень уютное пространство. Оно небольшое, но уютное. С ковром, с диваном, со всеми гипсами, со всеми картинами учеников на стенах. И они с удовольствием, сначала первый раз так было интересно, из Кирьят-Шмона, люди, они боялись выходить. Их гостиница была на Кикар, на Райнес, на Кикар Дизингов, но далеко оттуда они не отходили. Ну, даже на море они не ходили сами. Они, даже если их поведешь, они не хотели далеко отходить. Поэтому первый раз у них была Ракеза замечательная. Она их взяла в свою машину и привезла ко мне первый раз в гости. И заказала еще такси, и вот на нескольких машинах они приехали, увидели маршрут, хотя от них ехать совсем недолго, и можно было легко приехать, но они просто...
1: Ну, слушайте, люди с такими
0: очень были
1: глубокими травмами.
0: Подавлены.
1: Ну,
0: такая травма, что им страшно было отойти. Но потом постепенно они стали приезжать сами. И я проводила, продолжала с ними проводить эти занятия искусством. Они немножко оттаяли. А у себя

0: Да, в студии. Я в первый раз просто устроила такой сабантуйчик, шампанское. Я напекла вкусняшек, оладушек, которые всегда у меня бывают в студии. И мы посидели и просто поговорили, они задавали много. Наконец они стали говорить и разговорились. И благодарили бесконечно Тайли душой. Потом я их пригласила на лекцию «Мировая художественная культура». Хронотоп культуры общества по эпохам прошлись. Вообще для них это было ново и неожиданно. И я, вот моя цель была их погрузить во что-то, что их удивит.
1: Отвлечет,
0: удивит, восхитит, даст им знания. Но цель была не столько знания, сколько вот это успокоение души. Потом я пишу книгу «Древнегреческая мифология. Размышления о смыслах». И эту книгу, собственно, я им предложила послушать немного и подумать о том, что же это за миф и о чем они на самом деле нам рассказывают. Они как дети слушали, я показывала им слайды. Я специально купила большой телевизор, экран, чтобы был, именно экран. И туда транслировала разные слайды древнегреческие. Сегодня в заставке первая мелодия была «Арго», и это мне очень согрело душу.
1: Да,
0: совершенно случайно не договариваясь, но это мне согрело душу. И им тоже. В общем, школу я открыла сначала для них, а потом, оглядевшись по сторонам, общаясь со своими друзьями многочисленными, я поняла, что ведь не только те, кто там был и пережил все эти бомбежки, все эти кошмары и ужасы, ведь и мы тоже очень сильно травмированы. Потому что мы как одна семья. Израиль — это вообще одна семья. Мы все друг друга любим, понимаем, бросаемся на помощь и переживаем страдания совместно. И наши души также травмированы и ранены, как и их. Не до такой степени, но все равно ранены. И все эти бомбежки, и беготня в Миклятим, и, в общем, нужно было согревать всех. И тогда я решила не только преподавать в школе, но и делать творческие встречи.
1: Здесь у нас музыкальная пауза.
0: Хорошо.
1: Твоя же. Вот, и мы продолжим об этом клубе замечательных людей. Пойдет разговор дальше.

0: Итак, в студии Дина Чимбулат, доктор педагогики, психологии, культурологии, художница, пианистка. Поскольку нас учили, что по третьему закону диалектики все развивается по спирали, то не просто возродилась та школа, что была, а в расширенном варианте еще и с клубом замечательных людей.
1: Да. Когда я поняла, что нужно теплое место для души, и не только для моей, я вообще эгоистка, и я всегда все делаю для своей души. И это такой разумный эгоизм, и он никак не мешает другим, наверное, наоборот, помогает. Я делюсь. Так вот, я решила устраивать творческие встречи с интересными, уникальными, талантливыми людьми, но в другой обстановке, не сцена и зал, а одно единое камерное пространство, где можно задавать вопросы по ходу пьесы и вообще чувствовать себя вместе. И я это сделала. Сначала не было этого названия «Клуб замечательных людей». Сначала просто были творческие встречи. Я назову только несколько имен. Вот вскоре у меня будет Ави Беньямин. Вот Игоря Харифа я очень уговариваю и приглашаю тоже прийти, тоже вскоре в сентябре или в начале октября. Была у меня Вероника Долина уже дважды, при том это стало традицией, каждый ее приезд теперь она будет у меня. Ей так понравилось, что она решила...
0: У тебя эксклюзивные права на нее.
1: Да, у меня есть эксклюзивные права, и она с удовольствием приходит ко мне. Саша Окунь, светлый человек, он ушел от нас не так давно, мы очень были дружны. И мы планировали много совместного, но не успели все. Но вот была замечательная творческая встреча, его лекция. И потом мы попрощались. Руи Хэн, талантливейший, уникальный мальчик, парень, мужчина, да, который еще придет. И мы с ним тоже об этом это обсуждали.
0: Миша Чернявский. То есть
1: Миша Чернявский, три раза у меня, да. Миша Теплицкий совсем, вот последняя встреча была с ним,
0: сливки
1: театр маленький.
0: Просто, да.
1: Актер у меня спектакли маленькие играются. В общем, много. Я сразу извиняюсь перед теми, кого я не назвала, потому что большой список.
0: Очень много было.
1: Очень много замечательных людей. И вот исходя из этого, и те, которые приходят и слушают, и смотрят, они ведь тоже такие замечательные, потому что в конце у меня всегда есть фуршет. Все приходят на полчаса раньше, пьют шампанское, угощаются. Вот мои оладушки очень все любят. Не знаю, уже и печеньки стала печь специальные, семейные.
0: Ты вырастаешь еще и кулинарно, как бы.
1: Да. Я семейные вот эти все секреты раскрываю. И люди начинают знакомиться, общаться, ради чего, собственно, это все происходит. А потом они не хотят уходить, и мы остаемся и продолжаем общение. И греем душу. И общаемся. И так вот эти люди, которые приходят слушать, они тоже все замечательные. Отсюда и название возникло ЖЗЛ, «Жизнь замечательных людей». Я обожаю эту серию. У меня и здесь, а дома, там, в России осталась шикарная библиотека, где большая-большая библиотека ЖЗЛ была. Так вот здесь дома у меня тоже есть небольшая, но есть ЖЗЛ. И по аналогии я решила не «Жизнь замечательных людей», а «Клуб замечательных людей», которые приходят слушать и которые приходят выступать. И этот клуб, он действительно, действительно выполняет свою задачу, как я вижу. Потому что попросили меня создать WhatsApp-овскую группу, чтобы первыми узнавать, когда я делаю какой-то ивент и бросаю его в Фейсбуке, чтобы они уже первые узнавали, и я им первым сообщала об этом. И каждый приходит на то, что его больше интересует, но есть разнообразное предложение, поэтому есть выбор, из чего выбрать, и люди приходят.
0: Ну, все это подчинено, я просто чувствую это, вижу, понимаю, все подчинено единой цели. То есть вот это вот согрев души, такой вот альфа и омега всех этих действий, самых разных, но тем не менее направленных в единую сторону. И уроки твои, и рассказы твои, обучения, так сказать, да, циклы. И вот эти люди, приходящие, так сказать, в клуб, и сами часть этого клуба, это же все для того, чтобы, ну, как бы вот те люди, которые... А нам сейчас всем не хватает тепла. Даже, вот, даже в невоенное время тепла не хватает, потому что все в психотравме раз, потому что мы зомбированы, так сказать, какими-то чудовищными новостями, и каждый старается, мне кажется, усилить это впечатление, отчего жизнь приобретает немного психопатологический такой оттенок. Да. Нам нужно противоядие.
1: Ну, вот. Вот очень хорошее противоядие. Вот Дима Брикман со своим детским, недетским вопросом. Вообще потрясающие у него фотопереводы. Вот скоро он тоже будет у меня. Это детский, но не детский вопрос. Это то, где люди начинают, да, вот моя цель. Они детьми опять становятся. Они пытаются понять, как же ребенку ответить. Ясно, понятно и честно. Или Оля Голлер, которая у меня выступала со своим якорем времени. Якорь, нам всем нужны якоря.
0: А, скажи, вот есть еще какие-то люди, которые к тебе ходят, вот те самые, с которыми ты, или над которыми ты брала в шефство, и для которых ты волонтерила?
1: Дело в том, что те, которые были здесь, они же эвакуированы, они уехали.
0: Они уехали.
1: Часть из них, мы переписываемся, мы общаемся, и часть из них, когда приезжает сюда, в центр, в Тель-Авив, конечно, мы встречаемся, просто встречаемся. Если у них получается первое время, они еще, когда здесь были, вот особенно из Кириат Шмона, они ходили на мои встречи, и были очень рады этой возможности. Сейчас у них там другие заботы, они восстанавливаются.
0: Дай бог, чтобы все восстановилось, и люди по своим местам, как бы, так сказать, разъехались, да, но связь-то не теряется.
1: Нет, связь не теряется, и мы разговариваем, и я тоже стараюсь лечить их души и общаться, и рассказывать им какие-то вещи, которые им... Они задают мне очень серьезные психологические вопросы. Со многими просто личные отношения выстроены. Вот личные психологические отношения, такая психотерапия.
0: То есть ты еще и тренинги как бы тем самым продолжаешь.
1: Я психолог, сказать. У меня вообще авторская методика вот этого восстановления целостности личности. Она у меня изложена в моей диссертации. Она уникальная. Я не побоюсь, вот я не хвастаюсь, я правда.
0: Не побойся, все нормально.
1: Нет, это школа эдетики. Это гештальт-терапия, это уникальный подход этой школы эдетики для того, чтобы окунуть человека в детство, сделать, вернуть ему его ребенка, внутреннего ребенка, возродить в нем этого ребенка, прийти путями этого ребенка к себе, сегодняшнему взрослому, и вернуть себе вот эту вот детскую целостность и чистоту, и искренность, и свет. И свет, потому что нам всем не хватает света.
0: Тогда я задам тебе еще один вопрос. Мне бы хотелось, так что просьба точнее, мне бы хотелось, чтобы ты снова проговорила мысль, которая, в общем, поделилась во время нашего общения до эфира. Ну, назовем ее мыслью об объединении. Кто услышит, услышит. Мы для этого, собственно, и говорим, как бы в пустоту, но для тех, кто поймет, оценит и схватит, уловит. Скажи пару слов об этом, мне кажется, это важно тоже.
1: Вы знаете, когда я приехала и открыла свою школу, и это у меня идея еще из России, еще до того, как я приехала в Израиль. Но здесь я очень надеялась ее воплотить, и школу открыла. Идея была интегративность. Собственно, моя диссертация, поэтому у меня в диссертации несколько моих специализаций, потому что она интегративная. В ней соединены несколько направлений, которые взаимодополняют одно другое. И, может быть, улучшают и усиливают одно другое. И я хотела в своей школе создать вот такой интегративный мир искусства, чтобы в школе было и живопись, изобразительное искусство, академический рисунок и живопись, чтобы был дизайн одежды, чтобы был театр, чтобы были танцы, там, балеты и что угодно, чтобы была музыка. И все это взаимодополняло, существовало самостоятельно, как самостоятельные дисциплины, но вместе выходило на выходе, давало какие-то спектакли, которые будут готовиться совместно, какие-то те же выставки в сопровождении музыки своими силами и так далее. Для чего? Во-первых, это красиво. А красота спасет мир. Вот просто это красиво.
0: Ну, значит, вот это красиво, да. Красота спасет мир, не знаю, но ладно.
1: Да, я считаю, что да. Красота спасет. Надо быть красивыми душой и телом. Но, кроме того, это и правильно, наверное, экономически. Вот мы сейчас все выживаем, каждый по отдельности. Я просто знаю, что произошло сейчас с театрами, с нашими маленькими, замечательными театрами. их просто ошарашили, и им вдруг постфактум сообщили, что им урезали бюджет. Они подписали договора на арендную плату. Платить надо и то, и другое, и третье, десятое. Платить надо, ставить спектакли и так далее. Это большой бюджет. И на этот бюджет, на тот, который
0: они выделили,
1: они рассчитывали. И вдруг, постфактум, им урезают бюджет, и они оказываются просто в ужасном положении. Оплатить, посчитаем, надо. Они не могут ставить, вот театр маленький. Но я не буду сейчас всех перечислять, потому что я их всех люблю и не буду тратить эфирное время на
0: это. И без того театры Фриндж всегда работают с трудом.
1: С трудом, да. Моя школа — это ведь такая же история. Я за все время, за 28 лет существования моей школы, получила одну тмиху. И то я была тогда частью антологии «Рушалмит», она была уже сильная мутой, а я была частью проектом в этой муте. И я получила небольшую тмиху, 8 тысяч. Я на эти 8 тысяч купила гипсы, которые до сих пор существуют, служат и работают. Гипсовые фигуры различные, академические, которые вот создают эту академическую основу школы. Все. Я готовила проекты. Это, во-первых, большое бумагоморательство и бюрократическая страшная машина. А потом я отказалась от этого, потому что, ну, или делом занимаешься, или бумажки пишешь.
0: Да.
1: А я все-таки склонна делом заниматься. Я для этого школу открыла.
0: Смотри,
1: и поэтому вот идея создания, не знаю, как это назвать, конгломерат, объединение, вот наши силы совместить, снять какое-то помещение побольше, в котором это будет. Я даже когда на Пинскер 14 Алиф вылезла из Миклятим. Я же очень долго была в Миклятим со своей школой. Дети подземелья. Я даже написала статью, что в Израиле искусство — это дети подземелья. Да, по Короленко. Так вот, вышла я из подземелья. Мой папа, он был художником, и он приехал в Израиль проведать меня, побывав в моем подземной одной из моих школ на Иуда Макаби. Это был Тихон Ирании Далит, он был в шоке, он говорит: нельзя, здесь радон излучается из стен. Очень у тебя красиво, но ты должна быть. И я вышла, послушала папочку, вышла, нашла на Пинскер 14 Алиф шикарное помещение, 120 квадратных метров, два этажа, стеклянные стены, с улицы люди проходят, видят, как мы стоим за мольбертами, рисуем вечером особенно. Вот. Но я платила бешеные деньги. И я пыталась тогда там это сделать, но так и не вышло привлечь. Все как-то обособляются, все хотят быть сами по себе. Конечно, для такого предприятия нужен спонсор, нужны деньги. Эти деньги от государства получить практически невозможно. Уже сколько я пыталась, я не нахожу возможности. Я не представляю, по крайней мере, я не представляю.
0: Смотри, ты стратегически, мне кажется, мыслишь правильно, потому что существует ведь уже такая форма работы, как WeWork. Вот, которые, да, то есть как бы объединяются люди, занимают какие-то свои ниши и вместе как-то выгребают. То есть другое дело, что это очень специфический WeWork, как бы, потому что соединить театр с музыкой, с живописью, это нужно притереть всех, так сказать, с их конкретными надобностями, они разные.
1: Игорь, у меня этот проект написан. Я, ну, не помню, сколько лет назад планировала вообще такую... Такая идея у меня была тоже. Сделать детский сад, школа, вот этот вот интегративный школьный комплекс, и при нем детский сад. Вот эти малыши в атмосфере школы развиваются. После детского сада остаются и приходят другие. Их продолжают развивать в каких-то детских кружках, а взрослые, подростки, юношество приходят на свои занятия, и они ходят. Мне когда-то родители, кстати, сказали, еще в самом первом на Пинске 7, Дина, откройте, пожалуйста, нам, чтобы у вас было, чтобы мы вам сбросили ребенка и ушли часов на 5, а вы его будете воспитывать, и не только изобразительное искусство, а чтобы был и английский, и танцы, там и театр. Меня родители просили об этом. И родителям проще, и это здорово. Для этого, собственно, вот это все необходимо. Оно как бы, на мой взгляд, давно назрело, но почему-то мы, люди искусства, очень такие все в своих норках, очень обособляемся. Ну, а сегодня тяжелейшее время, сегодня финансово просто тяжело выстоять.
0: Вот это и может послужить. Я понимаю, почему художники такие отдельные. Потому что художник сам по себе существо отдельное. Он боится стада, боится компании, он хочет жить отдельно. Но реальность бытия определяет сознание. Да. Классики нам подсказали, да? Значит, может быть, действительно, сейчас хотя бы с другой стороны. Не с той стороны, что это нужно для гармонии всеобщего и мира. А потому что иначе выжить невозможно. Может быть, и с этой стороны, так сказать, это заставит задуматься людей о создании такого конгломерат. Звучит, конечно, немножко как понимаешь, это вот мельница пролетарского счастья. То есть это как-то, значит, из первых проектов рабоче-крестьянских.
1: У Сен-Симона идея была неплохая, только воплотить ее не удалось.
0: Но изначально... Ты еще круче взяла, да. Да. Мы почему знаем, нет? Коммуны — это замечательно. Но я не знаю, может быть, нас слушают сейчас много людей, как бы вдруг у кого-то есть схожие мысли, и если направить поток этих мыслей, так сказать, совместных в нужном русле, в нужном направлении, кто знает. Я думаю, что это одна из необходимостей, которая назрела. Но человеки — это существа, так трудно уживающиеся друг с другом, в принципе. Не говоря о художниках.
1: Ты знаешь, Игорь, сегодня настолько время научило нас уживаться, понимать, когда мы бежим, мы летим и несем туда, кто вино, кто те же там печеньки, кто еще что-то. И мы там сидим, нас бомбят, все трясется, а мы улыбаемся, смеемся, рассказываем анекдоты, угощаем друг друга и становимся семьей. Мне кажется, сегодня, особенно сегодня, нас уже так шарахает, чтобы мы наконец поняли это, что надо нам объединяться, что хватит обособляться, что нужно интегрироваться, и тогда это будет более продуктивно, эффективно и правильно. Я считаю, что только так. Только так можно выжить. Иначе никак. Мы не в Европе, хотя и сегодня Европа терпит большие страдания, но я
0: почему-то вспомню... Европа просто, мне кажется, позже начнет испытывать.
1: Дело в том, что у меня в Европе мама и папа похоронены, у меня там сестра родная живет в Германии. И когда-то я там часто бывала и путешествовала, потому что надо было их проведывать. И в путешествиях знакомятся люди. И когда я рассказывала о себе, о своей школе, мне говорили: боже мой, приезжайте к нам, нам так нужны такие люди, вам тут дадут шикарное помещение, вам тут дадут шикарный бюджет, у вас все здесь получится и сложится. И мне так было обидно. Я не хочу жить в Германии, я хочу жить здесь. Здесь мой дом, здесь мы, вот такие, какие мы есть. Странные, смешные, разные, умные и не очень разные, но мы семья. И вот это наша семейственность, наши ощущения, по крайней мере, может, я идеалистка, но вот я так чувствую.
0: Не без того, но как бы...
1: Ну вот я так чувствую, меня даже израильтяне пытались переубедить иногда вот в том же в этом отеле «Дан Панорама», смеялись надо мной.
0: Ну, в конце концов, иногда и идеалисты делают правильные вещи, и что-то сбывается.
1: Я думаю, что вот эта идея, если бы она воплотилась, я бы была очень счастлива. Потому что один в поле не воин, в любом случае. А нам нужно воевать за свет.
0: Тебе есть к чему стремиться, скажу я так. Скажи, пожалуйста, вот сейчас, наверное, многие услышали, я лечу себя надеждой. Если тебя захотят разыскать, можно просто погуглить, так сказать, или...
1: Ну, можно меня в Фейсбуке найти. Дина Чимбулат Робинзон. Вот просто набрать даже на русском языке «Дина Чимбулат Робинзон», и вы меня найдете. Там есть New Classical Art School, моя страничка, Fresh Art Studio. Я на Пинскер 27 на втором этаже. Приходите и найдете меня там. Телефон, если можно, в эфир
0: нет,
1: могу назвать.
0: Нет, это нельзя. Нельзя, да. Но без этого я тебя уверяю, что найти
1: я
0: тебя...
1: Я известный человек, к сожалению или к счастью. Меня знают и меня находят.
0: Вот, так что... раз тебя находят те, кто нашли, найдут и те, кто захотят найти, соответственно. Что тебе сказать? Здесь время останавливает, по-моему, очень насыщенную беседу нашу. И мне кажется, что вот многим и многим, о многом, многие о многом и сказанного тебя услышали. То есть и многие услышали, и о многом услышали. Я думаю, что так. Вот. Я уверен, что отклики какие-то последуют. Будем за ними следить. Огромное спасибо доктору психологии, педагогики, культурологии, художнице, пианистке Дине Чимбулат. Кстати, а почему Робинзон?
1: А Робинзон — это моя вообще фамилия, с которой я родилась. Это фамилия моего папы. Но когда я училась в музыкальном педагогическом училище, у нас был страшный антисемит-директор, который сначала не хотел меня принимать. Потом там была очень забавная история. Ему пришлось меня принять случайно. И он говорил: «Робинзон, украинка, ну подивимось, посмотрим, значит». А потом пришлось, я была украинка, потому что во время войны, как в эвакуации, моему папе паспортистка, ему исполнилось, ему давали паспорт, и паспортистка написала «украинец». Он, открыв паспорт, вернулся и сказал: «Тетя Маша, вы ошиблись, здесь я еврей, я не украинка». А он говорит: «Иди, Гришенька, иди». «Война, деточка». И она его вытолкала. И вот такая я была украинка. Но потом, конечно, все стало на места свои. А Чимбулат — это фамилия моего мужа. Я вышла замуж и стала Чимбулат.
0: Вот как теперь и Робинзон, понятно, и Чимбулат, понятно. Отлично. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Харев. Ну что ж, пару минут музыки напоследок. Всем пока.
1: Спасибо.

0: праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мане. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие. Кан Река. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и автор и ведущий программы «Рассудок уцелеет», вопросительный знак, Артур Блайер. Артур, я вас приветствую.
1: Игорь, здравствуйте.
0: Это программа о нелепых, на грани безумия судебных и внесудебных историях в сопровождении столь же причудливых песен, родившихся вряд ли в минуты высшего вдохновения, скорее помрачения разума. Зачем нам это? Это спросите вы или я. Наверное, для того, чтобы понять по строчке Бориса Чичибабина уже и то отрада у запертых ворот, что все, чего не надо, известно наперед. Мы начинаем, хотя музыкально концепцию мы менять будем, я сразу об этом скажу, потому что сегодня Артур обратился с гораздо лучшей идеей, и мы пока не скажем что, но к следующему разу мы подготовим новый плейлист, он будет радикально отличаться от прежних. Все, мы начинаем, поэтому, Артур, мы готовы к первой истории. Вперед, собственно говоря.
1: Да, Игорь, история первая такая. История, мы возвращаемся с вами к уже известной всем теме искусственного интеллекта, к наболевшему, да. К тому, как мы живем и как мы общаемся каждый день с нейросетями, как мы делимся с нейросетями своей болью, своими впечатлениями, своим опытом, как мы советуемся, как мы воспринимаем иногда нейросети как терапевтов, например. Так вот, был недавний пример из американской правовой практики, какой-то высокий чиновник попал под судебное уголовное дело, видно, присвоил себе больше, чем нужно. И когда ФБР его арестовало, то, естественно, арестовали также и все его имущество, и его компьютер. Угу. И вот оказалось, порылись они в его переписке с нейросетью Клод, с искусственным интеллектом, по имени Клод, и оказалось, что у него там столько интересного, он общался с Клодом на предмет того, как избавиться от денег, как построить мошеннические схемы, это ровно те самые схемы, которые он потом применял на практике. И здесь возник вопрос, может ли полиция, могут ли органы использовать эту, казалось бы, конфиденциальную информацию? Человек общался с нейросетью, как со своим терапевтом, как со своим адвокатом. Вот такой вот интересный вопрос возник.
0: Ну, смотрите, как бы, допустим, такой случай. Человек общался с другом задушевным и открыл ему вот эту тайну. Друг его по разным причинам сдал. От необходимости очистить общество от таких гнилых вещей, это вроде как бы необходимость, либо по менее возвышенным мотивам. Как это, собственно, произошло с замечательным вот этим унабомбером, которого сдал брат, без чего его бы, возможно, не поймали или не поймали бы еще много лет. В этом случае на основании показаний данных свидетелям ценным, да, его бы взяли. Ну, давайте считать AI в данном случае задушевным другом, с которым общался подозреваемый.
1: Если бы все было так просто, наверное, судьи не ломали бы копию и головы над этим. Так. Проблема в том, что здесь человек общался с искусственным интеллектом, воспринимая его как советника, как адвоката. В данном случае. А на такого рода диалоги с адвокатом распространяется адвокатская тайна. И адвоката нельзя заставить стать свидетелем. Нельзя, он не имеет права снять себе эти полномочия. Есть крайние случаи, исключительные, когда речь идет о жизни человека, об опасности для жизни человека, и тогда суд может в определенных случаях позволить адвокату снять себе эту тайну. А утверждала защита этого чиновника утверждала, что на самом-то деле это нужно приравнивать к праву к ожиданию на конфиденциальность, которая есть у человека, который общается с адвокатом. Суд не удовлетворил этот аргумент, он его отклонил. Американский суд, он его отклонил, пояснив, что все-таки, и здесь мы возвращаемся к тому, о чем, простите, говорили с вами очень много раз, люди забываются, общаясь с искусственным интеллектом, люди забываются о том, что это все-таки робот. Вот здесь происходит такая странная замена. Мы общаемся с... У меня есть знакомая, которая буквально каждый вечер включает Клода как своего терапевта. И она уволила терапевта не только потому, что с Клодом дешевле, а потому что он ей больше дает. Она, это здесь произошла замена. И такая же замена происходит с нами, с многими из нас. Мы перестаем уже, вместо того, чтобы посмотреть книгу, или поговорить с профессором, или поговорить с экспертом, мы просто заходим в чат. А здесь человек воспринимал этот чат, по крайней мере, такая у него была юридическая позиция, как своего адвоката. Ну, суд это отклонил.
0: Угу. То есть его все-таки взяли?
1: Его взяли со всеми потрохами, и, судя по всему, ему придется отвечать.
0: Я не могу просто... Ну, как бы программа проистекает еще из непосредственного контакта и общения. Я хочу спросить вас, как адвоката, если адвокат действительно узнает какие-то вещи, которые, во-первых, переворачивают его мнение о человеке, клиенте своем, во-вторых, когда он понимает, что это какие-то пакостные вещи, их, в общем, необходимо донести до органов правосудия, а он уже не может. Что делать? Ведь он, наверное, не будет прав, если он официально сначала откажется, а потом сдаст. Что это? Как быть?
1: Ну, насчет донести, я думаю, в первую очередь адвокат может получить консультацию у специальной коллегии по профессиональной этике. Предварительно обратиться в такую коллегию и спросить, могу ли я в данной ситуации описать эту ситуацию, это называется пререулинг, рулинг, получить такое, такую позицию этой самой коллегии. Правильно или неправильно? Есть ли здесь какое-то нарушение этического, адвокатского, профессионального кодекса или нет? Это в отношении той ответственности, которую адвокат может просто нести, если он нарушает, если он переходит эту границу. Теперь про вещи куда более серьезные.
0: Моральные.
1: Моральные. Про вещи куда более серьезные. Как мне, адвокату, с этим жить? Угу. Здесь все индивидуально. Есть люди. Я знаю большое... Я знаю большое количество коллег, уголовных адвокатов, это касается в первую очередь уголовных адвокатов, которые говорят, я четко разделил свою жизнь на до и после. С 9 до 5 и с 5 до 9. Значит, с 9 утра до 5 я адвокат, и у меня есть только одна совесть, профессиональная. У меня есть только профессиональная совесть. И здесь человек находит для себя очень много объяснений, обоснований. У любого обвиняемого, у любого подозреваемого есть элементарное, базовое право на защиту. Суды часто ошибаются, прокуроры часто ошибаются. Есть, может быть, какой-то наговор и так далее, и так далее. Миллион объяснений, почему с 9 до 5 у меня есть только профессиональная совесть. Это и вообще, кстати говоря, уголовным адвокатам сложно в том плане, что они не могут взять отказаться от ведения дела клиента. Уголовный адвокат не может по своему усмотрению сказать, я отказываюсь. Он должен обратиться в суд и получить специальное разрешение на это. И обосновать, скажем, обосновать причины. Другие адвокаты гражданские, адвокаты там деликтные, компенсационные и так далее могут... И я, к счастью, не являюсь адвокатом уголовным, тоже иногда позволяю себе отказываться от дел. В силу разных причин. Иногда человек мне не нравится.
0: Это очень... Ну, не зря американцы делают столько фильмов об адвокатах. Я прекрасно помню фильм Нормана Джойсона, хотя смотрел его в глубокой юности, о том, как там адвокат, в общем, отмазал, зная, что виновен его, так сказать, клиент, он его отмазал, тот вышел из суда, убил потом кого-то еще, и вот этот грех оказывается на адвокате. В том числе. Это я запомнил, прошло, не знаю, лет 40 с момента, когда я смотрел этот фильм. Но вот это... Но, возвращаясь к этой истории, спасибо за консультацию, как бы юридическую. Вот, но возвращаясь к истории, ну, смотрите, любезные и бесценные, так сказать, границы общения с AI тоже должны быть как-то намечены.
1: Не будьте захотите. Осторожны. Да. Будьте осторожны.
0: Такова первая история, и таков ее урок. Значит, сейчас Алексей Блохин и группа «Ласковый бык», видимо, называется название придумали по аналогии с «Ласковым маем». Значит, мы уже так кусочек я дал в самом начале. Она прославилась исполнением композиции «Пацаны, вы держите штаны». В названии, мне кажется, композиции сказано все. Ну, как, не помню уже кто, сказал Денису Фанвизину после премьеры «Недоросли». Умри, Денис, или не пиши больше. Вот так же здесь уже все сказано. Совершенство, оно такое. Слушаем.

0: Ну, так, видимо, там разделение труда. Кто-то держит девчонок, кто-то штанишки, я не знаю. Такая песня. Итак, в студии Артур Блайер, собственно, автор этой программы и соведущий ее. Да, это новая, вторая пошла у нас сейчас история. Из адвокатских, не адвокатских, юридических, и просто безумных историй, о которых мы и говорим.
1: Да, теперь история будет уже поближе к нам, и не такая веселая, как первая. Первая тоже была...
0: Тоже была невеселая, знаете.
1: Тоже была невеселая, но там, по крайней мере, можно было похохотать, позлорадствовать над тем, как вы голубого воришку поймали и нашли доказательства в его переписке с нейросетью. Здесь история другая. Мы говорим с вами про скандал с Хеврак Адиша, похоронным бюро, милости просим, если не слышали, которое хоронило на протяжении 5 лет новых репатриантов из бывшего Советского Союза на отдельных участках кладбища, только потому, что они репатрианты из бывшего Советского Союза. Была такая история. Значит, все это происходило в отделении Хеврака Кадиша в городе Петахтиква. Там есть 2 кладбища. Сгула и Иркон. И на протяжении 5 лет, с 2011 по 2016, Хеврак Кадиша всем этим занималась. И люди подали коллективный иск, родственники умерших подали коллективный иск по факту дискриминации. Коллективный иск этот рассматривался 10 лет, на минуточку, 10 лет, вот только совсем недавно было вынесено решение в рамках компромисса, если я правильно понял, который был достигнут между сторонами. Хеврак Кадиша должна выплатить компенсацию пострадавшим, родственникам пострадавших в размере, мы с вами сидим, по-моему, 2300 шекелей. Да, 2300 шекелей на семью. Вот она, победа после 10 лет сражений с этой организацией, которая абсолютно безобразным образом действительно дискриминировала людей. Почему? Как они объясняли, кстати говоря, эту практику? Они говорили, поскольку семьи выходцев из бывшего Советского Союза практикуют хоронить людей с фотографиями или изображениями на надгробиях, это противоречит Галахе, мы решили, значит, действовать так. Причем решили поголовно, абсолютно в отношении всех. Я не знаю, у меня, например, далеко не все рисуют какие-то на надгробиях какие-то там фотографии, ставят башков и так далее и тому подобное. Но компания Хеврак Кадиша решила, проще будет всех загнать в один участок или 2 участка, и они у нас будут там все такие в коллекции. Вот такие коллекции вы можете наблюдать. Я немножко иронизирую. Такие коллекции вы можете наблюдать. Я, кстати говоря, к своему несчастью, немало времени провожу на кладбищах, и я это заметил давно. Есть такая история, по-моему, не только на кладбище Петахтиквы. Ты почему-то идешь, перед тобой ряд, и одни русские фамилии. Одни сплошные русские фамилии. Очень интересное такое социологическое явление. Вот суд решил поставить над этим точку. Скажем откровенно, 2300 шекелей – это безобразие, лучше было бы даже не начинать.
0: Ну, сейчас, ну, поскольку есть, мне кажется, уже новый способ, когда в стене все это делается, я думаю, что уже исчезнут, исчезнут какие-то споры и конфликты, потому что стена всех объединяет.
1: Всех. Вот. Абсолютно.
0: Ну, да, конечно, много всяких историй печальных и грустных, да.
1: Ну, интересно, интересен сам подход. Игорь, это же все-таки, пусть это, по-моему, частная компания или получастная компания, которая, тем не менее, финансируется одним из министерств, Министерством религии, хотя бы частично, и она должна отвечать элементарным административным нормам, элементарным, да, здесь не нужен адвокат, хотя у них есть юрисконсульты, здесь нужен элементарный здравый смысл, но я каждый день в своей работе сталкиваюсь с таким апофеозом здравого смысла. Мы с вами в этой программе обсуждали кейсы, где позиция государства буквально не билась по цифрам. То есть мы с вами говорили о праведниках, о праведниках народов мира, об их внуках и правнуках, где как прописали какой-то критерий, согласно которому получалось, что должны быть люди, которых точно. Нет.
0: Да.
1: Нет в природе уже поколения
0: по возрасту. Уже, да.
1: По возрасту, да. Поэтому здравый смысл понятия относительное. И вот здесь очередная история, и это только вершина айсберга. Опять же, мне кажется, я не занимался, к счастью, этим иском. И я думаю, что я надеюсь, что коллеги, которые вели этот процесс, они выжили из него все, что могли. Но в итоге получить компенсацию в 2300 шекелей в наше время, это печально. Вот это действительно печально.
0: Ну, в общем, тут ничего не скажешь. Да, ну, действительно, наверное, лучше было бы в этом случае уже, так сказать... Хотя, с другой стороны, как бы, как это, ну, это ужасно звучит, но ушедшим, я думаю, все равно.
1: Мы этого с вами не знаем.
0: Это правда. Это правда. Ну, как-то следующую песню объявлять, понимаете ли, на таком градусе очень сложно. Хотя, надо сказать, что группа, которую я хочу представить, это довольно тоже странная группа. И в начале 90-х они выпустили клип, который мгновенно стал хитом дискотек. Назывался он «Колотушка». Людям она запала в душу, будучи, правда, совершенно бессмысленной. И дети 90-х, что интересно, в общем, с теплом вспоминают, я уже, так сказать, ставлю вот эту композицию, с теплом вспоминают творчество Виталия Лаврова, лидера этой группы. Вот отзыв зрителя. «Я помню эту песню. Утром в 7 часов крутили по телеку, а меня в детский сад собирали. Никогда не уходили, пока не досмотрю. Сейчас мне 34, и я все с такой же теплотой ее слушаю». Вот бывает и так, и мы так лирической нотой сейчас зайдем. Человеку 34 года, то есть вот, ну сколько, 30 лет на протяжении 3 десятилетий человеку нравится эта песня. Она очень длинная, и я ее сокращу. Я не очень понимаю, почему она заходила в души столь многих людей. Поехали.

0: Ну, композиция очень длинная, поэтому немножко мы пригасили. Но очень ничего страшного. Так как композиция вполне элегическая, я бы даже сказал, такая философская до некоторой степени. Ладно, мы идем дальше. В студии Артур Блайер. В общем, человек, придумавший эту программу, и один из ведущих ее. Программа называется «Рассудок уцелеет» с вопросительным знаком. Взят из речи Чацкого. Вот, кто с вами день пробыть успеет, подышит с вами воздухом одними, в нем рассудок уцелеет. Но я не знаю, как с рассудком. Только вопросительный знак пока. Оптимистического восклицательного у меня нет. История номер три.
1: История номер три тоже из наших Палестин. Вы знаете, что у нас традиционно монополия на браке принадлежит религиозным судам, разным религиозным судам, в зависимости от нашей конфессии и так далее. Что происходит с гражданскими браками? На территории Израиля заключать брак человек не может заключить брак. Угу. Только в соответствующем религиозном суде. Это традиция, которая существует у нас много-много лет. Но когда это все дело надоело какому-то израильтянину, произошел кейс в 62-м году под названием Функ-Шлезингер. Это знаменитый кейс, знаменитый прецедент. Человек, который расписался на Кипре и хотел привезти сюда свою жену, столкнулся с нашей бюрократией, где ему было сказано, не положено, ты можешь отписываться где угодно, как угодно, только в Израиле твой брак зарегистрирован не будет. Почему? Потому что у нас монополия. Mm-hmm. Он обратился в суд, и тогда уже, в 62-м году, Верховный суд вынес прецедентное решение, и, наверное, поэтому уже по этому факту некоторые политики взъелись на Верховный суд. И затаили злобу. Потому что Верховный суд провел элементарный анализ в этом решении. Он написал, мы ни в коем случае не посягаем на вашу монополию. Все прекрасно, заключать браки можно в Израиле только в равинатском, допустим, суде, или в каноническом суде, или в шариатском суде. Все отлично. Но если брак уже заключен, и что поделать? Это произошло на Марсе, на Луне, на Кипре, в Англии, в Москве, где бы то ни было. То как на него смотреть? С вашей точки зрения, вы утверждаете, его нет. Он есть, его нет. Вот такой интересный дуализм. Нет, это так не работает. Потому что у нас в Израиле есть еще и светские законы. Применяется международное частное право. И есть документ. И, кстати говоря, даже согласно регламенту ведомство МВД, которое существовало уже и тогда, в 60-е годы, есть документ, если этот документ грамотно легализован и оформлен, в данном случае свидетельство о браке, и отвечает всем международным нормам, мы не можем его не признать. Просто чиновник МВД должен, рассматривая это заявление, оставаться в рамках своих чиновничьих административных полномочий. Он не должен менять шапку, как у нас говорят на иврите. Он не должен переобуваться и становиться раввином в этот момент. Он не должен включать какие-то другие соображения, философские, политические, какие угодно. Он чиновник, который смотрит, есть документ, если в нем все правильно написано, если он как следует легализован, мы обязаны с административной точки зрения этот документ принять и зарегистрировать брак. Это не означает, что мы посягаем на галаху. Это не означает, что мы что-то отнимаем у галахи. Человек уже заключил брак, и он решил этот брак заключить не в равинатском суде, а за границей, за пределами Израиля. И тогда, в 62-63 году, вышел этот прецедент, который зажег море и наделал много шума.

0: пороху. И, но с тех пор это тот самый инструмент, благодаря которому люди до сих пор легализуют свои зарубежные браки в Израиле.
1: То есть это потому, что у нас прецедентный суд, в общем, да?
0: Поэтому. Угу. Именно поэтому.
1: То есть вот все эти Кипры, Чехии, там, я не знаю, Эквадоры, где и что, да, это, так сказать, возможность теперь уже заключить официальный брак.
0: Возможность заключить будет... официальный брак. А сейчас, последние пару лет, у нас есть возможность заключить брак онлайн, да, в Zoom. Он происходит, все это происходит в американском штате Юта. У мормонов, да. Все это происходит там. И первое время система тоже не готова была воспринимать эти браки. Они у нее вызывали легкое недомогание, и адвокатам приходилось отбивать, выбивать, отвоевывать юридическое право людей заключать такие браки. Каждый сантиметр давался с боем, но в итоге сегодня это работает.
1: Ну, тут еще, честно говоря, как бы подвижка в смысле онлайн. Можно ли заключать браки онлайн? И я понимаю, что... Все было непросто, но теперь все как бы механизмы заработали, я так понимаю.
0: Да, все механизмы заработали. Опять же, есть простой вопрос. Куда вы лезете? Ну, есть же какие-то рамки. Ну, почему нужно лезть именно туда, в самое сокровенное? Но мы живем в такой стране, в которой, наверное, самого сокровенного нет, всем все интересно, и за тебя решают, как жениться, как разводиться. Кстати говоря, про как разводиться, это отдельная история. Здесь я не буду сейчас включать адвоката, потому что там все сложнее. Заключить брак проще, даже такой, проще, чем расторгнуть, но вспоминается Чацкий, потому что я считаю, что в нормальной стране такого быть не должно.
1: Ну, мы, так сказать, знаю, в будущее смотрим с осторожным оптимизмом, может быть. А развод, он всегда труднее. Надо сказать, что в любой стране мира при разводе включаются те механизмы, которые не были задействованы при браке, согласитесь. Я, например, до сих пор не могу осилить внутреннее понятие договора, потому что я, наверное, ментально живу не там. Мне кажется, очень странно после объятий, поцелуев и чтения стихов при луне разбираться с тем, кому достанется. Мне это трудно. Я понимаю, что это нужно, и многих людей уже это спасло. Но это ментально не сразу дается. Спросите многих людей, ну, наверное, моего поколения, да, им тоже будет нелегко. Хотя, ну, новые люди, наверное, легче. Это при их жизни уже происходит. А при моей еще тогда это было странно.
0: Я думаю, что израильские адвокаты, к которым приходят такие пары, и в первую очередь делятся вот этими ощущениями, и говорят о том, как им неловко и так далее, находят эквивалент, параллель к тому, что говорил Глеб Жеглов, здесь МУР, а не Институт благородных девиц. Дело в том, что... Нет, если серьезно, наверное, молодые пары сразу не бегут к адвокату заключать брачные контракты, хотя... тоже еще бабушка надвое сказала, смотря какие молодые, смотря какое у кого имущество и так далее. Но поскольку у нас статистика печальная, что люди разводят, 50%, а то и больше пар разводятся, а потом начинается второй цикл, второй брак, третий брак. Вот здесь все уже умудренные опытом бегут сначала к адвокату, а потом читают стихи.
1: Ну что ж, порядок мы освоили. Теперь композиция. Это у нас группа «Маша и Медведи». Любочка, эту песню просто я помню действительно из каждого утюга. Этот хит был популярен в 98-м. Авторы умудрились сварганить песенку из стихотворения «Огни Барто», убрав из него несколько четверостишей, а в конце добавив совершенно замечательное «Либо-либо, аморе-аморе». Можно сказать, прикол здесь есть. Вот, и... В общем, я бы не сказал, что это совсем дурная песня, потому что иногда есть в том, что поют люди из «Ласкового быка», просто элемент безумия, черного безумия, я бы сказал. Здесь нет. Ну, это странно, но а насколько странно и как странно, это уже вы, бесценные, определяйте сами, мы слушаем.

0: если бы был на концерте, то можно было бы объявить группа Маши Медведи, Агния Барто. Вот так. В студии Артур Блайер. Мы продолжаем. История 4.
1: Так, история 4 уносит нас во Францию. Это недавняя относительно история. Был такой менеджер какой-то крупной парфюмерной компании. Он много работал, у него был один большой клиент. И вот когда этот большой клиент ушел к Пти Бурдукову, он остался без работы, его не уволили. Но ему начали искать подработку. Он настраивал планшет директору, он впускал сантехника в дом начальника, он был прислугой за все. Вот. И он на этой почве так заскучал и расстроился, что обратился в суд с иском по факту морального выгорания. Он посчитал и он утверждал, что вот это вот состояние привело его к депрессии, клинической депрессии, глубокой депрессии, потребовал чуть ли не полмиллиона евро. Суд первой и второй инстанции рассмотрел, парижский суд рассмотрел этот иск и посчитал, что работодатель подверг сотрудника, цитирую, «скуке и отсутствию деятельности», представляете, какое наказание, которые, в свою очередь, привели к моральному харассменту. И здесь какая-то игра слов. Человек пришел в состоянии bore out. Это выгорание от скуки. Не born out, а выгорание от скуки. И присудил ему компенсацию в 40 тысяч евро. То есть это приравнялось, по сути, к какой-то производственной травме. То, что человеку дали меньше работы.
0: Ну, видите ли, даже есть, мне кажется, я где-то читал наказание в японских фирмах, где бывает, что человека оставляют, как бы работы не дают, но оставляют на службе формально. И, пожалуйста, я не знаю, я бы, честно, меня бы не испугало. Всегда есть возможность сочинять, сидя в разных условиях. Ну, и что? Значит, в результате он победил в суде?
1: Он победил, представляете? Он победил. Такой прецедент во французском суде. Он не получил полмиллиона евро, но 40 тысяч евро ему присудили. И, главное, есть прецедент такой интересный. И все работодатели должны серьезно задуматься о том, как обходиться со своими сотрудниками, которых они не хотят увольнять. То есть здесь импульс был, наверное, позитивный, такой гуманный. А, как говорил Марк Твен, ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
0: Верно, да.
1: Ну, вот результат.
0: Интересно, а он продолжит работать в этой фирме или постережется?
1: Я думаю, он поищет себя в другой фирме. Или, может быть, зазовет обратно клиента, того самого большого, которого он обслуживал, и, наконец-то, он сможет снова заработать.
0: Ну что ж, 40 тысяч, как говорится, ну, давайте и веревочку. Веревочка пригодится, как говорил Осип. Так что...
1: И веревочка в дороге пригодится, но я не знаю, я бы, наверное, на его месте тоже читал какие-нибудь книжки, слушал музыку и не печалился. Вот он хотел применять все свои навыки. Ему это было необходимо. Он как тот управдом, который любит управлять домом. Понимаете? Он не может без этого.
0: Не, ну все понятно. Ну как-то тут немножко... Вы знаете, недавно была... я для литературной программы нашел новость. Значит, умер какой-то писатель-фантаст российский. И он... Это родоначальник славянского фэнтези. Именно такое есть. И он, значит, завещал похоронить себя, значит, с помощью криогенной вот этой всей, значит, байды. Потому что надеется вернуться в этот мир, чтобы его разморозили, когда будут преодолевать болезни, так сказать, и его полечат, и будет хорошо. Дальше интересно, что семья, это озвучив, так сказать, это его решение, просила денег у, так сказать, разных людей. Я подумал, ну хорошо, чтобы вылечить конкретно его потом, в будущем, сейчас другие люди должны сбрасываться. Мне перестало быть понятным это, значит, ну почему, ну, есть и такие. Так, у нас следующая композиция довольно нелепая, хотя там в конце есть своеобразный смысл. Значит, это «Робби Робби», она называется, исполнитель господин Дадуда. Это один из псевдонимов, в общем, довольно неплохого музыканта Игоря Кесли, который, в общем, потом прославился, можно сказать, 90-е в дуэте «Новая коллекция». Но это такой хит для танцплощадки. Давайте послушаем образец электронной музыки. Поехали. Oh.
2: блещут за плечами, топчет конь степную ширь. Это скачет Рабинович, славный русский богатырь.

темноты, отливает он коронки, ставит зубы и мосты. Но сограждане упрямы, несмотря на славный труд, все равно жидовской мордой Рабиновича зовут.

0: Роби-роби-роби-роби-нобич.
1: Концовка удалась. Артур Блэр, последняя на сегодня, пятая история, пожалуйста.
2: Пятая история тоже хорошо нам с вами знакома. Помните скандал вокруг поправки к закону, основному закону разумности, так называемому критерию разумности, адекватности? Да-да. Если нужно, я коротко напомню, что это вообще такое, чего хотел министр юстиции, чего хотел автор этой законодательной инициативы, и что в итоге решил суд. Значит, мы с вами каждый день, Игорь, куда-то ходим. Мы с вами каждый день что-то делаем. У нас есть какая-то жизнедеятельность. Мы взаимодействуем с властью во всех ее проявлениях. Налоговая инспекция. Не знаю, там решили записать право собственности в реестре. Это тоже одно из ведомств. Мы каждый раз взаимодействуем с чиновниками. Чиновники выносят какие-то решения. Не все решения касаются Верховного суда, не все решения касаются каких-то конституционных, астрономических, там, запредельных норм. Большинство решений чиновников на земле, они простые. Назначить вам, не знаю, Игорь, если вы там самозанятый, назначить вам налог, сумму налога, которую вы должны заплатить в казну государства. Нарисовали вам, допустим, 10 тысяч шекелей, а ваш аудитор посчитал 5, но чиновник сказал 10. Вот что в этой ситуации делать? Спорить же надо. Куда спорить? Значит, нужно обратиться в официальные органы, в суд. Есть специальный административный суд, который может такого рода петиции рассматривать. И единственный критерий, который он применяет, это критерий разумности и адекватности. Что такое критерий разумности и адекватности? Это когда лицо официальное выносит определенное решение, оно должно делать это, я специально говорю в среднем роде, потому что это почти безличная вещь, оно должно выносить это решение, исходя из всех релевантных соображений. Если это налоги в вашем случае, значит, чиновник должен посчитать прибыль, расходы, что остается, угу, поработать с цифрами, поработать с вашими квитанциями и так далее. И исходя из этого, из этих материалов дела, сделать какой-то вывод. Так вот, если чиновник насчитал 10 тысяч шекелей, потому что он банально вашу бумажку не посмотрел, вашу квитанцию о том, что вы потратили 40 тысяч, он эту бумажку не увидел. Или она у него пропала. Или она там затерлась, и он вам влепил 10 тысяч. Вы идете в суд, и суд может отменить это решение чиновника, только если он применяет критерий, простите, разумности. Он читает бумажки, он видит, что одна бумажка пропущена, точнее, он работает с заключениями аудиторов, но это не важно. Читает бумажки, видит, что допущена чиновником ошибка, не учтено какое-то одно соображение, один факт, и отменяет решение. Так вот, если этого критерия не будет, вам придется, Игорь, платить 10 тысяч шекелей. Если этого критерия у суда не будет, у этого инструмента у суда не будет, ну, я часто работаю с МВД, чиновник сказал то-то, и все, жираф большой, ему виднее. Не переспоришь. У нас нет инструмента, у суда больше нет инструмента перепроверить работу чиновника. И вот это ровно то, что хотела отменить законодательная инициатива. Чтобы была абсолютная власть. Вот что, я же писах, все. Естественно, это бред. И здесь рассудок не уцелеет. И это понятно, что Верховный суд из соображений разумности, кстати говоря, не признал эту инициативу законной, посчитал ее незаконной и отменил. При том, что счет был 8-7, все-таки с небольшим перевесом, победил здравый смысл. Но семеро судей все-таки посчитали это в пределах разумного. Так менять закон. Убрать, удалить просто такого рода юридический инструмент. Для меня это, для человека, который работает с административными судами и с чиновниками 17 лет, для меня это дико. Это просто дикость какая-то. Дичь. Но система почему-то посчитала, что можно и без этого, можно полагаться на других.
1: Что-то я ближе уже совсем к концу программы понимаю, что вопросительный знак в названии, он только все делается вопросительнее и вопросительнее. Спасибо за эти истории, которые заставляют задуматься, вот, что ну, как-то многое надо менять, но неизвестно как. То есть, может быть, известно как, я бы сказал, неизвестно каким образом, потому что цель манит, но препятствия, препятствия.
2: У меня напрашиваются не такие философские или далеко идущие выводы. Я просто думаю о тех людях, которые писали все эти тексты. Мне кажется, они сами до конца не понимали, что они творят. Они не понимали прямых последствий того, что будет. Они не хотят, чтобы у их ребенка произошел такой же казус потом, и разговаривать будет не с кем, будет унтер-пришебеев. Вот они этого не хотят, но они не понимали. Или у них мозгов нет, или у них совести нет, но чего-то там не было.
1: Да. Ну что ж, время наше здесь, в общем, подходит к завершению. Вопросы подвешены. Огромное спасибо автору программы и соведущему ее Артуру Блайеру. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. До следующего выпуска программы «Рассудок уцелеет». А нынешний завершаем знаменитой, опять же, композицией группы «Бахыт Компот». Это Вадим Степанцов и компания, которая называется «Пьяная, помятая, пионер-вожатая». Для хорошего настроения. На самом деле, мне кажется, что... сейчас мы ее поставим. Мне кажется, что вот иногда судьба воздает по делам. Был такой замечательный орден куртуазных манеристов, куда входили Степанцов, Виктор Пеленягра, Константин Григорьев, уже покойный, какое-то время примыкал к нему Дима Быков. Это было очень изящно. Это было очень изящно, то есть, ну, на уровне... это была пошлость, но очень изящно выраженная. Муж затих и вышел на подмостки, как прекрасно я играл финал. Я мизинцем трогал ваши слезки, пьяный муж в углу слегка стонал. Наше эротическое действие стоило того, чтобы посмотреть. Этот мир погубит фарисейство, жизнь прожить не в поле умереть. Написал кто-то из этих ребят. Вот, а потом вот судьба воздала, значит, Виктор Пеленягра, автор впоследствии, значит, песни «Как упоительны в России вечера», господи боже мой, он стал писать для эстрадных коллективов. И Вадим Степанцов, значит, тоже, надо сказать, недалеко от него ушел. Он создал группу «Бахыт Компот», ерничал, выдумывал чего-то там, в том числе и ту песню, которую я сейчас поставлю, хотя и неважно, до конца ли она прослушается. Вот. Но понимаете, о том же самом пионер-отряде, о котором вспоминает Вадим Степанцов, допустим, блестящий поэт, очень рано ушедший Денис Новиков, писал совершенно иначе, берущие за душу стихи. А Вадим Степанцов просто, извините, стебется. Ну что ж, вот было и так. Эта песня была очень популярна, к сожалению. Но, тем не менее, хорошее настроение, оно может кое-кому на какое-то время обеспечить. А мы вернемся с другой музыкальной повестки в следующий раз. Это уж совершенно точно. Все, на этом все. Счастливо, пока.
2: Всех благ.
0: Открытие лагеря.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире дайджест программы «Особый случай». В ближайший час вы услышите наиболее интересные эпизоды нашей программы, которые выходили в эфир в последние несколько месяцев. Продюсер Лина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская, за операторским пультом Хэн Ос, у микрофона Яна Брискман. И мы начинаем. И очень часто во время праздников, особенно осенних праздников, пожилые люди остаются одни. Семья уезжает в отпуск за границу, общественный транспорт не работает, в гости пойти некому, у разных людей есть разные проблемы. Министерство социального обеспечения предлагает для одиноких пожилых людей и для пожилых людей, которые оказались одни на празднике, решение проблемы одиночества. И мы беседуем с Хани Шер, директором службы в отделе жилищных систем управления по делам граждан старшего возраста в Министерстве социального обеспечения. Хани Шер, Минаэлет Шерут Багаф Мархейди Юрба Минали Зрахим Ватиким, Исрадрова Хау Битахон Хеврати, Шалом Лахерфтов. אתם בעצם מציעים עכשיו פתרון לאנשים מבוגרים, אנשים בגיל השלישי, שהם נמצאים לבד בחג, מכל מיני סיבות. זה יכול להיות נכון. שהם גרים לבד, זה יכול להיות שהמשפחה פשוט טסה לחול והם לא יוכלו להצטרף. באיזה פתרון מדובר?
1: משרד הרווחה בשנים האחרונות, מציע לאזרחים ותיקים שנשארים בבית ללא מענה, כמו שאמרת, או זה יכול להיות באמת אנשים שאין להם משפחה בארץ, או שהמשפחה, כמו שאמרת, נוסעים והם לא יכולים להצטרף. ואנחנו מציעים עד 10 ימים בתקופה של החל מראש השנה עד סוף סוכות, להתארח בבתי האבות שנמצאים בפיקוח המשרד. זה בתי אבות לעצמאים ותשושים. זה מיועד לאוכלוסייה של אנשים שהם עצמאים או שהם זקוקים לעזרה קלה. ויכולים להתארח בלי תשלום בימי החג ולקבל ארוחות מלאות, להיות עם עוד אנשים בחג, ליהנות מכל הפעילויות שיש בבתי האבות. ואפילו אם מישהו צריך עזרה ברחצה, גם זה אפשר לעזור. בבתי אבות יש לנו צוות של מטפלים, אחיות, עובדת סוציאלית, וכך אנחנו יכולים לאפשר לאוכלוסייה המבוגרת לא להישאר לבד בחג.
0: אני אתרגם, ואז אני אפנה אליך עוד בשאלה אחת. Министерство социального обеспечения в последние годы предоставляет пожилым людям до 10 дней, возможность до 10 дней во время праздников, те люди, которые находятся одни или одни в Израиле, или у их семьи есть какие-то другие планы, провести в домах престарелых Министерства социального обеспечения. Речь идет о людях, которые приблизительно самостоятельные, которые могут за собой ухаживать. Речь идет о домах престарелых для самостоятельных людей и не очень. И во время праздников пожилые люди могут получить, во-первых, те блюда, которые подаются для постояльцев этого дома престарелых, эти праздничные трапезы. Кроме этого, они могут участвовать во всех празднествах и во всех действиях, во всех активностях, которые есть в этом доме престарелых. И если пожилой человек нуждается в помощи, чтобы, допустим, принять душ, то и эта помощь будет ему оказана. А туда есть איזושהי, לפעמים יש איזושהי רתיעה או בוא נגיד חשש מהשם בית אבות, שלפעמים אנשים מבוגרים מאוד חוששים להיכנס אפילו לבית אבות, כי זה בעצם מוסד לאנשים שמסיימים את החיים שלהם. מה היית אומרת לאנשים כאלה שחוששים מזה?
1: אז ככה, בציבור יש קצת בלבול בין סוגי המוסדות השונים, ולכן כמו שהדגשתי, מדובר באנשים עצמאיים, לא באנשים סיעודיים שמרותקים לכיסאות גלגלים. מדובר באנשים מתהלכים, אנשים צלולים, בתי אבות שבפיקוח משרד הרווחה, שהם אותם בתי אבות שאנחנו מציעים את המיזם ומערכים בהם, יש בהם אוכלוסייה פעילה שנהנית מפעילות, שיכולה לדבר. זה לא בתי אבות של תחנה אחרונה. יש הרבה חיות והרבה פעילות. ואופציה נוספת לאנשים שרוצים בכל זאת לחזור לישון בבית ולא להיות בבית אבות, יש גם אפשרות להגיע רק לארוחת חג שאנחנו מממנים, כולל הסעה הלוך ושוב.
0: זאת
1: אומרת, יכולים לבוא לקחת את האזרח הוותיק מביתו בערב החג, הוא ייהנה מארוחת חג מחברה ויוכל לחזור לישון בבית, שזו גם אופציה.
0: Окей. Они торгем. Моя собеседница говорит о том, я задала ей вопрос, что многие люди боятся самого названия «Дом престарелых», потому как видят это, ну, есть некое представление, что это то, что называется место, где люди проводят последние годы своей жизни. И моя собеседница говорит о том, что речь идет совершенно о других домах престарелых. Там нет людей, которые нуждаются в постоянной помощи 24 часа в сутки. Там есть только самостоятельные люди, люди без деменции, там есть очень много кружков, много различных активностей, и если пожилой человек не хочет, допустим, оставаться ночевать, то ему можно заказать бесплатную подвозку, и он может получить удовольствие, допустим, только от трапез во время праздника. Это действительно очень и очень важно, особенно для тех людей, которые любят, для тех пожилых людей, которые любят ночевать у себя дома. ואם מישהו מהאנשים שבאמת יודעים שהם עכשיו נשארים לבד בחג שומע אותנו כעת, איך הוא יכול להזמין מקום, והאם באמת אתם מתחשבים במקום המגורים של בן אדם, כלומר בן אדם מירושלים לא יקבל מקום בתל אביב?
1: אז קודם כל, גם אנשים מבוגרים בעצמם, או בני משפחה של אנשים מבוגרים, או אפילו עם שכן או שכנה, אתם יודעים שיש לכם שכן ושכנה בודד ומבוגר, אז יש שתי דרכים לפנות, או באמצעות המוקד של משרד הרווחה 118, שיש שם גם עובדות שדוברות רוסית, או ליצור קשר עם מחלקת הרווחה בעיר המגורים של אותו אזרח ותיק, ואז הם מנחים, הם מסבירים את התהליך. אנחנו כמובן משתדלים לתת לאנשים את בית האבות הכי קרוב למקום מגוריהם, אין לנו שום רצון להתחיל להסיע אנשים למרחקים, כמובן זה בכפוף למקומות פנויים שיש לבתי אבות להציע.
0: כן, וכיוון שאנחנו פונים לאוכלוסייה שדוברת רוסית, לפעמים זה גם איזשהו דבר שמקשה על האנשים. האם העניין של שפה, נוכחות של אנשים שהם דוברים שפה מסוימת, יכול להיות, נגיד, בקשה של בן אדם מבוגר, ואתם יכולים להתחשב בזה? נגיד, בן אדם יכול לבקש בית אבות עם חלק מהאוכלוסייה שהיא דוברת רוסית.
1: אז בהרבה מאוד מבתי האבות שלנו יש דיירים דוברי השפה הרוסית, או צוות שדובר רוסית, כך שהשפה היא לא מכשול, וכמובן שבהחלט אנחנו, כשפונים למחלקת הרווחה, ואנחנו מקדמים את הסידור הזה, אז אנחנו מתחשבים ככל הניתן ברצונו של האדם, גם מבחינת שפה.
0: עד איזה תאריך ניתן לפנות?
1: עד השביעי לספטמבר, על מנת שאפשר יהיה להפנות את הבן אדם, למצוא לו את המקום המתאים.
0: תודה רבה לך, זה באמת יכול לעזור להרבה אנשים שנשארים לבד בחג. חני שר, מנהלת שירות באגף מערכי דיור במנהל אזרחים ותיקים, משרד רווחה וביטחון חברתי. תודה רבה רבה לך על השיחה
1: תודה
0: הזאת.
1: תודה רבה לך.
0: Моя собеседница говорит о том, что заказать место на трапезе или заказать место в доме престарелых можно, может не только сам пожилой человек, допустим, если он стесняется, это может быть и его родственник, и его дети, и даже сосед, который знает, что пожилой человек остается дома один. Нужно просто позвонить по телефону 118, там есть сотрудницы, которые говорят на русском языке, и сказать, что вы хотите заказать себе место или просто место для трапез в праздничные дни, или же просто место с ночевкой в дни праздников в одном из домов престарелых и принять в этом участие. Опять-таки, все бесплатно, да, и включая подвозку, включая ночевку, включая угощение и так далее. И пожилой человек, естественно, может выбрать место, которое близко к его городу проживания или к его дому. Ну, а кроме этого, я задала вопрос, может ли среди просьб, да, которые пожилой человек или его родственник обращает в Министерство социального обеспечения, быть просьба, которая скажет, что пожилой человек предпочитает, допустим, дом престарелых, где есть русскоязычные жильцы, где есть русскоязычные сотрудники, чтобы ему проще было общаться. И моя собеседница говорит, да, конечно, мы обязательно примем это ко вниманию, и в результате распределения по вот этим домам престарелых мы обязательно учтем пожелания пожилого человека. Что важно? Важно позвонить по телефону 118 и заказать подобное место до 7 сентября, чтобы Министерство социального обеспечения могло понимать, какие места еще остались, где не хватает мест и так далее. Поэтому мне кажется, что это достаточно хороший выход для тех, кто остается один на эти праздники. По крайней мере, вы проведете это время вместе с другими людьми и сможете получить удовольствие от трапез. Мы беседовали с Хани Шер, директором службы в отделе жилищных систем управления по делам граждан старшего возраста Министерства социального обеспечения. Еще одна тема в связи с завершившейся забастовки в аэропорту Бен-Гурион, ну и слухов о том, что вполне вероятно забастовка может возобновиться. Кто и как может объявить забастовку? Может ли сотрудник, которого не устраивают его условия труда, остановить рабочий процесс и сказать: «Сегодня я бастую, пока не будут выполнены мои требования»? Об этом поговорим с Яковом Шнитманом, адвокатом, специалистом по трудовому праву. Яков, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, давайте с самого начала. Кто может объявить забастовку? Вот может ли просто сотрудник какого-то предприятия встать со своего рабочего места, сказать: «Меня не устраивают условия труда, сегодня я бастую»?
2: Нет, такого нет. Есть в Израиле коллективные договора. Угу. Есть в Израиле профсоюзы. Как правило, мы знаем, большие профсоюзы, это профсоюзы Клалит, да, Удима, и есть профсоюз Люмит. То есть компания несколько профсоюзов больших. Mm-hmm. И у них, как опоры, есть право начать забастовку. Теперь, обычный частный там человек скажет, что я не встаю, не иду работать, или частное предприятие, это не является забастовка. Это может являться как итальянская забастовка, как швейцарский, как бы я ничего не хочу делать, ну и так, и так. Но это не то, что вы говорите. Mm-hmm. Мы говорим о больших швита или ашбата. Это есть разные понятия, мы не будем сейчас ходить в точности, но право, как кто имеет право объявить забастовку, это, как правило, профсоюз.
0: Угу.
2: Теперь, если профсоюза нет, ну, много есть, мы знаем, и разные есть отрасли, там, где существует коллективный договор.
0: Да.
2: Ну, допустим, Мазон, да, Тасиат Мазон, промышленность. Угу. Или промышленность.
0: Пищевая промышленность.
2: Там, пищевая промышленность, да, фармацевтика.
0: Угу.
2: И есть хашмаль, электроника, да, что у них по каким-то причинам не подписали договор с профсоюзом, но у них есть ВАДУВДИМ.
0: Есть рабочий комитет.
2: Да, есть рабочий комитет. Вот этот рабочий комитет имеет право тоже сообщить о том, что он выходит на швиту, на забастовку.
0: Угу.
2: Только они имеют право объявить.
0: Только рабочие комитеты.
2: Да, объявление забастовку, но там, где есть рабочий комитет и есть профсоюз, то решает профсоюз, не рабочий комитет. Рабочий комитет в редких случаях, так, когда он как бы говорит заранее профсоюзу, да,
0: угу.
2: что есть проблема, не выплачиваются какие-то условия согласно коллективному договору. И профсоюз молчит и ничего с этим не делает, и нарушения происходят, и, как не знаю, допустим, больше месяца, больше двух, трех, неважно какой период, и они ничего не делают, и такое есть на практике. И тогда ВАДУ в ДИМ вступает и говорит, мы сами делаем это. Но это в редких случаях. Вот. И я хочу напомнить, что не всегда профсоюзы как бы вступают и делают забастовку. И есть много очень прав, которые нарушаются коллективным договором, и все молчат. И рабочий комитет молчит, и профсоюз молчит, ну, потому что они не хотят как бы ничего с этим делать. И тогда работники обращаются к частным адвокатам, как нам, допустим, и мы тогда подаем коллективный или коллективный иск, или заставляем Истадрут, профсоюз, да, чтобы они вмешались и как бы заставили выплатить работодателя согласно коллективному договору условия труда и закона. Вот, такая тоже есть, это не швита, но это больше такой вот, как, это такой вот рычаг давления, да, чтобы заставить тех и тех начать действовать.
0: Окей. Может ли, допустим, рабочий комитет, ну, или, допустим, профсоюз в один прекрасный день, вот просто так сказать, вот сегодня у нас с 10 часов утра забастовка, или же все-таки должны быть проведены какие-то предварительные действия?
2: Безусловно, безусловно. Закон требует уведомить другую сторону в течение 15 дней, если я помню правильно этот пункт закона, это написано в законе. То есть с Кимим Кибуцим написано, когда открывается конфликт. Почему нужно эти 15 дней? Это очень важно, чтобы дать, позволить второй стороне и прийти к каким-то переговорам, да, вести к переговоры и урегулирование как бы, ну, этих требований, да, той или иной стороны. Невозможно наем на наем лифтов, то есть сегодня на завтра невозможно. Вот если мы говорим о том, что произошло вот четверг, да, когда в Надбаге, в Бен-Гурион, да, хотя говорят, что это вообще не забастовка. Ну, то, что мы слышали в новостях, и то, что я читал, что вообще это не было, они регламентируют это как забастовку. Почему? Потому что не было вот этого вот предупреждения 15 дней. Они говорят, что не было достаточно работников, и по другим причинам, как бы они не вышли на работу, не могли как бы дать обслуживание, значит, людям. Но они считают, что это не забастовка. Хотя вначале как бы все думали, что это, да, забастовка. Вот. Но они поняли, что само я видел также обращение, ну, премьер-министра, и написали, что это незаконно, это называется швита-проид. То есть без того, чтобы было право сделать то, что они сделали.
0: То есть нужно обязательно предупреждение и время на переговоры. И только если переговоры ничем не завершаются, то тогда... тогда профсоюз или рабочий кабинет, комитет объявляют забастовку.
2: Да, совершенно верно. Да. И потом, конечно, можно с этим тоже бороться, в зависимости, какая сторона или третья сторона может, там, организация общественная, подать дело в суд, да, суд по трудовым спорам. Вот, как правило, это Верховный суд в Иерусалиме, который решает такого вопроса. Остановить или не остановить, ну и так далее. Как правило, обращается лица в Миния. То есть остановить забастовку по тем или иным причинам, потому что, ну, как бы люди, граждане, как бы, ну, мы, да, третье лицо, это ущерб приносится, ну, как бы нам, мы не получаем услуги. Вот. И поэтому мы как бы требуем приостановить, чтобы они или договорились сами, или, не знаю, через как медиаторов и так далее.
0: Еще один вопрос. Ну, допустим, да, там кто-то объявил забастовку, там, не знаю, вся организация бастует. Кто-то с этой забастовкой не согласен, кто-то, ну, не хочет, допустим, бастовать, да, ему там хочется, не знаю, поработать, да, несмотря на все эти условия. Да. Штрих-брехер такой, да. Может ли человек выйти на работу, несмотря на общую забастовку?
2: Хороший вопрос. Он может выйти, но он не получит. Может не получить за эту зарплату. Потому что, как правило, если уже принято решение, что забастовка идет, это коллективное, да, то работники не идут на работу, и они не должны идти на работу, и им не оплачивают за это деньги. То есть они не должны получить за это деньги. Но если тот, кто говорит, мне все равно, я выхожу на работу...
0: Он выходит на работу и все равно денег не получает.
2: Ему могут не заплатить. Ему могут не заплатить, заплатит ему де-факто или нет, это уже зависит от многих факторов, от работы рабочего комитета, от силы, там, от переговоров и так далее. Uh-huh. Но априори работодатель может сказать, ты нарушил, это нарушение дисциплины, и это, я вообще тебя могу уволить по этой причине. Да, даже так. То есть они не защищены. То есть как только есть закон, который говорит, что они не выходят, они не выходят. Угу. То есть, в принципе, какой смысл? Заключается смысл, что повлиять на нас, на общественность, угу. чтобы, заставить принять министра труда, вмешаться в процесс там, и конкретно там организации, не знаю, там, Министерство финансов, прийти к какому-то компромиссу. То есть все эти дела решаются компромиссом. И заставить их можно, конечно, кто страдает из-за этого, это мы, конечно, общественность больше всего. И, конечно, понятно, что у нас тоже есть рычаги давления на этот процесс. Ну и поэтому мы обращаемся в суды. То есть обращается, есть очень много организаций, и частных, и нечастных, и волонтеров, которые, тут очень много, которые также присоединяются к второй стороне и требуют приостановления, забастовки.
0: Но вот вы упомянули один интересный момент. То есть забастовочные дни никому не оплачиваются.
2: Как правило, да.
0: Потому что вот я вспоминаю многодневные забастовки, которые были, да, или там медицинских работников, или преподавателей. Получается, что люди не получали зарплату все это время.
2: Да, но потом они как-то компенсировали. Я хочу вам сказать, никто просто так не останется. То есть я не верю в том, что люди вот бастовали там, допустим, неделю, да, и они остались без зарплаты. Какую-то компенсацию они получили. Иначе бы они бы опять бы вышли бы на забастовки. Но я не верю, да, что их не компенсировали бы как-то. То есть по букве закона они не имеют права. Может, там зарплату не выплатили, но дали там, не знаю, дополнительные отпускные дни. Или дополнительный, там, не знаю, бонус какой-то дали, чтобы как-то компенсировать. С одной стороны, по букве закона не заплатить, но с другой, как-то дать компенсацию, чтобы уравнять какие-то права. Чтобы люди не побежали еще раз. Я это

0: кто затеял эту забастовку, они будут ответственны, как незыкины, по ущербам. Если причинен ущерб и причинен ущерб, то они не защищены. То есть их можно подавать дело в суд тех организаций, которые затеяли незаконную, значит, забастовку. То, что произошло сейчас на Дбаге в аэропорту Бен-Гурион 20 августа, это незаконно. То есть то, что они сделали, я думаю, те люди, которые пострадали, и которые застряли, причинен им какой-то ущерб и неудобство, они спокойно могут подать иск и против аналат, ну, Бен-Гуриона и потребовать компенсацию той или иной. Потому что, как мы говорили раньше, эта забастовка не была законом.
1: Большое вам спасибо. Большое спасибо, Яков Шнитман, пожалуйста, адвокат, специалист по трудовому праву. Спасибо и всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания.
1: Мы очень часто задумываемся о пенсии, когда возраст уже подходит к пенсионному. Но с какого возраста лучше всего об этом задуматься и что необходимо сделать, чтобы наша пенсия максимально выросла к 67 годам? Об этом поговорим с Алексом Голцбергом, лицензированным пенсионным агентом. Алекс, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
1: С какого возраста надо задумываться о пенсии, на ваш взгляд?
2: Как можно раньше. Вся пенсия у нас
1: Ой, что-то мы вас не слышим.
2: А сейчас?
1: Вот сейчас слышим, да. Как можно раньше?
2: Как можно раньше? Пенсия основана на сложных процентах. То есть больше всего денег сама пенсия зарабатывает на самом деле в конце. Это значит, чем раньше мы начнем откладывать, не снимать ее ни в коем случае. И туда постоянно пополнять деньги, тем больше она у нас будет при выходе на пенсию.
1: Но до 21 года все равно пенсию не открывают, поэтому до 21 года можно не думать.
2: Да, я имею в виду после того, как вы уже начинаете как бы какую-то карьеру или первую работу уже более-менее официальную и начинаете свой путь, тогда очень важно начинать на это обращать внимание.
1: Сколько мы откладываем и сколько откладывает работодатель, или есть еще какие-то моменты, на которые надо обратить внимание?
2: Там нужно обратить внимание на пару факторов. Во-первых, что нам ее действительно начали откладывать. То есть есть пару случаев, где по разным причинам работодатель не начал откладывать. Когда мы, допустим, пришли на работу, у нас есть пенсионная программа, но нам ждут полгода почему-то. Она, да, с самого начала позаботится, сказать, у меня есть пенсионная программа, и тогда работодатель обязан начинать откладывать сразу. Два, мы должны проверить, что нам реально ее откладывают. Не просто у нас в плюсе написано, что у нас снимают с нас деньги, а физически, что нам ее зачисляют. И третьих, это те отчисления, которые мы делаем. То есть у нас есть по базовому, это то, что государство прописало, 6%, которые откладываем мы как рабочий, 6,5% работодатель и 6% напицуем. То есть это 18% копеек, которых откладывает уже работодатель. Но раз мы можем увеличить это, то есть вместо 6%, которые мы откладываем, можем увеличить это на 7%. И 2%, мы можем поторговаться или попросить работодателя, чтобы он нам откладывал на пиццу им не 6%, а 8,3%. И в некоторых случаях к нам пойдут навстречу.
1: Это на самом деле интересно. А вот все, что касается самих пенсионных, ну, скажем так, товаров, да, есть же там, я не знаю, пенсионная касса, есть пенсионный фонд, есть то, что называется битуах миналим. Когда мы идем выбирать, да, вот что нужно учесть, куда откладывать деньги?
2: Там на самом деле есть и большое количество программ, смотря что у нас есть на сегодня. Вы затронули, да, такие программы, которые назывались битуах миналим. Сегодня их нету, но раньше тот, кто начал, они у них, у людей до сих пор есть. И чтобы понять, стоит нам в них продолжать быть, или что нам стоит сегодня выбирать и так далее, лучше всего посоветоваться со специалистом. Но, в принципе, для слушателей сегодня большинство программ, которые открываются сегодня, и у людей есть на данный момент, это программа, которая называется «Керенпенсия Макифа». Это базовая пенсионная программа, которая в ней есть три части, которые каждый из нас воспользуется. Первая часть и самая большая – это накопление, где да, люди копят на пенсион, ну, на пенсию, и мы хотим все оттуда дожить, дойти и получить пенсию. Вторая – это если, не дай бог, с нами что-то случится, или авария, или какая-то болезнь, и мы больше не трудоспособны.

0: там есть покрытие, которое социальное дает нам базовую защиту в виде страхового покрытия от недружеспособности, где нам пенсионный фонд начнет платить 75% от нашего заработной платы, если мы нетрудоспособны. И последнее, это все, что касается покрытия на случай смерти. Если по разным причинам что-то с нами случилось, и нас не стало, грубо говоря, то что получит наша жена, дети, близкие и так далее.
1: Ну, а вот молодой человек, да, у которого еще нет жены, нет детей, например, он может, допустим, это покрытие как-то перевести в накопление?
0: Может, и это очень правильный момент, который вы затронули, и это надо сделать. Почему? Потому что это, по факту, увеличит нам наше накопление. То есть обидно платить за какие-то пенсионные или страховые выплаты, которые не идут нам и не нужны нам, и не идут нам на отчисления. То есть если их можно откорректировать, здесь вы абсолютно правы, то лучше их откорректировать. То есть если мы молодые люди, у нас нет жены и детей, то, скорее всего, это покрытие можно сократить.
1: И тогда накоплений будет больше, да? И тогда, когда уже появятся и жена, и дети, и нам действительно понадобится вот это вот страховое покрытие, да, у нас уже будет больше денег, чем если бы мы это сделали с самого начала. И еще один вопрос, это то, что называется на иврите дмейнигуль, да, или вот это операционный налог, как бы это перевести так на русский язык.
0: И комиссионные, раз... другими словами,
1: комиссионные.
0: Чтобы было легко понять.
1: Окей, хорошо, да. Комиссионные. Комиссионные различные компании предоставляют разные, да? Вот есть какая-то связь между уровнем комиссионных и уровнем обслуживания в той или иной компании, на ваш взгляд?
0: Не только тому, это чисто математически, конечно. То есть чем мы больше платим комиссионных, тем меньше у нас останется денег на пенсию. И точно так же наоборот. Чем меньше, тем больше у нас идет накопление. Как это вообще понять? Во-первых, в отчете, который мы получаем, во-первых, написано, какие у нас комиссионы есть. Это путь номер один. Путь номер два – это зайти в наш личный кабинет в том пенсионном фонде или в компании, в которую нам ведут, и посмотреть. И третье, то, что важно, и на что важно обратить внимание, в этом отчете всегда написано, как какие средние комиссионные платятся в этом фонде. Грубо говоря, если у нас мы платим 6% с каждого отчисления и 0,5% с общей суммы, это, кстати, максимальные комиссионные, которые мы можем платить, максимальные дмейнигуль, как вы сказали, то их точно можно понизить 100%. Но если у нас другие цифры и где-то они ниже, то надо посмотреть, насколько ниже и что происходит по этому фонду. И опять же, лучше всего здесь всегда посоветоваться со специалистом или обратиться к своему специалисту, а не тому, которому нам дали от работодателя, если нам дали. Потому что это разные интересы наши и работодателя. И в-третьих, очень важно, это как мы только что проговорили, самим обращать внимание и быть, как говорится, на иврите яд аль-дофек, то есть самим обращать на это внимание и следить за этим. Потому что даже если нам как бы сделали скидку сегодня, то она через год или через два может аннулироваться. И такое тоже страховые компании и фонды делают. Очень важно за этим следить.
1: То есть, ну, вот на самом деле это все так достаточно сложно, да, что когда люди получают отчет от пенсионной компании, иногда на минутку задуматься вообще, открывать, не открывать. С какой частотой вообще стоит проверять, что происходит с вашей пенсией, если вам, допустим, там, не знаю, 25-30 лет?
0: Лучше всего раз в месяц. Это прямо лучше всего. Я зашел, посмотрел, ничего не изменилось, не сделали отчисления, все хорошо. Но, как правило, большинство людей этого не делают, и потом следующий вариант, ну, это как минимум, не знаю, раз в год. Что ты зашел, страховая компания высылает нам домой такой красивый отчет, где там мы расписаны, во-первых, сколько отчислений было, какие у нас те же дмейнигуль комиссионные мы платим, куда вложены деньги и так далее. Мы об этом с вами не поговорили, но если останется время, я объясню, если нет, может быть,
1: следующий раз. Нет, обязательно сейчас поговорим. Это следующий вопрос, куда вложены деньги, да.
0: Вот эти вещи хотя бы раз в год посмотреть эти отчет, попытаться разобраться. Сегодня есть, если мы затронем вот все, что касается искусственного интеллекта, загрузить, посмотреть, кому это не тяжело, и он умеет делать. Это прямо классный инструмент, который он может, во-первых, сверить, расшифровать все игреки, которые мы не понимаем. в самом отчете и перевести его на русский язык с иврита, потому что он выходит на иврите. Или дать тебе вот такую как базовую консультацию, которая прямо будет лучше, чем мы сами будем ломать голову. Но если нет, то тоже к специалисту хотя бы один раз на одной работе, чтобы вам сделали порядок.
1: Понятно. Так, теперь давайте поговорим про то, куда вкладывают нашу пенсию. Ведь пенсионные фонды, пенсионные кассы играют на бирже, играют, можно сказать, нашими деньгами, да? Как вообще понять, мы в плюсе, мы в минусе, можем ли мы каким-то образом изменить туда, куда вложена наша пенсия?
0: Во-первых, можем. Я, если можно, вас поправлю, я не люблю просто лично я слово «играть на бирже».
1: Хорошо.
0: Как правило, эти организации, которые делают, они инвестируют, они это делают на основе бирже, анализа, да, и так далее. И они меньше играют и больше, по крайней мере, стараются делать это профессионально.
1: Угу.
0: Теперь, как это делится? Оно делится очень просто. Чем мы, как правило, вкладываем в более рискованные, и мы следим, это инвесты, маршруты,
1: uh-huh,
0: да, тем у нас в долгую будет больше прибыль. Uh-huh. Но есть и больше риски, это надо понимать. То есть там как базовое правило, чем ближе мы к пенсии, тем меньше риска нам нужно брать. То есть сокращать, uh-huh, его потихоньку. Или если вы видите, что нам осталось 2, 3, 4 года до пенсии, лучше его сократить практически на минимум. Есть такие маршруты тоже, которые позволяют практически сократить риск на ноль.
1: Mm-hmm.
0: Чем мы моложе, мы можем себе позволить брать больше риска, потому что любая коррекция, любой тот, кто считает актуальным и следит за этим, плюс-минус понимает, что каждые 6-8 лет есть какой-то кризис экономический. Более глубокий, более слабый, плюс-минус тот фактор лет, который надо учитывать, и никто не может пригадать плюс-минус точно, когда он будет. Да, то есть это не факт, что он обязательно в 6-8 лет, иногда дольше, иногда меньше, в зависимости за какие года мы смотрим назад, если мы смотрим на нашу историю.
1: Вот эти изменения, их можно сделать самостоятельно, например, или надо обязательно связываться опять-таки со специалистом, со страховым агентом и так далее?
0: Их можно сделать самостоятельно, это делается относительно просто, делается в нашем жилищном кабинете. Грубо говоря, если мы ведем, я дам просто пару примеров от них из больших фондов, там Арель, Кляль, Мигдаль, Минора,
1: uh-huh,
0: это они из больших компаний, есть еще, но я просто как пример, вы заходите в личный кабинет одной из этих компаний, где у вас ведется пенсионный фонд, это делается очень-очень просто. Код, пишите, как правило, свой номер туда, ЗУТ и номер телефона, вам приходит код на телефон, вы его вбиваете в то окошко, которое вышло, и вы вошли уже в личный кабинет, и после этого выбираете пенсионный фонд,
1: uh-huh,
0: и там есть возможность выбрать маршрут инвестиций.
1: Uh-huh.
0: И там есть всякие разные имена, и, грубо говоря, если мы с вами говорим про акции, про S&P и так далее, это более рискованные маршруты. Если мы с вами говорим про облигации или все, что связано с маршрутами, которые построены на наш возраст, там 60 плюс или 50 плюс, это те маршруты, в которых есть меньше риска.
1: То есть, пока мы молоды, рисковать стоит, когда мы подбираемся уже к 50 годам, стоит задуматься о рисках и лучше не рисковать.
0: Да, именно так, чтобы не было такого, что те люди, которые брали большой риск до 2008 года, и в 2008 году должны были выходить на пенсии, а в 2008 году, напомню, был большой кризис, который начался в Америке, но акции и буквально все индексы практически по всему миру, они упали на 50% на пике. То есть тот человек, который прямо должен был выходить в 2008 году, и он брал максимальный риск, он просто сократил свои сбережения за всю жизнь на 50%. Ну,
1: ого.
0: И это просто неправильно. Ну, это просто неправильно.
1: Да. Спасибо большое. Это действительно очень важно, можно сказать, с 21 года уже начинать думать о пенсии, ну, тем более, если вам чуть больше, то обязательно проверяйте, куда вы инвестируете вашу пенсию, сколько вы платите комиссионных, ну, и, конечно же, самое главное, платит ли ваш работодатель вам пенсию или только что-то пишет в вашей зарплатной ведомости. Алекс Гольцберг, лицензированный пенсионный агент, огромное вам спасибо за участие в нашей программе.
0: Спасибо вам. Я надеюсь, что был полезен. Всего
1: Спасибо.
0: Хорошего.
1: Всего доброго. Мы продолжаем программу «Особый случай» и поговорим сейчас о том, что приближается новый учебный год. Многие родители задумываются, что делать, если ребенок, не дай бог, конечно, подвергнется буллингу в школе. Ну, проблема эта существует, и в прошлом году мы знаем очень много подобных случаев. Вот о том, что нужно в таких случаях делать, поговорим с адвокатом Еленой Гомельской. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, это, конечно, для родителей всегда ужасно слышать, что ребенок подвергается буллингу, но я бы хотела сначала понять, да, и учителя иногда говорят, нет, это не буллинг, это просто детская игра, а родители говорят, это не буллинг, это детская игра. Что, есть какое-то определение, что является буллингом, а что нет?
2: Если ребенок чувствует себя обиженным из-за определенных обстоятельств, и он чувствует себя ущемленным, и его душевное состояние находится в дисбалансе, скажем так, то тогда даже если речь идет, можно же играть, да, и тоже во время игры может происходить буллинг. Угу. То есть можно это подать в игровой форме. Вообще у буллинга есть разные формы, особенно сейчас, когда мы живем в эру соцсетей, особенно сейчас, когда наши дети проводят очень много времени в телефонах, то у буллинга есть разные маски, разные формы, и действительно это очень сложная тема. Но распознать это можно довольно-таки легко. Главное, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно поделиться с родителями, а также с представителями школы о том, что реально с ним происходит, потому что эта тема тоже сложная. Не всегда дети делятся этой информацией, и они не чувствуют комфортно рассказать о том, что с ними происходит. Они иногда очень закрываются в себе, и тогда родители не могут понять, почему меняется поведение, почему ребенок вдруг становится агрессивным, почему он вдруг начинает плохо учиться.
1: Угу. Ну, вот если родители, допустим, замечают эти признаки, да, и им удается разговорить ребенка, и он говорит, на что действительно со стороны его одноклассников есть отношение к нему, да, достаточно жесткое или жестокое. Что должен сделать родитель этого ребенка? Пойти к родителям обидчиков, рассказать об этом в школе? Каковы должны быть первые действия?
2: Есть несколько этапов. Прежде всего нужно обратиться в школу. В школе находятся консультанты, ЮЭЦЕТ. В штате каждой школы есть сертифицированный консультант, который проходит профильное обучение по социальным навыкам и разрешению конфликтов и преодолению бойкотов. И эти консультанты обязаны координировать помощь пострадавшему ребенку. И также, конечно же, нужно обратиться к механех или механехет.
1: Классному руководителю.
2: Да, классному руководителю и выяснить ситуацию. И дать им информацию о том, что происходит, о том, что ребенок рассказал, и попросить у них в срочном порядке попросить у них отреагировать. То есть как минимум понять ситуацию и провести разбирательство, кто эти дети, кто в этом участвует, потому что не всегда это происходит. То есть ребенок может находиться в очень сложной ситуации, но и иногда это даже знают, школьная команда знает об этом. Вот. Но из-за того, что у них есть очень много других обязанностей, они могут не проводить разбирательства до того момента, когда родители обратятся и потребуют это разбирательство сделать. То есть это первый шаг, который обязаны родители сделать.
1: То есть потребовать разбирательства – это обязательно, контактировать с детьми, с обидчиками, с родителями обидчиков, и тем более с детьми, которые обижают, не стоит, на ваш взгляд?
2: Это последняя мера, и эта мера только... Я советую как юрист применять эту меру только после того, как вы обратились и прошли все этапы соответствующие. То есть все те... Сейчас я поговорю также о том, что нужно делать после того, как школа, допустим, бездействует. Да? Угу. То есть, может быть, может случиться и такое. Но если родители, если ребенок и родители столкнулись с такой ситуацией, в первую очередь подать официальную жалобу классному руководителю и школьному консультанту. И причем я советую это сделать письменно, чтобы у родителей были доказательства о том, что они обращались. Потому что если школа будет школа бездействует, и такие ситуации тоже были, и они были в моей практике, и эскалация продолжается, и ребенку будет нанесен душевный и моральный вред, то родители будут иметь право также на деликтный иск против школы и против обидчиков. Но для того, чтобы у них было право и хорошие шансы на деликтный иск, у них должна быть доказательная база. И вот эта доказательная база должна выстраиваться уже на первом этапе.
1: Окей, значит, подали письмо с консультанту, подали письмо классному руководителю. Прошло какое-то время, ничего не происходит, школа говорит, мы разбираемся. Что дальше?
2: Окей, родители требуют понять, как именно вы разбираетесь. То есть есть еще, если школа говорит, что мы разбираемся, то значит мы хотим узнать, мы как родители хотим узнать, какие меры школа предприняла для того, чтобы разобраться. Угу. Пригласили ли они родителей, пригласили ли они детей, поняли ли они ситуацию, как они пытаются предотвратить эту ситуацию. Угу. То есть и все эти меры родители имеют право получить эту информацию. Если школа говорит, что они разбираются, но по факту ребенок приходит и говорит, с нами никто не разговаривал, не было никаких разбирательств, то это просто значит, информация, которая не имеет под собой реальных фактов. И если школа бездействует, если школа не принимает соответствующие меры, то есть если дети действительно подвергают, если ребенок подвергается агрессии со стороны других детей, значит, должны быть проведены беседы, значит, должны родители также этих детей участвовать в этих беседах. Если предупреждения не помогают, то значит, должны быть какие-то санкции для этих детей или наказания. В конце концов, самая, скажем так, высшая мера, которую школа может предпринять, это исключить этих детей из школы. И тогда это научит всех остальных, что это неприемлемо. Но школа обязана искоренять такое поведение.
1: Ну, допустим, школа никого не исключает. Следующий шаг – это обращение в Министерство образования?
2: Можно параллельно также обратиться в Министерство образования. Также есть центр 105. Это, кстати, центр, который был открыт специально для случаев травли в мессенджерах или социальных сетях. То есть если мы говорим сейчас о травле в социальных сетях. Есть также различные школьные психологические службы, да, есть служба ШЕФИ, которую создали для того, чтобы давать поддержку семьям и инструктировать. Вот. И есть также линия поддержки «Голос для всех». И там есть государственная официальная горячая линия Министерства образования. Можно сделать также эти меры использовать. Но по моему опыту и моя практика показывает, что если школь, то есть как бы если школа бездействует и дети продолжают делать то, что они делают, вот, и родители также не проводят с ними какую-то беседу, да, и не пытаются предотвратить поведение, то тогда самое хорошее наказание и самое эффективное наказание через карман, да. Тогда можно подать деликтный иск, тогда можно обратиться также с предупреждением финансовых санкций. И такая мера действует. Да, родители ребенка, который пострадал, да, и который находится, как бы если ему нанесен моральный ущерб, если приходится родителям тратить деньги на психологическую или психиатрическую помощь, оказывать помощь ребенку, то, конечно же, родители имеют право обратиться и в школу, и также к семье обидчика, угу, и потребовать компенсацию, потребовать оплату этого вреда.
1: То есть иск и против школы, и против семьи обидчика.
2: Да, да. Просто здесь вся сложность иногда заключается в том, что мы можем плохо понимать, сколько таких обидчиков было в этой истории. Да? Это может быть один обидчик, это может быть целая группа. Угу. Вот, и поэтому здесь это может быть сложно. И на самом деле из практики, вот то, что я вижу по ситуациям и по случаям обращения родителей ко мне, вот, как правило, особенно если речь идет о русскоговорящих детях или семьях, или же о новых репатриантах, то, как правило, это не буллинг один на один.
1: То есть это буллинг, это целая группа может объединиться против одного ребенка.
2: Как правило, буллинг это групповая история. И поэтому очень важно, чтобы прежде всего школа реагировала, потому что уже крайние меры, когда мы уже это дело доходит до суда и до деликтного иска, это уже ситуация, которая очень сильно запущена. Угу. Школы в Израиле работают по регламентам, и у них есть специальные государственные фонды, которые выделяют бюджет. И директора школы этих используют этот бюджет по своему усмотрению, и они, как правило, также используют этот бюджет для усиления мер безопасности, найма специалистов и проведения тренингов против агрессии.
1: Ну вот, да, я вас слушаю, в принципе, это достаточно долгий процесс, да, иски, письма, направления. Не проще ли перевести ребенка в другую школу? Вообще, обязан ли муниципалитет, если есть вот такая атмосфера в классе по отношению к ребенку, перевести ребенка в другую школу?
2: Это может быть опцией. Это может быть неплохой опцией. Зависит все от ситуации. Но проблема в Израиле, она намного шире. То есть, опять же, допустим, ко мне недавно обратилась мама за консультацией. У девочки там очень серьезное психологическое состояние. Почему? Потому что девочку булили в школе. А почему это произошло? Потому что она пришла в школу с бутербродом, с колбасой и сыром. Ну, то есть я помню, что это очень вкусная тема, да, когда бутерброд с колбасой и сыром. А здесь в израильских школах это прям табу. И дети наши учатся, да, дети новых репатриантов учат эти табу, ну, на своей шкуре, получается, по факту. То есть родителям-то не объясняют, да, вот 1 сентября, что легитимно, какие бутерброды ребенку в школу давать, а какие нелегитимно. Мы приезжаем как бы то, что мы знаем дома, то так мы себя и ведем. А вот ребенок платит такую цену. И поэтому ситуации могут быть разные. Вот. И я даже, учитывая вот эту тему, которую я подняла в соцсетях, я даже начала спрашивать ребят, которых я знаю, которые здесь вот приехали как много лет назад, новые репатрианты, и если они подвергались буллингу. И большинство сказали, что да, что были насмешки, были какие-то издевки. Вот, поэтому мы как родители обязаны, обязаны постоять за своих детей. Вот, и мы должны, и, кстати, если это будет групповое обращение, понимание группы родителей русскоязычных, как школа предотвращает такие случаи, как она занимается такими случаями, если они уже случились, какая проводится работа. Вот тогда, и если это будет групповое обращение, оно намного имеет весомое, оно более весомое, вот, чем борьба единичная, то есть какой-то конкретной семьи, которая пытается вот системой бороться и защитить ребенка.
1: Елена Гомельская, адвокат, огромное вам спасибо за это разъяснение. Большое спасибо за то, что рассказали нам. И мы желаем, чтобы у всех новый учебный год прошел спокойно и чтобы никто из детей не столкнулся с таким ужасным явлением, как буллинг. Спасибо.
2: Спасибо вам. Спасибо.

Повторная трансляция на Канрека. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время 11:06. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Напоминаю, телефон прямого эфира радио Канрека 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, вы можете задавать ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции Канрека в Фейсбуке. Эльдар, добрый день.
1: Добрый день, Таня. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: С вашими пожеланиями получать пенсию как можно дольше. Мы еще сегодня, как естественно, встретимся. У нас есть уже радиослушатель. Здравствуйте, кто с нами?
2: Здравствуйте, видимо, я.
0: Да, точно.
2: Спасибо большое. Я бы хотела задать вопрос, вот какой. Я примерно через 1.5-2 месяца выхожу на пенсию. У меня в пенсионном фонде накоплено порядка 250 тысяч шекелей, пицуим и тагмулим вместе. И я хочу из всего этого сделать помесячную пенсию, не забирать пицуим вовсе.
1: Да.
2: Значит, я думаю, что у меня ситуация очень простая. Там с маслюлями, благодаря в том числе вашим передачам, я уже разобралась. И все, что мне нужно, я, в принципе, знаю. Единственное, что мне нужно понять, могу ли я прийти туда на прием, на Кабалат Кааль, и там все это подписать и заполнить, и какие документы мне нужно туда принести для этого.
1: А скажите, пожалуйста, вы заканчиваете полностью работать или собираетесь
2: да.
1: продолжить работать?
2: Нет, я заканчиваю полностью.
1: А в каком пенсионном фонде эти деньги?
2: Арель.
1: В Арели, в принципе, есть центр обслуживания в здании АБЛЛ-Шалош, если не ошибаюсь, адрес.
2: Да-да-да.
1: Там есть на втором этаже. Там есть, в принципе, вам они предложат сразу пройти у них пенсионное планирование, но это именно они за деньги делают консультации. Но если у вас такая банальная ситуация, которую вы уже определились...
2: Абсолютно банально.
1: Знали,
2: у меня
1: вы
2: с
1: можете...
2: наследником все понятно.
1: Вы
2: все,
1: приходите да. туда, там есть с левой стороны на входе на втором этаже подняться, и там есть центр обслуживания, где могут вам все сделать. Но, в принципе, можете все и по телефону сделать.
2: Нужно заранее туда заказывать очередь?
1: Ну, по идее, я думаю, что да, но в телефонном формате вы тоже разберетесь, я предполагаю. Единственное, что они есть, я не хочу никому ни антирекламу делать, или наоборот рекламу. Есть компании, если у вас небольшие сбережения, они относятся к вам не очень, как сказать, не так, не буду говорить, неуважительно, но, как сказать, не у них будете стратегический клиент, просто сразу, чтобы обид не было. Но, опять-таки, вам сделают пенсию, они вам пришлют кишур, это, скорее всего, из-за того, что у вас маленькое накопление, вам они предложат в дигитальном формате самостоятельно оформить это.
2: А даже так, несмотря на то, что все-таки 250 тысяч, это...
1: Это маленькая сумма для них,
2: это...
1: очень.
2: А если я оформляю все там, то какие документы мне нужно с собой?
1: Ну,
2: я
1: с собой понимаю, всегда надо взять фотографию чека.
2: Да?
1: Ну, авсаката вода не нужно для этого.
2: Ага, фотографию чека.
1: Фотографию чека, Тодадзута.
2: Тодадзут, видимо, копия Тодадзута наследника.
1: Ну, копия на место не надо, нет, данные только наследников, не нужно копия Тодадзута.
2: А, понятно. А от работы я должна получить ТОФИС 161?
1: Смотрите, в этой ситуации, что у вас маленькие накопления, вы прекращаете работу, в принципе, компания Арель не требует разрешения от работодателя использовать пицуин на получение пенсии. Поэтому не нужно ни 161 бланк, ни окончание работы. Поэтому вы можете просто оформить и все.
2: Но от работодателя я в любом случае должна получить 161 бланк и указать,
1: он
2: там,
1: нужен,
2: что я...
1: Он вам, в принципе, нужен и не нужен. Просто что вы закончите работать, так как вы не собираетесь забирать пицуин единоразово, то вам не нужен 161 форм. 161 форм бланк нужен для того, чтобы изъять эти деньги без подоходного налога. Но так как вы хотите их задействовать на получение пенсии, для этого не нужно 161 бланк.
2: То есть в массах на сумму не обращаться не придется
1: Нет.
2: вовсе, да?
1: Если это будет единственный ваш доход, и вы не собираетесь работать, укажите при оформлении, что это ваш единственный доход, не нужно делать ни кибуасхуйот, ни тиумас, ваш
2: да,
1: налоговых
2: да,
1: льгот 2,75, как у любой женщины, хватит, чтобы не платить подоходный налог.
2: Понятно, и там же, и они мне пришлют кишуры на ТОФИС МВХАТ, который нужно будет заполнять, который нужно будет заполнять каждый год. Даже если я буду ходить в конце года, мне все равно придется заполнить ТОФИС МВХАТ.
1: 101 бланк в любом случае каждый год вам придется до конца жизни.
2: За окончание, за последний месяц этого года и с января следующего года снова, да?
1: Да, да, каждый год, в начале года они будут высылать вам ссылку, и вы обязательно должны будете заполнять 101 бланк.
2: И еще последний вопрос. Я начала работать в 2005 году, А пенсионные отчисления начались с 1 января 2008 года.
1: Да.
2: То есть я так понимаю, что вот эта разница в ПЦУИМе...
1: Работодатель обязан доплатить вам.
2: А рассчитываться это будет... Он рассчитает всю сумму в среднем за все время...
1: Вам должен будет его бухгалтер подготовить 161 бланк для того, чтобы рассчитать, сколько есть на сегодняшний день у вас в пенсионном фонде денег и сколько работодатель должен будет доплатить. И тогда действительно вам надо будет сходить в Масахнасу и сделать так, чтобы вот разница ПЦУИМа, чтобы не обложилась подоходным налогом.
2: Это будет МОНАК пришла там к этой.
1: Это не МОНАК, это будет вполне вероятно, и просто мы не знаем, вам работодатель 6% вкладывал или
2: 8.33%.
1: Но в любом случае он за 3 года вам не вложил, поэтому за 3 года разницу он должен будет тоже доплатить вам.
2: И это я должна решить, это мне работодатель скажет, что
1: это с работодателем, это с работодателем вам надо, да, это не с пенсионным фондом.
2: Понятно, хорошо, все, спасибо
1: долгих
2: большое.
1: Лет получения
2: Но
1: пенсии.
2: Разница вот этого ПЦУИМа, вот этот МОНАК в конце будет рассчитана, то есть работодатель узнает, будет знать, что у меня находится в пенсионном фонде.
1: Я объясню, как технически это работает. Вы обращаетесь, если ваш бухгалтер, вашего работодателя, он обращается в пенсионный фонд, запрашивает
2: ТОФИС,
1: который называется «Аханали Мешишин Вейхат», подготовка этого бланка, то есть сколько на сегодняшний денег там есть, потом рассчитывается, сколько работодатель обязан вам доплатить.
2: Вычитает
1: то, что там есть, и работодатель должен вам доплатить.
2: Понятно. Все, спасибо большое.
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо. До
0: свидания. Всего вам доброго. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Это я, наверное?
1: Да. Здравствуйте.
3: Здравствуйте всем. Меня зовут Александр. Мне 69. Я получаю пенсию от Минеральных Сахин. Там еще есть Керенштальмут нетронутый, 106 тысяч. И в этом году я 5,5 месяцев работал. По несколько часов.
1: Да.
3: Зарплата была маленькая, но отчисления все делали. Это компания по уборке.
1: Да.
3: Отчисления все делали. Сейчас я там закончил работать, получил последний тлуш, после этого получил еще один тлуш. Это типа оздоровительные, там 200 шекелей недоплаченные. Да. Теперь на сайте этот SwiftNet я проверил. У меня от этой компании есть, пенсия Хадаша в компании Infinity 3300 и есть Керен Штальмут в Мигбле 1400.
1: Да.
3: Как мне эти деньги просто забрать, так что без лишней мороки?
1: Смотрите, честно говоря, у вас есть право. У вас два варианта. Вы можете эти 3000, которые в Infinity, присоединить к вашей миноровской пенсии, но это всего лишь даст вам, 20 шекелей в пенсии, поэтому смысла нету этому. Да, вы можете обратиться в Масахнасу и попросить разрешения забрать деньги без подоходного налога.
3: Я извиняюсь, Масахнасу, мне прислали с Масахнасы неожиданно СМС, что они получили от этой компании, видимо, от Infinity.
1: Они получили только на ПЦУИМ. Они только на ПЦУИМ получили справку Масахнаса, 161-ю форму. Потому что из этих 3000 шекелей у вас должно быть, грубо говоря, 1200 где-то ПЦУИМ, грубо говоря, 2000 Тагмулим. То есть ПЦУИМ, да, вы можете забрать по 161-ю форму. А Тагмулим, вот эти 2000 оставшиеся часть, их надо разрешение Масахнасы. И я думаю, что в такой маленькой сумме Масахнаса, конечно, вам даст разрешение забрать эти деньги без подоходного налога.
3: Это просто поехать в Масахнасу,
1: взять распечатки, сколько у вас на сегодняшний день накоплено в Infinity, и вам разрешат эти деньги забрать.
3: А у них есть это как бы?
1: Вы можете зайти на сайт Infinity или попросить, чтобы вам прислали отчеты, сколько на сегодняшний
3: день.
1: Этого недостаточно. Надо точно именно с Infinity компании, чтобы вы предоставили отчеты.
3: С Infinity тоже я могу на их сайте сдать.
1: А по поводу, поводу нового Керен и Штальмут, во-первых, у вас, вы говорите, уже есть в компании Минора там 100 тысяч шекелей, которые, я предполагаю, уже отработал. Обычно Керен и Штальмут мы можем раз в 6 лет забирать, а те, кто достиг пенсионного возраста, как вы, раз в 3 года можете забирать. То есть так,
3: но
1: как
3: я
1: у вас...
3: пока эти 106 тысяч не забираю.
1: Вы можете и вторые вот эти деньги, которые в Мигдале сейчас находятся, тоже не трогать. В принципе, вы можете присоединить их в одну кассу, чтобы все деньги вас курировались в компанию. Где у вас сейчас там? В Миноре или все перевести в Мигдаль?
3: Это мне надо позвонить в Мигдаль и сказать,
1: я думаю, Мигдаль самостоятельно этим не заниматься не будет. Вам лучше всего взять какого-нибудь хорошего страхового агента, который вас сможет прокурировать.
3: За такую сумму 1400.
1: Смотри, не 1400, там еще 100 тысяч шекелей у вас есть. Не забудьте в компании Минора.
3: Но я их пока не трогаю.
1: Понятно, но их может присоединить вот эти, которые новые накопления с Мигдаля, присоединить к миноровским деньгам. Чтобы у вас в одной кассе это уже было все.
3: А просто забрать их нельзя? Это
1: тоже нет, просто я вам скажу, просто забрать из того, что вам только открыли, я предполагаю, они еще 3 года не отработали. Поэтому вы не можете их забрать. Да, но если бы вы взяли бы, к примеру, да, справку взяли бы из компании Минора, что у вас есть уже фонд, который отработал уже для обычного человека 6 лет. Да, для обычного человека 6 лет, а для пенсионера 3 года, тогда компания Мигдаль даст вам этот Керен Иштальмут без подоходного налога.
3: То есть надо связываться с Минорой и с Мигдалем.
1: Да, потому что так как у вас уже есть один есть уже один Керен Иштальмут, который отработал, ну, грубо говоря, 6 лет, значит, вы можете все деньги забрать.
3: Понятно. Но я пока эти с Минорой не собираюсь забирать.
1: Не, пускай лежат. Керен Иштальмут — это самая выгодная программа, которая больше всего приносит вам пользу и доходы и всегда будет освобождена от подоходного налога на прибыль. Если нету потребности в деньгах, старайтесь держать всегда свои деньги в Кранот Иштальмут. Это самые выгодные деньги.
3: Понятно. А с Infinity, значит, мне просто первым делом это Масахнасу?
1: Нет, первым делом потом получить отчет, а потом Масахнасу.
3: 161-й
1: это только на Пицуим. 161-й только на часть Пицуима. А на Тагмулим, потому что у вас 2/3 Тагмулим и 1/3 это Пицуим. Нужна просто, чтобы Масахнаса дала вам разрешение забрать эти деньги.
3: Ну хорошо, а 161-й мне по-любому надо запрашивать.
1: Ну вы же говорите, что с Масахнасы получили уже смс, что это значит, что они уже прислали.
3: Там так написано дословно, что если я до ноября ничего не предпримут,
1: это деньги перейдет, не перейдет пенсионный фонд, это будет тратиться в Кицва. Ну, неважно, их всегда можно будет забрать. Обращайтесь в Масахнасу, хорошо?
3: Хорошо, все, спасибо.
1: Все, будьте здоровы.
0: Всего вам доброго, удачи. Продолжаем наш эфир. Кто с нами? Добрый день.
4: Добрый день. Можно говорить?
0: Да, пожалуйста. Здравствуйте.
4: Да, меня зовут Леонид. Я хочу задать вопрос. Мне 65 лет исполнилось в июне. И я работаю на одном предприятии, которое связано с транспортом, лизинг в Тифули.
1: Да.
4: С 2000 года, 26 лет получилось, перешел 26 лет. У меня были страховки, Керен Иштальмут, Маген Хеврат. И всякие страховки были, Хеврат Пицуим. И была страховка в Дат Кошера Вода.
1: Да.
4: Вот некоторое время назад, где-то дня 4 назад, 5 назад, позвонил Сухен и говорит: Леонид, такое дело, что у тебя кончилась страховка. Я говорю: как это кончилась страховка? У меня еще до пенсии 2 года. Говорит: а нет, в Даткошера Вода, по закону. Я говорю: как это, что я такого закона не слышал, что страховые компании делают до 65 лет, больше не делают.
1: Есть такой вариант, да. Если это биполис, вы говорите, что судя по тому, что вы говорите, что это страховка, а страховка — это битуах миналим, тогда, да, действительно, вполне вероятно, когда вам открывали, вам сделали потерю трудоспособности только до 67 лет. Есть такая вероятность.
4: Но это бы из-за того, что, допустим, в 2000-х годах мужчина уходил в 65.
1: Формату, как вам открывали. Если бы это был бы пенсионный фонд, обычный пенсионный фонд, тогда бы компенсация потери трудоспособности была бы до 67 лет. Но судя по тому, что вы описываете, скорее всего, это битуах миналим, и действительно есть вероятность, что вам не до 67 лет сделали в Данкошера Вода до 65.
4: Я дело в том, что продолжаю работать на опасной работе, я каждый день на дороге.
1: К сожалению, мы могут вам
4: 12 часов.
1: И вы можете индивидуально приобрести этот страховой полис или перейти в пенсионный фонд, тогда вам будет он до 67 лет.
4: Ну, мне назначили встречу, я без предприятия, потому что это все было открыто на предприятии, большая компания UMI, очень. Вот, и я сам лично там, допустим, ничего, они отчитываются передо мной компанией, которые идут каждый ревод,
1: Понятно, смотрите, это в любом случае вам...
4: А у Даткошера Вода это не накопительная?
1: Нет, это именно страховое покрытие, которое, по идее, должно работать до 67 лет, но действительно, если вам открыли в начале 2000-х годах, 90-х годах, вам в Данкошера Вода открывали в рамках битуах миналим, то вполне вероятно, это могло быть только до 65 лет.
4: Ну, сейчас мне назначили встречу, я попросил, что можно сделать, потому что я продолжаю работать как-то до 67 и все так.
1: Поэтому можно будет или перейти в пенсионный фонд, или спланировать, что делать, или можно частным образом приобрести страховой полис на потерю трудоспособности.
4: Это, да, ну, они мне что сказали, Сухенет? Я у нее спросил такой вопрос. Допустим, у меня, не дай бог, там, ну, случаются аварии на дорогах. Были такие, что я был на больничном 90 дней, там еще всякие разные. Она говорит, сейчас 65 лет, как бы по таким правилам, говорит, тебя могут, если у тебя что-то вдруг, что-то серьезное будет, ты, перейдешь, ну, допустим, не сможешь работать более 90 дней, как бы у меня много да. дней офиса, там и много дней дмэймахала, там почти 140 дней. Он говорит, ты это можешь все использовать, а если вдруг... как бы все дни хофиша, и мэймахаля тебе сможешь использовать. Если вдруг что, так и тебя, говорит, просто могут выдвинуть на пенсию мукдемет.
1: Смотрите, пенсия мукдемет, каждый человек может из 60 лет выйти,
4: я
1: но
4: не
1: в любом
4: хочу.
1: Случае... Нет, ваш пенсионный возраст 67 лет. Единственное решение, которое можно сделать, вас можно перевести в пенсионный фонд сейчас, открыть вам пенсионный фонд. И в пенсионном фонде есть потеря трудоспособности автоматически до 67 лет. Но единственное, что надо тоже чуть-чуть правило знать, что когда вы перейдете в пенсионный фонд, так как у вас, по идее, действующая пенсионная программа будет, поэтому у вас будет увданкошерва, скорее всего, до 67 лет вам просто продлят. А так, в обычной ситуации, когда человек присоединяется к пенсионному фонду, по-новому. У него на первые 5 лет есть ограничения на действующие заболевания. Но в любом случае у вас особых вариантов нет. Вам в любом случае, я думаю, что можно было бы, если у вас очень выгодный битуах миналим, я предполагаю, что открывали вам его в 90-х, 2000-х годах, может быть, там выгодные расчеты. Но не знаю, насколько вы захотите оттуда пенсию получать или нет. В принципе, если вы захотите сохранить тот битуах миналим, который вам был открыт когда-то, но уже перестать туда отчислять деньги, открыть новый пенсионный фонд, где у вас будут компенсации потери трудоспособности до 67 лет. Вот это вариант, который можно будет пройти.
4: Но без него это как бы я должен что-то предпринять.
1: Вы же говорите, встречаетесь на работе сейчас с агентшей.
4: Ну да, мне, они должны мне назначить встречу, но она мне сказала, как Сухенет, она Минаэли там...
1: Мы обсуждаем что-то такое. Ни о чем, мы не знаем, что она вам предложит и что, поэтому
4: она говорит, что практически, говорит, пока ничего я предложить не могу. Говорю, а зачем тогда мы встречаемся, для чего тогда мне встреча? Если что, я буду сейчас тогда вот
1: я
4: именно...
1: Я вам посоветовал
4: бы... Я услышал
1: бы.
4: Сегодня, да, вас
1: я
4: услышать.
1: Я вам посоветовал бы взять уже... хорошую консультацию по пенсионному планированию у грамотного специалиста, кто занимается именно пенсионным планированием. Почему? Потому что вам уже надо будет рассчитать, что вам будет ожидать с пенсии в 67 лет, что с увданкошерва вода делать, поэтому, чтобы нейтральное, незаинтересованное лицо вам сделало консультацию. Поэтому мой вам совет.
4: Ладненько, спасибо большое.
1: Будьте здоровы,
4: всего
1: до свидания.
4: Удачи, с праздником всех.
1: Взаимно.
0: Всего вам хорошего. Кто сейчас в нашем эфире? Добрый день.
5: Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый Эльдар.
1: Здравствуйте.
5: У меня такой вопрос. Я на пенсии уже 6 лет. Когда я вышел на пенсию, я работал на одном предприятии, у меня там есть пенсионная программа, я получаю с нее пенсию.
1: Да.
5: Но во время пенсии я продолжаю работать, но уже на другом предприятии, в другой компании. У меня скопилось тоже в пенсионном фонде где-то примерно 100 тысяч.
1: Да.
5: Я перевел эти деньги в Феникс, откуда я получал пенсию с самого начала.
1: Да.
5: То вместе с одной компанией...
1: Ну, понятно, что в одной компании, да, лучше,
5: да.
1: Конечно же.
5: Теперь что мне... там как-то есть проблема с кибос хует нужно. Эти деньги пойдут вместе с той пенсионной программой, или они как бы отдельные суммы?
1: Не-не-не, они прибавятся, если это пенсионный фонд, то они прибавятся к этой же пенсии, просто у вас увеличится пенсия за счет новых накоплений, за счет этих 100 тысяч шекелей.
5: А, вот так. И мне нужно будет заново делать кибос хует?
1: Ну, заново, может быть, и не надо. А сколько пенсия у вас суммарно будет? Ну, грубо говоря, сейчас еще прибавится где-то 650 шекелей. А сколько до этого у вас было?
5: До этого была пенсия, у меня пенсия где-то 2400, вот так.
1: Ну, кибос ходит по-любому, нужно будет по-новому сделать, но в любом случае это освобождено от подоходного налога будет, потому что это все равно не доходит до тех рамок, которые ограничивают Масахнаса.
5: Ну понятно. А когда делать кибос ходит?
1: Ну сейчас, если вы сейчас собираетесь работать, то, конечно же, надо сейчас сделать, чтобы не платить налог.
5: Просто я все время, я делал кибос хует каждый год, но я делал где-то в феврале, в марте.
1: Вы делали ТИУМАС, я предполагаю, не кибос хует. Кибос хует каждый год не делается. Кибос хует делается один раз при оформлении. А у вас тогда получается, вы с пенсии, с Феникса платите подоходный налог или нет?
5: С пенсии?
1: Да.
5: Нет.
1: А сколько у вас заработная плата?
5: У меня заработная плата, ну, 6, 7, 8 не бывает, 7.
1: Ну, по идее, тогда идите в Масахнасу еще раз, но вам в любом случае нужно сделать именно кибуасхуйот, а не тиумас, потому что тиумас, в принципе, обязывает вас доплатить по доходу.
5: Нет, это я ошибся, извините, я понял.
1: Да.
5: Тиумас, конечно.
1: Да.
5: Хорошо, спасибо большое.
1: Будьте здоровы, до свидания.
5: До свидания. А, извините, я забыл. Я всегда делаю в марте, феврале. Если я сейчас получу, мне сейчас прямо надо будет делать?
1: Ну, по идее, если вы сейчас увеличите пенсию, вас они должны по максимуму сейчас заберут подоходный налог, и вам надо будет еще раз пойти в Масахнасу сейчас и в начале следующего года. Понятно. Но если вы сделаете кибуасхуйот грамотно и правильно, вам не надо делать каждый год тиумас, потому что тиумас это вы делаете соглашение между работодателем. А процесс кибуасхуйот освобождает вас от именно тиумаса, не нужно каждый год ходить делать тиумас, и со всей суммы можно получать уже пенсию.
5: Понятно. Спасибо большое.
1: Будьте здоровы.
0: Всего доброго. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
6: Добрый день, здравствуйте, Татьяна, и здравствуйте, Ильдар.
1: Здравствуйте,
6: Татьяна. Я хотела спросить вопрос. Я получаю в Данкоша Рабуда до 64 лет, еще немножко осталось, 1000 шекелей, но это не важно. Я получаю от фирмы «Феникс» каждый месяц отчет, сколько у них денег.
1: Да.
6: И Тагмуль Маавит меньше, чем Тагмуль Овет. Насколько это логично?
1: Абсолютно правильно.
6: Почему?
1: Потому что работодатель должен вкладывать 6,5% в пенсионный фонд, а вы работник 6%. Ну, это как раз-таки эта разница, то, что и вы видите.
6: Нет, так получается, что Тагмулим Маавит, поход, ми Маавит, ми Овед.
1: Я объясню вам. Смотрите, сейчас вы находитесь в потере трудоспособности, помимо того, что вы получаете эту 1000 шекелей,
6: вместо вас и вашего...
1: и вместо вас и вашего работодателя пенсионный фонд компании «Феникс» вкладывает деньги в пенсионный фонд.
6: 260 шекелей, да?
1: Это то, что и есть. Часть работодателя, без пицуима, важно очень подчеркнуть. Поэтому участие работодателя, она больше, чем работника. Ну, для вас это всего лишь цифры. Это то, что они вкладывают, опять-таки, с небольшой зарплатой, которая у вас была. Это логично, что эта сумма, она и вкладывается сейчас как раз-таки.
6: Так именно Тагмуль Маавит 42 тысячи, а Тагмуль Овет 46. Я не могу у них получить ответ.
1: Это только за тот период, пока вы получаете у Вданкоша Равода, или за весь период, когда...
6: Это вот все время, сколько я вот уже 2 года, просто у меня не было возможности
1: я
6: обращать на это внимание.
1: Я не могу вам ответить на этот вопрос, мне надо смотреть отчет. Мне очень сложно вам ответить, потому что...
6: Но такое может быть?
1: Должен быть
6: или Тагмуль
1: Маавит всегда должен быть больше, чем Тагмуль Овет. Всегда.
6: Ну, спасибо.
1: Теперь я один совет вам очень важный дам.
6: Да.
1: Которое, я думаю, что вы должны будете воспользоваться. После того, как вы закончите получать у Вданкоша Равуда компенсацию потери трудоспособности, и захотите оформить себе пенсию, вы в течение 2 лет не сможете оформить пенсию с гарантией на наследников.
6: Это меня не волнует, спасибо.

0: у пенсионного консультанта. Да. Вначале я получал сумму, которая была там 4 900, и с нее не брали матахноса. На определенном этапе, несколько месяцев назад, на работе я вынужден был сделать ТУМАС.
1: Почему?
0: Меня возникло вопрос, никуда дзикуй на жену, в общем, короче говоря, ну я его сделал, прислал. И после этого с меня стали брать 200 шекелей.
1: Потому что вы не должны были, вы тиумасом нарушили ваш кибуас хуйот. Идите делайте еще раз кибуас хуйот. Потому что вы сейчас, то, что вы вам взяли кибуас хуйот, освободили вашу пенсию от подоходного налога. А вы вот тиумасом сделали так, что посчитали вашу пенсию доходом, и с нее снимаете сейчас подоходный налог. Вам еще раз надо сделать кибуас хуйот. Идти в масахнасу разбираться, бакицур надо.
0: Да, я обратился к своему пенсионному консультанту, который делал кибуас хуйот, послал все эти бумаги, все эти дела. Он мне объяснил так, что снимают якобы подоходный налог правильно из-за того, что при увольнении, вроде бы мы с ним договаривались, чтобы с ПИЦУИМ получить без налога.
1: Значит, вам, он сохранил вам, я предполагаю, что он сохранил вам при оформлении кибуас хуйот какую-то сумму на будущее возможность изъять ПИЦУИМ без подоходного налога. И тогда у вас кибуас хуйот меньше, чем, тогда если изначально, мне просто логически не могу понять, почему вы вначале не платили, а сейчас при ТИУМАСе начали платить. Поэтому
0: может быть, потому что сумма пенсии увеличилась. Вначале брутто было 4 900, потом стало 5 100 и там.
1: Ну, с 500 не должно быть, это разница там особо.
0: Ну, а это игивни, то, что на иврите называется. То есть это логично, что если при увольнении сохраненная часть там каких-то денег...
1: Да, вполне вероятно. Смотрите, на текущий год кибуас хуйот можно максимально сделать на приблизительно 5800 шекелей, в следующем году эта льгота поднимется на 6300. Но если мы когда-то в прошлом забирали деньги, которые мы называем пицуим, или в будущем планируем забрать деньги, которые мы называем пицуим, то мы сокращаем налоговые льготы на получение без налоговой пенсии, и тогда у нас, к примеру, уже безналоговая пенсия не 5800, а только 4800. Понимаете? Понятно. Но это надо индивидуально рассчитывать все при оформлении.
0: Это, видимо, как раз мой случай.
1: Это как раз ваш случай, да.
0: Мне не стоит ничего делать, как бы.
1: Можно пересчитать все равно, подоходный налог все правильно снимается или нет, потому что...
0: Пересчитать в смысле обратиться в масахнасу?
1: Потому что мне логически чуть-чуть не укладывается в голове, почему 200 шекелей стали снимать, это честно. Вот потому что, почему вначале не снимали. Ну, в любом случае, льгота на следующий год поднимется почти на 500 шекелей. Я думаю, что в следующем году вы не должны будете платить подоходный налог.
0: Понятно. Спасибо за ответ. Спасибо.
1: Будьте здоровы.
2: Пожалуйста, следующий радиослушатель в нашем эфире. Добрый день.
1: Здравствуйте. Пожалуйста.
3: Вы тут сказали, что через Талмуд пенсионерам можно брать 3 года.
1: Действительно так. Раз в 3 года можно забирать Керен из Талмуд.
3: А нельзя в любой момент можно забрать весь?
1: Три года. Нет, 3 года прошло, вы можете в любой момент забрать все деньги.
3: У меня 6 лет, я уже на пенсии.
1: Не, значит, уже 6 лет прошло. Ну, мой совет для всех сейчас, для вас и для наших всех радиослушателей, просто так не трогать Керен Ашталмут. Керен Ашталмут лучше всего держать в рамках правильной инвестиции. Естественно, для пенсионеров лучше не брать рискованные программы, но в любом случае держать это в рамках Керен Ашталмут.
3: Значит, я сейчас могу брать его, когда...
1: В любой момент.
3: Спасибо. До свидания.
1: Будьте здоровы.
2: Всего доброго. Что касается Керен Ашталмут, Эльдар, в какой-то момент, когда-то, вы мне сами говорили о Керен Ашталмут и о суде, которую можно брать.
1: Керен Ашталмут.
2: Да, может быть, не все это знают. В тот момент, когда вы мне рассказали, я об этом не подозревала, потому что я как-то об этом и не думала, мне не нужно было знать это. Если можно, расскажите об этом.
1: Смотрите, можно Керен Ашталмут, когда уже он доступен к получению, то есть для обычного человека раз в 6 лет, для пенсионера раз в 3 года, то, конечно же, пенсионные фонды, страховые компании, инвестиционные фонды, они заинтересованы курировать ваши деньги. Они намного больше зарабатывают. И они готовы дать вам на очень выгодных условиях суду. Обычно большие страховые компании дают условия Prime минус Хэдси, так называемое. Prime — это банковская, как раз хорошая новость. Вот позавчера сократилась банковская ставка. То есть ставка, есть такое, да. Есть государственный процент, под который государство дает банкам долг. Это было 3,5%. Сейчас это опустилось на 3,25. Есть такая, как Rebit Prime, это как бы...

0: разница между Rebit Prime и государственным процентом – это 1.5%. То есть на сегодняшний день Rebit Prime, он был 5%, сейчас он опустился на 4.75%. Бестселлер? И если нам дает фонд повышения квалификации суду 80% от накопления. Для примера, у нас там накоплено в фонде повышения квалификации Керен и Штальмут 100 тысяч шекелей. То есть мы можем взять 80 тысяч шекелей суды под условия Prime минус Хэдс, так называемое 4.75 минус половина. Это значит процент 4.25. И это процент, который намного меньше, чем сам Керен и Штальмут приносит нам дохода. То есть в среднем Керен и Штальмут приносит, если мы берем временные рамки 5 лет, 7.5-8% годовых, даже не рискованные программы. И если мы получаем под Керен и Штальмут суду дешевле, чем доход, который мы получаем, то нам выгоднее взять, конечно, под Керен и Штальмут суду. Это то, что я всем советую. Не поддавайтесь на соблазн, к примеру, там, купить новый автомобиль за счет Керен и Штальмут. Можно взять суду под Керен и Штальмут. Или всегда я говорю, когда мы тем более обсуждаем пенсионное планирование с пенсионерами, я всегда говорю, что нужно какую-то сумму сохранить на белый день, чтобы всегда за НЗ какая-то сумма была. Лучше всего, конечно, чтобы это было бы Керен и Штальмут.
1: Угу. Спасибо большое. Напомню, номер телефона 0722-801-003. Вопрос такой, Эльдар. Добрый день. В недействующем Минором Мифтахим есть пенсионный вклад 7 тысяч. Счет не работает с 2005 или 2007 года. Основная пенсия из Мифтахима Эшана с 1994 года.
0: Да.
1: Выход на пенсию будет в 27-м году, в следующем. Есть ли перспектива изъять эти деньги без налога, и нужен ли ТОФИС 161 от того хозяина? Спасибо. И добавление, зависит ли это от суммы старого фонда? Там примерно 400-500 тысяч. Нужно ли будет обращаться в МАСАХНАСА?
0: Несколько советов дам нашему радиослушателю. Первое. Нельзя соединить старые деньги с новыми деньгами. То есть пенсионный фонд, пенсия ВТК, так называемая, пенсия такцевит государственная, ее невозможно к этим деньгам, невозможно присоединить ничего. Но так получилось, что у нашего радиослушателя есть еще накопление в качестве новой накопительной программы. И понятно, что если там всего лишь 7 тысяч шекелей, никто с этих 7 тысяч шекелей пенсию не будет выплачивать. Так что, когда исполнится пенсионный возраст в 27-м году, человек должен будет себе оформить пенсию с ВТК, взять отчет с компанией Минора, что у человека только лишь 7 тысяч шекелей накоплений, он идет в Масахнасу и попросит разрешения забрать эти деньги без подоходного налога. 161, скорее всего, да, нужно будет, потому что из этих 7 тысяч шекелей треть, грубо говоря, 2,5 тысячи шекелей, это как раз-таки пицуим. На пицуим требуется 161 форма для изъятия этих денег.
1: Понятно. У нас есть радиослушатель в эфире. Пожалуйста, добрый день.
2: Добрый день. Вопрос. Спасибо.
0: Здравствуйте.
2: Большое за профессиональные ответы. Есть в Битухменали,
0: да,
2: у сына, и у сына есть двое солдат, которые находятся сейчас в армии.
0: Сын, я имею в виду сын и ваши внуки, я так понимаю, правильно?
2: Да, правильно.
0: Да.
2: Вот, у меня вопрос такой, что почему у сына с Битухменали забирают битуах на этих солдат?
0: Знаете, на этих солдат не забирают. Если речь идет про битуах Миналим, то в битуах Миналим, так же как в пенсионном фонде, есть покрытия страховые. Есть битуах Миналим, по идее, должно быть у него компенсация по потере трудоспособности в Данкошеравода.
2: Да.
0: Но в битуах Миналим нету понятия кицват шарим, компенсация по потере кормильца, а делается одноразовая компенсация при летальном исходе. То есть, не дай бог, если человек, не достигнув пенсионного возраста, мир иной, то тогда наследники должны получить одноразовую компенсацию. Скорее всего, это то, что вы и видите, что это именно битуах хаим. Но в любом случае вашему сыну надо пересмотреть свой битуах Миналим. В зависимости с какого года у него вклады идут туда, в эту программу. Может быть, ему он не выгоден, может быть, стоило бы ему уже сейчас перейти в пенсионный фонд, потому что битуах Миналим любой, который открыт после 2000-х годов, расчеты в них намного менее выгодные, чем в пенсионном фонде.
2: Так, но это махалот, идет речь о биньян махалот кашот.
0: Лёкашур махалот кашот, это совсем две разные вещи. Это махалот кашот, это другой страховой полис.
2: Удерживают деньги у солдат за махалот кашот.
0: Это другое, значит, у него страховка, это просто на детей махалот кашот. Это вы чуть-чуть разные вещи. Вы соединили битуах миналим с частными страхованиями. Потому что не махалот кашот на детей не может никак не связан с его битуах миналим.
2: Так забирает, он платит битух, битух забирает эту сумму, например...
0: Но это не битуах миналим, значит, это не его битуах миналим в пенсии. Не может быть его битуах миналим оплачивает вашим внукам страховку здоровья.
2: Вот, у меня этот вопрос.
0: Такого быть не может.
2: Да, странно. И открыли в 25-м году, странно.
0: В 25-м году, значит, просто ваш сын купил страховку, одноразовую компенсацию при обнаружении тяжелого заболевания на детей, за которую он отдельно платит. Это не с его пенсионных накоплений
2: это
0: снимается.
2: Обязательно или нет?
0: Смотрите, любая страховка в жизни может пригодиться. И не дай бог, неважно, солдат или молодой человек, или даже взрослый человек. Не дай бог, если человек тяжело заболел, то эта одноразовая сумма компенсации поможет преодолеть заболевание, вполне вероятно.
2: Написано, что до 75 лет...
0: Понятно. Это просто, значит, страховка на тяжелые заболевания.
2: Так я так понимаю, пока они находятся в армии, армия покрывает...
0: Ничего не покрывает. Армия не дает возможность получения одноразовой компенсации при обнаружении тяжелого заболевания. Это как частный страховой полис работает во время армейской службы, так же, как и после армии. Поэтому это никак не связано с армией.
2: Понятно. Спасибо большое, Ильдар.
0: Будьте здоровы, мира вашим внукам и долгих лет.
2: И вам здоровья.
1: Всего доброго, до свидания. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
3: Алло.
1: Здравствуйте. Да, это вы, пожалуйста.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Меня зовут Эдуард. Эльдар, у меня к вам такой вопрос. Я буквально... некоторое время слышал, женщина говорила про разницу между
0: Да.
3: У меня схожая ситуация. У меня полис в Мигдаль с 2011 года. Расклад был такой. 5% плюс 5%. То есть на Тагмулин, про пицуины не говорю, и Угдан-Кошер Авада.
0: На 2.5% вам добавлялось еще Угдан-Кошер Авада.
3: Да. В 2017 году я знаю, что изменился закон на Тагмулин, но по полису до сегодняшнего дня я вижу, что продолжается...
0: Эдуард, сколько вам лет?
3: 66+.
0: Понятно, уже технически вам смысла практически ничего делать не надо, но однозначно вам надо будет через полгода перейти из этого полиса от битуах миналим в пенсионный фонд, потому что расчеты, которые у вас битуах миналим, очень-очень-очень невыгодные будут для вас. Поэтому вам в любом случае придется переходить в пенсионный фонд.
3: Я об этом раздумываю, но скажите...
0: Не раздумывайте. Мы берем цифры, 100% вы будете получать пенсию больше из пенсионного фонда.
3: Ясно. Но вот этот расклад, что я опять же продолжаю получать так же, в смысле отчисления происходит так же... 5,
0: Работодатель платит 7.5%, потому что на 2.5% приобретается страховка, компенсация потери трудоспособности. Поэтому здесь получается действительно, в вашей ситуации это понятно, битуах миналим, где мы действительно видим, что есть эта полиса, и где 2.5% уходит на приобретение страховок, и только 5% на накопление. То есть абсолютно логично. Но опять-таки вам 100% советую через 3 месяца взять ваше накопление, перевести в пенсионный фонд и получать из пенсионного фонда пенсию. 100% пенсия будет в пенсионном фонде выше, чем в битуах миналим.
3: А как быть, что у меня мекадем мой...
0: Он с 2011 года, этот мекадем очень невыгодный.
3: Я проверял, он у меня 196 что-то.
0: Семейное такое. Положение какое у вас?
3: Я и жена.
0: Вам однозначно. Давайте 5 минусов скажу по битуах миналим. Первое, тот коэффициент, который вам пообещали, 195. Во-первых, он очень высокий. Если бы это было бы в пенсионном фонде, даже на одиночку, это было бы сейчас бы 178 приблизительно. Это раз. Во-вторых, в том 195 коэффициенте расчета, который вам пообещали, там нету в этом коэффициенте расчета, ваша супруга вообще не берется в расчет. То есть эта пенсия только лишь для вас. В этом коэффициенте расчета взяты только первых 120 гарантированных выплат. То есть, если, не дай бог, вы до 120 месяцев, да, действительно, жена может получить одноразовую компенсацию до 120 месяцев. Если, не дай бог, вы на 121 месяце, ни ваши наследники, ни ваша супруга не получат ни копейки. Поэтому вам в любом случае нужно будет пересчитать, проверить Микадме МРА, сколько бы вы хотели после себя оставить своей второй половине, и действительно у вас 100% будет выгоднее перейти вам в пенсионный фонд. Возьмите себе грамотного специалиста, который вам это рассчитает, и вам это очень совет, который вам сэкономит огромное количество денег в течение до 120 лет.
3: Нет, я это планирую сделать. Это, кстати, второй вопрос. Мне 67 будет в марте. В какой период мне нужно заниматься?
0: Смотрите, технические вопросы, конечно, начинать надо в январе уже, чтобы в феврале перешли деньги, собрались уже, чтобы с 1 марта попросить первую выплату. Ну, в принципе, актуально уже взять, в принципе, консультацию или помощь какого-то специалиста, кто вас сопроводит в этом процессе.
3: Ясно.
0: Будьте здоровы. Долгих лет получим.
1: Спасибо.
3: Вам тоже. Всего хорошего.
1: Удачи вам, Эльдар, спасибо. Вопрос следующий. Жена в возрасте 67+, обратилась в компанию пенсионного страхования для начала получения Karen Pensions этого уже года. Но она продолжает работать, и работодатели продолжают вносить в ее Karen Pension деньги по 18,5% от заработной платы. Если работник продолжает работать, его работодатели продолжают отчислять деньги как
0: пенсионный
1: есть
0: фонд.
1: Да, то понятно, что ее хэшбон, цитирую, продолжает увеличиваться. А как будет с самой пенсией? Ежемесячная пенсия тоже будет увеличиваться?
0: Нет.
1: Как и когда ожидать перерасчета и кому сейчас обращаться?
0: Сейчас она фиксирует себе ту сумму, которую она накопила, из нее начинает получать пенсию, угу, продолжает работать, работодатель будет уже делать новое отчисление, это будет новые накопления копиться. И, ну, рекомендовано, конечно, когда уже окончательно она прекратит работать, уже сделать перерасчет с новой накопленной суммой, и увеличится уже пенсия.
1: Ясно. Еще один вопрос. Мне 78 лет, работаю с 97 года, продолжаю работать на том же заводе, получаю пенсию 2200 из пенсионного фонда Мифтахима ВТК. Достаточно ли мне подать упрощенную форму 106 МЭМ? И в чем
0: 161
1: разница? Нет. Ну, в данном случае, видимо, ошибся.
0: Ошибся вообще.
1: Да, и в чем разница между формами 106 далит и 106 мэм?
0: Ну, я не хочу объяснять. Это не вне в рамках эфира, я объясню. Есть 161 хэт, 161 мэм, 161 далит. 161 мэм вообще не рекомендую никому заполнять. Это так называемый тиумас. Но здесь надо 161 обычный сделать, угу, потому что это кибуаскоид, это не упрощенная система, это не далит, нет, не хэт, по крайней мере. Это, так как это больше, чем 2080 шекелей пенсия, то надо обычный кибуасхойот делать.
1: Понятно. Следующий вопрос. 67 лет, с 2006-го работаю охранником постоянно в одной и той же фирме. С октября прошлого года получаю пособие по старости.
0: Да, на 68 лет сейчас ему поедем, грубо говоря.
1: Да, в страховой компании, которая обслуживает мою организацию с 2008 года, накопились пенсионные отчисления. Хочу начать получать и пенсию. Возможно ли это, работать, получать пособие по старости и пенсию вместе?
0: Таня, дамы, ты тоже знаешь хорошо.
1: У меня большой вопросительный знак.
0: Ответ есть, Айверсо. Конечно же, даже и рекомендовано. Как раньше вы, чем раньше вы начнете получать пенсию, тем за жизнь вы успеете больше выплат получить. И уже имели право начать получать еще с октября прошлого года, когда вы достигли пенсионного возраста, без подоходного налога пенсию. И очень рекомендовано. Не дожидайтесь окончания прекращения работы. Вы достигли пенсионного возраста, оформите себе пенсию для того, чтобы получать как можно раньше ее, как только есть возможность без налогов ее получать.
1: Mm. Следующий вопрос. С 2004 года работаю в больнице. С 2009 перевели на работу от муниципалитета.
0: Да.
1: Мне исполнилось уже сейчас 65 лет, предложили выйти на пенсию МКДМ досрочно.
0: Да.
1: Условия: 4 месяца по 12 тысяч шекелей, Битохлиуми до 67 не будет выплачивать пособие, да, по старости. В страховой компании на сегодняшний день на пенсию Цоверет,
0: накопительная,
1: да, 3 тысячи, да, шекелей. В Тлуше указан трудовой стаж. То есть
0: неважно, это... трудовой стаж там.
1: Вопрос первый. Больше минусов, чем плюсов?
0: В данной ситуации, я думаю, что больше минусов. Объясню, почему. Если бы он бы, наш радиослушатель, успел бы присоединиться, начал бы работать в РИЕ, ну, я предполагаю, это работник, например, больницы Ихилов, которая относится в ряд, относится к РИА Тель-Авив. Если бы он успел бы зайти в пенсию, такцевит, так называемая, ну, за счет ириевская пенсия, до 2001 года, которая была в 2001 году, когда была закрылась, тогда действительно ему экономически выгодно было бы начать ее получать. Это считается, что была бы обычная зарплата. И тогда бы у нее технически пенсия сама была бы намного больше. Из-за того, что это накопительная пенсия, накопительная пенсия. Каждый человек, это даже не считается пенсия Мукдемет. Объясню почему. Потому что каждый человек имеет право с 60 лет начать получать пенсию. Экономическая выгода, конечно, при достижении пенсионного возраста, потому что это уже считается пенсия. То есть, если человеку достаточно того, что он будет получать в ближайшие 2 года, ну, грубо говоря, только 3000 шекелей, никакая не пенсия Мукдемет. Это просто возможность получения пенсии 60 лет Соверет. Пенсия Мукдебет была бы, если бы у него была бы действительно государственная пенсия или ириевская пенсия, о которой мы говорим.
1: Второй вопрос от того же слушателя. Влияет ли на расчет пенсии то, что у меня было пособие по безработице?
0: Нет.
1: В свое время был халат в свое
0: Нет.
1: время. И у Вдан Кошерова, да.
0: Нет. Опять-таки, как это, на что это может отразиться? На рабочий стаж, если человек для Битуах Леуми только лишь. Битуах Леуми всем одинаковую сумму выплачивает, и за каждый отработанный год до достижения пенсионного возраста 2% надбавка на Битуах Леуми. Но если человек 25 лет успел поработать, то, естественно, ему заплатят все, что необходимо. Но так, судя по срокам, как мы обсуждали сейчас, что он с 2000 года он работал, и до этого потом перевели его в РИУ в 2005 году, у него 25 лет стажа есть, поэтому он это на Битуах Леуми будет максимум так-так получать.
1: И последний подвопрос. При расчете пенсии учитывается ли сумма денег, которая находится на моем банковском счете, и тот факт, что у меня есть закрытый счет,
0: нет,
1: который же иногда открывается?
0: Нет, это, опять-таки, это индивидуальное накопление. В принципе, если бы наш радиослушатель хотел бы увеличить себе пенсию за счет личных накоплений, это могло бы учтено быть. То есть он мог действительно внести свои накопления в пенсионный фонд для того, чтобы оттуда получать пенсию. Тогда это учтено было. Может быть, наш радиослушатель имел в виду вопрос по поводу социальных надбавок, если бы он хотел бы получать. Тогда для Битуах Леуми, конечно же, это будет считаться его накоплениями и повлияет на социальную надбавку.
1: Еще один радиослушатель с нами. Пожалуйста, кто сейчас? Добрый день.
4: А, добрый день.
1: Пожалуйста.
0: Здравствуйте.
4: А, да, вот, у меня такой вопросик. Я не знаю, вы сможете на него ответить или нет. Как говорится, не в знание законов. Я, ну, как сказать, я ушел на пенсию. И вот сейчас, уже будучи на пенсии почти 8 лет, я вот уже 4 года работаю в другом месте, не на заводе, там, где до этого работал.
0: Да.
4: Когда я ушел с завода, я получил все. Ну, у меня дети еще маленькие были. Вот, я получил полностью все то, что я заработал за 12 лет, я проработал на одном месте. И получил пиццуем с того завода. Теперь я пришел в частную компанию, так сказать, работаю. Вот уже 4-5 год работаю.
0: Да.
4: И почему-то мне тогда никто, ни бухгалтер, никто не подсказал, что я мог бы как-то что-то оформиться по-нормальному, как положено. И сейчас, в данный момент, получается, у меня ни на пенсию отчислений нету. Как она, бухгалтер, мне говорит, что я буду увольняться, и я ни пиццуим, ничего не
0: скажите,
4: получу.
0: Пожалуйста, может такое быть? Скажите, пожалуйста, вы отработали на предыдущем на месте работы?
4: Да.
0: Вы начали получать пенсию или нет?
4: Я пенсию не
0: пенсия.
4: Получал.
0: Нету пенсии у вас?
4: Нет, нет,
0: как...
4: у меня пенсии нет. Я не заработал пенсию, у меня пенсии нет. Я получил все. То, что у меня было...
0: То есть вы забрали единоразово?
4: Разово, да. Я то забрал полностью
0: понятно.
4: Все, и пенсию, и
0: вы после этого уже в пенсионном возрасте начали работать у нового работодателя?
4: Да, да.
0: Смотрите, этот вопрос, на который я уже боюсь... точную формулировку дать. Почему? Потому что он до конца не изучен еще никем. Почему? Потому что если бы у вас была бы действующая пенсионная программа, в которой вы получали бы выплаты, то тогда вполне вероятно работодатель был бы прав, что он не вкладывал вам деньги в пенсионный фонд. Из-за того, что у вас не было пенсии, вы не получаете, вполне вероятно можно потребовать от работодателя все-таки заплатить вам деньги в пенсионный фонд. По поводу увольнения, если работодатель вас увольняет, неважно, в пенсионном возрасте или в допенсионном возрасте, тогда он обязан заплатить вам по увольнению пиццуим, потому что закон о выплате пиццуим не освобождает его от того, что вы пенсионер.
1: Понятно. Эльдар, спасибо. И последний радиослушатель в эфире. Времени осталось мало. Пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я до пенсии начал работать на новой работе. И я хочу, если я уйду сам, без письма, я получу пиццу им.
0: А вам отчисление делает работодатель или нет?
5: Да, да, и делает это... Да, Шмира, там все есть.
0: Но вы начали работать до достижения пенсии?
5: Я начал получать пенсию тоже.
0: До достижения пенсионного возраста или после достижения пенсионного?
5: Нет, я начал работать до достижения пенсионного возраста, но пенсию я сейчас получаю.
0: Неважно, значит, вы у этого работодателя начали работать до достижения пенсионного возраста.
5: Да, и он мне отчисляет.
0: Значит, он должен вам заплатить пиццу им по полной.
5: Ну, если я сам уйду...
0: Даже если уйдете сам, потому что в любом случае он часть уже отчислил. Из того, что если бы вы после достижения пенсионного возраста, тогда действительно он мог бы не заплатить. Но так как уже в пенсионном, до пенсионного возраста вы начали у него работать, он должен будет заплатить вам пиццу им.
1: Понятно. Эльдар, спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Как всегда, много вопросов.
0: Спасибо,
1: много,
0: что пригласили.
1: Много правильных и нужных ответов. Я надеюсь, что каждый радиослушатель, как всегда, принимает к вниманию, пишет заметки, все на будущее. Ну и пусть все это будет правильно.
0: Очень приятно, что, Таня, что наши радиослушатели намного грамотнее, чем люди, которые нас не слушают. Потому что даже когда ко мне обращаются люди, и они уже знают, что они хотят, это такая большая польза, что мы даем важные такими эфирами.
1: Согласна. Спасибо большое, Эльдар. С нами
0: спасибо,
1: был сегодня Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию, компенсациям. Оставайтесь с радиостанцией КАН-РЭКО.

0: got a light.
1: Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашей программе «Среда джаза» я предлагаю вспомнить человека, чье имя всегда упоминается среди первых советских джазменов. Действительно, его имя упоминают среди первых. Цфасман, Утесов, Теплицкий, Парнах, Кнушевицкий, Скомаровский, Терпиловский, конечно, Варламов. Сегодня мы говорим об Александре Варламове, который был наследником целой музыкальной династии. И композитор, аранжировщик, бенд-лидер, вокалист, родившийся в Симбирске 19 июня 1904 года, оставил после себя огромное наследие. И тем, что играл он и его коллеги, его оркестр, и тем, как его творчество повлияло на музыкантов, которые потом слушали его и играли джаз.